0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 49. Эдди. Есть в английском языке два слова, способные более всех прочих вселить ужас в сердце судебного адвоката. И сейчас эти два слова, поступившие в виде текстового сообщения пару секунд назад, смотрели на меня с экрана моего мобильника. Они возвращаются. Присяжные отсутствовали в зале ровно 48 минут. За 48 минут можно много чего успеть. Но вот чего никак нельзя успеть за 48 минут, так это вынести справедливый и взвешенный вердикт по самому сложному судебному делу об убийстве в истории города Нью-Йорка. Это просто нереально. Наверное, у присяжных возник какой-то вопрос, подумал я. Это не вердикт. Такого просто не может быть. Но это был он. Где-то в глубине души я это знал. Я выбросил свой кофе в урну и повернул обратно к зданию суда. Прошел под развивающимися, порванными, выцветшими звездами и полосами, которые свисали с флагштока перед зданием суда. Сидящий на нем ворон протестовал против моего появления. Погибло уже так много людей, и не исключено, что погибнет еще больше, прежде чем все это закончится. Когда я был ребенком и рос в маленьком холодном доме в Бруклине, моя мама говорила мне, что никаких страшил и подкроватных монстров не существует. Истории, которые я читал в детстве о чудищах и ведьмах, уводящих детей от родителей в лес, она называла просто сказками. «Никаких монстров не бывает», — говорила она. Она ошибалась. Лифты в здании уголовного суда старые и жутко медленные. Когда один из них наконец доставил меня на мой этаж, я вышел из кабины, проследовал со всей остальной толпой по коридору в судебный зал и занял свое место за столом защиты рядом со своей клиенткой. Когда присяжные вошли в зал, воцарилась гнетущая тишина. Документы они уже передали секретарю. Все бумаги были оформлены в совещательной комнате. Моя клиентка попыталась что-то сказать, но я ее не расслышал. Просто не смог. Слишком уж кровь шумела в ушах. Я всегда мог неплохо рассудить, к какому решению склонятся присяжные. Был способен заранее предсказать его. И всякий, блин, раз оказывался прав. Это был первый вердикт, который я не взялся бы предсказать. Хотя в любом случае не оказался бы слишком далеко от истины. На мой взгляд, вероятности того или иного исхода были примерно равными. Так что с равным успехом можно было бы просто подбросить монетку. 50-50. 50 на 50. Я знал, чего хочу. Теперь я знал, кто убийца. Я просто не знал, увидели ли это присяжные. Я был шорами на глазах у присяжных. Секретарь встал и обратился к старшине присяжных, высокому мужчине в клетчатой рубашке с грубыми руками.
2: «Итак, оба вердикта вынесены?» — спросил он.
3: «И вынесены единогласно?»
2: «Да», — последовал ответ. «Единогласно».
3: «По делу «Народ против Софии Авелина», — продолжал секретарь, «вы сочли подсудимую виновной или невиновной?»
2: Старшина смотрел прямо перед собой. Нехороший знак. Обычно, если присяжные собираются вынести оправдательный приговор, они смотрят на подсудимого. Ждут, когда на того ни в чем не повинного обрушится цунами облегчения. Это то, что делает правосудие великим. Это мощь. Я опустил голову. Я не мог туда смотреть. Гарри схватил меня за плечо, и я почувствовал, как напряглись его пальцы. Не было слышно ни единого звука, даже дыхания. Зал суда больше напоминал могильный склеп. И у меня возникло смутное опасение, что сейчас София будет похоронена в нем. Старшина присяжных прочистил горло, а когда заговорил, голос у него звучал так, словно он кричал откуда-то с крыши, высоко у меня над головой. «Невиновный». На уши навалился все усиливающийся шум. София схватила меня за руку и вскрикнула. Прозвучало это одновременно по-человечески и по-звериному. Стон боли и облегчения, как будто из плоти вытащили острую колючку.
3: «По делу «Народ против Александры Авелина» вы сочли подсудимую виновной или невиновной?»
2: На сей раз никакой паузы, никаких колебаний.
3: «Виновной».
1: Теперь уже шум стал просто оглушительным. Горловой звук, вырвавшийся из горла Александры, был полной противоположностью тому, что издала София. Никакого облегчения, только боль и гнев. Руки у нее взлетели вверх, и Кейт попыталась успокоить ее. Угомонить собравшихся в зале было нереально никакими силами. Ряды для публики взорвались возбужденным гомоном, и все, что мог сделать судья Стоун, это сказать Кейт, что приговор ее подзащитной будет оглашен позднее, прежде чем он распустит присяжных, отзовет залог Александры и закроет слушание. Драйер все еще победно тыкал в потолок кулаком с ухмылкой злобного удовлетворения на лице, когда охранники суда подошли к Александре, приготовив наручники. Она отшатнулась от них, крича: «Нет, нет, нет, они ошиблись, это была моя сестра!» Они окружили ее, сковали наручниками и увели. Кейт последовала за ними. Прежде чем они скрылись за боковой дверью, Кейт обернулась, увидела меня и подняла вверх большой палец. Для нее это было горькой радостью. Она поддерживала не ту сестру и знала это, и все же поступила правильно. Большая рука хлопнула меня по спине.
4: «Мы сделали это, Эдди! Мы ее все-таки прищучили!» — сказал Гарри.
1: Я не знал, как поступят присяжные. Понятия не имел.
4: «С того момента, как ты раскрыл дневник, все к этому и шло».
1: «Правда? Я так не думал. Я просто не мог предсказать, как все сложится. Я уже окончательно запутался где-то по пути».
4: «Ты очень долго не спал. Странно, что ты все еще способен держаться на ногах. Все нормально. Не можешь же ты постоянно предсказывать вердикты. Отдохни немного», — сказал он.
1: Шмыгнув носом, Гарри последовал за Софией, которую уже поглотила толпа. Репортеры засыпали ее вопросами: шум, гам, вспышки фотокамер. Драйера тоже осаждали репортеры. Он напустил на себя дьявольский торжествующий вид и поблагодарил свою команду. Я протиснулся сквозь толпу, не поднимая головы, и направился к выходу. Все было кончено. Убийца в тюрьме. София на свободе. Правосудие, если такая вещь, как правосудие, вообще существует, редко находит свое отражение в вердикте. Правосудие — это не о том, что правильно, а что нет. Люди совершают ошибки, как преступники, так и присяжные. Вердикты часто бывают ошибочными, потому что люди несовершенны. Этот вердикт оказался правильным. И выходя из здания суда, я посмотрел на звезды и полосы и подумал, что, пожалуй, они все-таки не в таком уж плохом состоянии. Мне было нужно поскорее вернуться в свой офис. Хотелось забраться под одеяло и проспать до следующего года. Глава 50. Эдди. Через час после оглашения вердикта я уже был в задней комнате своего офиса. Лежал на раскладушке с закрытыми глазами. В пустом желудке перекатывалось 2 стакана виски, а глаза были крепко закрыты. Мое тело требовало сна. Мозг тоже. Я никогда еще не чувствовал себя таким уставшим. Месяцы бессонных ночей и долгих дней наконец-то взяли свое. Но сон не шел. Я мог думать только о Харпер. Ее убийца был все еще где-то среди нас. Вполне возможно, что Александра убила и ее, и этой мысли было трудно противиться, хотя ничто не связывало ее с этим убийством, кроме того, что Харпер работала над делом Софии. Если Харпер и увидела что-то во время того посещения дома на Франклин-стрит, от чего Александре пришлось устранить ее, то я не мог понять, что именно. У меня имелись лишь смутные предположения, ничего даже близко конкретного. Мысли долбились у меня в голове с такой силой, что я почти слышал их. Я сел, я и вправду слышал стук во входную дверь моего офиса. Я надел футболку, джинсы и направился в офис. Входная дверь у меня из матового стекла, и за ней на лестничной площадке маячил чей-то силуэт. Выдвинув ящик своего письменного стола, я достал пару кастетов и надел на правую руку один из них. Если только по ту сторону двери не стояли Гарри или Кейт, я первым делом вырубил бы незваного гостя и уже только потом стал задавать вопросы. Харпер погибла, едва открыв свою входную дверь. В дверь снова забарабанили. Это был не просто стук. Кто бы ни находился сейчас на лестничной площадке, настроен он был явно недружелюбно. Я сделал вдох, шагнул вперед, вскинул кулак с кастетом к груди, изготовился и резко распахнул дверь. Это был не Гарри и не Кейт. И вырубать своего гостя я не стал. Вернее, гостью. На ней были узкие серые джинсы, тяжелые черные ботинки и синий блейзер поверх темной рубашки с каким-то рисунком. Блок не поздоровалась. Вообще ничего не сказала. Уставилась в пол, как будто смотрела сквозь него на бетон и металл внизу. Погрузившись в собственные мысли или не знаю еще что. Выглядела она так, словно только что получила какую-то недобрую весть. Может, кто-то из родственников попал в автомобильную аварию? В чем бы ни было дело, Блок явно испытывала затруднения с тем, чтобы это озвучить. Я открыл было рот, но у меня создалось впечатление, что если я что-нибудь скажу, то она может влепить мне своим ботинком доктор Мартинс по физиономии. Правда, потом я вспомнил, что Блок не отличается разговорчивостью, и решил, что все же стоит рискнуть. Не то так и простоим до утра. «Блок, вы в порядке?» — спросил я. Она не пошевелилась, даже не вздрогнула, даже не посмотрела на меня. Просто произнесла: «Я так не думаю». «Что-то случилось? Надеюсь, не с Кейт, у нее все хорошо?»
5: «Она не знает, что я здесь. Пока что. Можно войти?»
1: «Конечно», — ответил я, отступая от двери и возвращаясь в офис. Разжав кулак, сбросил кастет на стол. Блок не села, даже после того, как я указал ей на кресло. На предложение выпить покачала головой. «Ладно, может, поможете мне чутка? Что-то не так, я это уже понял. Давайте, выкладывайте».
5: «Под конец все оказалось слишком уж просто», — сказала она.
1: «Иногда требуется простое утверждение, чтобы изменить свой взгляд на что-то. Мне казалось, что часть этого дела — закрытая дверь, и Блок только что приоткрыла ее на дюйм. Я должен был догадаться, что присяжные вынесут обвинительный приговор Александре и оправдают Софию. Гарри был уверен в этом. Единственным, кто не ожидал такого вердикта, был я. И теперь я знал, почему. Я видел это по лицу Блок. Я был не только смертельно уставшим, но и неуверенным. Неуверенным во всем, и эти сомнения лишили меня сил. Я плыл по течению, окруженный туманом горя, и очень многое упустил из виду. На криминалистические улики в этом деле положиться было нельзя. Эксперт по волосяным волокнам и спец по укусам были в равной степени ненадежны. Меня бы не удивило, если бы Драйер каким-то образом повлиял на их отчеты, чтобы нацелить обвиняющий палец на обеих подозреваемых. В конце концов, это не имело значения, поскольку присяжные не поверили ни одному из экспертов.
5: «Меня беспокоят две вещи», — продолжала Блок.
1: И опять сделала паузу. Разговоры были явно не ее стихией. Ей требовалось собраться силами. Сквозь грязное окно напротив пробивались последние лучи солнца. Она не сводила глаз с плавающих в полосах солнечного света пылинок.
5: «Я думаю, что часть записи в дневнике все-таки подлинная. Фрэнк узнал, кто пытался его отравить, и собирался изменить завещание. Вот почему его и убили. Галоперидол. Он в жидкой форме. Большой белый флакон. Как получилось, что копы не нашли никаких следов, и как вышло, что Фрэнк так долго не замечал, как она подливала его ему в еду?»
1: «Ну, наверное, она была осторожна», — предположил я.
5: «Она давала ему его месяцами, а он этого не замечал, и она не пролила ни капли? Но каким-то образом Фрэнк все равно это понял?»
1: «Она была очень осторожна», — сказал я.
5: «И второе, что меня беспокоит, это было почти идеальное преступление. Она и на самом деле была очень осторожна. Убивая свидетелей, вдумчиво и не спеша планировала это, и все же оказалась настолько небрежна, чтобы занести в поддельный дневник сразу три грубые фактические ошибки?» — закончила Блок.
1: Тут дверь в моем сознании распахнулась настежь. Мы оба посмотрели друг на друга. Доказать, что дневник был фальшивкой, оказалось слишком уж просто. Эта мысль сцепила наши взгляды и мысли между собой, как пара наручников. Этих простых слов Блок оказалось недостаточно, чтобы весь мой мир перевернулся с ног на голову. Иногда ты не видишь чего-то, потому что просто смотришь на это под совершенно не тем углом. «Вы подумали о том же, что и я?» — спросил я. Она не ответила, просто бросила на меня взгляд, а затем вновь опустила глаза в пол. «Мы до сих пор не знаем, почему погибла Харпер. Я вновь и вновь пересматривал видеозаписи того осмотра на Франклин-стрит. Я подумал, что, наверное, она увидела в доме на Франклин-стрит нечто,

0: Мне требовалось подтверждение. У меня возникла одна мыслишка насчет галоперидола, и надо было ее срочно проверить. Возьмите с собой Гарри. Если вас застукают копы, будет полезно иметь при себе бывшего судью высшей инстанции. В этом городе нет ни одного копа, который не знал бы Гарри Форда. Вы собираетесь рассказать об этом, Кейт?
1: Пока что нет, ответил Блок.
0: Ничего ей не говорите, пока не уйдете с Франклин-стрит. Она захочет поехать с вами. Если ее поймают на взломе и незаконном проникновении, ее юридическая карьера закончится, даже толком не начавшись.
1: Кивнув, Блок спросила. А вы с нами?
0: Я не могу, у меня есть дела поважнее.
1: Какие, к примеру?
0: Мне нужно позвонить одному старому другу, а потом купить газету и съездить в больницу.
1: Вы нормально себя чувствуете? Спросила она.
0: Нет, далеко не нормально.
2: Глава 51. Гарри. Поездка от дома Блок в Эджуотере до Франклин-стрит заняла всего час, но Гарри уже жалел о своем решении сесть за руль. 20-летний кабриолет с мягкой крышей – не самый подходящий транспорт для долгой поездки холодной ночью. Пошел легкий снежок, и на левое бедро Гарри размеренно капала вода с протекающей крыши. В своем возрасте он чувствовал холод куда острее остальных. Старый судья туго закутался в шарф и длинное пальто, подняв воротник и натянув перчатки, но все равно весь дрожал. Беседа была ничуть не теплее. Блок хотела, чтобы Гарри просто вел машину. Ей требовалось сосредоточиться, все как следует обдумать. Гарри не возражал, но сейчас ему хотелось поговорить. Он получил от нее едва ли десяток слов. Ее адрес, подождите здесь, когда они подъехали к ее дому, а затем поехали, когда она вернулась в машину. Вот и все. Теперь они были всего в паре минут езды от Франклин-стрит.
1: «Не паркуйтесь прямо возле дома. Проезжайте мимо. Остановитесь на соседней улице», — распорядилась Блок.
0: Они проехали мимо дома, где был так жестоко убит Фрэнк Авеллино. Было темно и по-ночному холодно. Гарри выполнил ее требование и остановил машину в квартале от дома.
3: «Клянусь богом, на улице теплее», —
0: пробурчал он, ступая на тротуар. Кое-как выбравшись из маленькой зеленой спортивной машинки, Блок выпрямила спину и неодобрительно посмотрела на нее.
3: «Это классика», — сказал Гарри.
1: «Это ведро с гайками», —
0: отозвалась Блок, доставая сумку с переднего сиденья. Под легким снежком они направились к дому Авеллино. Народу на этой улице было совсем мало, а на Франклин-стрит и вовсе никого, кроме изредка проезжающих машин. Достав из кармана пальто вязаную шапочку, Гарри пристроил ее на голову, натянув как можно глубже на уши. Блок вроде не обращала внимания на холод, а если и обращала, то это было незаметно. Подойдя ко входу в дом, она надела пару зеленых кожаных перчаток, открыла свою сумку и что-то достала из нее, после чего поднялась по трем ступенькам, ведущим к двери. Остановилась там, делая вид, будто замерзшими руками пытается попасть ключом в замок. Гарри стоял сзади, стараясь насколько возможно заслонить ее от проезжающих машин и прислушиваясь к жужжанию чего-то похожего на маленькую дрель. Они пробыли у двери секунд 30, не больше, когда он услышал, как щелкнул замок, и дверь распахнулась внутрь. Не говоря ни слова, они зашли в дом, и Блок закрыла за Гарри дверь. Протянув ему крошечный, не больше авторучки фонарик, она предупредила.
1: «Держите свет подальше от окон».
3: «А вам не кажется, что Драйер позволил бы вам с Кейт вернуться сюда и осмотреть дом после того, как вы подали апелляцию?» — спросил Гарри.
1: «И сколько бы времени это заняло?» — ответила она.
0: Это был не столько вопрос, сколько поставленная в разговоре точка. Формально говоря, это был взлом с проникновением. Гарри уже далеко не впервые доводилось оказываться по другую сторону закона. Было на удивление трудно дружить с Эдди Флинном и хоть чего-нибудь не нарушить. Рано или поздно Эдди сбивал с пути истинного абсолютно всех. Разумеется, по уважительным причинам. По крайней мере, в доме было тепло. Отопление регулярно включалось таймером, чтобы трубы не полопались на морозе. Гарри прошел вслед за Блок на кухню. Все здесь выглядело не так, как в прошлый раз, когда он был здесь. Но сначала Гарри не мог понять, почему. Блок открыла холодильник, медленно и всего на дюйм другой. Она не хотела, чтобы все вокруг было залито светом. Склонила голову к приоткрытой дверце, и Гарри подошел, чтобы тоже взглянуть. Внутри было пусто, даже полки были сняты. Вот тут-то он и понял, что изменилось. В прошлый раз, когда они были здесь,

0: За стеклянными панелями кухонных шкафчиков виднелись хрустальные бокалы для вина и стаканы для виски. Сейчас за этими декоративными панелями ничего не было. Гарри выдвинул ящик. Никаких столовых приборов. Быстрый осмотр кухни показал, что все кружки, чашки, стаканы, миски, тарелки, сковородки, ножи и вилки были изъяты для экспертизы. Все, что можно было использовать для еды, питья или приготовления пищи, исчезло. Криминалисты даже сняли посудомоечную машину и унесли с собой.
1: «И ни следа галоперидола на всем этом», — пробормотал Гарри.
0: Блок ничего не ответила. Вместо этого поднялась наверх. Она шла тем же путем, что и Харпер на видео. Рассматривая те же предметы, пытаясь увидеть то, что видела та. Вздохнув, Гарри последовал за ней на верхний этаж. В спальню Фрэнка Авелина. Двойные двери, ведущие в спальню, были открыты. Блок остановилась на пороге, направив луч фонарика внутрь комнаты. Ее глаза следили за лучом, который медленно обвел сначала пол, а затем каждый угол. Она сделала шаг вперед, затем другой, по-прежнему медленно перемещая фонарик и полностью сосредоточившись на этом занятии.
1: «Видите что-нибудь?»
0: Наконец не выдержал Гарри. Блок не ответила. Он даже не был уверен, что она его услышала. Вслед за ней Гарри вошел в комнату, держась на почтительном расстоянии от нее, не желая попасть под луч ее фонарика. Полы были прочными, ни единого скрипа, куда ни ступи. Гарри держал луч своего фонарика, направленным прямо в пол, и когда Блок подошла к кровати и сосредоточила свое внимание на окровавленном матрасе, двинулся к пристроенной к спальне в ванной комнате. Большая часть крови давно уже впиталась в постель, на полу ее было немного. Там лежал дорогой толстый светлый ковер, и пятна были хорошо заметны. Только отдельные брызги, никаких луж крови. Одежда обеих женщин была буквально уделана кровью. Обе объясняли это тем, что хватали за своего отца, чтобы проверить, жив ли он еще. Это утверждение было трудно опровергнуть. Гарри видел фотографии, и любой, кто имел бы контакт с Фрэнком Авелино в этой спальне, перемазался бы в крови с ног до головы. Книг на прикроватном столике не было. Только лампа и несколько салфеток. Комод в противоположном конце комнаты выглядел нетронутым. На нем стояло зеркало, и брызги крови до него не долетели. Слишком уж далеко. Гарри направил луч своего фонарика в потолок. Там тоже ничего не было. Никаких пятен, и кроме нескольких потеков на стене над кроватью, стены тоже были чисты. Блок не спеша приблизилась к этим кровавым пятнам, единственной реальной вещественной улике, оставшейся в доме. Харпер со своим мобильником в свое время тоже задержалась здесь. Как Гарри не присматривался, но так и не сумел понять, что именно ищет Блок. Он выключил свой фонарик, открыл дверь ванной комнаты и вошел внутрь. Окон здесь не было, так что плотно закрыл дверь и включил свет. Души здесь не имелось, только унитаз и маленькая раковина. Вероятно, некогда это был чулан. Большая роскошная ванная комната с джакузи и душем, достаточно большая, чтобы вместить баскетбольную команду, располагалась в некотором отдалении от спальни Фрэнка. Из-за холода и позднего времени Гарри приспичило в туалет. Он приподнял сиденье унитаза и уже ухватился зубами за палец на перчатке, чтобы стянуть ее, когда вдруг что-то услышал. Остановился как вкопанный. По коже пробежал холодок.
2: «Гарри!»
0: — послышался негромкий крик снаружи. Это была Блок.
1: «Здесь же нет окон. Мне нужно было включить свет, чтобы воспользоваться туалетом. Простите, я уже пожилой человек. Гарри!»
0: Опять оклик, на сей раз более настойчивый.
1: «Что такое?»
2: «Выходите»,
0: — приказала Блок. Гарри развернулся на 180 градусов и сделал два шага вперед. Потянулся к ручке, схватился за нее и медленно повернул. Заскрипела металлическая защелка.
2: «Стойте!»
0: — крикнула Блок.
2: «Что? Вы поворачиваете ручку?»
1: «Да, не переживайте насчет этого шума. Просто замок скрипучий. Это всего лишь я».
0: Как бы Гарри не нравилась Кейт, особой симпатии к Блок он не испытывал. Она почти не разговаривала и была столь же яркой личностью, как унитаз, стоящий у него за спиной. Тем не менее, он знал, что она умна и все-таки разговаривает, когда ей есть что сказать. И неважно, в какой манере она это делает. Если бы Гарри вел какое-то дело, ему бы хотелось, чтобы Блок работала с ним, но он знал, что не захочет выпить с ней пивка по окончании рабочего дня. Он не думал, что в своем возрасте сможет выдержать слишком много разговоров с Блок. Гарри продолжал медленно нажимать на ручку. Повернувшись полностью, она остановилась, и он выключил свет и открыл дверь. Вышел и увидел, что Блок смотрит на него с каким-то странным выражением на лице.
2: «Я знаю, почему убили Харпер», — произнесла она.
0: Губы у Гарри зашевелились, и с них даже сорвался какой-то звук, но это было не слово. Он просто что-то неразборчиво помямлил, пока не пришел в себя настолько, чтобы контролировать свой язык.
1: «Что-что?»
0: Губы у Блок приоткрылись, и она уже сделала вдох, собираясь рассказать ему о том, что обнаружила, пока Гарри был в туалете, но так и не начала. Вместо этого ее глаза широко раскрылись, они оба застыли на месте. Снизу донесся какой-то шум. Звук закрываемой двери, входной двери. Металлический хлопок и звяканье. Это ключи упали на мраморную кухонную столешницу. Внизу кто-то был. Блок приложила указательный палец к губам. Гарри стоял совершенно неподвижно, коротко, прерывисто дыша и не сводя глаз с глаз Блок. Если там внизу были копы, то их обоих ждали серьезные неприятности. А если София, то предстояли долгие путанные объяснения.
2: «Под кровать, быстро, без шума», — прошептала Блок.
0: Гарри опустился на четвереньки, а затем распластался по полу. Кровать оказалась достаточно высокой, и он кое-как втиснул под нее свое грузное тело. Блок залезла с другой стороны. Из-под кровати им была видна открытая дверь спальни. Свет в коридоре не горел, пока что. Они оказались в ловушке. Вытащив телефон, Блок принялась набирать текстовое сообщение. Глава 52. Эдди. В отдельной палате больницы Маунт-Синой на своей кровати дремал мужчина, которого я никогда раньше не видел. Вид у него был умиротворенный. На голове и на половине лица у него все еще белели повязки. Правая нога в гипсе, подвешенная над койкой, вроде не слишком беспокоила его. Трудно было сказать. Правая рука у него тоже была в гипсе и лежала поверх его большого живота. Открыв дверь палаты, я немного выждал на пороге, пока он не заметил меня. Похоже, он меня не узнал. Я смотрел на него уже несколько минут и был уверен, что никогда раньше его не встречал.
1: «Кто вы?» — спросил мужчина в гипсе.
0: Лицо у него выглядело смертельно бледным, под стать его голосу, похожему на предсмертный хрип. Губы были красными, воспаленными и потрескавшимися. Я ничего не ответил, просто зашел в палату, чтобы получше его рассмотреть.
1: «Вы врач?»
0: — продолжал спрашивать он. В палату вошел еще один мужчина. На край кровати рядом с ним присел Джимми Кипарик.
3: «Как самочувствие?» — поинтересовался он.
1: «Уже получше»,
0: — прохрипел мужчина.
3: «Тони, это Эдди Флинн, мой хороший друг. Эдди, а это малыш Тони П., тот парень, про которого я тебе рассказывал. Его сбили, когда он переходил улицу».
0: «Рад познакомиться», — сказал я. «У меня есть пара вопросов по поводу того, что с тобой приключилось».
1: «Вы адвокат? Я не хочу ни на кого подавать в суд. Я не запомнил номер. Я не знаю, кто меня переехал».
0: На лице у него выступил пот. Здоровая рука слегка задрожала. Он нервничал, хотя никаких причин для этого не было. «Насколько я понимаю, ты припарковал свою тачку неподалеку от ресторана Джимми. Это было ранним утром перед началом твоей смены, и когда вылезал из-за руля, прямо в тебя врезался мотоцикл, и тебя размазало между ним и дверцей машины. Это то, что ты сказал Джимми, верно?» — спросил я.
1: «Ну да. Наверное, я не посмотрел в зеркало перед тем, как выйти из машины. Наверное, я сам виноват».
0: Джимми покосился на меня. Я кивнул. Судя по тому, как это описывают некоторые свидетели, мотоциклист почти полностью сорвал дверцу, проскочил вперед, а затем развернул мотоцикл и ударил тебя передним колесом по голове. Мне кажется, не очень-то похоже на несчастный случай.
1: «Я не знаю, что произошло, я не помню. Последнее, что я помню, это как я вылезал из машины», — сказал Тони.
0: «Это была твоя новая машина?» Он натужно сглотнул.
1: «Ну да, новёхонькая. Дачная ставка с большой выплатой. 100 штук, как с куста. И как раз в тот момент, когда я подумал, что мне наконец улыбнулась удача, это и случилось».
0: Тони поднял здоровую руку, как бы напоминая нам, насколько серьезно пострадал.
1: «Проломил мне череп, сука.
2: Я не знаю, наверное, мне следовало посмотреть, прежде чем вылезать из-за руля.
0: Я попросил Джимми поспрашать своих букмекеров и вообще всех, кто держит букмекерские конторы на Манхэттене, на предмет 100-тысячных выплат за последние полгода. «Угадай, что они ответили?» — спросил я.
2: «Я не знаю. В смысле, я...»
0: «Букмекеры, которые тебя прекрасно знают, говорят, что ты больше ставил, чем выигрывал, и что за последний год шестизначных сумм никому не выплачивали».
2: «Послушайте», — начал было он.
3: «Скажи ему правду», — велел Джимми. «Если ты соврешь, я узнаю об этом, и тогда очень рассержусь».
2: «Я не вру», — запротестовал Тони.
0: Никто в здравом уме не станет лгать Джимми Кипарику. Особенно если ты еще и работаешь на Джимми. Это гарантированный билет в один конец на дно Гудзона. Мне нужно было, чтобы этот парень открылся. «Тони, у тебя есть только один выход», — терпеливо произнес я. «Сказать мне правду». «А теперь вот что я думаю. Если я прав, то ты мне так и скажешь. А если ошибаюсь, тоже. Лады? Скажи мне правду. Это единственное, что может тебя сейчас спасти».
2: «Я...»
0: «Заткнись и слушай. Ты повар в буфете. Ты работаешь в ресторане Джимми вот уже 2 года. Хороший друг Джимми, Фрэнк Авелина, каждое утро приходил в этот ресторан завтракать. Мог посидеть с кем-нибудь за кофе, а потом уходил заниматься своими делами. Я пока что прав?»
4: Теперь его уже откровенно трясло. Тони сморгнул пот с глаз и кивнул.
0: «Ну вот и славненько. Короче говоря, Фрэнка Авелина систематически травили, одурманивали его в течение нескольких месяцев, и вот теперь полиция не может найти никаких следов этой отравы у него в доме. Ни единой капли. Хотя я думаю, что ее никогда в этом доме и не было. Я думаю, что, может, кто-то заплатил тебе за то, чтобы ты каждое утро добавлял эту дрянь в яичницу Фрэнка. И думаю, заплатил ровно 100 штук. Я думаю, ты делал то, что было велено, а потом, наверное, человек, который тебе заплатил, испугался. Испугался того, что 100 штук может и не хватить, чтобы ты держал язык за зубами, и попытался заткнуть тебя навсегда. Как тебе пока что мой рассказ?»
2: «Это была не отрава, богом клянусь. Она сказала мне, что это лекарство, лекарство. Сказала, что она не станет принимать его дома, и что я должен добавлять это лекарство в яичницу и сосиски».
0: Джимми вытер лицо, опустил голову и спустил долгий раздраженный вздох.
4: 100 штук — довольно щедрые чаевые за то, чтобы добавлять кому-нибудь в еду обычное лекарство», — заметил я.
2: «Клянусь!»
3: «Заткнись!»
0: — буркнул Джимми. Я положил перед Тони заранее припасенный номер «Нью-Йорк Таймс» первой страницей к нему. «Ты наверняка знаком с этой женщиной, той самой, что дала тебе галоперидол, а потом пыталась убить тебя. Ее фотография на первой странице». Вообще-то на первой полосе газеты было 2 снимка. Судебный процесс захватил мрачное воображение читателей, и под заголовком были помещены фото и Александры, и Софии, выходящих вчера из здания суда. Крупным планом. Демонстрирующие мрачную решимость обеих перед лицом их личного кошмара.
2: «С которой из них?»
0: — спросил я. Тони закрыл глаза. Он зашел слишком далеко, и теперь ему приходилось расплачиваться за это.
2: «Она попыталась кнуть меня ножом в лицо, но промахнулась и выронила нож. Он, видно, отлетел под мою машину, а потом развернула мотоцикл и проехала мне передним колесом по голове, совсем чокнутая!»
0: — воскликнул он.
2: «Эй, Тони!» — вмешался Джимми. «Я знаю, ты, наверное, боишься эту дамочку. В конце концов, она чуть не убила тебя. Но послушай, ее здесь нет, и тебе больше не нужно ее бояться. Тебе нужно бояться меня, потому что я уж точно тебя убью. Ты меня понял?»
0: Тони открыл глаза, быстро кивнул и ткнул пальцем в газету. Я наклонился, чтобы посмотреть, на кого он указал. «Ты уверен?» — спросил я.
2: «Уверен. Это была она».
0: Теперь мне требовалось спасти Тони П. «Джимми, Тони собирается дать показания, что он достал для нее галоперидол, и ему хорошо за это заплатили. Он также скажет, что после убийства отца она спросила его, где он достал этот препарат, и он сказал ей, что купил его в аптеке в Хаберман. А еще скажет, что она пыталась убить его на улице. Ты ведь все это сделаешь, правда, Тони?»
2: «Я сделаю все, что вы скажете».
0: «Потому что если ты расскажешь копам все как есть и дашь показания о том, что травил кого-то в ресторане Джимми, это плохо скажется на бизнесе Джимми. А если ты вообще не дашь показаний, значит, у Джимми не будет причин оставить тебя в живых. Так ты это сделаешь?
2: Сделаю, клянусь.
4: Я отложил газету, поблагодарил Джимми и бросился к двери. Не убивай его, он мне нужен.
3: Он еще будет дышать, когда копы приедут поговорить с ним, заверил меня Джимми. Хотя кто знает, как долго он еще будет дышать после этого.
4: Глава 53. Эдди. В доме на Франклин-стрит вроде было тихо. У входа стоял старенький фургон. Заглянув в окошко его задней двери, я увидел составленные внутри коробки и кое-что еще. Постоял секунду на ночном воздухе, прислушиваясь. В городе было тихо, слышался лишь отдаленный шум машин. Потом я подошел к дому, входная дверь была открыта. Несмотря на это, я все-таки постучал и громко крикнул: «Есть тут кто-нибудь?», входя внутрь. Лампа на тумбочке в прихожей была включена. Я еще раз позвал и двинулся вперед, пока не увидел кухню и гостиную. В полумраке гостиной стояла София. Свет еще одной лампы, стоявшей на столе, падал ей прямо в глаза, отчего казалось, что внутри у них пляшут язычки пламени.
2: «Эдди, что вы здесь делаете?» — удивилась она.
4: Перед ней на кофейном столике лежала шахматная доска. Фигуры располагались так, словно партия была в самом разгаре.
5: «Да вот зашел посмотреть, как у вас дела. Как вы узнали, что я здесь?» «В вашей квартире никого не было. Полагаю, теперь этот дом ваш. Я подумал, что вы можете быть здесь. Я увидел снаружи фургон. Вы переезжаете?»
2: «Да, вот решила перевезти сюда кое-что из вещей. Мне хотелось хоть чем-то себя занять», — сказала она.
5: «Это ваша шахматная доска? Я помешал игре. Здесь есть кто-то еще?» — спросил я.
2: «Здесь больше никого нет. Да, это моя доска. Это партия, которую мы с сестрой начали еще когда были детьми, но так и не смогли закончить».
4: София наклонилась и передвинула коня.
2: «А теперь все кончено», — сказала она. «Я победила».
4: Казалось, будто свет проникает в самую глубину ее глаз, отчего они светились, словно у хищника, выслеживающего свою жертву в лунном свете. Испуганной, кроткой Софии как не бывало. Ее сестра ожидала приговора за убийство Фрэнка, а София была на свободе. Ей больше нечего было бояться. Ее уверенность сияла вокруг нее, словно нимб.
5: «Вы определенно победили», — сказал я, кивнув.
4: «Вы, видать, всерьез ненавидите Александру».
2: «Я ненавидел ее задолго до того, как она убила моего отца. Она забрала у меня все, когда столкнула маму с лестницы», — сказала София. «Это был несчастный случай. Дурацкий несчастный случай. Она не хотела ее убивать. Я не злилась на Александру за то, что она забрала нашу мать. Просто это произошло слишком рано. Я терпеть не могла свою мать. Я хотела когда-нибудь победить ее в шахматах. Я хотела вырасти, и чтобы моя мама знала, что я лучше ее. И лучше, чем Александра. Я хотела причинить маме боль. Александра отняла у меня это. Я не смогла причинить ей боль после смерти, хотя и пыталась. А потом папа отослал нас из дома. Так что я потеряла и его. Она заслуживает того, чтобы сгнить в тюрьме за то, что сделала».
4: В Софии произошла буквально сейсмическая перемена. Она и выглядела, и держалась совсем по-другому. Мне казалось, что я вижу ее впервые в жизни. Все начинало обретать смысл. Теперь стала ясна истинная причина ненависти между ней и Александрой. Когда она сказала, что пыталась причинить боль своей матери после ее смерти, я сразу понял, что это значило. Александра столкнула Джейн с верхней площадки лестницы, судя по всему, и вправду случайно, но укусила ее София, уже после того, как та умерла. София помотала головой, словно очнувшись от сна.
2: «Хотите кофе?»
5: «Спасибо, это было бы здорово. Произошли кое-какие изменения, я хотел бы вас проинформировать».
4: Она провела меня на кухню и включила оставшийся свет. На кухонной стойке стояла новенькая кофеварка Бан, только что из коробки, которую София еще не успела убрать. Фрэнк, по ее словам, никогда не пил кофе, под конец он предпочитал чай. София налила воды в контейнер, включила машину в сеть, насыпала в фильтр свежемолотого кофе и оставила процеживаться.
5: «Убийцы всегда совершают ошибки», — произнес я.
0: «И вы нашли такую?» — спросила София тоном ровным и любопытствующим.
4: «Я нашел сразу две. Она оставила в живых свидетеля, человека, который смог ее опознать».
0: Она открыла кухонный шкафчик в поисках кофейных кружек, каковых там не оказалось.
2: «Они забрали все кружки», — констатировала София.
0: Заглянула еще в несколько шкафчиков, но так ничего и не нашла.
4: «Полагаю, кофе сегодня в меню не входит», — сказал я.
2: «Похоже на то. Простите, что вы там говорили про свидетеля?»
0: Обойдя небольшой столик в центре кухни, она остановилась всего в паре футов от меня. На ней все еще было длинное пальто и сапоги, хотя в доме было тепло. Парень, которому она заплатила, чтобы он добавлял галоперидол в еду Фрэнка, он работал в ресторане Джимми.
2: «Господи, и что он вам сказал?»
0: «Прямо сейчас он разговаривает с копами. Сказал, что ему за это заплатили». София опустила взгляд на кафельный пол, обдумывая услышанное. Наконец произнесла.
2: «Я до сих пор не могу поверить, что она это сделала. Она же моя сестра».
0: «Это была не единственная ее ошибка».
2: «Правда?»
0: «Да, но вам не стоит об этом беспокоиться. Честно, теперь все кончено, София. Вам больше ничего не грозит. Я просто хотел проведать вас, убедиться, что с вами все в порядке, а остальное я предоставлю полиции».
2: «Вы точно не хотите пойти и чего-нибудь съесть? Или мы можем остаться и перекусить здесь?»
0: «Точно», — сказал я, подступая к ней. «Я рад, что все закончилось. Я так волновался, что если вас осудят, вы не выживете в тюрьме. Теперь все это позади. Я знаю, что на это потребуется время, но вы справитесь. Теперь вы миллионер? У вас есть все?»
4: София протянула ко мне руки, тоже двинувшись ко мне. Я подошел к ней и обнял. Входную дверь я оставил открытой и теперь внимательно прислушивался. Вдали уже слышался вой сирен.
2: «Спасибо», — сказала она.
4: Я похлопал ее по руке, и мы отпустили друг друга. «Я, пожалуй, пойду», — произнес я, пятясь к двери. Кофеварка фанфарно зашипела и заклокотала, возвещая о готовности.
2: «А в чем была вторая ошибка? Вы сказали, что нашли две».
0: «Просто из любопытства».
4: Услышав негромкий скрип тормозов, подъехавшей к дому машины, я сказал: «Тут звонок в 911.
2: «А что с ним?»
4: «Ну, когда кто-то лишает человека жизни, это вызывает целую бурю эмоций. Адреналин зашкаливает, кровь бежит по венам и все такое. В такой момент легко совершить ошибку. Видите ли, когда она позвонила в 911, то сказала, что ее сестра в ванной. Сказала, что видит тени ног под дверью. Минут 20 назад я получил текстовое сообщение от одного друга. Оказывается, из спальни вашего отца нельзя увидеть никаких теней от ног под закрытой дверью. Даже когда кто-то стоит по ту сторону двери и поворачивает ручку».
0: «Так как же она узнала, что ее сестра там?» Лицо у Софии изменилось. То, что раньше было теплым и умиротворенным выражением, сменилось чем-то другим. Глаза сузились, губы плотно прижались к зубам.
2: «Это не Александра сказала такое во время звонка в 911», процедила она, подступая ко мне.
0: «Я знаю». «Вы знали, что Александра в ванной, потому что видели, как она туда заходила. А затем позвонили в 911. Харпер тогда сфотографировал на телефон ванную комнату с закрытой дверью и включенным светом внутри. Если бы мы увидели эту фотографию, то поняли бы, что свет из-под двери не пробивается. Вот почему вы убили Харпер, пока она не успела присмотреться к этому снимку. И малыш Тони П. опознал не вашу сестру. Он опознал вас». Я отступил назад, объявив: «Теперь можете забирать ее». Из-за угла в кухню вышел детектив Тайлер, за которым следовал Сомс.
3: «София Велина! Это полиция Нью-Йорка. Немедленно повернитесь и положите руки на стойку», — приказал Тайлер.
0: Я отступил на шаг, выжидая развития событий. София покачала головой и спокойно произнесла:
2: «Это чушь собачья. Полная чушь. Меня уже оправдали по делу об убийстве моего отца. Вы не можете снова привлечь меня к суду. Это будет повторное привлечение к ответственности за одно и то же преступление».
3: «Мэм, повернитесь и положите руки на стойку прямо сейчас», — повторил Тайлер, потянувшись к поясу.
0: София подняла руки над головой, медленно повернулась и положила их на стойку. Тайлер убрал руку с пистолета, подошел к Софии и сказал: «Я должен вас обыскать. Есть ли у вас при себе какое-нибудь оружие?» «Нет, ничего у меня нет». Тайлер протянул руки и положил их Софии на плечи. Начал ощупывать ткань ее пальто, затем провел руками по спине в поисках спрятанных ножей, одновременно зачитывая Софии ее права. «Я задерживаю вас по подозрению в убийстве Афзала Джата, Пенни Леттерман, Хэлла Коэна и Элизабет Харпер. Вы имеете право хранить молчание».
6: «Это полная херня. Ничто не связывает меня ни с одним из этих убийств. Ничего. Одного только слова какого-то обкуренного ресторанного повара для этого недостаточно. У вас ничего нет».
0: «У нас есть вот это», — сказал Тайлер, вытаскивая из кармана пальто Софии что-то блестящее. Золотое распятие на дешевой золотой цепочке. На кресте все еще темнели следы крови. Крови Харпер. По крайней мере, они все еще были там, когда 30 секунд назад я незаметно опустил эту цепочку в карман Софии.
2: «Нет», — выдавила она, увидев цепочку в руке у Тайлера.
0: Сомс держался в стороне. Детектив явно был рад, что большую часть чисто физической работы взял на себя его младший напарник. Он повернулся ко мне и сказал: «Спасибо».
2: «Не за что», — отозвался я. «Просто делайте, как было обещано, и все будет пучком. Кроме того, снаружи стоит фургон. В кузове несколько упаковочных коробок, но есть и кое-что еще. Черный мотоцикл».
0: Отступив на шаг, Тайлер сунул другую руку в карман куртки в поисках пакета для улик, в который он собирался убрать цепочку. Сомс повернулся ко мне, чтобы что-то сказать, открыл было рот, но прежде чем успел заговорить, послышался какой-то жуткий треск. Это не было похоже ни на выстрел, ни даже на хлопок в автомобильном глушителе. Звук был влажный и глухой. Тайлер повернулся к нам, оказавшись спиной к Софии, и лица у него почти что не было. Что-то брызнуло мне на щеку. Что-то горячее, обжигающее. София выронила пластмассовую ручку. Это было все, что осталось от колбы кофеварки. Оставшаяся часть стекла была в лице у Тайлера. Выронив ручку, она упала на колени, дернула Тайлера за куртку, а затем быстро поползла к другой стороне обеденного стола. Я повернулся к Сомсу, который лихорадочно вытирал лицо. Должно быть, на него попало больше брызг горячей жидкости, чем на меня. Еще один хлопок, и на сей раз это был выстрел. Сомс упал на спину. Я нырнул к полу, пригнув голову. Первым, что я увидел, был упавший на пол пистолет, за которым последовал Сомс. Он получил пулю в живот и был уже весь в крови. Видно, попытался выхватить пистолет, но выронил его. Тот отлетел слишком далеко, чтобы я мог дотянуться до него. Шаги. Подняв взгляд, я увидел Софию с пистолетом Тайлера в руке. Ствол был направлен на меня.
2: «Алекса, поставь мою любимую песню», — произнесла она.
0: Откуда-то из кухни отозвался сгенерированный электроникой голос, плоский и холодный.
2: «Ставлю «Она» Элвиса Костелло».
0: Прозвучали первые такты, и София улыбнулась. Глава 54. «Она». София бросила взгляд на Сомса. Он истекал кровью. Темная кровь уже лужей скапливалась под ним, ее наверняка было полно и в желудке. София почувствовала неприятный запах. Возможно, пуля пробила часть кишечника, и в рану просачивалась желчь. Сомс долго не протянет, на этот счет можно было не переживать. Все еще держа Эдди на мушке, она посмотрела на Тайлера. Из щеки у того торчал длинный осколок стекла, еще один из шеи. Он корчился на полу. Эдди Флинн лежал на спине, на полу, под пристальным взглядом 45-го у нее в руке. «Ты почти что вышла сухой из воды, София. Если б ты не убила Хэлла Коэна, мы бы не связали тебя с убийствами в аптеке. Почему ему пришлось умереть?» Она склонила голову на бок, улыбнулась. Флинн оказался слишком уж умен на свою беду. Ей был нужен такой адвокат, как он. Он был одним из лучших в городе и защищал только тех, кого считал невиновными. Он идеально ей подходил. София полагалась на то, что он догадается, что дневник подделан, так что постаралась скопировать почерк Фрэнка, но не идеально. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать некоторые сомнения в том, кто его написал. Включение скрытых неточностей в дневник было риском, на который ей пришлось пойти. Это был единственный способ доказать, что дневник был написан настоящим убийцей. Только тот, кто действительно совершил убийство, мог состряпать фальшивый дневник, обвиняющий в этом кого-то другого. Это была самая убедительная улика на суде. Она до сих пор гордилась этим. Хэл Коэн был таким же, как мой отец, и как множество прочих мужчин в этом городе, которые зарабатывают деньги на чужих бедах. Мне было нужно, чтобы Хэл нашел этот дневник. Я спрятала его в личных бумагах Фрэнка уже после того, как копы обыскали дом. Я хотела, чтобы Хэл нашел его, потому что он обязательно попытался бы им воспользоваться. Он был предсказуемо нечист на руку. Хэл передал дневник окружному прокурору, а затем попытался срубить бабла. В зависимости от того, кто ему больше заплатит, подтвердить или опровергнуть подлинность дневника. Я никогда не собиралась ему платить. Я хотела, чтобы он передал дневник, а Александра заплатила ему за то, чтобы он засвидетельствовал его подлинность. Тогда, когда вы спалили бы этот дневник в суде, все выглядело бы так, будто Хэл и Александра все это время были в сговоре. Тем более, когда она и вправду ему заплатила. Я не могла допустить, чтобы Хэл появился в суде и сказал, что я предлагала подкупить его. Ну уж нет. Он отдал дневник окружному прокурору и взял деньги у Александры, и после этого выполнил свою задачу. Флинн попятился, опираясь на ноги и локти, чтобы продвинуться к коридору. София последовала за ним, держа его на мушке. Ее нож лежал в рюкзаке в гостиной. Запах крови, ощущение оружия в руке — все это опьяняло. Она указала пистолетом, чтобы он продолжал двигаться. Для этого ей нужен был нож. Она хотела ощутить, как тот вонзается в его плоть. Глава 55. Эдди. София показала пистолетом, чтобы я продолжал продвигаться в сторону гостиной. Мне далеко не впервые угрожали стволом, и у меня сложилось впечатление, что она не хотела его использовать. Ей нравилось работать на близком расстоянии и лицом к лицу, вторгаясь в личное пространство. Я так и не сумел определить выражение ее лица. София явно не паниковала, и даже дыхание у нее было ровным. Она наслаждалась этим, каждой секундой. Она одурачила меня, но и не меня единственного. София Велина была монстром и всю свою жизнь носила маску. А теперь стала тем, кем всегда хотела быть — победительницей. Отныне у нее все деньги отца, а Александра лишь грязь у нее под ногами. Она отомстила тем, кто, по ее разумению, причинил ей зло, и теперь так и пульсировала силой, которую это ей дало. «Не останавливаться!» — прикрикнула она. Я был уже почти на самой середине коридора между кухней и гостиной. «Ну и каково это? Знать, что ты скоро умрешь», — добавила София. Я ничего не ответил, просто продолжал двигаться. Харпер умерла слишком быстро. Я хотела порезать ее в лапшу, как папу, но это выглядело бы слишком подозрительно. Ты будешь умирать медленно, Эдди. Мне следовало бы испугаться. Страх способен парализовать организм, как пуля. Но я не испугался. Я был в ярости. Я хотел вскочить, схватить этот пистолет и сунуть его ей под подбородок. Подержать его там, позволить Софии как следует подумать о смерти, а затем нажать на спусковой крючок. Песня, звучавшая в доме, набирала обороты, и София с каждой новой нотой становилась все более возбужденной. «Хочешь убить меня, так ведь?» — спросила она. «За то, что я сделала с Харпер?» «Нет уж, не выйдет. Ты не убьешь меня, Эдди».
7: «Если б Харпер была жива, то давно бы тебя прищучила», — отозвался я с пола. «И ты и вправду заслуживаешь смерти за то, что с ней сделала. Но ты права, я не стану тебя убивать».
0: Я остановился.
7: «Это сделает она».
0: София широко раскрыла глаза, а через миг ее там уже больше не было. В коридоре оглушительно громыхнуло, и звук этот с треском заметался между стенами. Я вскрикнул, но мой голос потонул в этом грохоте. Вот только что секунду назад София стояла там, нависая надо мной, и вот уже лежит лицом вниз в коридоре, в 5 футах от меня. Пистолет выпал у нее из руки, под которой теперь расползалась огромная лужа крови. Я поднял глаза и увидел Блок, стоящую в другом конце коридора с огромным серебристым револьвером в руке. Из-за спины у нее выглядывал Гарри. Я вытащил из-за пазухи телефон и набрал 911. Глава 56. Эдди. Один месяц спустя. «Я вас откуда-то знаю?» — спросил продавец хот-догов. «Я адвокат», — ответил я.
8: «Ну да, вы ведь представляете ту девицу, которая убила Фрэнки Авелина?»
0: «Теперь уже нет».
8: «Она вас уволила?»
0: «Нет, это я ее уволил».
8: «Какие добавки желаете?»
0: «Чили, сыр, халапеньос. Все до кучи», — сказал я. Он протянул мне огромный хот-дог на пластиковом подносике. Я дал ему десятку и предложил оставить сдачу себе. Этот продавец был уже не первым человеком, который узнал меня за последние несколько недель. Меня все еще жгло, что я не сумел вовремя распознать истинное лицо Софии, что ей удалось провести меня, Гарри и Харпер. Она заставила меня пожалеть ее, и я не разглядел монстра за этой маской. Если бы мне это удалось, Харпер наверняка все еще была бы с нами. В ту ночь, когда медики грузили Сомса, Тайлера и Софию в разные машины скорой помощи, я позвонил Кейт и все ей рассказал. Она плакала в телефон. Облегчение, которое она испытала, ударило меня еще больнее. Кейт всю дорогу была права насчет Александры. «Мне следовало прислушаться к вам. Вы правильно выбрали сторону с самого начала».
2: «Вас развели, Эдди, и не только вас. София убедила абсолютно всех. Вы ни в чем не виноваты».
0: «Насчет меня не переживайте. Идите и вытаскивайте свою клиентку из тюрьмы». Сомс и Тайлер выжили после стрельбы, а Александра Авелина стала первой подсудимой в истории штата, чей обвинительный вердикт был отменен еще до вынесения приговора. Софии предъявили обвинение в умышленных убийствах двух и более лиц, как это формулирует Уголовный кодекс. Она не признает себя виновной по причине невменяемости. Это ей не поможет. Да, у нее серьезные проблемы с психикой, но ни одна из них не делает ее убийцей и не объясняет исходящее от нее зло. После того выстрела в плечо она выжила, но при этом потеряла руку. Возможно, это стало правосудием для Фрэнка, поскольку он никогда не увидел бы свою убийцу перед судом. Нельзя дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же преступление. Хотя не то, чтобы это имело для Софии какое-то значение. Она проведет остаток своей жизни, страдая от боли в тюремной камере. Боли, еще более мучительной от осознания того, что Александра унаследует все состояние Фрэнка. Перейдя через улицу, я вошел в стеклянные двери здания, в котором располагалась адвокатская фирма Леви, Бернард и Гроф. Девушка за стойкой в вестибюле объяснила, какой этаж мне требуется, и я направился к лифтам. В качестве сопровождающих мне придали двух парней в костюмах. В одном из них я узнал Скотта, прихвостня Леви. В лифте он наморщил нос и с отвращением уставился на мой хот-дог. «Прости, но ни кусочка не получишь», — сказал я. Двери открылись, и меня провели в конференц-зал со стеклянными стенами, по центру которого протянулся длинный стол. По одну сторону от него сидели все трое партнеров, рулящих фирмой. Возглавлял их, судя по всему, Джон Бернард. Ухоженный джентльмен лет 65, облаченный вшитый на заказ костюм в тонкую полоску. Мэтью Гроф был немного моложе и бледнее, если такое вообще возможно. Леви оказался самым молодым среди них и сидел в центре этой группы. Их окружала толпа охранников и помощников. Я уже слышал о маленьком инциденте Блок с Леви. Молодец, Блок. Кейт и Блок сидели лицом к армии противника. Кейт расположилась прямо напротив Леви, Блок слева от нее. Я занял свободное место справа от Кейт. Позади Леви и его партнеров открывался вид на силуэт Манхэттена. Перед Кейт лежал открытый лэптоп. У ног Блок стояла картонная коробка. У всех сотрудников фирмы, сидевших за столом, были электронные планшеты, блокноты или огромные стопки каких-то юридических документов. Равно как и у их начальства. Положив хот-дог на стол перед собой, я спросил у Блока и Кейт, не желают ли они перекусить. Кейт вежливо отказалась, Блок просто покачала головой.
9: «Итак, мы готовы открыть переговоры в отношении дела Леви, Бернард и Гроф, фирма против Кейт Брукс». Напомню, что данные переговоры проводятся при условии непричинения ими ущерба правам сторон в случае перевода вопроса в судебную плоскость. «У вас есть какие-либо вопросы, прежде чем мы приступим?» — произнес Леви.
10: «Ага», — отозвался я.
9: «Нет ли у вас тут вилки? Этот хот-дог оказался несколько жирнее, чем я думал». Леви посмотрел на мой обед, потом на меня и недовольно заметил.
10: «Мы ждем вас уже 10 минут. Мы не могли начать переговоры без адвоката-ответчика. Я надеялся, что вы принесете что-то большее, чем дешевую нездоровую пищу».
9: «О, я не адвокат, Кейт», — сказал я.
10: «Что?»
9: «Не, она прекрасно справляется сама. Я ей не нужен», — сказал я, откусывая кусочек хот-дога. Он был горячим и вкусным.
4: «Тогда почему же вы здесь, мистер Флинн?»
9: — поинтересовался Бернард. Голос у него звучал так, словно доносился из глубин большого дубового шкафа. «Я здесь исключительно в роли наблюдателя», — любезно ответствовал я. «Я ни за что на свете не пропустил бы чего-то подобного».
4: «Хорошо, тогда для протокола. Мы можем не обращать внимания на присутствующего здесь мистера Флинна. Мисс Брукс, я поговорил со своими партнерами, и мы пришли к цифре в 2,5 миллиона долларов. Это окончательно. Вы украли нашего клиента». Это означает, что вы украли наши гонорары. Нам нужны эти деньги и ваша лицензия адвоката. Это наше последнее предложение.
9: Кейт достала черную пластиковую карточку, которую я тогда достал из бумажника Леви, и положила ее на стол.
2: «У меня есть встречное предложение», — сказала она.
9: На лице у Леви появилось какое-то странное выражение. Он словно вдруг увидел перед своим домом призрака, который снял штаны и гадит прямо на его собственной лужайке. Кейт взяла карточку и нажала на одну из ее сторон, откуда выскочил маленький металлический коннектор. Похоже, это была компьютерная флешка, только плоская.
2: «Эта карта принадлежит мистеру Леви», — сказала она, вставляя ее в свой лэптоп.
10: «Нет», — выдавил тот.
9: Это прозвучало не как отрицание, это была мольба. Мольба о пощаде.
2: И эта карта действует как своего рода цифровой портал для входа на один сайт в Даркнете, продолжала Кейт. Когда она развернула лэптоп экраном от себя, я мельком увидел заглавную страницу какого-то сайта. Название я прочитать не успел, зато увидел подборку фотографий с изображенными на них женщинами. Одна из них была немного похожа на Кейт, и она наклонялась к чему-то лежащему на полу. Фото было сделано сзади, вероятно, на камеру телефона. Были и другие снимки, еще хуже. Некоторые из них были сняты из-под стола, когда камера была направлена под юбку женщины и куда более натуралистические, на которых Кейт переодевалась или сидела на унитазе. У Леви, видать, имелись камеры, спрятанные по всему офису, под столами, в женском туалете и бог знает где еще. Внезапно у меня пропал аппетит.
11: «Это мои фотографии, которые мистер Леви сделал тайком и загрузил на этот сайт под названием «Коллеги, которых я хотел бы отыметь».
4: «Господи, Тео!»
9: — воскликнул Бернард. Тео Леви опустил голову, так как физиономия у него начала становиться ярко-красной.
2: «Я уверена, что за солидную годовую плату мистер Леви может посмотреть и другие фотографии своих сотрудниц, сделанные влиятельными мужчинами». Сотрудниц, некоторые из которых даже обнажены и занимаются тем, что явно не похоже на секс по взаимному согласию. Пользователи могут даже оценить этих женщин и фотографии, как это делается в соцсетях. Я вижу, что на сайте указан и мой домашний адрес. Так что я отзываю свой встречный иск о сексуальных домогательствах, вы отзываете свой иск о нарушении контракта и...
4: «Кейт», — произнес Бернард, перебивая ее. «Вам больше не нужно ничего говорить». «Мы отзываем наш иск. Вы поступаете так же и даете подписку о неразглашении. Мы выплачиваем вам миллион долларов компенсации, и на этом все закончится. Ладно? Не можете вы, наконец, выключить этот компьютер?»
2: «Простите, мистер Бернард, я еще не закончила. Никаких подписок о неразглашении не будет. Данное предложение действительно только на данный момент. Мы отзываем наши соответствующие судебные иски». «Мистер Леви увольняется из фирмы, а вы публикуете заявление для прессы, в котором говорится, что в Леви, Бернард и Гроф возникли проблемы с сексуальными домогательствами, но вы привлекаете специалистов по персоналу для их решения. Вот и все».
4: «Послушайте, мисс Брукс, вы, несомненно, талантливый юрист, но было бы глупо отказываться от миллиона долларов».
11: Никаких подписок о неразглашении. Кажется, я это уже говорила. Это дерьмо слишком долго продолжалось за закрытыми дверями. И будет продолжаться и дальше, если вы не решите проблему раз и навсегда», — сказала Кейт.
10: «2 миллиона!» —
11: подал голос Гроф. Кейт покачала головой. «Предложение действительно только на данный момент», — повторила она. «Если вы его не принимаете, оно уходит из этой комнаты вместе со мной, а я отправляюсь прямиком в Нью-Йоркер с этой карточкой».
1: «Черт возьми», — буркнул Бернард. «Просто сделай это, просто дай ей все, что она захочет».
10: «Не можете же вы...»
11: — начал было Леви, но Бернард бесцеремонно оборвал его.
1: «У тебя здесь нет права голоса, Тео. У меня такое чувство, что твою задницу вышвырнут за дверь еще до конца этого дня».
10: «Считайте, что договорились. Вопрос решен», — объявил Гроф.
11: «Подождите», — попытался упорствовать Леви, но они проигнорировали его. «Спасибо вам», — сказал Кейт. Бернард и Гроф оба набросились на Леви и принялись распекать его. Не за то, что он мерзкий извращенец, а за то, что спалился. Тот пытался как-то оправдываться, но они не слушали. «Ой, еще кое-что», — сказала Кейт. Наклонившись, Блок подхватила картонную коробку, стоявшую у ее ног, и поставила ее на стол.
1: «Что это?» — спросил Бернард.
11: Кейт открыла коробку и начала доставать пачки юридических документов. «Это судебные иски от имени 14 младших юристов и секретарей фирмы Леви, Бернард и Гроф. Все они женщины. Мистер Леви всех их тоже фотографировал, и у нас есть заверенные скриншоты с этого сайта. Пока вы еще не подсчитали, сколько денег задолжали этим женщинам, поскольку они и близко не подходили по зарплате к своим коллегам-мужчинам и не прикинули ущерб, нанесенный им в результате сексуальных домогательств, могу порекомендовать сумму в 2 миллиона долларов, чтобы уладить этот вопрос».
10: 2 миллиона? Мы вполне можем на это пойти», — ответил Гроф.
11: «По 2 миллиона каждый», — уточнила Кейт. Сквозь стиснутые зубы Бернард спросил.
1: «Так сколько, говорите, их было?»
11: 14.
1: «Нам нужно изучить документы и проверить эти заявления. Мы свяжемся с вами по ним до конца недели», — сказал он.
11: «Нет проблем. Если я ничего не услышу от вас до пятницы, цена поднимется».
10: «Подождите секундочку», —
11: вмешался Леви, больше не желая, чтобы на него кричали. Его карьера была закончена, и он отчаянно пытался спастись.
10: «Никуда я не уйду! Мы можем выиграть эти дела! Она украла у меня эту карточку! Она не может использовать ее в суде!»
11: «Вообще-то это я ее украл, Тео», — безмятежно ответствовал я. «Хочешь заявить в полицию о краже своего паспорта извращенца?» Рот Леви открылся и закрылся, как у рыбы.
1: «Я тоже так не думаю».
11: В течение часа с документами по делу Кейт было покончено, и она была уверена, что сможет получить по крайней мере 20% от каждого из своих новых требований к партнерам. День еще как окупился. У входа в здание нас уже поджидал Гарри с Кларенсом на поводке. Денек был чудесный, яркий, солнечный и холодный. «Почему у меня такое чувство, что как только эти дела будут улажены, а ущерб возмещен, эта карточка каким-то образом попадет в полицию Нью-Йорка?» — заметил я. «Понятия не имею», — ответила Кейт. «Такое постоянно случается. Блок явно не станет класть ее в неподписанный конверт и отправлять в отдел по борьбе с сексуальными преступлениями». Я низко наклонился и погладил Кларенса по голове. Этот пес начинал нравиться мне все больше и больше.
10: «Ты знаешь, что на 10-м этаже этого здания есть свободные помещения?» —
11: обратился ко мне Гарри. Я повернулся и оглядел стеклянную башню.
2: «Не», — сказала Кейт, — «с этим местом связано слишком много плохих воспоминаний. Значит ли это, что вы обдумали мое предложение?»
11: «Да», — ответил я. «Людям от меня одни несчастья, Кейт. Харпер вообще убили. Это моя вина. Она работала над моим делом, а я не предвидел того, на что способна София Авелина. Я поверил ей, и это стоило Харпер жизни. Я не могу позволить, чтобы вы...»
2: «Харпер представляла себе весь риск, Эдди. Это не ваша вина», — сказала Кейт.
11: «Она любила тебя», — произнес Гарри.
1: «Я должен был догадаться. София обманула меня», — возразил я.
2: «Вы не могли догадаться», — ответила мне Кейт. «София манипулировала всеми. Проблема была в том, что мы с вами были на противоположных сторонах. Если б мы с самого начала работали вместе, этого никогда не случилось бы.
3: Кейт права. Ты слишком долго был волком-одиночкой, Эдди. Пора начинать все сначала. Новая жизнь, новая фирма, — произнес Гарри.
2: «Ну так как?» — спросила Кейт. «Мне надо уже сегодня встретиться с Драйером и убедить его снять обвинение с Александры за то, что она заплатила Хэллу Коину за лжесвидетельство. Я хочу сказать ему, что у меня новая работа, что мы теперь одна команда».
7: «Думаете, он снимет обвинение?» — спросил я.
2: «Я почти уверена. Там будут Сомс и Тайлер со своими боевыми ранениями. Они сказали, что сделают все возможное, чтобы убедить его. Думаю, все получится». «Ну что, мы партнеры?» «У вас есть репутация и клиенты, так что соотношение 70 к 30 в вашу пользу звучит не слишком самонадеянно с моей стороны».
7: «Нет уж», — ответил я. «Если мы собираемся быть партнерами, то соотношение должно быть 50 на 50. 50-50». Мы пожали друг другу руки, и в этот момент родилась новая фирма — Флинн и Брукс. У нас уже имелись свой собственный судебный консультант, следователь и даже офисный пес. Теперь нам не хватало только этого самого офиса и телефона. И немного удачи.
11: Я оставил Гарри, Кейт и Блок в баре около 3 часов дня. Александре присудили год условно за попытку препятствовать отправлению правосудия, и мы праздновали последнюю победу Кейт и открытие новой фирмы. Гарри уже давно нравилась Кейт, и он проникался все большей симпатией к Блок. Обе женщины любили Кларенса. Звуки их смеха последовали за мной на улицу. Я пил только пепси и воду. В тот момент у меня не было желания бухнуть. Я думал, что на этот раз смогу наконец покончить с этим навсегда. Я сел в машину и тронул ее с места, даже не сознавая, куда на самом деле направляюсь. Колеса типа как сами везли меня туда. Когда я доехал до кладбища, солнце уже садилось. Ноги сами нашли дорогу к могиле Харпер. Я присел на мокрую траву рядом с ней, прислонился головой к холодному камню и через несколько секунд почувствовал, что погружаюсь в сон. Текст читал Павел Маслаков.
12: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org.
13: Спать пора, и не вздумай со мною ты спорить, и не вздумай глаза открывать до утра. Всем живущим в долинах, в горах, под землею и в море спать пора. Спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора. Утро раннее, ночи мудрее. Все тревоги свои отложи до утра. Если веришь в добро, может, мир станет добрым скорее. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора, землю ночь подметет подметелку. Всем на свете желая удачи и добра. Нам с утра непростая, с тобой предстоит работенка. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь?

We got no

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатую.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Гостиная радио Рансис». Меня зовут Евгений Корнев, и сегодня я выступаю не в роли ведущего «Инфотрона», а в роли ведущего «Гостиной», потому что сегодня у нас в гостях человек по имени Виталий Вертоградов, который является ученым, физиком, теоретиком. Так что сегодня у вас сразу два ученых. Он так же, как и я, почти доктор физико-математических наук, поэтому разговор сегодня будет, что называется, на равных. Мы сегодня будем говорить в расчете, конечно, на то, что аудитория у нас не специалисты, но все-таки аудитория, которая интересуется и имеет пытливый ум, они заинтересуются тем, о чем мы сегодня будем рассказывать. Итак, Виталий Вертоградов — это человек, который на данный момент и работает, и живет в городе Санкт-Петербург, и, как обычно, просят вначале рассказать о себе и прочее, прочее. Поэтому, ну, во-первых, Виталий сейчас с вами поздоровается, а во-вторых, сразу я его попрошу кратко рассказать о том, где родился, где учился, в общем, такую вводную информацию о себе для тех, кто не знает Виталия вообще.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Евгений. Родился я аж целых 37 лет назад в городе Алексин, это Тульская область. Там же я и учился в школе первые 10 лет, то есть 10 классов я окончил средней специальной школы, пока у меня зрение не село практически до нуля, и только тогда я перевелся в московскую школу-интернат номер один для слепых и слабовидящих. Это было в 2005 году, в возрасте 17 лет. Поступил я в 11 класс, у нас тогда было 12-годовое обучение. 2 года я отучился, поступил в университет, Московский государственный педагогический университет, по-моему, имени Ленина, а не путать с МГППУ.
3: Я сразу хочу сказать, что я буду вклиниваться часто, потому что информацию, которую мы хотим сегодня дать, она должна быть очень-очень насыщенной, структурированной. И тут же первая точка, почему именно этот университет был выбран?
4: Дело в том, что когда я заканчивал университет, у меня было не особо много вариантов, куда пойти в плане дальнейшего образования. То есть у меня было хорошо с математикой. Физика, к сожалению, за 2 года того, что я обучался в московской школе, она просела очень сильно. Особенно в 11 классе, когда нам фактически давали под запись все определения и формулы. То есть там было понятно от слова совсем ничего. Английский язык я на тот момент не знал совсем, поэтому вариантов, куда пойти, особо даже не рассматривался. Это был математический факультет. И на тот момент я рассматривал 3 университета. Это Московский государственный психолого-педагогический университет, в котором очень хорошо развита инклюзия, и в который наш преподаватель информатики Владимир Соколов нас очень туда зазывал всех. И большая часть туда именно и пошли. Потом у меня был Московский государственный педагогический университет, поскольку мы с другом туда хотели поступать вдвоем на математический факультет. Ну и как самое амбициозное, я решил, что подамся я еще и в МГУ на матмех. И я поехал в Ленинский университет, туда было раньше всего подача документов, я туда приехал, меня там очень хорошо приняли, все объяснили, все рассказали, назначили даты экзаменов. И вот что-то в этот момент, знаете, вот меня так хорошо там приняли, что я решил, я останусь в этом университете. Во-первых, потому что я не сомневался, что я поступлю, потому что для поступления надо было сдать 3 экзамена, математику письменно, математику устно и русский язык. Несмотря на то, что с русским языком у меня всегда были жуткие проблемы, я был уверен, что на 3-ке я хотя бы как-нибудь, но сдал все экзамены, потому что тогда, не знаю, как сейчас, можно было при поступлении набрать минимальное количество проходных баллов, и поскольку ушел вне конкурса, то можно было поступить. Но я набрал достаточно большое количество баллов. У меня 9 из 10 — это математика письменно, 10 из 10 — математика устно. И русский язык, если честно, я не очень помню, но там, по-моему, тоже 4-ка или 5-ка у меня была. Поэтому я с легкостью туда поступил, отучился ровно один день, 1 сентября. И 5 сентября, как сейчас я это помню, я забрал документы из Московского государственного педагогического университета и переехал в Санкт-Петербург.
3: А это в связи с чем? За 5 дней резко смените город и вуз?
4: Когда я заканчивал школу, я познакомился с девушкой, которая впоследствии стала моей женой.
3: И девушка когда... зрячая, правильно я понимаю?
4: Девушка зрячая.
3: А она где познакомились?
4: В Москве, причем абсолютно чисто случайно. У нас завязалось общение. И в тот момент я решил съездить на футбол. Это было начало июня. Я решил съездить на футбол в Санкт-Петербург. Она предложила остаться у нее. Потом мы все лето курсировали между Санкт-Петербургом и Алексином туда-сюда. И когда пришло время расставаться, собственно говоря, она уезжает в Санкт-Петербург. Она здесь обучалась в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Она психолога-криминалиста. Мне, соответственно, предстояло 4 года обучения в бакалавриате МГПУ. И вот расставание...
3: Она не захотела в Москву. Она же могла в Москву, или там не было, что называется, жилищных условий.
4: Почему она в Москву не поехала? Не было жилищных условий по одной простой причине, что здесь, в Санкт-Петербурге, у нее была своя трехкомнатная квартира, где она жила одна. И, собственно говоря, в Москве не было абсолютно ничего. То есть я там жил в общежитии. Я уже даже заселился в эту общагу, 1 сентября там появился, но ни разу там не остался. И, собственно говоря, когда мы прощались на вокзале, она обронила такую фразу, что будет сложно ездить часто друг к другу, но будем стараться. Но если что, знай, ты можешь, в принципе, приехать ко мне. Если хочешь, узнавай, есть ли заочное обучение в МГПУ, и приезжай ко мне. Я узнал, в МГПУ заочного обучения, разумеется, не было. И я решил, что я тогда пропущу год. Поступил я легко. Я думаю, я и на второй год также легко поступлю уже в Санкт-Петербург. Поэтому я приехал.
3: Прям легко. А как, кстати, поступление проходило и в Москве, и в, уже в Герценовском? Как письменно, особенно математика, этому я говорю для старшеклассников и для математика, этому я говорю для старшеклассников и для родителей, которые будут нас слушать, потому что сейчас будет информация из первых рук. Часто возникает вопрос, математику сдавать, не имея зрения, письменно, это как? Зрячие просто сидят и пишут за партой на листочках, потом эти листочки сдают экзаменатору. А если писать нельзя, вот как происходила сдача математики письменной и там, и там?
4: Я зашел в общую аудиторию, где все сдавали экзамен, писали. Ко мне подошла девушка, продиктовала мне задачи, которые мне надо будет решить. Я их по Брайлю переписал, решил. И после того, как я закончил свой экзамен, я подозвал эту девушку, она подошла, я продиктовал все, что я нарешал, все решения, она переписала на листочек и сдала, соответственно, этот листочек комиссии. Было там, я не помню точно, сколько вопросов, задачки были достаточно легкие. Я не решил только одну задачу, которая была связана со стереометрией, ввиду того, что у нас в школе по геометрии стереометрия практически не изучалась, поэтому я ее не знал, я даже за нее браться не стал. Ну, тем самым у меня просто на 1 балл было снижено.
3: Там 10 задач. Факультет был какой? Прикладная математика, просто мехмат или...
4: Это была прикладная математика, сколь я помню, поэтому проблем не возникло с поступлением.
3: Ну вот, так что не бойтесь. А сейчас, наверное, вообще как-нибудь можно в каком-нибудь электронном виде с ноутбуком там что-нибудь сидеть и писать.
4: Так сейчас же ЕГЭ.
3: То есть вообще ничего сдавать не надо, да?
4: Вообще, еще просто ты приносишь свои данные ЕГЭ и спокойненько себе поступаешь.
3: Тогда это была просто ностальгия по былым временам. Возвращаемся к переезду Виталия в город Санкт-Петербург. Теперь следующий вопрос. Поскольку за 5 дней нельзя было оценить качество образования, в общем, каково было качество математического образования вот там уже в Герценовском институте, и почему там же есть и тоже университет и прочее-прочее? Просто потому что девушка там же училась. Опять по принципу все вместе. И как было с качеством?
4: Девушка действительно училась в РГПУ, она советовала именно в этот университет. И плюс ко всему, на тот момент в Санкт-Петербурге ходил неприятный слух о том, что в СПбГУ, это большой университет у нас, незрячих не очень любят.
3: Как оказалось, за что их так не любят?
4: Все, кто поступал туда, говорили, что там громадные сложности с обучением и очень, скажем так, нехорошее отношение со стороны педагогов к студентам. Но впоследствии...
3: А в Герценовском, раньше точно был, если сейчас, дефектологический факультет, поэтому там наоборот, очень хорошее должно быть отношение.
4: Да, у меня очень хорошее было отношение со стороны абсолютно всех педагогов. Я как бы не встречал никакой дискриминации по данному поводу. Но я больше того скажу, что впоследствии я узнал, что в СПбГУ такого нет, и это были всего лишь слухи, и просто люди, которые плохо учились, им было проще свалить на вот такое плохое отношение со стороны педагогов к ним, чем просто взяться за ум и начать учиться. Потому что сейчас у меня достаточно тесное отношение с физическим факультетом СПбГУ. У меня оттуда оппоненты моей кандидатской работы. Вот буквально вчера на конференции я с ним разговаривал. У него сейчас обучается мой студент в аспирантуре, то есть официально руководитель, как раз-таки вот заведующий кафедры там, но неофициально этого человека курирую я. Он под моим руководством, конечно.

0: кандидатскую, пишет, тоже вчера делал доклад. Поэтому отношение очень хорошее со стороны...
1: Как студента-то зовут? Может, он нас будет слушать, мы ему сейчас привет передадим прямо из эфира.
0: Студента зовут Дмитрий, вы его хорошо знаете.
1: Конечно, вот. Дмитрию большой привет, если он это будет слушать, то ему огромный привет, а это наш общий хороший друг. А как качество-то математического образования было в Герцен? Все-таки не университет вот тот, не небольшой, да, основной, а герценовский. Ну как там было с качеством математического образования?
0: С качеством математического образования проблем особых там не было. Единственное, на что я жаловался, на то, что математики было мало. То есть было очень много посторонних предметов, которые, ну, извините, я не очень понимаю, зачем, например, на математическом факультете мне изучать религоведение или этику. Лучше бы они впихнули тензорный анализ. У тензорного анализа, кстати, на матфаке в Герцене не было, потому что там нет специалистов. За исключением одного специалиста Нижинского, который, собственно говоря, работает по совместительству, а сам основное его место работы — это СПбГУ. И вообще говоря, у нас большинство преподавателей оканчивали именно СПбГУ, и все оттуда пришли в наш университет. Ну, по крайней мере, с физфака это точно так.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
1: Теперь поговорим о том, какой был диплом, как защищался диплом, как готовился, ну и, собственно говоря, про что был диплом.
0: Во-первых, перед тем, как защищать диплом, я подсчитал количество четверок, количество пятерок и понимал, что я иду на красный диплом. Поэтому, соответственно, мне надо было постараться так, чтобы с дипломом у меня проблем никаких не было, чтобы я его сдал на 5, но и ГОСТ надо было сдать на 5, разумеется. И я долго выбирал, по какой тематике мне писать диплом. Собственно говоря, я этим вопросом задался еще находясь на втором курсе, потому что я не мог понять, какое именно направление математики мне нравится. Я больше склонялся к дифференциальным уравнениям, потому что они больше имели приложение к реальности.
1: А топология у вас была? Обожаю топологию.
0: У нас, к сожалению, не было, но я посещал
1: Я бы туда не пошел.
0: Я посещал как раз-таки факультативы по топологии Нижинского, про которую я уже упоминал из СПбГУ, который специалист в тензорном анализе тоже. Я посещал, но поскольку это были такие вводные понятия, ну, собственно говоря, вводные понятия нам и давали на математическом анализе. Но это вот буквально там пару лекций. То есть понятное дело, что такого цельного курса топологии у нас не было. Поэтому я долго думал над тем, чем же мне заниматься, и в этот момент у меня начинается физика. И так получалось, что на эту физику уходил в основном я один. Группа была малочисленной, и очень многие прогуливали, потому что поняли, что это предмет халявный. То есть там очень легко было получить экзамен. Я начал, соответственно, спрашивать различные вопросы по физике, которые меня интересовали у преподавателя. А он работал, основное место работы было физтех ИОФР. У нас в Санкт-Петербурге он меня познакомил с академиком, который отвечал на мои вопросы по черным дырам. И потом мне сказал, что, вы знаете, у нас есть специалист Андрей Анатольевич Гриб, который работает вот в Герценовском университете на кафедре теоретической физики и астрономии. И я в начале четвертого курса...
1: То есть он в этом же вузе работал?
0: Да,
1: никак не пересекались. Никак не пересекались вообще, да?
0: Да, мы с ним никак не пересекались, потому что на матфаке он ничего не преподавал. Я, соответственно, пришел к нему, у нас с ним познакомили. Он начал мне давать простенькие задачки, ну, из разряда того, почитайте там-то, приходите, мы это обсудим. Начиналось со специальной теории относительности, потом перешел на общую теорию относительности. Помню свой первый ужас, когда я начинал изучать общую теорию относительности, я не понимал эти тензоры вообще. Что это такое, когда я, помню, первый раз пришел к Грибу и сказал, что, вы знаете, я прочитал, наверное, я понял. Первый вопрос, он сразу меня завалил. Он говорит, ну вот есть уравнение Эйнштейна. А что мы решаем? Что мы находим? Ну, ответ тензор энергии импульса и потом попытка ткнуть пальцем в небо, а остальные ответы оказались все неверными. И только когда он ответил, что это метрический тензор, то, что мы ищем, решая уравнение Эйнштейна, я понял, что мне надо читать эту книгу заново. И я даже скажу так, я эту книгу начинал перечитывать много-много раз. И только вот с какой-то итерации, я даже не помню с какой, у меня уже потихоньку начало вырисовываться.
1: Так, Виталий, я честно предупреждал, что я буду вклиниваться в определенных точках. Опять прозвучала ключевая фраза. То есть когда Виталий будет произносить ключевые фразы, я сразу буду реагировать. Он сказал, прочитал книгу, а как книги-то читал? По математике, по тензорному анализу, не имея зрения. Вот теперь надо тут пояснить слушателям, как читал книги.
0: Вот здесь на самом деле надо сказать большое спасибо моей бывшей жене за то, что тогда мы еще жили.
1: Давайте вместе. Скажем, как же

0: Ну, вот, так вот в этом-то и проблема. Это основной вопрос тех, кто на физматы идет. А как читать вот эти все с формулами книжки, которые просто отсканированы как картинки? Вот в этом-то и вопрос.
1: Вот. И я, соответственно, понял, что без помощи мне здесь не обойтись. Моя жена Мария, она психолог. Она вообще ничего не знала. Понимаете, для нее вот омега — это вот что-то было такое закругленное, как W. Она не знала греческих букв вообще. Она значки не знала совершенно, которые используются в математике. И какие-то значки объяснял ей я, как они выглядят. Какие-то значки, которые даже я не понимал, мы подходили к преподавателю математического анализа. Он объяснял ей, она на листочек все это записывала. И потом это все читала. Причем представьте, насколько это был адский труд, когда ты читаешь то, что ты вообще ничего не понимаешь. То есть это как китайская грамота.
0: А вы в то время не общались с другими, скажем, коллегами подобными? Потому что ведь были книжки, где, ну, например, плоскопечатная книга, она, по-моему, называется «Система обозначения по физике, математике и точным наукам», еще 82-го года издания. И там вот как раз нарисованы значки, их названия, и эту книжку тоже в Санкт-Петербурге, наверное, где-нибудь или в интернете можно было взять. Вам никто просто про это не говорил, или у вас никаких контактов не было? Зачем такие мучения, когда вот уже книжка была, и можно было ей ее просто взять или скачать, и оттуда просто и название, и изображение брать?
1: Вся проблема заключается в том, что я в мир ВОСа вошел, когда мне было 17 лет. Контактами особыми я обрасти не успел за эти 2 года, только вот мои друзья, которые появились в школе, и все. А после того, как я приехал в Санкт-Петербург, мы жили достаточно замкнуто, и у меня не было контактов вообще. Да, я ездил в библиотеку в нашу, но там мне ничем помочь не смогли, потому что таких серьезных книг по математике и физике там не было. Абсолютно не было. Я пытался даже на брайлевском принтере распечатать необходимую литературу, благо у нас в Герцена очень хорошо развита инклюзия, у нас даже есть отделение, где можно на брайлевском принтере распечатать необходимую литературу, но и здесь я столкнулся с проблемой, что математическую литературу мне по брайлю распечатать не могут, ввиду того, что ее надо подготавливать сначала. Поэтому, собственно говоря, долгие годы...
0: Поэтому бедная Мария, абсолютный гуманитарий, мучилась. Вот я представляю, как она читала. Вот как, например, она читала, скажем, интеграл по области омега. Там же есть здесь прямой палочка, а есть круглая палочка, частный дифференциал и обычный дифференциал. Вот как она это все читала, люди дорогие, это надо, конечно, ей выразить большой респект и благодарность.
1: Ну, читала она наподобие вот так вот. Значок интеграла, внизу индекс омега, D красивенько, X.
0: Вот-вот-вот, знакомая ситуация, да. Но сейчас вот те, кто нас слушает, вы радуетесь, что вы живете в мир, когда такие, как мы с Виталием, уже, так сказать, через это прошли, потому что сейчас есть 2 варианта. Можно просто вот эту книжку найти в местной библиотеке специализированной. Называется она, как я уже сказал, «Система обозначений по математике, физике, астрономии, точным наукам», и там просто все эти греческие буквы, значки и все это прочитать. А можно просто открыть интернет и набрать запрос «Личный сайт Евгения Корнева». Попадайте на мой сайт, и там в PDF скачиваете файл, который представляет из себя табличку из 3 столбцов. В одном столбце написано, как называется буква или значок, во втором, как он выглядит графически, чтобы зрячие могли это отождествить, а в третьем — теховская команда. Про тех мы еще сегодня поговорим. А здесь вот так люди заставляли зрячих вот это все читать. Так, ну, вы поняли, что с помощью зрячей жены вот так вы читали книжки, так вы осваивали литературу. То есть вот эту книжку, да, которую Гриб сказал изучать, вот так с Марией, я так понимаю, и читали, да?
1: Да. Более того, впоследствии необходимо было читать англоязычную литературу. Мария не знала английского языка, поэтому я делал так. Я распознавал книгу, брал в формате RTF, я ее переводил. Соответственно, потом я шел по этому тексту, читая английский текст. И когда встречался какой-то непонятный значок, я указывал место, и она мне зачитывала, какой там значок. То есть, ну, вообще человеку памятник надо поставить за это. Потому что, ну, представьте, вот прочитать 10 страниц, это занимало...
0: Памятник надо, а вот большую благодарность ей выразить и дать послушать вот эти наши про нее рассказы. То есть Мария, на самом деле, сыграла такую роль, которую вообще, девушки, завидуйте. Завидуйте. Вот человек помогал ученому осваивать такие вещи, в которых она сама, ну, вообще ничего не понимала. Были это какие-то непонятные значки, а он в них что-то там разбирался. Возвращаемся к диплому, Виталий. Значит, как математик, учащийся фактически на прикладной математике, вдруг резко стал заниматься черными дырами. И диплом про что был? Про черные дыры. И почему произошло вот этот вот самый фазовый переход?

0: от математики к теории уже такой физической.
1: Здесь надо пару слов сказать еще даже о некой такой случайности, которая произошла в те годы, потому что когда я начал изучать общую теорию относительности, незадолго до этого я готовил популярный доклад на математическом факультете и рассказывал про гравитационную бомбу, которая непосредственно связана с суперрадиацией и эффектом Пенроуза, в результате которого мы можем извлекать энергию из черных дыр. И я сказал тогда Грибу, что именно вот эта тема меня заинтересовала. И так получилось, что Гриб на тот момент вместе со своим учеником доктором Павловым, они уже несколько лет как раз-таки занимались именно эффектом Пенроуза. И моя работа поэтому была — это математические аспекты эффекта Пенроуза. Я пришел на матфак, сказал, вы знаете, мне нужен научный руководитель, но чисто формально. То есть я подошел к декану и говорю, будьте моим научным руководителем, я хочу рассмотреть вот такой вопрос. Я говорю, у меня неофициальный руководитель будет Гриб с физфака, мы все сделаем, к вам я буду приходить отчитываться, как продвигается написание диплома. Он говорит, хорошо. И, собственно говоря, на этом наши с ним контакты практически закончились, за исключением пары встреч, когда я ему показал.
0: Ну, а как защита, Виталий, проходила? Ведь защита все равно перед математиками проходит, а им тут рассказывают фактически про физику. Они могли сказать, ну, вы, дорогой дипломник, вы забыли, на каком факультете вы, что ли, выступаете? Чего вы нам тут про физику рассказываете? Да. Ну, то есть, а если бы захотелось вообще там, я не знаю, биологией заняться или еще что-нибудь? Но не было никаких претензий. Что это учился математике, а диплом по физике сделал?
1: Ну, здесь надо сказать одну очень важную вещь, что все-таки теоретическая физика и математика зачастую, в принципе, отличимы только в чем. Математика работает с более общими какими-то характеристиками, а математический аппарат общей теории относительности все-таки он более частный. То есть, несмотря на то, что это сплошная математика, но мы ограничены четырехмерным пространством временем, а не бесконечно мерным. И плюс ко всему, мы еще пытаемся из формул, которые мы пишем, вытащить физику какую-то. Поэтому, собственно говоря, мой диплом в основном состоял из формул, между которыми были слова «откуда следует», «тривиальным образом получаем» и приходим к такому-то вот выражению.
0: А вот те, кто нас слушает, они могут сказать, а мы думали, что физика — это когда сидят ученые в лабораториях, смотрят в телескопы на коллайдерах, ускорителях, синхрофазотронах и прочих приборах, изучают частицы, ну а потом докладывают об этом на конгрессах и конференциях. А тут математика — математика. Неужели есть такие физики, которые пишут формулы, и при этом они называются физиками? Так чем же они от математиков-то тогда отличаются, если и те формулы, и те формулы?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что любой математик, пришедший в физику, он просто схватится за голову от того, какая у нас там математика, и как мы порой вольно интерпретируем некоторые вещи. Возьми тот же самый гармонический осциллятор, когда мы просто обрезаем ряд, потому что он расходится, а нам нужен сходящийся ряд. Собственно говоря, на этом на всем основана квантовая механика. А так, по-хорошему, разделять необходимо физиков, которые занимаются теоретической физикой, которые строят теории, которые пытаются объяснить, почему происходит вот именно так, а не иначе. А другие физики — это экспериментаторы, задача которых, собственно говоря, проводить эксперимент, проводить опыт. И поскольку сейчас теоретическая физика, она шагнула далеко вперед эксперимента, то, собственно говоря, в основном теоретики предоставляют данные физикам-экспериментаторам, а уже экспериментаторы строят большие адронные коллайдеры, там сталкиваются частицы, смотрят на продукты там их распада. И потом, спустя много-много лет после того, как Питер и Хиггсу сказали, что ваша статья и ваши выкладки ничего общего не имеют с физикой, найти наконец-то.
0: Так, возможно. Давайте все-таки поясним для неподготовленных слушателей. Значит, в 1964 году Питер Хиггс, ну, несколько статей написал, но в том числе написал статью, в которой чисто математически, вот так, как Виталий сейчас рассказывает, просто на листочке рассчитал некую частицу, которую теперь называют бозон Хиггса. Это был 1964 год. Он эти статьи пытался опубликовать. Кто-то эти статьи ему возвращал обратно, говорил, что у вас сплошная теория, сплошная математика, физики тут нет. Но потом все-таки ему удалось опубликовать. И только в 2012 году в ЦЕРНе, на Большом адронном коллайдере, анализируя дефекты масс, удалось доказать, что предсказанная математически Петером Хиггсом, вы считаете, сколько лет прошло, вот эта частица, она действительно наблюдаема. А ему дали, кстати, Нобелевскую или нет?
1: Хиггсу? Да, ему дали Нобелевскую премию. Да. К сожалению, вот. Питера Хиггса уже нет с нами.
0: Ну, естественно. Но
1: он получить ее.
0: Да, вот такая получилась история. То есть он ни в каких лабораториях ничего такого не открывал, а потом вот так доказали. Ну, я думаю, Виталий будет тут сегодня рассказывать и про Эйнштейна, и про все эти прочие дела, про теорию относительности. Но основной момент, который мы хотим вам отметить, что вот он рассказывает, что его диплом все-таки был по математике. То есть на математическом факультете, особенно если прикладная математика, в принципе, цель не какие-то там, я не знаю, абстрактные топологические конструкции, это надо на такую настоящую математику идти. А там как раз как эти математические конструкции применяются в различных естественно-научных областях. В общем, можно диплом на прикладной математике делать и по теоретической физике. Вот он и сделал. Так, ладно, защитил диплом, и потом уже, так я понял, решил конкретно и плотно заниматься уже исключительно теорией относительности, черными дырами и вот этими всеми делами.
1: Да, еще до защиты диплома я поговорил с Андреем Анатольевичем, говорю, возьмете меня к себе в магистратуру? Он говорит, да, вы хорошо работаете, мне это нравится, поэтому я вас возьму в магистратуру. И, собственно говоря, сразу же после того, как я защитил диплом, по-моему, 10 дней прошло, я уже сдал экзамены в магистратуру и поступил в магистратуру на теоретическую физику.
0: Ну, а дальше все по накатанной, да. Аспирантура, защита кандидатской.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
0: Теперь давайте пойдем уже по конкретным таким вещам. Итак, вы слышали из первых уст, скажем так, как человек, собственно говоря, пришел к тому, чтобы вот этими самыми формулами заниматься. Тут сейчас вот какой вопрос мы давайте поднимем, потому что мы уже эту тему затронули. Итак, с точки зрения простых людей, настоящие физики — это те, от которых есть конкретная польза. То есть вот физики, которые полупроводниками занимаются, которые электричеством занимаются, квантовыми компьютерами, электроникой, вот от них есть конкретная польза, которая у каждого дома есть. А зачем нужны вот эти физики, теоретики, которые какими-то там черными дырами занимаются? Ну, во-первых, до черных дыр еще добраться надо, а во-вторых, от них ведь никакой информации нет и так далее. Но самое главное, зачем вот так глубоко научно физики занимаются какими-то там черными дырами? Вот если ученому физику приходится постоянно с этим сталкиваться, при общении с другими физиками и вообще с неучеными, Виталий, как мы объясним, зачем нужно изучать вот эти вот объекты, которые вообще никакого отношения ни к народному хозяйству, ни даже к науке чисто прикладной не имеют?
1: Ну, я начну, наверное, даже, знаете, с некой такой предыстории. Все мы прекрасно знаем, что физика как наука, она появилась сравнительно недавно. А до этого вот подобными вопросами устройства мироздания занимались философы. И философы еще с Древней Греции начали осматриваться вокруг и пытаться понять, а как устроена наша Вселенная, как устроен наш мир и почему он именно такой, каким мы его наблюдаем. И, собственно говоря, поднимались именно фундаментальные вопросы. То есть почему именно вот так? То, что вы приводите примеры проводники, там, изобретение каких-нибудь сверхмощных компьютеров, это все прикладная физика. То есть это то, как мы, используя фундаментальные законы физики, применяем их на практике вот для бытового использования. Собственно говоря, для того, чтобы вот хотя бы нам с вами сейчас поговорить, да, вот взять это интервью. Когда Альберт Эйнштейн сформулировал свою теорию, вывел уравнения, точнее, не вывел, а как бы предоставил их научному сообществу, люди начали их решать и поняли, что эти уравнения, они, собственно говоря, описывают нашу Вселенную.
0: Но сначала нужно пояснить, а зачем он вообще эту теорию начал разрабатывать? Потому что, на самом деле, на рубеже 19 и 20 веков чисто экспериментально было установлено, что скорость света не зависит ни от скорости источника света, ни от скорости приемника. Это как такое может быть? То есть все прекрасно знают, вот вы идете, а мимо вас проезжает машина. И если вы будете замерять скорость машины относительно вашего движения или относительно какой-то неподвижности, системы отсчета, то скорости будут разные. А вот тут, представляете, источник света двигается и приемник двигается, а скорость всегда одна и та же. И вот тут-то физики выпали в осадок, потому что в рамках ньютоновской механики, вот Виталий сказал, их называли натурфилософом, так вот, вот уже такие появились вещи, вопросы, а как так? Разве может быть, чтобы свет не зависел ни от скорости источника, ни от скорости приемника? И Эйнштейн начал над этим думать. Правда, Эйнштейн ничего бы особо не придумал, если бы не Минковский и не Риман, потому что Минковский раскопал труды Римана еще в середине XIX века, основанные вот на том, что сейчас называют Риманом геометрией, тензорный анализ. Ну, а Эйнштейн уже это развил, и появилась вот та самая теория относительности, сначала специально, потом общая, гравитация и прочее-прочее, которая вот этот парадокс разрешила. Вот Виталий сказал, что начали решать эти уравнения. То есть Эйнштейн написал уравнения, которые связывали гравитацию и геометрию пространства. Но это была не идея Эйнштейна, это была идея Римана, которая состояла в том, что представьте себе муравья, который ползет по смятому листу бумаги, и он не знает, что он вложен в трехмерное пространство, и вот он испытывает некое сопротивление со стороны той опоры, по которой ползет. И он не знает, то ли это сила тяжести, то ли это геометрия листочка вот этого ему мешает двигаться. Если листочек разгладить, ну или вот там тяжелый шарик бросить на ровный такой натянутый резиновый лист, да, он прогнется и прочее, прочее. Вот Эйнштейн те же самые моменты как раз в физике начал предлагать, и появилась вот эта теория, которая говорит, что гравитация, которая была у Ньютона, она эквивалентация, которая была у Ньютона, она эквивалентна искривлению пространства. Ну и пошли те самые уравнения и так далее. А сейчас, может, нам Виталий наконец-то объяснит. Я пока так понимаю, для того, чтобы просто объяснять, как мир устроен, нужны физики и теоретики? Или все-таки от них какая-то польза есть конкретная?
1: Нет, конкретная польза тоже есть. И в бытовом плане это все зависит от области, в которой физик-теоретик специализируется. Понимаете, в 2015 году коллаборации, коллаборации Лига были открыты гравитационные волны. 100 лет назад предсказали, что они существуют, но 100 лет их не могли обнаружить. И вот, наконец-то, их обнаружили. Мы тогда, я помню, собрались все на кафедре, у нас тогда был семинар. После семинара мы собрались на кафедре, включили прямую трансляцию и, соответственно, в прямом эфире наблюдали, как было сделано объявление, что гравитационные волны наконец-таки обнаружены. И мы все радостные потом вышли из этого университета, что все. Потому что, понимаете, когда ты занимаешься теоретической физикой, необходимо, чтобы были какие-то экспериментальные подтверждения, чтобы ты понимал, что ты не какой-то фантазией занимаешься, а то, что ты изучаешь реальные объекты. Изучаешь на листочке.
0: Ага. Тогда объясните всем нашим слушателям, Виталий, докажите, что черная дыра — это не просто развлечение какое-то абстрактное. Докажите, что черные дыры, они есть на самом деле. И докажите, что их изучать есть смысл. Вот вы же их изучаете. А как вы их изучаете? Пишите формулы, что ли? Или что? Или формулы, статьи читаете?
1: Да, я работаю в пределах общей теории относительности, теории Эйнштейна, которая неоднократно продемонстрировала свою эффективность на эксперименте. То есть это и гравитационные волны, это и аномальная прецессия перигелия Меркурия, это искривление лучей света полем Солнца. То есть все это экспериментально подтвержденные факты. Однако с черными дырами долгое время была проблема. Да, был источник Лебедь-X1, который по всем своим свойствам был похож на черную дыру, и многие, в принципе, физики считали, что это черная дыра. Но доказать это на 100% мы не могли. А еще чуть раньше было сделано предположение о том, что черные дыры могут отбрасывать тень, так называемую. Причем эта тень будет гораздо больше, чем сами размеры черной дыры, то есть практически в 3 раза больше, в 2,5 раза. И только черные дыры, то есть нейтронные звезды, которые наиболее близки по свойствам черным дырам, они уже эту тень отбрасывать не могут такого размера. И, наконец-таки, в 2019 году коллаборацией телескопа Event Horizon была впервые обнаружена тень черной дыры в галактике М87 у сверхмассивной черной дыры М87 со звездочкой, которая расположена в центре этой галактики, у которой там гигантская масса, то есть это порядка 1 миллиарда солнечных масс. Мы ее обнаружили, и впоследствии, в 2022 году, наконец-то, в центре нашей собственной галактики тоже существует черная дыра сверхмассивная, которая называется скелет со звездочкой. И вот в 2022 году наконец-то и у нее обнаружили тоже тень. Поэтому на данный момент то, что черные дыры существуют, это экспериментально доказанный факт. Собственно говоря, Роджеру Пенроузу за это и дали Нобелевскую премию, потому что жалко, Стивен Хокинг скончался за несколько лет до вручения этой Нобелевской премии, потому что именно ему бы как раз-таки и дали эту Нобелевскую премию, потому что он наряду с Пенроузом сделал в 60-е и 70-е годы самый значительный вклад в развитие теории черных дыр.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
0: А какой вы вклад сделали? Вот мы уже поняли, физики-теоретики, они с помощью формул и математики пытаются описывать мир. Вот Пенроуз, Стивен Хокинг, а вот Виталий Вертоградов как описывает

0: детьми, что он делает? Сидите, думаете, думаете, думаете, что-то там придумали, написали некую формулу, потом куда вы с этой формулой пошли? Кто будет проверять, что эта формула действительно описывает какое-то природное явление? И вообще, как понять, что то, что вы математически напридумывали, описали и рассчитали, что это действительно существует в реальности и что это действительно описывает это?
1: Вопрос достаточно обширный, его разбить надо на несколько частей. Сначала я опишу то, чем я занимаюсь конкретно, потом я опишу, как я провожу исследования, и, соответственно, третий вопрос — это как убедиться в том, что вот я не придумал просто какую-то ерунду, а действительно это имеет место хотя бы, даже если не на проверке экспериментально, то хотя бы теоретически там все обосновано верно. То есть это достаточно такой длительный процесс. В первую очередь то, чем я занимаюсь. Я занимаюсь тремя направлениями. Это первое из них. Как раз-таки те тени, которые были обнаружены телескопом Event Horizon. Я сейчас интенсивно разрабатываю методы о том, как рассчитывать эти тени в случае, когда у нас присутствует динамика, то есть когда у нас черная дыра не статична, а на нее постоянно что-то, какое-то вещество падает, она постоянно излучает, либо когда эта тень только формируется в результате гравитационного коллапса массивной звезды, когда у нас звезда в черную дыру коллапсирует, у нас формируется вот эта тень. Вот эти вопросы в литературе не изучались на данный момент по одной простой причине, что они гораздо более сложные по сравнению со статическими случаями, когда у нас все хорошо. Здесь я добился определенных успехов в том плане, что некоторые методы я уже опубликовал, то есть разработал. Понятное дело, еще нет полного метода, который описывает полностью динамику формирования этой тени. Но, тем не менее, для некоторых частных случаев мне удалось показать, как надо рассчитывать эту тень. И более того, для наиболее общего случая, то есть не конкретизируя, какую модель черной дыры мы используем, мне удалось показать, как она себя будет вести в той или иной ситуации. Будет ли она расти, будет ли она сжиматься, и какие физические процессы должны протекать для того, чтобы тень черной дыры вела себя вот именно так. При этом я хочу обратить внимание, что это не для какой-то одной черной дыры, а сразу для всех. То есть это утверждение носит глобальный характер. И в дальнейшем я планирую все-таки разработать полный метод того, как описывать тень черной дыры, то есть как ее строить аналитически. Пока это все в виде теорем формулируется, что вот если будет происходить такой процесс физический, то тень будет себя вести вот подобным образом. А чтобы вот рассчитать, какой конкретно она будет вид иметь и как она будет эволюционировать, в том плане, с какой скоростью она будет расширяться, с какой скоростью она будет сжиматься, и как мы это будем наблюдать, вот пока вот таких вот данных нет. То есть у меня есть данные, что она будет расширяться или будет сжиматься, но как? Нет, да, вот этих данных. Второй момент, второе мое направление исследований, я занимаюсь образованием так называемых регулярных черных дыр, в центре которых отсутствует сингулярность. При этом моделей, опять же таки статичных, построено достаточно много, но никто не изучал никогда процессы формирования этих черных дыр. А ведь в процессе формирования у нас там возникает вещество, аналогичное темной энергии.
0: А как вы так узнали? Никак из черной дыры информацию-то физики экспериментаторы достать не могут? Вот а как здесь? Вы просто написали что-то в голове, придумали, и написали на компьютере. А кто проверит, что вы написали что-то такое, действительно имеющее отношение к реальности?
1: Вот для черных дыр была сформулирована теорема как раз-таки нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом о том, что любой гравитационный коллапс при выполнении сильных энергетических условий неизбежно ведет к образованию сингулярности. А сильные энергетические условия, они утверждают следующее, что гравитация должна притягивать. Но мы знаем, изучая космологию, что наша Вселенная расширяется с ускорением. Не просто так. А следовательно, существует некая таинственная сила, таинственная энергия, которая разгоняет еще сильнее галактики друг от друга, да, то есть расширяет ускоренное пространство, время. И вот эту таинственную энергию назвали как раз-таки темной энергией. А она нарушает сильные энергетические условия. Поэтому для того, чтобы у нас избежать сингулярности при формировании черной дыры, должно нарушаться вот это условие. У нас что-то там должно быть подобно темной энергии, или как это еще модно говорить, вакуумно-подобная среда, которая там возникает. И ваш вопрос, как мы это узнаем, если это все находится под горизонтом событий черной дыры, а оттуда мы информацию получить не можем? Ответ — никак.
0: Значит, вы занимаетесь заведомо наукой, которую проверить нельзя.
1: Когда мы говорим про черные дыры, то, что внутри черной дыры, мы говорить не можем. Но мы можем догадаться о том, что находится внутри черной дыры, смотря за тем, как коллапсирует звезда, из которой мы еще можем получать информацию. И вот в зависимости от того, как она себя ведет, какие процессы там происходят, мы можем потом построить, скажем так, проинтерполировать и сказать, что вот так вот это будет работать в реальности. И вот этим как раз-таки я и занимаюсь. Я занимаюсь гравитационным коллапсом массивных звезд, которые формируют регулярные черные дыры. И я говорю, что вот при таком процессе будет выделяться энергия в виде электромагнитного излучения.
0: А это, это уже можно, дорогие слушатели, засечь и зарегистрировать. Это тонкий момент, который мы хотим для вас отметить, что на самом деле физики-теоретики бегут впереди паровоза. То есть они сначала сидят вот так и просто думают, считают, но не просто... Вот Виталий почему-то об этом не говорит, я за него скажу. Они не просто так сидят и что-то там придумывают. Есть, во-первых, математика. А математика, вот теорема Пифагора, была 2500 лет доказана, и после этого она будет миллиарды лет существовать без изменений. То есть математический аппарат, он хорош тем, что уж если математически что-то доказано и подлежит расчетам, то все это уже будет всегда в любом месте, при любых условиях, вне зависимости от того, кому это нравится, не нравится и так далее. Поэтому физики, теоретики берут математический аппарат, уравнения, какие-то свойства, методы, но они не просто так ими жонглируют и манипулируют, они еще и руководствуются теми законами природы, которые известны, которые наблюдаемы, которые проверены и так далее, и так далее. А дальше они начинают думать, а что будет, если мы, вот играя по этим правилам, ну, например, вот мы договорились, что 2 плюс 2, кстати, 2 плюс 2 далеко не всегда равно 4. Ну вот будем считать, что мы работаем в такой системе числовой, где 2 плюс 2 равно 4. И дальше начинаем что-то там считать и так далее. Вот вы деньги считаете, вы берете 2 рубля плюс 2 рубля, это же у вас никогда нулю или одному не может равняться. А есть теория вычетов, где легко. Ну да ладно. Вот. И поэтому физики-теоретики, они на самом деле опираются на уже известные законы природы, а потом используют математический аппарат. А математический аппарат, как я только что объяснил, он не позволяет соврать. То есть если что-то математически выводится, то ошибка может быть только в том, что мы либо какого-то закона еще не знаем, либо мы как-то не так его интерпретируем и так далее. И вот то, что Виталий сейчас вам рассказывал, физики-теоретики, на самом деле, вот вы, если слышали, что он сказал, что я пытаюсь описать, как это будет выглядеть. Вот он описывает, а потом, сейчас мы у него спросим, должны найтись уже экспериментаторы, которые вот по его теоретическим наводкам должны это как-то засечь. Вот как в случае с Петером Хиггсом. Хорошо, вот вы написали расчёты.
1: Подождите, я хотел бы всё-таки ответить на предыдущий ещё вопрос. Я до него не до конца ответил, поэтому давайте все-таки я закончу, а потом уже мы приступим к другим вопросам. Все дело в том, что вот этот поток энергии, про который я говорил, он, собственно говоря, по мощности, у меня есть предположение, что это гамма-всплески могут быть. Гамма-всплесками занимаются на большом азимутальном телескопе БТА, который расположен в Нижнем Архизе, это САУРАМ, специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук, где я работаю по совместительству. И я вот в марте месяце ездил на эти телескопы, мы с ними обсуждали пути развития моей теории, того, что я должен предоставить, чтобы это все наблюдать. Но пока на данный момент это все находится в разработке, то есть я могу оценить мощность потока, но пока еще как это наблюдать, это еще предстоит выяснить. Поэтому вот это еще тоже достаточно большой вопрос. И третье направление, которым я занимаюсь, это, собственно, парадокс потери информации. Я пытаюсь понять, что происходит при испарении черных дыр, при процессе, который описал Стивен Хокинг, когда у нас происходит излучение черной дыры, она уменьшается и испаряется. Все дело в том, что там возникает достаточно парадоксальная ситуация. Во-первых, черная дыра обладает температурой. Во-вторых, если она обладает температурой, то у нее будет удельная теплоемкость, которая нам говорит, что какое количество тепла нам надо сообщить телу, чтобы повысить его градус на единицу. А вот для черных дыр оказывается, что нам надо рассматривать противоположный процесс. Мы должны забирать энергию, то есть тепло от черной дыры отводить, для того, чтобы ее нагреть. И вот этот парадоксальный факт меня убивал в свое время. И сейчас совместно со своими студентами Я пытаюсь показать, что на самом деле такого поведения для реальных черных дыр не существует. И температура ведет себя стандартным классическим образом, то есть она падает до нуля. И вот позавчера мой студент Максим, он делал доклад постерный на вот этой конференции, туда тоже вот люди подходили, спрашивали, разговаривали. То есть вот эти вот вопросы сейчас очень так активно обсуждаются. И теперь, переходя к вопросу, как понять о том, собственно говоря, чем мне заниматься, как ко мне приходит идея. Идея приходит на самом деле ночью всегда, либо они приходят в результате каких-то случайных стечений обстоятельств, но не тогда, когда ты о них думаешь. То есть тебе просто в какой-то момент приходит идея, а давай вот посмотрим вот на это. Ты начинаешь смотреть, а ерунда, отбросил. Давай посмотрим вот на это. Начинаешь смотреть, а ерунда, отбросил. А давай вот посмотрим вот на это. Ты начинаешь смотреть, думаешь, ну фигня сейчас получится. И опа, а получаются совершенно неожиданные результаты. И вот эти результаты, они уже имеют значение. То есть в физике на самом деле важно получить не только результаты, которые ты можешь подсказать, но наиболее ценные результаты, те, которые ты не ожидаешь в момент, когда ты берешься за исследование. Потому что ты думаешь, что вот должно быть так-то и так-то, а формулы показывают, что это совершенно не так может быть, а вот надо учитывать еще дополнительные какие-то эффекты. И вот тогда уже появляются новые теории, которые учитывают эти вот эффекты, которые называются различными именами, в честь тех, кто это все открыл. Ну и потом начинается самый муторный и сложный процесс. Это как же понять, что ты не обманываешь народ? Ты должен написать статью, причем изложить все свои находки в этой статье, описать мотивацию. То есть, понимаете, я могу, например, придумать какую-нибудь задачу. Давайте пофантазируем. Вот если я плюну против ветра, как полетит слюна? Это тоже нетривиальная задача. И ее достаточно сложно решать. Но кому это будет интересно? И какой интерес это для физики? Никакой, поэтому исследуя этот вопрос, это, ну, Шнобелевскую премию максимум получишь за самые нелепые исследования, которые можно проводить. Но по факту ты должен описать, почему это актуально, исследование, которое ты провел, и какой вклад она вносит в современное состояние теории, и почему это важно. После того, как ты написал статью, ты выбираешь журнал, в который ты ее пошлешь. Журналы ранжируются по четырем показателям. Они, каждый журнал находится, я не буду сейчас вдаваться в подробности, в первом, втором, третьем и четвертом квартале. Я говорю сейчас про зарубежные индексы цитирования, не про наши русские, где только три, а вот именно про четыре. Так вот, серьезными и хорошими журналами, так скажем, топовыми в мире считаются первый и второй квартал. В основном стараешься послать в первый, когда не удается во второй. Ну, а третий, четвертый квартал — это уже там публикуются либо всякий мусор, либо по-настоящему гениальные ученые, которым не страшно на самом деле опубликоваться в каком-нибудь журнале из четвертого квартала, потому что у него есть имя, и его будут читать. Но пока у тебя нет имени, желательно
0: опубликовать. А если над ним начнут смеяться, как над тем самым Николаем Лобачевским, который в XIX веке обнаружил, что вот эта евклидова геометрия, да, можно прекрасно отказаться от постулата Евклида, который детям в школе рассказывают, который можно нарисовать на листочке. А он взял и сказал, а теперь предположим, что вот есть прямая, есть точка, и через эту точку можно провести гораздо больше одной прямой параллельной данной. И над ним так стали издеваться. И был тогда такой математик по фамилии Остроградский, который, ну просто не стесняясь в выражениях, поносил Лобачевского последними словами, говорил, что ему место в дурдоме. И вот эту билиберду, которую он насочинял, даже не то что публиковать, а вообще даже показывать смысла не имеет, потому что это просто какой-то бред. А сейчас эта неевклидовая геометрия, она, ну вот учебники пишут по ней, детям рассказывают, студентам и так далее. Так вот, если физик, вот как вы сказали, написал статью, а другие физики вот так, как над Лобачевским в XIX веке, начнут издеваться. Что ему делать? То есть действительно ли его теория бессмысленна? Или, может, просто он еще, так сказать, не пришло, а другие физики должны подумать и понять?
1: На самом деле вы сейчас опережаете мой ответ. То есть я не закончил отвечать на вопрос, в котором как раз-таки хранится ответ на этот вопрос. После того, как ты выбираешь журнал, ты посылаешь статью в этот журнал. Сначала редактор получает эту статью. Он смотрит на эту статью, оценивает, скажем так, по тому, как ты написал абстракт, о чем эта статья, подходит ли она данному журналу, и нет ли там, ну, совсем какого-то бреда написано. Ну, понятное дело.
0: Может, это для него бред, а это новый Лобачевский.
1: Это ведущие физики в наших областях. То есть это не просто какие-то левые люди, которые пришли, которые о физике не имеют никакого представления. Это вот среди топовых, скажем так, ученых современности предлагаются адская такая работа по редактированию какого-нибудь журнала. Их несколько. Есть главный редактор, есть там старший, ну, там аранжировка своя. В общем, в любом случае, эта статья попадает сначала к редактору. Редактор смотрит, если статья ему кажется не бредовой по абстракту, он, соответственно, не может оценить каждую приходящую к нему работу, понятное дело, самостоятельно. Он запускает процесс рецензирования. Для этого из списка ведущих ученых мира, опять же таки, эта статья посылается им с просьбой дать свое экспертное заключение, то есть написать рецензию на данную статью. Рецензента, в зависимости от журнала, вот мне на данный момент буквально на днях прилетела статья из General Relativity and Gravitation, это первый квартал, мне попросили отрецензировать эту статью, то есть дать свое экспертное заключение на эту статью. Можно ли ее публиковать или нельзя? И, соответственно, что я буду делать? Я на этой неделе открою эту статью, прочитаю ее, выпишу критические замечания, если у меня такие будут. И, соответственно, что я должен буду написать? Я должен буду написать, что...
0: А если вам там что-то будет непонятно, вы это объявите ненаучной какой-то составляющей или что? Допустим, там какие-то расчеты или заявления, которые вам непонятны.
1: Именно про структуру рецензии, да? И в процессе, я думаю, я отвечу на этот вопрос. Собственно говоря, я пишу о том, чему посвящена эта статья, что она исследует, почему это важно, если действительно важно. Потом я пишу, что тема актуальна, не актуальна. Потом я выписываю, что статья нуждается в доработке. Хороший рецензент обязательно всегда выпишет хотя бы пяток каких-то замечаний по тому, как надо работать. В частности, если есть моменты, которые мне непонятны, я просто пишу в одном из замечаний, что вот это необходимо улучшить, то есть описать более понятным языком. Потому что читать это будут не только эксперты, но и люди, хоть и физики, но, возможно, несколько далекие от темы исследования, но которые просто захотят разобраться. То есть всякие двусмысленные вещи должны быть убраны, всякие моменты должны быть учтены, то есть все должно быть объяснено очень хорошо. Дальше. Если есть какие-то критические замечания, то есть я вижу ошибку, я пишу, что вот это не так, вот это не так, все не так. Если эти ошибки критические, то я пишу, я не рекомендую эту статью к публикации вот по каким причинам. И описываю эти причины, указывая на эти ошибки.
0: Но это вы не рекомендуете, а кто-то другой, может быть, и порекомендовал бы. То есть, получается, зависит от того, кому попала статья. Кто-то сказал, мне не нравится, а кто сказал, мне нравится.
1: Рецензентов. Здесь все зависит от количества рецензентов. Сейчас я описываю только, как процесс рецензирования проходит. И тут не вопрос, понравилось или не понравилось статья. Здесь вопрос научной справедливости. То есть мы ищем теорию. Любая теория должна подвергаться критике в первую очередь. А если она не подвергается никакой критике, это означает, что просто теория никому не интересна. Она может быть правильной, она может быть неправильной, но если ты не сумел заинтересовать своей теорией людей, то ты не будешь получать критику. Я тоже получаю критику со стороны, когда выступаю на конференциях, когда выступаю на семинарах. Это часть нашей работы. Постоянно находиться под шквалом критики. Потому что если тебе, вот как на Западе принято, все хорошо, да-да-да, все замечательно, а потом пойдут и скажут, а фигня написал. Но тебе в лицо скажут, что все хорошо. Так нельзя поступать. Это плохо, потому что человек будет печататься. У нас, к сожалению, сейчас очень много мусорных статей, которые выходят на архиве. Особенно вот, не хочу выглядеть расистом, но, к сожалению, вот из Азии и Бразилии, и Латинской Америки, даже я бы так сказал, большая часть приходит вот именно вот таких вот мусорных статей, в которых нет науки совершенно. Это просто вот как выразился Фейман, описывая бразильскую науку, что это просто квазинаука. Так вот, таких рецензентов, как я, их может быть несколько. Я максимум получал на свой... Вот мы недавно с Дмитрием опубликовали статью, у нас было 3 рецензента. А до этого у меня максимум то, что было, это было 4 рецензента. То есть 4 человека, эксперта в данной области, изучают эту статью. И все 4 должны дать положительную оценку. Если их есть хотя бы одна негативная оценка, то редактор обязательно отклонит статью. Ты, конечно, можешь подать апелляцию, но, скорее всего, это не сработает. У меня сработала апелляция только один раз. В большинстве случаев она не срабатывает, и тебе приходится посылать статью в другой журнал. Безусловно, переработав ее, согласно, в первую очередь, отрицательному отзыву, потому что надо смотреть не на то, когда тебя хвалят, а на то, когда тебя ругают. Потому что если тебя ругают, значит, есть за что.
0: Так. Сейчас мы перейдем как раз к теме. Ну ладно, давайте мы уже постепенно эту тему закруглять. Ну, в общем, хорошо, статью отрецензировали. Она либо прошла, либо не прошла лицензию. Она вышла в журнале. Вот ваша статья вышла в журнале. Там вы просто расписали, что вы придумали, как вы придумали, каким образом вы к этому пришли. Дальше. Вот все. Вы опубликовали результат своих вычислений, размышлений, расчетов, предположений и прочее. Статья опубликована. Там вы описали какие-то свои результаты и предположения. Дальше. Что должно произойти, чтобы физики сказали: да, вот то, что он написал в этой статье, это действительно происходит в природе.
1: Эксперимент поставить. Но поскольку мы сейчас говорим о теоретической физике, которая связана с черных дыр, и пока эксперимента этого нет, мы рассуждаем только с точки зрения того, правильно ли это или неправильно. То есть согласны или не согласны. Потому что то, что прошла рецензирование статья, это не означает еще, это не гарант того, что статья правильная. Гарантом будет уже то, сколько раз на эту статью будут ссылаться другие ученые. И вот здесь уже всплывает несколько такой спекулятивный фактор, как нынешний ученый оценивается по индексу цитирования, на то, насколько часто на его статьи ссылаются в других работах. У нас появляются всякие индексы цитирования, индексы Хирша, I-10 индексы и тому подобные вещи. И вот чем выше индекс, мы в основном оцениваемся по индексу Хирша, я сейчас объясню, что это такое. Индекс Хирша — это то, сколько вы статей имеете и сколько раз на них сослались. То есть, например, смотрите, есть у вас две статьи. Чтобы иметь индекс Хирша 2, на эти две статьи должны сослаться минимум два раза. Если у вас две статьи, на одну сослались два раза, а на другую один, у вас индекс Хирша 1. Если у вас две статьи, на которую сослались на одну 150 раз, а на другую 1, у вас индекс Хирша 1. Соответственно, у вас должно быть индекс Хирша, он показывает на то, сколько у вас статей с тем же количеством цитирования. То есть у меня на данный момент индекс Хирша, ну, по разным базам, самая большая — это база Google Scholar, это индекс Хирша у меня 15, то есть он показывает на то, что у меня минимум 15 статей, на которые минимум 15 раз на каждую из них сослались. По другим базам цитирования, типа Scopus и Web of Science, у меня индекс Хирша пониже, там 11. Но этот индекс, он будет без конца расти, потому что есть социальная сеть для ученых, называется ResearchGate, на которой, собственно говоря, отображены все статьи, которые вышли у меня и у других ученых. И каждый день, ну, практически каждый день я получаю информацию о том, что вот тот-то сослался на мою статью, моя статья была процитирована в той-то статье. То есть вот этот индекс, он очень показательный, потому что у вас может быть 100 статей, но на которые ни разу не сослались, у вас будет индекс Хирша 0. А следовательно, то, что вы делаете, во-первых, ну, показывается то, что это не актуально, это никому не интересно, а вполне возможно, что там есть ошибки. Поэтому на вашу статью никто ссылаться не будет.
0: Но мы все-таки говорим про то, что физика, она должна описывать природу. Вот черные дыры, Риманова геометрия, тензорный анализ и прочее, прочее. Как же все-таки физическую составляющую оценивать? То есть, ну хорошо, а пока астрономы вот то, что физик описал и построил математически, потом все-таки должны как-то зарегистрировать и проверить. Хорошо, если все как было предсказано тем же Хиггсом, потом все это доказали, все, он герой. А если оказывается, что не так, ну вот вышла статья, вот Виталий Вертоградов с индексом Хирша 15, цитируемый, уважаемый, выступающий на конференциях, и тут вдруг эксперимент показал, что его теория как-то вот не подходит под экспериментальные данные. Что будет делать в этом случае ученый-физик? Что, он будет срочно теорию переделывать? Или он будет выяснять, эксперимент правильный, неправильный? И вот как будет он себя вести, если окажется, что не состыковки эксперимента с тем, что он в статьях рассчитал и придумал?
1: Первое, что здесь надо отметить, то, что любую модель, которую строит физик-теоретик, вообще любая модель физики, абсолютно любая, которую вы не возьмете, она идеализирована. Так или иначе, определенные расхождения с экспериментом будут. Вопрос, насколько большие эти эксперименты. Вот, скажем, я утверждаю, что это 1, а эксперимент покажет, что это 0,99999999999, там какой-нибудь 7,8 и так далее. То есть вот это число мало отличимо от единицы. Вот такая погрешность, она нам подтверждает нашу теорию. То есть такая погрешность, это такое отклонение от теории, оно не считается отклонением, потому что оно бесконечно мало. Грубо говоря, если у вас есть миллиард рублей, и если вы потеряете из этого миллиарда рубль, то ну, вы также можете считать, что у вас миллиард рублей. Потому что миллиарда отнять рубль, ну, фактически он ничего не изменит. Другое дело, что если у вас не единица, а 0,9, да, то есть уже расхождение как бы, ну, значительно. Одно дело вы имеете миллиард рублей, а другое дело вы имеете 900 миллионов рублей. Все-таки 100 миллионов – это уже значительная разница. И вот здесь надо думать, что либо надо больше физики добавлять в модель и посмотреть добавление физики, в какую сторону склонить чашу весов, теория, да, то есть, скорее всего, это и решит проблему. То есть, просто учитывая те процессы, которые не были учтены в теории изначально в модели, они, скорее всего, приведут как раз-таки вот к этому значению близкому. Просто это очень сильно усложнит модель. И, скорее всего, понадобятся уже не аналитические расчеты, а численные. Другое дело, когда вы предсказываете единицу, а получается 5 моделей. То есть, различие громадное уже. Там мы в основном меряем порядками, то есть вы предсказали единицу, получили десятку. Вот здесь уже это плохой знак. Это индикация того, что, скорее всего, вы либо что-то неправильно учли, либо вы модель построили изначально неправильно. И вот тогда надо перестраивать модель заново. Просто брать и перестраивать ее полностью. Сначала проанализировать, в чем могла быть ошибка в этой модели, в чем же все-таки не так, какое предположение. Потому что когда мы строим модель, мы всегда что-то предполагаем. Нет такого, что мы модель просто чисто берем и выводим из каких-то математических постулатов. Модель всегда идет с гипотезы, начинается. Вот есть такая гипотеза. Если эта гипотеза неверна, как показал эксперимент, значит, вы неверно выдвинули гипотезу, и надо писать в журналы с просьбой, чтобы ваши статьи были извлечены, поскольку они уже больше не имеют никакой научной ценности, и вы начинаете думать над новой гипотезой. То есть вы начинаете менять. Ага, вот эта гипотеза не работает. Плохо, я на нее потратил много времени. Но хорошо, мы знаем, что вот этот целый пласт мы можем откинуть. Мы можем откинуть, и значит, эта гипотеза не верна, а значит, верна какая-то другая. И задача физико-теоретика как раз-таки понять, какая же гипотеза верна. И вот, вот эта вот извечная борьба, ведь у нас же было сколько примеров физики, когда мы вводили теории, которые мы считали правильными. Вспомните тот же теплород, вспомните флагитон.
0: Эфир. Светоносный.
1: Да. Это было множество. Между прочим, отказавшись от эфира, мы построили, точнее, не мы, а Эйнштейн построил специальную теорию относительности. Поэтому здесь вопрос такой. Более того, иногда мы ложно ошибаемся, думая, что мы ошибаемся. Вот я расскажу историю про того же Эйнштейна. Когда Фридман начал решать уравнение Эйнштейна, он выяснил, что Вселенная у нас не статична, она расширяется. Эйнштейн покрутил пальцем у виска. Говорит, математика, конечно, хороша, но с физикой вообще никакой реальности нет. Эйнштейн начинает модифицировать уравнение, добавляет так называемый лямбда-член для того, чтобы получить статичную...
0: Космологическую постоянную, как это называется?
1: Да, космологическую постоянную. Он выяснил, что он может так модифицировать уравнение свое. Он их модифицировал, добавил ту космологическую постоянную и получил статичную модель. Который,
0: а потом называется... Хаббл, хоп, и доказал, да, что Вселенная расширяется. А потом пришел дядя Хаббл,
1: который сказал, Вселенная расширяется. Вот экспериментальные данные того, что наша Вселенная расширяется. Эйнштейн расстроился и сказал, введение лямбда-члена было самой большой ошибкой в моей жизни. В 90-е годы прошлого века, наблюдая за взрывами сверхновых, мы выяснили, что наша Вселенная расширяется ускоренно. А наиболее подходящая модель для ускоренного расширения Вселенной для темной энергии — это и есть вот этот самый лямбда-член, за что в 10-е годы группе ученых из Америки и Австралии была вручена Нобелевская премия. Таким образом, Эйнштейн сначала хотел изменить, модифицировать уравнение, чтобы избежать расширяющейся Вселенной, построил абсолютно нефизичную модель, которая сейчас носит название модели Эйнштейна, Вселенной Эйнштейна. Потом он понял, что введение этого члена было самой большой ошибкой в его жизни. А потом выяснилось, что это была еще одна очередная гениальная догадка гениального человека. Поэтому, понимаете...
0: Вот здесь... Слушатели должны понять, что вот это и есть настоящая физика, настоящая наука. Это не когда вы на пятерку экзамен сдали или вас похвалил руководитель или еще что-нибудь, а вот когда ученые друг с другом очень сильно расходятся, Он и квантовую механику очень сильно Эйнштейн поносил, и статья была Эйнштейна, Подольского, Розена. Ой, чего только не было. В физике, в общем, постоянно происходят вот такие ситуации, о которых рассказал Виталий.
1: Вопрос постоянно только в том... Я еще могу добавить, вот, потому что я сам нахожу ошибки в работах. В частности, вот у меня сейчас с моим коллаборатором Себастьяном Мурком, он сейчас на данный момент работает в Чехии, возник очень большой спор. Он крупный специалист в термодинамике черных дыр. То, чем недавно начал заниматься я. И мои данные противоречат его данным. Вот то, которое он получил. То есть у нас две теории...
0: Вы, надеюсь, друг друга, как Староградский с Лобачевским-то, не оскорбляете хотя бы?
1: Нет, не оскорбляем. Мы создали семинар втроем, еще наш один мой хороший знакомый коллаборатор из Кипра. Мы создали семинар втроем, это все разбирали. Он говорит, я не вижу у вас ошибки, но это противоречит моим данным. Я изучаю его статью, я нахожу в нем ошибку. То есть фактически он сделал предположение о том, что вот это вот так, а потом, исходя из этого предположения, шел дальше, делал много расчетов и пришел к тому, что вот это вот должно быть вот так. Вот представьте, что мы дышим воздухом. Ну, соответственно, потом мы приходим к тому, что мы доказали, что это воздух. То есть, ну, как бы предположить, что мы дышим чем-то другим, мы придем к предположению, что мы дышим чем-то другим. Да, то есть мы не должны предполагать, что мы дышим воздухом. Мы должны выяснить, чем мы дышим. Вот это наука.
2: Продолжение слушайте в следующем выпуске программы. Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: эфире радио «Рансис», программа «Театр с доставкой на дом».
1: Гений русского сыска. Безумная месть. Гостиница, в которой случилось это происшествие, была на особом положении. Эта громадная гостиница с массой номеров предназначалась для приезжих, но не для тех, что прибывают по железной дороге из провинции, а для приезжающих и приходящих со всех концов столицы парочек, ищущих тихого приюта.

0: В громадном доме на пересечении двух самых оживленных улиц с двумя замаскированными подъездами, с прекрасным рестораном, со всеми удобствами, эта гостиница пользовалась среди жуиров и боязливых любовников славой скромного и безопасного убежища.
1: Служила я в театре, была звездою, неплохо заработать на жизнь играю.
2: Парам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам.
0: Но в ночь с 6 на 7 августа здесь было совершено страшное кровавое преступление.
3: Так это... постучался в третий номер, будя постояльца.
0: Будя постояльца?
3: Вот оно как. И ничего, не гугукает. Я это, дверку-то, дерболызнул что-то.
0: Не услышав ответа, толкнул дверь.
3: Она-то и того самого.
4: А во внутрях-то, во внутрях, ёксель-моксель твою налево. Я... и бечь оттелева.
0: Дверь оказалась не запертой. Войдя в помещение, заглянул Вальков и... и бечь оттелева. В паническом ужасе побежал назад, оглашая коридор криками. Спустя час я вместе со своим помощником уже производил осмотр злополучного номера.
5: Третий номер считался дорогим. Он стоил 5 рублей и состоял из большой, хорошо меблированной комнаты, разделенной драпировками как бы на 3 отдельные комнаты. При входе в номер тяжелые драпировки образовывали прихожую, где висела вешалка, и стоял столик с графином и стаканом. На вешалке оказалось дорогое драповое пальто, под ним кожаные галоши с буквами «К» и «К». В углу зонтик с ручкой из слоновой кости.
0: Значит, не ограбление.
5: За драпировкой прямо из передней было что-то вроде гостиной. Ковер во всю стену, мягкая мебель, трюмо и стенное зеркало. Высокий шкаф, маленькие столики и большой передвижной стол, покрытый белой скатертью поверх плюшевой. На этом столе оказалась бутылка недопитого красного вина, 2 стакана, десертные тарелки, 2 ножа для фруктов, да еще лежала кожица от груши «Дюшес».
0: Значит, было их 2.
5: На одном из кресел валялась плюшевая мужская шляпа и перчатки, на другом — серый драповый пиджак. За другой драпировкой располагались кровать, ночной столик и умывальник. На столике лежали очки в золотой оправе, золотые часы с массивной цепью и портмоне.
0: Точно не ограбление.
5: Убитый на кровати, без сапог, в черных шелковых носках, весь расстегнутый и полуобнаженный, на подушках и простынях, заскорузлых от пролитой крови. Руки раскинуты, короткие волосатые пальцы сжаты в кулаки, голова закинута. На шее широкая и глубокая рана. Лица разглядеть нельзя. Исполосовано ножом и покрыто запекшейся кровью. Сидеющие волосы на коротко остриженной голове и изрядная лысина свидетельствовали о том, что это был пожилой человек.
0: Не могу не согласиться. Но кто он? Как его зовут? Каково его звание, положение?
5: При убитом не оказалось ни визитных карточек, ни записной книжки, ни письма, по которым можно было бы определить его личность. Только метка на тонком белье и платке с буквой «К». Да буквы на галошах.
0: Слабая надежда определить личность убитого. А еще через полчаса приехали товарищи прокурора, следователь и врач. Что скажете, доктор?
6: На жертву напали во время сна. И сильным ударом ножа по горлу погрузили ее в вечный сон. После чего... вероятно, в злобе стали обезображивать лицо убитого, нанося резанные и колотые раны.
0: Похоже, убитому была устроена ловушка.
7: Лакей я. Днем дежурил Егор Васильев.
2: Часов в пять или в половине шестого пришла барышня под вуалькой.
0: Почему вы знаете, что барышня? Что значит барышня?
2: Ну, то есть девица того. Ну, сами понимаете, ну. Мы их завсегда сразу отличим от какой-нибудь барыни приличной.
0: Ну,
2: пришла, это значит и говорит.
7: Мне приготовьте номер, только хороший. Я в 9 часов с господином буду.
2: Показал я ей номера, выбрала она этот самый, заплатила и говорит:
7: я тут и вино оставлю.
2: Оставила она эту самую бутылку и ушла. После пришли еще господин с дамой, сняли второй номер рядом. Потом разные приходили, уходили. Я сменился, сказал про номер Алексею и ушел. Больше ничего не видел и не знаю.
3: Через полчаса, как я сменил Егора, пришли господин. Этот самый в очках с зонтиком. Почтенный такой. И барышня. Я их привел.
0: Лицо видели?
3: Нет. Вуали. Высокая, тонкая. И волоса будто рыжие.
0: Провели. А потом?
3: Потом барышня приказала дать стаканы миндального пирожного и открыть бутылку. А господин 2 дюшеса заказал. Я это сделал.
0: А барышня все была в вуале?
3: Нет. Она эту пору за драпировкой была. А может, в кровати. Не могу знать потому.
0: Ну-ну. Сделали.
3: И ушел. Часов этак в 11 барышня вышла и говорит:
7: барин, разбуди в 9 часов утра. Он заснул.
3: И ушла. Я вошел в номер, заглянул. Вижу, лежит. Мне что? Дело обычное.
0: Значит, вы входили в номер после этой барышни?
3: Входил.
0: Что же? Он был убит?
3: Не могу сказать. В комнате было темно. Вижу, лежит. Мне такое и в голову не пришло. Поглядел, окликнул, молчит. Запер дверь и оставил. А утром пошел, и вот. Такое несчастье.
0: Барышню бы эту узнали?
3: Надо думать, потому что фигура и такая заметная, и волос рыжий.
0: Это она. Надо ее искать. В то время, как мы снимали допросы в лучшем номере гостиницы, мой агент со свойственным ему терпением и внимательностью чуть не в третий раз производил осмотр третьего и соседнего с ним второго номеров.
5: Вот, поглядите на зеркальный шкаф.
0: В чем дело?
5: Дело в том, что он сдвинут. Вы видите?
0: За шкафом находится дверь из соседнего второго номера.
5: Точно. Убийцы — это господин и дама, снявшие второй номер. Они были здесь, а когда уходили, испачкали дверь кровью. Извольте посмотреть. И пол закапан стеарином. На левой половине двери кровавые отпечатки пальцев. На полу следы стеарина.
0: Мы перешли во второй номер. Там на столе у дивана стояли 2 стакана, бутылка белого вина, полбутылки коньяка и обгоревшая свечка в подсвечнике.
5: В алькове за подушками полотенце, которым, видимо, вытирали вымытые руки и затирали кровавые пятна. А таз в умывальнике был полон мыльной воды, окрашенной кровью.
0: Это убийство без цели грабежа. Вероятно, какая-нибудь месть. Но весь план тонко обдуман.
5: Жертву завлекала девушка. Может быть, она подкуплена, может, она соучастница. Она завела его и опоила.
0: Надо исследовать вино. Ведь она его принесла с собой. Опоила и подала знак в соседний номер. Там уже ждали, отодвинув шкаф и отворив дверь. Чем только они ее открыли. Отмычка, ключ.
5: Эту дверь-то? Ведь она без замка. Ее просто захлопнули и вынули ручку. Ставьте перочинный нож, толстый карандаш, еще лучше стамеску, и дверь открыта.
0: Так-так. Они вошли и прикончили спящего.
5: Убивал он. Смотрите, как оплыла свечка. А там и подушка, и просто не закапана стеарином. Мы найдем у нее на платье такие же следы.
0: Если найдем ее.
5: В этом вся и задача. Затем они вернулись в номер, закрыли дверь, задвинули шкаф. Обратите внимание на пол около шкафа. На нем видны следы от ножек. Его отодвинули от этого места. Глубокие черты на паркете. Вот, под ковром. После этого они тщательно вымылись, оглядели платье и уехали.
0: Похоже на истину.
5: Надо теперь расспросить снова прислугу.
0: Снова позвали дневного и ночного коридорных. Егор Васильев повторил показания.
2: Пришла девица, заказала третий номер. А потом следом за ней пришли господин с дамой и заняли второй номер. Но я подал им сперва весь обед, только мало кушали, мало. А потом бутылку белого вина и полбутылки коньяка.
0: Вы, значит, могли их рассмотреть?
2: Ни к чему. У нас народ, что на ярмарке, не глядишь. А опять же, барыня, лицо скрывали. Как я войду, они в окошко глядят и ко мне спиной.
0: А барин?
2: Тот такой высокий, красивый. Светлая борода и одет так шикарно. В синий пиджак и с цепочкой.
0: Узнали бы вы его на улице?
2: Может, и узнал бы.
0: Алексей Полозов, тот, что служил ночью, сменил Егора. Гости из второго номера при вас ушли?
8: Точно так.
0: Когда?
8: Да уж под утро. Надо полагать, так часу в шестом.
0: Торопились?
8: Не так, чтобы.
0: Вы осмотрели после них номер?
8: Ни к чему. Взять у нас нечего, и господа не такие. А номера убираем утром. Все к ряду.
0: В громадном Петербурге трудно найти человека только по наружным приметам, особенно если он принадлежит к интеллигентному сословию, где все более или менее похожи друг на друга. Я распорядился через полицию, чтобы дворники проследили, не пропал ли кто из жильцов с ночи 6 августа. Затем через ту же полицию приказал, чтобы ко мне явился извозчик, который возил утром между 5 и 6 часами 7 августа двух седоков, барыню с барином, от гостиницы или с одной из двух улиц, на углу которых она стоит. И, наконец, командировал лакея Егора Васильева в Рождественскую часть, где обычно производился врачебно-полицейский осмотр всех зарегистрированных служительниц любви. Распоряжения эти очень быстро дали результаты.
9: Ну, взял таких седоков, за 3 дома от гостиницы. Господин с большой светлой бородой нанял на Варшавский вокзал. Я повез по Изваловскому проспекту. А на углу первой роты господин высадил даму, а сам поехал на Варшавский вокзал. Где и сошел.
5: А ты бы его узнал?
9: В лицо, беспременно.
0: Найти извозчика, который около 6 часов утра 7 августа посадил даму.
5: Но такого не нашлось. Очевидно, дама дошла до своего дома пешком или взяла извозчика, запутав след. Да, след потерялся.
0: Не сегодня-завтра он отыщется. На другой же день вечером из второго участка литейной части мне сообщили, что старший дворник одного дома оповестил их об исчезновении хозяина.
5: Ага. Кузьмы Федоровича Кузнецова, ушедшего вечером 6 августа. Кайка!
0: Расспросите дворника и покажите ему пальто, шляпу и зонтик.
10: То вещи моего барина.
5: Ну, брат, твоего барина, значит, уже нет живых. Да? Утюкали? Родные-то есть у него?
10: Брат есть, полковник. Сестрица, вдова генерала, а у самого дочка, подросточек.
5: А что же он, вдовец?
10: О, 10-й год уже вдовец. Дочь Лиза, 14 лет, при которой гувернантка, 923 лет, очень легкомысленной наружности.
11: Любил он пожить и пожуировать, понимаете, нет? Он жил с гувернанткой, а раньше жил с ее предшественницами.
10: Не брезговал и горничными.
11: Что это вы слова какие обидные употребляете? Не брезговал. Да иная горничная любой барыне.
10: Да цыц ты, ну тихо. Ай. Часто не ночевал дома, но на другой день к завтраку он всегда бывал дома.
5: Кузьма Федорович Кузнецов был богатым домовладельцем. Раньше служил в полку, вышел в ранних чинах в отставку и жил доходами. Иногда играл на бирже.
0: Какого он характера?
5: Характером веселый, мягкий. А красивая женщина могла с ним сделать все, что хочет.
0: Не было ли у него врагов?
5: Да не должно бы быть.
0: Да.
5: Да. Словно шли-шли и вдруг уперли в стену. Ни из чьих показаний нельзя ухватить конца нити. Да.
0: Только смутно чувствую, что в этом преступлении должна быть романтическая подкладка. Но убитый унес свою тайну в могилу, а убийцы бесследно скрылись.
8: Коридорный Васильев продежурил на осмотрах про... Ну, сами понимаете, кого. Но не увидал той женщины, с которой приходил убитый.
9: Извозчик, которому было поручено, если он увидит своего бывшего седока, указать на него полиции, не объявлялся.
0: Я начинал терять терпение.
5: Агент лишился сна и аппетита, ломая голову над всевозможными планами. Время идет, а преступники не были обнаружены.
0: Казалось, надо было отказываться от дела, но тут на помощь пришел... случай. Однажды около полуночи мой агент шел по Невскому мимо Казанского собора. Впереди него шли две девушки и разговаривали.
12: Я бы на ее месте тоже ничего не сказала, затаскают.
0: Другой, быть может, и не обратил бы внимания на эти слова, но моего агента словно что-то толкнуло, и он замедлил шаги.
13: А так еще хуже подумать, что она убила.
12: Сонь, кто убила? Ой, не могу!
5: Позвольте, позвольте, барышни, вас под ручки принять. Про какую-то Соньку вы, милочки, да-да-да, говорите. И почему могут подумать, что она убила?
12: Оставьте нас! Что вам нужно? Мы так себе разговариваем.
13: Мы ничего не знаем.
5: Чего боитесь? Вы говорили про Соньку. Скажите, где она живет, как ее фамилия? Идите с Богом.
12: Я не знаю ее фамилии.
5: А не скажете, я вас арестую, да. Потому что я агент сыскной полиции.
12: Она работает у мадам Жанно. Шьет.
13: Все зовут ее Сонька
5: Гусар. А живет она?
12: Мы не знаем.
5: Где ее можно найти?
12: Не знаем.
5: Ой, ой, как не хочется таких миленьких барышень-то арестовывать. Ой.
12: Впрочем,
13: она бывает у Филиппова.
5: И вы мне ее укажете.

0: будете?
1: Нет.
2: Да, а я непременно.
0: А кто у вас кавалером?
3: Телеграфист гневно посмотрел на нее, а она звонко рассмеялась.
2: А кто захочет? Хотите вы?
0: О, с удовольствием. А вы где живете?
2: Ямская, дом 15, квартира 5. Спросите Соньку Гусара.
0: Значит, по рукам?
2: По рукам.
0: Сплавьте его, ну, вот этого телеграфиста.
2: А вы этих своих фиф?
0: Ага.
4: Ну, скорее на извозчика и драпать.
5: Прямо по Невскому.
4: Куда же?
5: Там сообразим, пошел.
4: Ох, как обнимаете-то крепко. Куда же мы поедем?
0: На морскую, милочка. Я агент сыскной полиции. Тихо, вы не пугайтесь. Не-не-не-не-не-не-не. Если вы ни при чем, мы вас отпустим. Только нам надо расспросить вас тихо об одном убийстве в гостинице.
4: Я не убивала.
0: Услышите.
4: Я расскажу, не поверите.
0: Налево, по морской.
4: А вы меня отпустите?
0: А вы скажите нам, откуда достали вы этого старичка? И где вино купили? Все, одним словом, все.
4: Я не убивала. Я расскажу, не поверите, пропала я.
0: Да верю вам, роль ваша чисто служебная. Да само дело требует вашего задержания.
3: Когда они приехали, я поднялся в свой кабинет и позвал агента с девушкой, предоставив ему право взять у нее показания. Он усадил ее на стул, ласково дотронулся до нее и сказал:
0: «Не пугайтесь. Расскажите все. Все, что знаете, и шабаш».
4: «Расскажу. И вы меня отпустите?»
0: «Ну, до завтра уж ни в коем случае. А там, как начальство решит».
4: «Я ни при чем тут. Я даже не знала, что его убить хотят. Я думала, это так, для развода».
0: «Вот-вот-вот. Вас, значит, приглашали. Угу. Кто, как, когда? Все по порядку. Ну?»
4: «Ну, пишите. Я все расскажу. Я не помню, когда это было. А, вероятно, недели за две до самого убийства. Я сидела у Филиппова, кофе пила одна. Вошел господин, занял столик, и все на меня смотрит. Я ему улыбнулась, и он тут же пересел к моему столику».
0: «Какой он по виду был?»
4: «Высокий такой, красивый. С большой светлой бородой, шляпа была мягкая, хорошая, и пальто хорошее».
0: «Ну, и подсел?»
4: «Подсел, угостил меня, шутить стал. Потом спросил мой адрес, велел мне домой идти, а позже сам приехал, вино привез, икру».
0: «Назвал себя?»
4: «Да разве нам назовут? Мы не спрашиваем даже. Уехал и пропал. Потом опять приехал. Повез меня на Крестовский, оттуда к Палкину. Сидит со мной в кабинете».
6: «Хочешь, Катя, 50 рублей заработать?»
4: Я засмеялась и говорю ему: «Очень даже. А как?»
6: «Пустое дело. Здесь есть очень богатый старичок. Иди его заморежь и в номер приведи. Там напои его и оставь. Вот и все».
4: «Зачем это?»
6: «Он старый пес, все святошей прикидывается. Так мы его изблечить хотим. Ты мне скажешь, когда и куда приведешь? Мы с товарищами рядом номер возьмем и будем в щелку глядеть. Ну, как он заснет пьяный, то ты уйдешь. А мы к нему придем в номер и дождемся, как он проснется. Кто-то удивится».
4: «Это пари?»
6: «Пари?»
4: «А как же я его замарьяжу?»
6: «Это пустое. Мы ему письмо напишем и свидание назначим. Он придет. А ты с ним как будто ты не такая. Понимаешь? Потом в гостиницу, а там заранее номер возьмешь. Идет?»
4: «Меня корызило. Да и сама я пошутить не прочь. А кто, спрашиваю, деньги отдаст?»
6: «Я. Как на свидание пойдешь, так и деньги».
4: «Я и согласилась. Если не верите, у подруги Маши спрашиваю».

0: Простите, я ей тогда все рассказала. Она все еще отговаривала.
1: Маша, она где живет?
0: Да где я, на Имской.
1: А она этого господина видела?
0: Когда он пил у меня, я ее позвала, вместе сидели.
1: Отлично. Ну, рассказывай дальше.
0: Как есть 6 августа на Спаса, он ко мне утром.
2: Ну, дело сделано, теперь все за тобой.
0: И смеется. Я тогда, помню, поглядела на него, вижу, смеется, а сам совсем бледный, и глаза горят, и смех нехороший. Стало мне как-то неловко. Я уже отказаться хотела, а он словно почуял.
2: Вот тебе 50 рублей, как есть на осенний сезон.
0: Я и сдалась. Ну, говорю, как же все? Где и что? Куда идти, что делать? Он сел, достал бутылку вина, хорошее вино. Я открыла бутылку. Налили мы стаканы, и он мне все рассказал.
2: Зовут того старика Кузьмой Федоровичем. Написал я ему письмо, в котором ты объясняешься ему в любви и просишь на свидание в Александровский сад в 8 часов. Ну и должна там быть, и затем врать ему с 3 короба и замарьяжить. Ты говоришь, что хотела бы гувернанткой быть. Что такое место ищешь?
0: А как же я ему скажу, где я его видела?
2: Скажи прямо, что в его доме живешь. Вот и все.
0: А как я его узнаю?
2: Сядь у фонтана и вот эту книгу на коленях держи.
0: Дал мне книгу в такой красной бумажке.
2: Подойдет к тебе такой господин, среднего роста, плотный, с седой бородой, в золотых очках, в плюшевой шляпе.
0: Я согласилась и сказала, что буду. Тут он дал мне 10 рублей и завернутую бутылку и сказал.
2: 5:00 подойди к гостинице, заранее номер возьми, там и бутылку оставь.
0: Хорошо.
2: Потом приди в сад и скажи мне, какой номер. Я тогда тебе и 50 рублей отдам.
0: Я опять согласилась. Он собрался уходить и прибавил.
2: Придешь с ним, говори громко, мы рядом будем. Когда он заснет, и ты уходить будешь, хлопни в ладоши 2 раза. Да еще, вина этого сама не пей. Заснешь.
0: Оно с каплями?
2: Точно.
0: Он кивнул, засмеялся и ушел. Ой, устала я. Хоть бы чайку выпить или пиво.
1: Сторож, чай, пожалуйста, подайте. Как же вы дальше сделали?
0: Дальше-то? Ну, как по-писанному.
3: Сторож принес стакан чаю. Она жадно отхлебнула 2 глотка и продолжала.
0: Взяла я номер. 5 рублей заплатила и бутылку оставила. Пошла в сад, а по дороге он навстречу.
2: Взяла?
0: Взяла.
2: Какой?
0: 3-й. Он мне тотчас подал конверт и сказал.
2: Действуй.
0: И пошел прочь. Я зашла в сад, села у фонтана, положила книжку на колени и стала ждать. В конверт заглянула, там 2 беленькие, по 25 рублей. Хороший господин. Сижу, и вдруг идет господин с седой бородой, в золотых очках, зонтик в руках. Идет и все высматривает. Ну, думаю, мой. И книгу на виду держу.
1: Книга-то у вас дома?
0: Дома. Красная такая. Увидал он и прямо ко мне.
4: Позвольте присесть.
0: Сел и все на меня косится. Я засмеялась, тут он осмелел и показал мне письмо.
4: Это ваше?
0: Ну, я прикинула, что стыжусь, и все пошло. Он старичок-то мягкий такой, покладистый. Я его живо обвертела и повела. Он мне уже место обещал.
4: Я вдовец. Понимаете? У меня дочь. Ей гувернантка нужна. Я вас возьму.
0: Привела я его. Он дюше спросил. Налила я вина. Сама отхлебнула, да потом выплюнула. А он стакан выпил. Пошел на постель. Стал раздеваться, да как плюхнется. И заснул. Я подождала. Он спит. Ну, я хлопнула в ладоши, взяла книжку и ушла. А его приказала не будить.
1: А огни кто погасил?
0: Он. Вот и все. Больше ничего не знаю. Потом, как прочла в газетах, меня так затрясла лихорадка. Машка угорять стала. Господи, да разве я знала?
1: Ну, а чего же вы сами не пришли и не рассказали все это?
0: Боялась. Еще думала, затаскают, покои лишат. Иногда думала... Пойду. а потом страх возьмет.
1: А его узнаете?
0: Только покажите мне черта этого, за 100 верст узнаю. Лицо ему раскровеню, глаза выцарапаю, только покажите его.
1: В том-то и дело, что найти его надо. Ну да, я найду. Вы его больше не видели?
0: Нет, как провалился.
1: Ну а кто он, по-вашему, с виду? Купец, чиновник, художник?
0: Я думала, что чиновник, показался он мне таким.
1: Ну, на сегодня хватит, уже 4 часа утра.
0: А я?
1: Вас я до завтра здесь оставляю.
3: В правдивости ее показаний я не усомнился ни на одно мгновение. Она была бы совершенно невиновна, если бы не вино. В нем оказалась большая доза опиума, о чем все-таки она знала. Жаль девушку, а ничего не поделаешь, если бы того найти.
5: Идите с обыском на квартиру Соньки, опросите там ее подругу Машу, а потом с ней по всему городу искать настоящего убийцу. Хоть год искать, а найти.
0: Соньку гусара припроводили к следователю и заключили

0: Агент энергично взялся за дело. Он пришел на квартиру Соньки Гусара, сделал самый тщательный обыск, но ничего обличающего не отыскал. После этого он дождался Машу.
1: А я вас добрый час ожидаю. С работы?
2: С работы. А на что я вам? Кто вы?
1: Агент сыскной полиции. Я от вашей подруги, Софьи.
2: Ее арестовали! Вот! Я ей говорила!
1: Вам жалко ее?
2: Еще бы!
1: Тогда помогите ей выпутаться из беды.
2: Как?
1: Помогите мне найти настоящего виновника. Вы его видели у нее. В лицо узнать сможете?
2: О, я его узнаю сразу.
1: Ну вот, станем мы с вами дежурить подле всех министерств. Станем искать на улицах, в клубах, в театрах, везде. А когда мы его возьмем, Софья будет сразу свободна.
2: Ах, она ни в чем не виновата.
1: Я тоже так думаю, только об этом никому.
2: Понятно.
1: Вы можете на время оставить магазин? Мы вам заплатим.
2: Хоть поругаюсь, оброшу. Мне Соня всего дороже.
1: Значит, с завтрашнего дня и начнем.
0: Утром они дежурили у Министерства путей сообщения. В 5 часов были у Министерства государственных имуществ. Они снова и снова повторяли свои дежурства у всех министерств, управлений, контор и банкирских домов. Днем заходили в маленькие рестораны, в кофейни, вечером были в театре или в клубе и каждый раз возвращались обратно ни с чем.
2: Нет его. Верно уехал.
1: В Петербурге не так-то легко найти человека, но он в конце концов будет найден. В этом не сомневайтесь. Найдем.
0: Когда они проходили мимо ресторана Доминика, Маша порывисто сжала руку.
2: Он!
1: Где?
2: Вон тот, что идет с портфелем. Ай, нет, это не он. Есть какое-то сходство, глаза, нос. Но у того была борода. Такая заметная.
1: Как же ты меня напугала, борода. Ну, теперь можешь меня оставить и идти домой.
2: Но...
1: Не бойся, я знаю, что говорю. Иди.
3: Господин дошел до Морской, свернул на нее и, пройдя по Гороховой, скрылся в подъезде страхового общества.
0: Агент перешел через улицу и обратился к стоящему у дверей швейцару.
1: «Скажите, пожалуйста...»
0: Спросил он, доставая 20 копеек.
1: «А ведь этот господин с усами и баками у вас служит?»
0: Швейцар взял монету.
4: «Господин Синев у нас, инспектором».
1: «Благодарю вас. А большое жалование?»
4: «Для двоих хватит. 1004 наберется».
1: «Как для двоих?»
4: «Потому как они недавно женились».
1: Благодарю вас».
0: Агент отошел от подъезда, направившись в портерную. Там он сел у окошка, спросил пива и стал внимательно следить за всеми выходившими из дверей.
3: В 5:30 Синев вышел из подъезда и пошел по Гороховой.
1: Агент следовал за ним.
3: Синев взял извозчика.
1: Агент тотчас взял другого и поехал за Синевым следом. Они приехали на Серпуховскую улицу.
3: И Синев вошел в подъезд красивого каменного дома.
1: «Теперь не уйдешь».
0: В тот же вечер мой агент, не гримированный, но в старом изношенном костюме, сидел в портерной дома, в котором жил Синев.
5: «Не знаешь ли, где господа лакеи ищут? Потому как я по этой должности без малого всю жизнь, а теперь без места».
6: «Нет, милый человек, таких у нас нет».
5: «Ой, такой огромнейший дом с парадом, а господ нет».
6: «Пупцы тут у нас живут, контора еще, а из настоящих господ один Синев Яков Степанович. Так им лакея не нужно».
1: «Есть?»
6: «Не есть, а не для чего. Сами молодые, год как повенчаны, знакомых никого, и совсем у них одна прислуга справляется. Такая шельма, Анюткой звать. У нас завсегда с одним фельдфебелем прохлаждается, когда господ ежели нет».
5: «Поди, никогда вечеру не сидят. Господское житье я знаю».
6: «Тут не так. Промеж ними будто есть что-то. Анютка сказывала, что иногда ужасно даже. То, говорит, целуются... то плачет. Одного она хотела за окно выброситься, а в другой он чуть не зарезался».
5: «Что же это с ним?»
6: «Неведомо».
2: «Это ты про Синевых?»
6: «Ага, про их балакаю».
2: «Про этих господ ты у меня спроси. Я у них завсегда белье стираю, и всю-то их жизнь, как знаю. С чего они живут и как».
5: «Позвольте познакомиться, Прокофий Степанов, по лакейской должности». Ой, очень люблю, когда про господ рассказывают. Дай к нам, любезный, две пары бутылок.
0: Прачка осталась очень довольна, и она тотчас заговорила.
2: Господа-то эти очень душевные, очень. Да вот поди, не повезло. Барин-то в ней души не чает, и она в нем, и деньги у них, потому у барина хорошее место. А в доме ужасти что?
5: А из чего же промеж них такая контрибуция?
2: Она-то до свадьбы не завлюла себя. Он и обижается. Где-то с кем? А она плакает да на коленке, а он хватит ее, бьет, а потом сам на колени и ноги целовать. Тут обнимутся и оба плакать. Я это, в 3 часа ночи проснулась в прачечную идти, а там плач и голоса. Я и подойди. А жутко стало. Он говорит, я тебя убью. А она говорит так-то тихо, убей. И тишина вдруг. А потом как он заплачет.
5: А из себя. Ну, красивая.
2: И не говорите. Прямо парочка. Она-то такая стройненькая да высоконькая, что твоя березка. Волоса густые да длинные. Брови, что угольком выведены. И всегда серьезные. Нет, чтоб улыбнуться.
5: А сам?
2: Тоже видный мужчина. Высокий, статный. Вначале как с бородой был, так еще был красивей.
5: Заварил, что ли?
2: Совсем. Сказывал, шутя, что барыня не любит. Борода-то из русого волоса большая такая была.
5: Ну, прощения просим.
2: Что ж, уже идете?
5: Я еще забреду. А сейчас мне надо насчет места наведаться.
2: Ну, спасибо за угощение.
5: Пустяки.
2: Обходительный мужчина. Приятный в компании посидеть.
0: А обходительный мужчина забежал домой, переоделся и через полчаса был у меня.
5: Убийцы найдены.
0: С тех пор не проходило вечера, чтобы агент не распил в портерной 6, 8...
5: А то и 12 бутылок пива в дружеской компании за беседой.
0: Он успел, кроме прачки, познакомиться и с обоими дворниками, и с Анюткой, и даже с ее фельдфебелем. И все они не могли нахвалиться своим новым приятелем.
2: Они однажды после крупной ссоры словно помирились и все целовались. Потом собрались ехать к тетке на дачу в Лугу. Уехали, а на другое утро барыня одна вернулась. Бледная, чуть живая и сразу в постель легла. Я думал, что барин, может, бросил ее, потому что никогда не было, чтобы они разлучились. А тут и ночь прошла, а его нет. Только рано утром звонок. Я отперла и даже закричала. И барин, и не он. Бороду-то всю напрочь сбрил и усы окорнал. Что это вы, говорю? А он смеется. Теперь барин, говорит, довольна будет. Она мою бороду не любила. Пришел к ней, и стали они что-то шептаться. Мирились верно.
5: Выходит, из-за бороды и мир.
2: Какой? Теперь еще хуже. Барыня все плачет, ночью не спит. Барин тучи-тучи, и ровно схоронили кого.
0: Я со спокойной совестью поручил ему арестовать обоих и доставить в сыскное отделение. Анютка открыла дверь и с удивлением взглянула на агента.
2: Ой, и вы! Как приятно-то.
5: Нет, душечка, проводите меня к вашей барыне.
2: К барыне?
5: Ну да. Возьми пальто.
0: Агент кинул изумленной прислуге пальто и смело вошел в комнаты.
2: Страсти-то какие!
7: Я агент сыскной полиции и пришел арестовать вас по делу об убийстве Кузнецова.
0: Она приподнялась, в немом ужасе вытянула руки и бессильно опустилась на стул.
8: Он невиновен. Это я.
7: Не пугайтесь, это должно было случиться. Ваш муж арестован тоже.
8: Он невиновен. Я одна все сделала.
7: Поедемте, и там вы все расскажете.
2: Ой, страсти-то какие!
7: А вы, Анна Васильевна, собирайте ваши пожиточки и переселяйтесь отсюда. Вы, господин Околоточный, проследите, а потом закройте и опечатайте квартиру.
0: Дело об убийстве Кузнецова разбиралось в феврале следующего года. На скамье подсудимых сидели...
9: Синев, бледный, исхудавший, с окладистой русой бородой.
8: Жена его, походившая на прекрасную восковую фигуру, страшную в своей апатичной покорности.
9: И похудевшая Сонька Гусар.
0: Присяжные заседатели услыхали тяжелую семейную драму. Драму двух любящих

0: Аксенев женился на Марье Ивановне Крапивиной по любви,
1: на которую она отвечала ему взаимностью, и с первой же ночи началась их трагедия.
0: Аксенев узнал о страшном прошлом своей жены.
1: Она была бедная сирота, окончила Николаевский институт и сразу поступила гувернанткой к девочке у вдовца. Вдовец совершил над ней насилие, потом отказал ей от места.
0: Аксенев слушал ее рассказ, испытывая при этом и безумную ревность, и жгучее сострадание. Кто этот человек? Как его зовут? Где он проживает? Аксенев хотел знать все.

0: Их семейная жизнь превратилась в настоящий ад.
1: Он бил ее.
0: А потом вымаливал прощение.
1: Он заставлял ее повторять историю несчастья, останавливаясь на самых оскорбительных подробностях.
0: И потом обзывал самыми обидными именами. Наконец, он вырвал у нее имя ненавистного человека. Много раз Синев был готов убить его.
1: И в одну безумную ночь они решили, что Кузнецов должен быть убит.
0: Эта мысль все более овладевала их умами, превращаясь в жажду отмщения.
1: Однажды,

0: нашел Соньку Гусара. Продумал весь план.
1: В 6 часов они заняли 2-й номер и пили в нем, поджидая жертву.
2: А потом он отодвинул шкаф, открыл дверь.
0: В 9 часов вечера они услыхали голоса Кузнецова и Соньки.
2: Их разделяла только стенка шкафа.
0: 10:10 Сонька ушла.
2: И Синев, отодвинув шкаф, вошел в номер.
1: Она следила.
2: Он отомстил своему врагу.
1: Когда они вернулись в номер, она лишилась чувств.
2: Он закрыл дверь и привел ее в чувство.
1: Дождавшись рассвета, они уехали. Она вернулась домой.
2: А он поехал в Псков и вернулся оттуда в другом пальто и обритый. Прощай.

0: Присяжные чуть не плакали, слушая их душевную драму, и содрогались, слушая историю мести. Защитник сказал блестящую речь, но присяжные все-таки нашли их виновными. Суд приговорил их к каторжным работам.
1: Его на 18 лет.
2: Ее на 12.
3: А Соньку Гусара оправдали.

0: на струнке благотворительности. Редко в Петербурге бывают хорошие майские дни, однако они все-таки бывают. И в такие дни благодушнее обычного настроен даже самый угрюмый петербуржец. В один из таких дней сидел дома отец Иоанн, известный всему Петербургу проповедник, славившийся оригинальностью и редкостью своих проповедей, что собирало к нему в церковь всегда массу народа. Отец Иоанн часа два назад вернулся из церкви. Пообедав, он перешел в кабинет, время от времени отрывался от чтения газет и благодушно смотрел в раскрытое окно на ярко блестевшую под лучами солнца красавицу Неву. В передней звякнул звонок.
1: Кто бы это мог быть? Знакомое-то к ней время. Какая-либо треба. И отдохнуть не дадут.
2: Батюшка, там человек какой-то вас спрашивает.
1: Кто такой? Что ему нужно?
2: Да так, не разберешь, не то господин, не то простой. Поговорить желает, очень важное дело, мол. Нарочно для этого в Петербург приехал.
1: Ну, проси.
3: Благословите, отец.
1: Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Чем могу служить вам?
3: Я по важному делу, батюшка. По очень важному, секретному к вам делу. Дело такое есть, которое хочу вам как на исповеди рассказать. Как на исповеди, батюшка. Только вам лично, с глазу на глаз.
1: Что ж, если такое важное дело, то рассказывайте. Но почему вы именно ко мне обратились, а не...
3: Ой, я об этом сейчас скажу, ваше благословение, только, пожалуйста, с глазу на глаз.
1: Да говорите, мы одни.
3: Нет уж, вот дверцу-то, позвольте припереть.
2: Когда матушка, знавшая, что муж любит, чтобы ему спустя час-другой после обеда подавали стакан чаю с лимоном, подошла было к кабинету, то натолкнулась на запертую дверь. Она постучала.
1: Дверь отворил сам батюшка. Он был, видимо, взволнован и даже вспотел.
2: Прислать тебе чаю.
1: После не мешай, важное дело.
2: Он снова захлопнул дверь и заперся на замок. Наконец дверь отворилась, и таинственный посетитель на цыпочках проследовал из кабинета. Отец Иоанн сам проводил его до передней, и здесь между ними произошел прощальный разговор.
3: Так значит, до 29-го?
1: Да-да, до 29-го.
0: 29 мая пристав первого участка явился ко мне вечером и сказал:
4: какая-то загадочная и интересная история.
0: В чем дело?
4: Да вот отец Иоанн подал заявление в часть. Кто-то с ним ловкую шутку сыграл.
0: Ну, покажите-ка заявление отца Иоанна.

0: Мая 20-го сего года зашел ко мне какой-то, да то ли мне неизвестный человек, лет около 30-40, назвавший себя прибывшим из города-острова Псковской губернии, тамошним мещанином, торгующим льном.
1: Василием Николаевичем Ельбиновичем.
0: Он рассказал мне о различных, постигших его несчастьях.
1: Отец Иоанн, спасите от угрожающей опасности одолжением мне на одну неделю 2000 рублей.
0: Убежденный его мольбами и клятвами о возвращении долга через одну неделю, я дал ему просимое.
1: 1300 рублей процентными бумагами и 700 рублей кредитными билетами и сериями.
0: Без всякой расписки. Единственно по христианскому состраданию к его несчастному положению. Но прошло более недели, а мой должник ко мне не является. Предполагая, что в этом случае я обманут в чувствах моего сострадания к такому человеку, которого, может, и не существует в городе-острове под названием Василий Николаевич Ельбинович, я вместе с сим прошу заявить о том и сыскной полиции. До времени покорнейше прошу мое звание, имя и фамилию не печатать в дневнике приключений.
2: Вот заявление, все оформили.
3: Знаете ли, ведь это все не то.
2: Как так не то?
3: А так, есть здесь что-то недоговоренное. Ну, посудите сами, станет ли кто давать 2000 рублей человеку, пришедшему с улицы? Доброе сердце, дело, конечно, хорошее, но если в таком деле руководствоваться только добрым сердцем, то что же тогда предъявлять претензии к воспользовавшемуся излишней доверчивостью? Если отец Иоанн дал человеку с бухты-барахты 2000 рублей без всяких расписок, без удостоверения о личности, о кредитоспособности, единственно руководясь состраданием, то чего же он удивился, что ему не отдают деньги? Никакого такого Ельбиновича в острове, я наперед уверен, нет. И занимайтесь дальше этим делом сами, а я отказываюсь. Так и передайте отцу Иоанну. Через день или два у меня на квартире уже сидел отец Иоанн. Отец Иоанн был заметно взволнован и несколько бледен.
0: На старости лет каяться приходится, просить совета и добрые услуги. Я расскажу вам сейчас со всей откровенностью случай, где я сделался жертвой самого наглого мошенничества.
3: А, пожалуйста, батюшка, именно совершеннейшей и полнейшей откровенностью.
0: Как на духу. 20 мая, около часу или двух пополудни, является мне на квартиру какой-то неизвестный мне человек, на вид лет 30-40. Судя по одежде, мещанин, лакей или мастеровой, и просит переговорить с ним.
4: По секрету, как на исповеди. Дело это могу открыть только вам, потому что, живя в городе-острове, много слышал о вас хорошего от разных лиц духовных и светских. Я живу в острове и занимаюсь теперь закупкой и продажей льна, который отправляю в Ригу. А прежде я служил в качестве управляющего в имении графа Ша. Зовут меня Василий Николаевич Ельбинович. Тайна, которую я хочу доверить вам, состоит в следующем. Когда я жил у графа, то, так сказать, наложницей у него была полька по имени Антонина.
5: День добрый, пану.
4: Граф как-то уехал за границу и оставил все свое имущество в распоряжении Антонины.
5: До видения.
4: Ага. Между прочим, он передал ей шкатулку с золотыми империалами 1060. Антонина по отъезде графа за границу сошлась со мной.

0: во время пожара, который случился в доме графа в его отсутствие, принесла эту шкатулку с золотом ко мне и сказала:
1: «Спрячь ее подальше. После мы воспользуемся ею».
0: Ой, я взял шкатулку и зарыл ее в саду в таком месте, где отыскать ее посторонним было трудно. Графу телеграфировали о пожаре. Он отвечал, что золото в огне не сгорает, и обращается в слиток, который он и велел отыскать и переслать ему. Его люди все изрыли, а слитка не нашли. Подозрение пало на Антонину. Стали ее допрашивать.
2: «Куда золото спрятала, рожа воровская?»
3: «Не скажу, хоть каленым железом жги, не скажу!»
0: Но она никому тайны не открыла. Вскоре, однако, она заболела, и, видя приближение смерти, открылась к Сёнзу.

0: Антонина умерла.
1: Quietum et regnum et potentia et gloria in saecula saeculorum. Amen.
0: Когда граф приехал к Сёнс, желая ему угодить, передал тайну исповеди Антонины. Началось следствие. Меня долго судили. Но при помощи адвоката, которому я заплатил до 10 000, дело решилось так. Меня оставить в подозрении и следить, не окажется ли у меня больших денег, о чем дать знать суду. А Ксёнза за то, что он открыл тайну исповеди, лишить сана и сослать в Сибирь.

0: Вот теперь, батюшка, я не знаю, что и делать с зарытыми в саду червонцами. Если буду тратить золото в своем городе, сейчас меня заподозрят. Как человек православный, я советовался на исповеди с нашим островским духовником, предлагая ему пожертвовать это золото на бедных и на церкви, но он тоже побоялся принять столько золота. Вот тогда отец Александр и посоветовал мне.
1: Езжай, Вася, в Петербург, и там, Вася, через какого-нибудь священника передашь эти деньги на благотворительные заведения. Как приедешь на Варшавскую станцию, спроси любого извозчика, где тут общество, в котором живет отец Иоанн. Тебе всякий укажет его.
0: Я так и сделал. Прямо с машины да к вам. Я слышал, батюшка, что вы во многих благотворительных делах принимаете участие. Так не угодно ли, я 29 мая вот в 10 часов утра привезу вам шкатулку с 40 или больше тысячами золотом. Вы можете его разменять или так передать на богоугодные дела, иначе деньги мои, ой, даром пропадут. А мне, ну, доставьте к понедельнику только, ну, 2000 рублей бумагами. Встретьте меня на вокзале. Мы с вами вместе повезем шкатулку к вам на дом. Тут вы мне передадите 2000 рублей, и я сейчас же отправлюсь обратно.
2: Да. И если кого Бог захочет наказать, то разум отымет. Представьте, я ему поверил. Мысль, что такие большие деньги, зря пропадающие, можно употребить на дела богоугодные и благотворительные, смутила меня. Я подумал, обсудил обстоятельства дела, подверг мнимого Ельбиновича некоторому допросу и еще более уверился в истинности его слов. Да, я согласился. Итак, 29 мая к 10 часам утра приехал я на Варшавский вокзал. Смотрю, действительно, идет ко мне навстречу Ельбинович со шкатулкой и тихо говорит.
0: Вот, здесь ровно 30 тысяч, а вы привезли мне 2000.
2: Поедемте со мной, я посмотрю, что вы мне привезли, и тогда дам вам 2000.
0: Батюшка, неужели вы такой, что, получая 30 тысяч, мне не доверяете и двух? Ну, мне сейчас же нужно ехать обратно. Боюсь я, что за мной, кажется, следят. Я приеду к вам 10 июня непременно, и тогда узнаю, как вы распорядились моими деньгами.
2: По моему простодушию я доверился мнимому благодетелю бедных, вручил ему пакет с 2000, простился с ним и поехал домой. Раскрываю шкатулку, крепко окованную жестью. И что же в ней нахожу? Какую-то гарь вроде коксовой пыли, а внутри кирпич, на котором надпись
0: «Соболев». Очевидно, фамилия кирпичного заводчика.
2: Скажите, ради бога, есть ли какая-нибудь возможность отыскать мошенника при помощи тех билетов, какие я ему передал и номера которых перечислены в протоколе? Что вообще мне делать?

0: Неужели же вам, отец протоиерей, не пришло ни разу в голову, что человек вам врет в глаза, и врет при том так, что все его вранье, как говорится, белыми нитками шито?
1: Если Бог захочет кого наказать, то прежде разум отымет. Мысль за 2000 рублей иметь чуть ли не 50 тысяч на дела благотворительности меня ослепила.
0: Уж не знаю, что нам удастся сделать. Прежде всего, конечно, вы подадите мне обо всем этом форменное заявление и приложите опись процентных бумаг, врученных вами мошеннику. Все будет держаться в надлежащем секрете.
1: У меня, признаться, есть и то, и другое. Вот заявление, вот опись. Только, пожалуйста, секретно, вы сами понимаете.
0: Понимаю, понимаю. Будьте покойны. Тем не менее, скажу вам откровенно, трудно это дело. Разве что мошенник будет настолько неопытен, что сразу же начнет разменивать процентные бумаги. Скажите, особых разительных примет у мошенника вы не заметили?
1: Заметил. Лицо. Самое обыкновенное, незначительное. Жиденькая бородка, усики. Носит фуражку с козырьком. С виду похож и на лакея, и на мещанина, и на мастерового среднего роста.
0: Да таких тысячи ежедневно вы встретите на улице.
1: Да, правда. Но, Ельбинович, в острове!
0: Я уверяю вас, что никакого Ельбиновича в острове нет. Впрочем, наведем справки. Постараемся, приложим все усилия, чтобы найти этого благотворителя.
1: Да, благотворитель.
0: Из острова, как я и думал, пришло известие, что никакого Ельбиновича у них нет. Не прошло и нескольких дней, как новая проделка этого мошенника убедила меня, что он здесь, живет и здравствует в Петербурге. Неизвестный явился к архимандриту Милетию, настоятелю Черского монастыря, и рассказал ему следующую историю.
2: Своячница моя на содержании у графа Ша. Соблазнившись его состоянием, она украла у него шкатулку, в которой находилось золото на 60 тысяч рублей. Золото это она передала мне. Вскоре в доме графа случился пожар. Когда выбрасывали из окон вещи, своячницу нечаянно ударили утюгом и убили на месте. Утайка шкатулки была обнаружена, и меня судили, но оставили в подозрении. И уже много лет следят за мной, не окажется ли у меня большой суммы денег. Поэтому я и желаю пожертвовать их на монастырь. А мне дайте только 3000 рублей наличными кредитными билетами.
0: В назначенный день и час он доставил свою шкатулку с кирпичом и получил 3000 рублей. Время шло, а мнимый Ельбинович как в воду канул. Отец Иоанн и архимандрит Милетий не раз уже справлялись.
3: Не слышно ли чего?
4: Не слышно ли чего?
5: Не слышно ли чего?
4: Не слышно ли чего?
5: Не слышно ли чего?
0: Но ничего не было слышно, как не хотелось мне помочь духовным лицам. В это же самое время я имел некоторые неприятности, небольшие, но все же неприятности. Прокурорский надзор пожаловался градоначальнику на то, что...
6: Петербургское управление сыскной полиции тормозит дело с крестьянином Себежского уезда Витебской губернии Иваном Москаленко. Несмотря на многократные напоминания, петербургская полиция не принимает меры к его задержанию. Чинам Себежской уездной полиции еще в марте этого 1884 года показалось подозрительным поведение крестьянина Москаленко, который внезапно разбогател после кратковременного пребывания в Петербурге в январе 1884 года, откуда он прислал на имя жены 500 рублей, а по приезде проявлял большую расточительность. У него был сделан обыск, причем были найдены деньги и разные ценные вещи, что еще более утвердило полицию в убеждении, что Москаленко разбогател путем преступления. Москаленко, однако, дав сбивчивые показания, скрылся, предположительно, в Петербург.
0: Как это часто бывает, дело решил случай. Пришли ответы на запросы о Москаленко, и вдруг взгляд мой упал на протокол, в который было занесено показание одного из священников Себежского уезда. К нему пришел незнакомый человек и рассказал, что...
2: служил управляющим у графа К., у которого нажил большой капитал. Граф судился со мной из-за этих денег. Я просудил все свое состояние, но спорный капитал остался у меня и хранится в Полоцке. Ой, вот средств ехать в Полоцк нет, поэтому дайте небольшую сумму на поездку, а я уже за эту услугу вознагражу вас с лихвой.
3: У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост, но

Священник ему поверил, дал 50 рублей и, конечно, после того с должником своим не встречался. Ну и ну! Вот он где, Ельбинович-то наш. Значит, практиковаться-то он начал с 50 рублей в провинции, а потом уж дошел до благотворительности. Постой, голубчик, уж теперь-то ты от меня не уйдешь. Все пошло как по маслу. Выяснилось, между прочим, что у Москаленко была любовница, вдова Антипова. Оказалось, что живет она по Старопетербургскому проспекту и что проживает с ней мещанин Васильев, который, как выяснилось, при задержании и был тем самым Москаленко и тем самым...

0: слеза. Это ты наступил ей на хвост, несмотря на ее малый рост. Это ты наступил ей на хвост, несмотря на ее малый рост.
1: В обнаружении своей личности Москаленко, как человек неглупый, не запирался, а историям с отцом Иоанном и архимандритом Милетием придал совсем-таки нежелательный для них характер. Не поздоровилось бы им на суде от таких показаний, а это мошенник, очевидно, и рассчитывал.
2: Дело заключалось в том, что я действительно поддел батюшек, но и меня надули. Один сунул в газетной бумаге вместо 2000 рублей всего 50, и то старыми бумажками, а другой вместо 3000 рублей дал всего 40. Ой, какие там 5000 рублей? Я в глаза таких денег не видал.
1: Врать ты можешь сколько угодно, но деньги ты передал Антиповой. Она созналась.
2: Ну, если созналась, так пусть их покажет и отдаст вам.
1: Антипова была видной, рослой и дебелой, тоже видавшей виды бабой. Послушай, матушка, деньги ведь Москаленко передал тебе. Он сознался. Где они?
3: Пусть врет больше.
1: Сознайся и ты, лучше будет.
3: Если передал, то куда б я их дела? Не в банк же и понесу.
1: Оба уперлись, и все тут. Ну что, надумала сказать, где деньги?
3: Ни о каких таких деньгах я не знаю.
1: Ой, баба, не шути. Год будешь в остроге сидеть, пока не сознаешься. Гляди.
3: Воля ваша.
1: Оставалось одно. Устроить побег Антиповой из участка и проследить, что она будет делать на свободе. В один прекрасный день камера Антиповой отворилась, и представлявшийся пьяным городовой с бранью и проклятиями втолкнул туда упирающуюся и кричащую новую арестантку, лучшую нашу агентшу, жену городового Федосова.
4: Да пусти, пусти, говорю, да пусти же ты, да пусти, фараон, тварь, полицейский, урод, урод, сволочь, гадина, мерзок, да пусти, да говорю, да чтоб вам все передохнуть, а, околеть! Передохнуть! Околеть! Передохнуть!
1: Слово за слово, и к вечеру между двумя женщинами становились самые дружеские отношения.
5: Передохнуть! Околеть! Тварь полицейская, гнида вонючая! Тварь полицейская, гнида вонючая! Тварь полицейская, гнида вонючая! Тварь полицейская, гнида вонючая!
1: На следующий день сторожить камеру явился Федосов, муж агентши. Он пошатывался и бормотал что-то невнятное.
6: Фараон, строишь бозга!
5: Как только этот проклятый фараон уляжется на деревянную скамейку и захрапит, я удеру. Я знаю здесь все ходы и выходы. Эта пьяница будет лежать, как колода.
7: И я с тобой.
5: Как хочешь.
7: Ну что, драпаем?
3: Да прямо не знаю, как быть. Да.
7: Ну что же ты?
3: Да вот думаю, что убежать-то мы убежим, а куда я затем денусь? Полиция начнет разыскивать, надо на первых порах уехать из Питера, а потом, когда горячка пройдет, можно и воротиться. Беда только в том, что уехать из города и прожить на стороне денег стоит. А у меня медный пятак за душой, с ним далеко не уйдешь.
8: Ну, об этом не сомневайся. Деньги у нас будут. Нам только дойти до Смоленского кладбища, и у нас тысячи будут.
7: На все хватит.
3: Ну, тогда медлить нечего. Иди тихонько к двери, а я за тобой.
7: Надо наблюдать за солдатом, лишь как собака храпит.
1: Когда Антипова отворила дверь из камеры, Федосова, проходя мимо мужа, шепнула ему.
3: На Смоленское кладбище.
6: У-у-у.
1: Нечего и говорить, что беглянки без всяких препятствий выбрались на свободу из полицейской части и после двухчасовой ходьбы достигли Смоленского кладбища. У ворот кладбища уже стояли сторож и какой-то малый, одетый в большие сапоги и пиджак. Проходя ворота, Федосова мигнула этому незнакомцу, пристально смотревшему на Антипову. Тот же, в свою очередь, сделал знак рукой, как бы говоря:
9: «Будь спокойна, все наготове».
1: Они шли очень долго, но вот Антипова на мгновение остановилась, подошла близко к забору И, увидев на нем мелкую надпись красным карандашом «Лево», сказала:
10: «Ах, теперь и конец близок».
1: Уже вечерело, кладбище погружалось во мрак, когда обе женщины подошли к могиле с покосившимся крестом.
10: «Муженек мой покойный здесь лежит, денежки стережет. Помоги, надо разрыть могилу».
11: «Мы эту работу мигом за вас окончить могем».
10: «Сыщики, бежим!»
4: «Ах, гады!»
11: «Ну зачем же бежать? Мы откопать поможем». Пакет, завернутый в газетную бумагу, с 4000 рублей слишком. А вот и процентные бумаги отца Иоанна.
1: Москаленко пошел в арестантские роты.
0: У кошки 4 ноги, позади у нее длинный хвост, но

Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов вся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик-бжик-бжик, уноси готовенького. Бжик-бжик-бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Орган в ночи» была записана ансамблем «Ариэль» в Риге в 1973 году и включена в первую долгоиграющую пластинку ансамбля, выпущенную фирмой «Мелодия» в 1975 году.
3: Жду тебя в начале ночи, слушать музыку ночную, звуки поступи незримой, слушай, как неповторимо.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

увезу тебя в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой медвежьей брошу и к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Вот и пришла пора, наконец, сделать мне целый выпуск, посвященный такому явлению, которое в последнее время вошло в моду, когда слепые пользователи компьютеров, программ экранного доступа, используя нейросети, незнакомые с языками программирования и с принципами программирования, делают приложения. Потом они эти приложения выкладывают в открытый доступ, и все желающие могут их скачивать и использовать. Так вот, давайте попытаемся разобраться с некоторыми вопросами, которые в связи с этим возникают. Ну, естественно, первый вопрос, а как так, не зная программирования, можно написать программу, и она еще будет работать? Написать можно. Будет ли она работать? Вот это большой вопрос. Как это происходит? Прежде всего, вы должны выбрать нейросеть, которую вы будете использовать для написания кода. Как работает нейросеть, я в свое время объяснял. Нейросеть, в отличие от человека, это просто огромный набор имеющихся данных, которые в нейросеть загружают. Также в нейросеть загружают множество вопросов. То есть нейросеть — это некий черный ящик, ну, для пользователя он черный, у которого на входе есть множество вопросов, а на выходе множество ответов. И вот нейросеть должна разным вопросам сопоставлять разные ответы. В том числе, конечно, можно ее попросить написать код программы, скрипта для JAWS или дополнение для NVDA, которые будут делать то-то, то-то и то-то. Причем писать это можно не на языке программирования, не используя специфическую терминологию программистов, а на обыкновенном бытовом разговорном языке. Отсюда и вот этот, ну я не скажу, что прям вал, поток, но определенное количество вот сгенерированных нейросетями приложений. Итак, находите нужную нейросеть. Какую вы будете использовать, исключительно ваше дело. Если для вас главное качество и максимальная вариативность данных, то ничего лучше DeepSeek я пока что здесь не видел, но это я. DeepSeek это все-таки нейросеть для тех, кто знаком с теми вопросами, которые он с помощью нейросетей решает. Кому-то больше нравится Gemini от Google, кто-то, может, захочет использовать GPT, кто-то GigaChat от Сбербанка, кто-то нейросеть от Алисы, тут уже дело ваше. Кроме того, что такое лучшая нейросеть, у каждого понятие свое. Итак, выбрали нейросеть. Дальше вы должны выяснить, есть ли в этой нейросети специальный режим написания кода. В каких-то нейросетях есть режим специальный, который нужно включить, и там уже будут какие-то более гибкие адаптации под работу с кодом. Если таких режимов нет, просто открываете обыкновенное поле ввода запроса, и дальше ваша задача, используя обыкновенный бытовой разговорный язык, сформулировать, чего вы хотите от нейросети. Ну, например, вы должны четко, строго, максимально понятно и с минимальным количеством разночтений, чтобы как можно меньше было неоднозначности, сформулировать запрос. Ну, например, напиши код дополнения для программы экранного доступа NVDA, которая будет скачивать видео с сайта vk.com в формате MP4, при этом будет поле редактора, будет такая-то кнопка, называться она будет так-то, будут такие-то клавиатурные команды. В общем, вы должны сформулировать, скажем так, техническое задание для нейросети. Причем, когда вы это формулируете специалисту, реальному человеку-программисту, там вам проще. Потому что человек, он обладает теми знаниями, которых нет у вас. А нейросеть, она глупая. Она ничего не понимает, она просто берет множество загруженных в эту нейросеть кусков кода и пытается их скомпилировать так, чтобы они максимально были близки к тому, что вы у нее просите. Но она не понимает, хороший это код, устроит он вас, не устроит, работает он, не работает, она вам просто выдаст код. Поэтому, естественно, с первого раза, скорее всего, у вас ничего не получится, вам придется это переделывать, переформулировать, уточнять. Но и это еще не все. Еще в 20 веке ученые, которые работали с программированием, с автоматизацией, сформулировали так называемую проблему китайской комнаты. Состоит она в следующем. Вы подходите к окошечку, за окошечком темно, и вы кладете в это окошечко, ну скажем, текст, написанный на английском языке. Из окошечка вы слышите голос, который вам спрашивает, на какой язык вам этот текст перевести. Вы говорите, на китайский. У вас кто-то забирает эти листы с текстом, Проходит какое-то время, и в окошечко высовывается рука или какое-то механическое устройство, выдает вам пачку листов, где уже перевод на китайский. Вопрос. Тот, кто находится в этой комнате, знает ли он или она китайский язык? Вот это проблема, потому что, может быть, внутри комнаты просто сидит некий алгоритм, некий, ну, скажем так, робот, кибернетическое устройство. И там где-то у этого устройства имеется просто набор алгоритмов. Если тебе говорят А, выдай в ответ Б. Если тебе говорят С, выдай в ответ Д. И просто руководствуясь этим алгоритмом или уж совсем по-научному конечным автоматом, это устройство, а может быть даже человек, не знающий реально китайского языка, вам выдаст перевод. А вот как выяснить, понимает ли человек или устройство внутри этой китайской комнаты реально китайский язык, нужно вам пробраться в эту комнату, взять в оборот устройство или человека и сказать, ну ладно, текст-то ты переводишь, теперь пойдем посмотрим, как ты в реальности знаешь китайский язык. Берете с собой человека или устройство на какую-нибудь, скажем, научную конференцию и говорите, ну вот выступает китаец, давай переводи мне на английский. И тут-то все и выяснится, знает ли реальный человек или устройство китайский язык или нет. Потому что, руководствуясь набором инструкций, можно и устройство, и животное, и человека натаскать, натренировать, выдавать какой-то набор результатов. И он может показаться даже осмысленным. Но это вовсе не означает, что реально они это понимают. Так вот, нейросети — это как раз китайская комната. Нейросеть не понимает абсолютно. Она просто определенному множеству запросов выдает определенное множество ответов. Поэтому, когда нейросеть сгенерировала какой-то программный код, вам его, прежде всего, нужно проверить. Как вы его будете проверять? Сначала нужно его скомпилировать. Ну, например, если вы хотите сделать приложение под Android, то это должен быть установочный файл с расширением APK или APKS, а это целый пакетный файл. Туда нужно запаковать различные файлы, и сами файлы кода, и исполняемые файлы, и вспомогательные служебные файлы. В случае с дополнением для NVDA вы должны не только этот файл с кодом туда поместить, но еще и скомпилированный файл. То есть это двоичный файл, который программа NVDA непосредственно будет обрабатывать и исполнять. В случае со скриптами JAWS это файл с расширением JSB. Это именно бинарный файл, который JAWS будет понимать и исполнять. А в случае с дополнением для NVDA туда нужно еще поместить и служебные файлы, например, файл локализации, файл манифест. И эти файлы должны быть строго и правильно оформлены в соответствии с номенклатурой, с требованиями для дополнений. Потом все это вы должны запаковать в файл с расширением ZIP, расширение ZIP переименовать на расширение NVDA-Addon, и вот этот файл уже NVDA может распаковать, установить и начать использовать. Поэтому, естественно, прежде всего нужно скомпилировать. Компиляция — это процесс, который вы должны делать сами. Нейросеть за вас компилировать не сможет. Вы, конечно, можете у нейросети спросить, а как теперь это компилировать, а как правильно создать файл для Android, а какую среду использовать, а что там сделать. Но делать это вам придется самостоятельно. Это первый момент. Поэтому большинство приложений, которые таким образом делают, оно имеет вид HTML-приложений, потому что здесь никакая компиляция не требуется. Они пишут запрос, причем много-много раз пишут, получают код на языке HTML, берут этот код, вставляют в текстовый редактор и сохраняют файл с расширением HTML, запускают в браузере и смотрят, что получится, как работают кнопки, функционал и тому подобное. Ну, потому что здесь никакой компиляции не надо. Просто взяли файл текстовый, переименовали и смотрите. И вот так можно делать много-много раз до тех пор, пока вас это HTML-приложение не начнет устраивать. Инфотрон. Однако, если вас оно устраивает, это вовсе не означает, что оно пригодно для широкого использования. Потому что все сделанные таким образом приложения, которые я видел, они, на мой взгляд, для широкого использования непригодны. Вот в чем состоит следующая проблема. Итак, допустим, вы сделали приложение, будь то HTML-приложение, или, может быть, даже дополнение для NVDA, или еще что-то, но кода вы не понимаете. Ни нейросеть код не понимает, ни вы кода не понимаете. И вот какой-то код вы сделали, выдали его в широкий доступ, люди начали ваше приложение скачивать, использовать, и вдруг кто-то там нашел ошибки. Ошибки, скорее всего, будут, потому что, когда много начинает пользователей ваше приложение использовать, то в силу закона больших чисел, естественно, вы какие-то ошибки не найдете, вы какими-то конфигурациями не пользуетесь, а когда пользователей много, то сразу и ошибок вскрывается больше. И вот пользователи найдут какую-то ошибку в вашем приложении. Они вам сообщат, что у вас то-то не работает, там-то какие-то проблемы. И я не раз видел, когда вот такие деятели, которые с помощью нейросети что-то сгенерировали, говорят: «А я не знаю, как это делать. Я это все с помощью нейросетей делал, поэтому тут моих знаний не хватает». Потому что ведь написать качественное приложение – это весьма нетривиальная задача. Нужно знать, каким функциям Windows-приложение обращается. Нужно знать, какие библиотеки использовать нужно. Если это приложение для работы со сторонними сервисами, то здесь нужно знать API этих сервисов. Изучать, какие функции API их позволяет реализовать и тому подобные вещи. Нейросеть все это может попытаться сделать, но как это в конечном итоге выйдет, проверять человеку, который от нее этого требует. И вот здесь начинаются проблемы. Поэтому написать вы можете, и на ваш взгляд это может быть даже будет работать, но когда это пойдет в народ, начнутся проблемы. И здесь уже встанет вопрос, который нейросеть вам, скорее всего, решить не поможет. Состоит он в следующем. Если вы захотите переделать ваш код, вы попросите нейросеть: «Ну, вот здесь что-то не работает, сделай не так, а вот по-другому». Даже можете попросить: «Только не переписывай весь код приложения, измени только тот фрагмент, который я тебя прошу». Ну, а дальше посмотрите, что нейросеть сделает. Даже если она фрагмент переделает, как вы будете анализировать ваш код? Потому что программист настоящий, который знает прекрасно, что он написал, даже если они шаблоны какие-то использовали, главное, чтобы они понимали, как работает язык программирования, как происходит компиляция, что такое логические переменные, что такое текстовые переменные, что такое массивы данных и тому подобные вещи. В общем, программист, он просто понимает, вот здесь ошибка, надо ее изменить. Находит нужную строку в коде, ее редактирует, перекомпилирует и смотрит, ушла ошибка или нет. Нейросеть, даже если вы ее попросите изменить фрагмент кода, может быть, что-то для вас исправит, а другое испортит. После каждой правки нужно вычитывать весь код, потому что живой человек, он только несколько строк изменит, а другой не тронет. А нейросеть, откуда вы знаете, что она там еще в других местах затронула, что она изменила? Вот в этом тоже состоит проблема. Так что пока что сделать полностью без знания программирования, принципов разработки приложений, даже с помощью нейросетей, на мой взгляд, приложение, рассчитанное на широкий доступ, не получится. Но, тем не менее, таким образом вы можете попытаться решить вот какие проблемы. Если вам нужно дополнение для NVDA или скрипты для JOS, то если обращаться к тем, кто в этом разбирается, то это нужно их находить, их упрашивать, ждать, пока они это все сделают. А тут вы открываете нейросеть, пишете обычным разговорным языком, не используя специфические термины из программирования, не имея каких-то специфических знаний, просто формулируете, чего вы хотите, какое дополнение или скрипт вы хотите получить. Смотрите, что вам нейросеть выдаст. Проверяете, как это работает. Не понравилось — переформулируйте. Уточняете, требуете что-то исправить. Снова получаете, опять проверяете. Но самое главное, тут вы все делаете самостоятельно. С нейросетью вы можете сутками сидеть. Это не живой человек, это нейросеть. Поэтому здесь вы ни от кого не зависите. Можете сидеть и пытаться добиться от нейросети в результате того, что вас устроит. Но еще раз подчеркну, если вас это устраивает, это вовсе не означает, что у вас получился продукт, который можно выдавать массам. Потому что если пользователей будет много, то очень высока вероятность, что кто-то чего-то там найдет, кому-то что-то не понравится, кого-то что-то не устроит. А если ваше творчество с помощью нейросетей попадет к людям, которые еще и понимают, они почитают ваш код и могут сказать: ну, сразу понятно, что человек, который это делал, совсем не в теме. Вот, в принципе, так в общих чертах дело обстоит. Так что желающие можете тренироваться, смотреть, что получится. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио Ransys. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
2: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
2: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Лариса Юдина, ваши овации.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

во дворе мальчишка Сашка, у него собака, а еще машина есть, а еще есть папа.

девчонка горько плачет, рядом плачет мама. Никогда они втроем не придут с вокзала. Лишь усталые глаза на большом портрете, да кровавая звезда на пурпурной ленте. Во дворе мальчишка Сашка, у него собака, а еще машина есть.

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

Хочешь ты пленницу с моря дальнего чагу, невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы, чудные косы, как змеи на плечи спускаются, очи темные, влагой потернуты, нежные

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня мы с вами будем слушать песни, написанные доктором Шлягером.

Нашу программу открыла композиция «Льется музыка» Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева. Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Он автор более 1000 песен. Продолжительность песни – это в среднем 3-3,5 минуты. Можете посчитать, сколько минут, часов и дней нужно потратить на то, чтобы прослушать все эти композиции. Далеко не все они стали шлягерами, ведь трудно держать планку постоянно на очень высоком уровне. До середины 80-х песни Вячеслава Добрынина звучали в исполнении популярных артистов советской, да и не только советской эстрады. Затем, по примеру многих композиторов, он сам стал исполнять свои песни. Многое из того, что было написано ранее, Вячеслав Добрынин перезаписал в собственном исполнении и с собственными аранжировками. Но вы услышите добрынинские песни так, как они звучали по радио, телевидению и с пластинок фирмы «Мелодия» в далекие 70-е. Продолжит программу «Композиция Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Мы песни поем». Исполняет ансамбль «Песнеры». Запись 1977 года. Композиция прозвучала в фильме «Диск».

Родители Вячеслава Добрынина познакомились на фронте в 1942 году. Отец Галуст Оганесович Петросян, уроженец Нагорного Карабаха, кадровый офицер Советской армии. Мать Анна Ивановна Антонова, родом из Смоленской области, фронтовая медсестра. Их брак был зарегистрирован в военно-полевом ЗАГСе. Для Анны Ивановны война закончилась в мае 45-го. Она перебралась к сестре в Москву, еще не зная, что беременна. Галуст Оганесович продолжил службу и участвовал в разгроме японской Квантунской армии в августе 1945 года, после чего вернулся на родину в Армению. Его семья отказалась признавать русскую жену. Анна Ивановна жила в Москве у сестры. Она пыталась разыскать мужа, но безуспешно. 25 января 1946 года у нее родился сын. Его полное имя при рождении – Вячеслав Галустович Антонов. В исполнении ансамбля «Добры молодцы» послушаем песню Вячеслава Добрынина и Игоря Шоферана «Как счастливым быть». Запись 1975 года.

Галуст Петросян женился на армянке и ничего не хотел знать ни о сыне, ни о бывшей жене. Анна Ивановна всю себя посвятила воспитанию сына. Рядом с домом, в котором жили Антоновы, находилась элитная школа, в которой и учился Вячеслав. В этой школе учились в основном дети академиков и профессоров. Соседом Вячеслава по парте был Игорь Ландау, сын академика Льва Ландау, будущего лауреата Нобелевской премии. Учиться плохо в такой школе было стыдно. Вячеслав Антонов был отличником. Анна Ивановна прекрасно шила и старалась, чтобы сын ни в чем не нуждался. Ей было кем гордиться –

Только что в исполнении ансамбля «Лейся песня» прозвучала композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева и Игоря Шиферана «20 век», запись 1974 года. Слава Антонов рос разносторонне развитым парнем. Он увлекался спортом и музыкой, был капитаном школьной баскетбольной команды, заядлым футбольным болельщиком. Его кумиром был вратарь московского «Динамо» Лев Яшин. Кроме общеобразовательной, Слава учился в музыкальной школе имени Глеера. Специалисты обнаружили у него абсолютный музыкальный слух. Он мог подобрать на баяне любую песню, услышанную по радио. Мальчишка, играющий на баяне все, что не попросит, всегда был центром любой компании. Кроме баяна, Слава самостоятельно научился играть на пианино и гитаре. Вячеслав Антонов окончил дирижерско-хоровое и народное отделение музыкального училища имени Октябрьской революции и исторический факультет Московского государственного университета по специальности «История и теория искусства». Продолжит программу композиция Вячеслава Добрынина и Юрия Маликова на слова Владимира Харитонова «У нас молодых». Поет и играет ансамбль «Самоцветы», запись 1974 года.

середине 60-х в Москве появились первые советские молодежные группы, игравшие биг-бит. «Братья», «Соколы», «Славяне», «Скоморохи». Об этом я уже не раз рассказывал в своих программах. Многие из участников этих коллективов стали основой популярнейших советских вокально-инструментальных ансамблей. Фанат «Битлз» и «Роллинг Стоунс» Вячеслав Антонов стал гитаристом, созданной Леонидом Бергером и Валерием Шаповаловым, группы «Орфей». Репертуар «Орфея», как и других коллективов того времени, состоял в основном из перепевок песен популярных западных групп. Делались попытки сочинять что-то свое, как ни странно, на русском языке. Я об этом тоже рассказывал. Руководитель набиравшего популярность вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин предложил Леониду Бергеру сотоварищи влиться в его коллектив. Леонид Бергер и бас-гитарист «Орфея» Валентин Витебский приняли это предложение. Вячеслав Антонов отказался, решив сначала окончить Московский университет. В конце 1969 года

Некоторое время Вячеслав Антонов был гитаристом в джаз-оркестре Олега Лундстрема, а потом руководителем ансамбля «Лада». Параллельно с этим, после окончания Московского университета, он учился в аспирантуре. Написал несколько научных статей, однако решил посвятить себя музыке, написанию песен. В 1972 году, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Антонов женился. Его избранницей стала врач-реаниматолог Ирина. Ирина была близко дружна с женой популярного поэта-песенника Леонида Дербенева Верой. Выяснилось, что Леонид Дербенев и Вячеслав Антонов близки по духу. Дербенев написал стихи на одну из мелодий, сочиненных Вячеславом Антоновым. Так родилась песня «На земле живет любовь» – первый всесоюзный шлягер Вячеслава. Песню в 1973 году записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Вот эта запись.

В начале 70-х популярным стал еще один Антонов – Юрий. Помните? Песня о тройке. «Кончается лето. Нет тебя прекрасней». Чтобы не было путаницы, Вячеслав Антонов решил сменить фамилию и отчество. По паспорту он стал Вячеславом Григорьевичем Добрыниным. Добрынины – это фамилия его дальних родственников. В начале 70-х у советских вокально-инструментальных ансамблей, да и у эстрадных исполнителей наблюдался, если так можно выразиться, репертуарный голод. Мэтры с холодком относились к новым веяниям, а молодым авторам было трудно пробиться на радио и телевидение. Выручала хозрасчетная фирма «Мелодия». Одна и та же песня входила в репертуар нескольких ансамблей. Например, «Нет тебя прекрасней», «Поющие гитары» и «Веселые ребята». Уже прозвучавшую сегодня композицию «На земле живет любовь» записали на пластинку «Самоцветы». «Кто тебе сказал?» «Поющие сердца», «Лейся песня», «Нина Бродская». Композиция «Вспоминай меня», которая сейчас прозвучит, также была записана на пластинку двумя набирающими популярность исполнительницами – Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Предлагаю вам эту композицию Вячеслава Добрынина на стихотворение Вероники Тушновой в записи Аллы Пугачевой. Запись 1974 года.

вспоминай меня, если хрустнет утренний лед, если вдруг в поднебесье прогремит самолет, если стихнут морозы, запоют соловьи, вспоминай мои слезы, губы,

0: вспоминай меня, если рыжая стая закружит листопад, если за полночь ставни застучат невпопад.
1: Позабыть не

В 1974 году фирма «Мелодия» выпустила миньон под названием «Вокально-инструментальные ансамбли мира». На пластинке записано по одной песне в исполнении британского вокально-инструментального ансамбля «The Beatles», американского вокально-инструментального ансамбля «Creedence Clearwater Revival» и голландского вокально-инструментального ансамбля «Shocking Blue». В эту теплую компанию попал и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с песней «Если будем мы вдвоем» слова и музыка Вячеслава Добрынина. Но прежде чем прозвучит запись «Самоцветов», предлагаю вам микс, сделанный мною. Британская группа The Rolling Stones с композицией «If You Need Me» запись 1963 года и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с композицией «Если будем мы вдвоем» запись 1974 года. Слушаем!

Такая вот история. Ну, с кем не бывает. Кстати, русский текст близок к английскому оригиналу. Думается мне, редакторы фирмы «Мелодия» понимали, что к чему. Вероятно, поэтому запись самоцветов попала на пластинку в ужасном качестве. Ну, а теперь композиция «Если будем мы вдвоем». Слова и музыка Вячеслава Добрынина. Поет и играет ансамбль «Самоцветы». Солисты Ирина Шачнева и Анатолий Могилевский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис». С вами «Анка-переводчица». Я всех приветствую. Слушаем песню «День Победы» на разных языках. Поют Мерген Санданов и Дугар Баджамапов на бурятском языке.

В эфире радио Рансис, с вами Анка Переводчица. Сейчас прозвучит исполнение на китайском языке. Слушаем хор Пекинской филармонии.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. На русском языке песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнит Эдита Пьеха.
1: День Победы, как он был от нас далек, как в костре.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Поздравляю всех с Днем Победы, о котором столько сказано на разных языках. Только сердцу слова не нужны, оно знает. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчик».

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать в этом гостеприимном зале всех наших гостей и участников. Мы находимся в культурно-спортивном реабилитационном комплексе, который всегда рад встретить и гостей, и участников. Поэтому мы все вас любим, ждем и надеюсь, что сегодня у нас будет очень хороший концерт. А сейчас я хочу для приветствия пригласить на эту сцену вице-президента ВОС Всероссийского общества слепых, председателя оргкомитета фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы» Лидию Павловну Абрамову.

Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня по поручению президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина и, конечно, от себя лично приветствовать участников заключительного четвертого этапа фестиваля народного творчества художественной самодеятельности инвалидов по зрению «Салют Победы». Вы знаете, что последние три года мы проводили салют, начиная от местных организаций, и сегодня у нас последний заключительный этап. Заключительный этап проходит у нас в двух регионах. Он прошел в Красноярске с большим успехом. Мы увидели очень много талантливых инвалидов по зрению, коллективов и исполнителей. Сегодня мы проводим заключительный этап у нас в Москве в культурно-спортивном комплексе. Вы знаете, 65 лет победы. Так много прошло после той памятного того 9 мая. Действительно, это праздник со слезами на глазах. Ни одна страна мира не заплатила такую огромную цену. Столько миллионов жизней Россия и СССР положили на алтарь победы. Это история нашей страны, и она неразрывно связана с историей Всероссийского общества слепых. И сегодня, в эти праздничные дни, в этот праздничный год, в преддверии празднования юбилея Всероссийского общества слепых, мы собрались в этом зале, чтобы еще раз вспомнить тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. И ваши сегодняшние выступления, ваши художественные номера – это как раз дань памяти тем, кто не вернулся из полей сражений. Я хочу пожелать всем вам успешных выступлений. И я уверена, что каждый коллектив покажет свои лучшие номера. И мы это видели на предварительных отборочных этапах. И мне остается сказать ту единственную фразу, которую мы говорим всегда. Четвертый заключительный фестиваль народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы» объявляется открытым.

0: открывает наш концерт представитель Челябинской региональной организации ВОС Вера Савельева. Иван Ряченко. В день окончания войны. Приготовиться Брянской региональной организации.
1: Еще стояла тьма немая, в тумане таяла роса. Девятый день Большого мая уже вступил в свои права. Армейский зумер пискнул слабо, и улетел солдатский сон. Связист из полкового штаба вскочил и бросил телефон. И все, не звали сигналистов, никто не подавал команд. Был грохот радости неистов. Плясать пустился лейтенант. Не рокотали стайки яков над запылавшую зарей. И кто-то пел, и кто-то плакал, и кто-то спал в земле сырой. Вдруг тишь нахлынула сквозная, и в полновластной тишине пел соловей, еще не зная, что он поет не на войне.
0: Награждение именными дипломами и памятными медалями проводит Ковалев Сергей Егорович, начальник управления социального развития аппарата управления Всероссийского общества слепых, и Касикова Татьяна Александровна, начальник отдела культуры управления социального развития аппарата управления ВОС. Поприветствуем.
2: Диплом награждается Савельева Вера, Челябинская региональная организация, победитель фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС. Салют Победы!
0: Брянская региональная организация ВОС. Народный хор русской песни. Руководитель Владимир Плеснецов. Музыка Дмитриева. Слова Голякова. «Партизанские версты». Русская народная песня «Ехали казаки». Приготовиться Удмуртской региональной организации.
3: Слава всем прошагавшим по дорогам войны, защитившим отчизну святую. Павшим в боях за своих матерей, за Брянщину нашу родную. Слава всем живущим сегодня в памяти нашей, в вечных огнях в обелисках. Помнить всегда мы вас будем, родные, и поклонимся всем

Дона у широкой реки возвращались до дому удальцы казаки, а у старой хотенки, где шумел краснотал, молодую девчонку казачок целовал.

Удмуртская региональная организация ВОС. Мужской вокальный квартет «Русь». Руководитель ансамбля Павел Цакмаров. Музыка Анатолия Пашкевича. Слова Михаила Лихцова. «Погиб под Корсунем солдат». Музыка Льва Сивухина. Слова Александра Люкина. «Покуда кровь моя бурлит».

0: Дорогие друзья, буквально несколько слов о той медали, которую мы вручаем нашим участникам сегодняшнего прекрасного концерта, победителям. Краткое описание. Значит, эта медаль у нас праздничная, юбилейная. Она выполнена на георгиевской ленте. На ее фасадной центральной части написано крупно «Фестиваль Салют Победы ВОС 1945-2010 годы». Салют изображен, лира и Спасская башня. На обратной стороне написано 65-я годовщина Великой Победы, 85-летие Всероссийского общества слепых. И изображены логотип Всероссийского общества слепых и медаль «Отечественная война». Вот такая красивая памятная медаль.
1: Оренбургская региональная организация ВОС. Песню Александры Пахмутовой на слова Михаила Львова «Поклонимся великим тем годам» исполняет Андрей Копцев –

замкнули мы вокруг врагов кольцо. Мы полыхнули гневом им в лицо. Солдат российский саван из снегов стелил, стелил для вражеских полков. Окончен тот

Костромская региональная организация ВОС. Музыка Оскара Сандлера, слова Бориса Туровского. «Девушка, помни меня» исполняет Елена Наливаева, аккомпанирует Татьяна Бабкова.

Татарская региональная организация ВОС. Наталья Борскова. Авторские вариации на тему татарской песни «Аниса». Приготовиться пермской организации и ансамблю Вадима Титова.

Наталья Борскова, Пермская региональная организация ВОЗ, мужской вокальный ансамбль «Виват», руководитель ансамбля Наталья Вековшинина, за роялем Наталья Ланшакова, музыка Василия Соловьева-Седова, слова Виктора Гусева «Как за камой».

Мужской вокальный ансамбль «Виват». Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС. Ансамбль духовых инструментов под руководством Вадима Титова. Джойс. Воспоминания. Приготовиться Владимирской и Курской региональным организациям.

Ансамбль духовых инструментов. Руководитель ансамбля Вадим Титов. Владимирская региональная организация ВОС. Вокальный дуэт Алексей Степанов и Александр Ефремов. Музыка и слава Сергея Трофимова. Алёшка. Приготовиться к Курской региональной организации.

Алексей Степанов и Александр Ефремов. Курская региональная организация ВОС. Музыка Ивана Халявченко. Слова Виталия Ложкина. «Тихая родина». Исполняет Татьяна Синиченко, аккомпанирует Иван Халявченко. Приготовиться к Краснодарской региональной организации.

Татьяна Синиченко, Иван Халявченко. Краснодарская региональная организация ВОС. Казачий ансамбль «Скрыня». Руководитель ансамбля Галина Логвинова. Казачья строевая песня «Бравый атаман».

0: Музыка Григория Пономаренко, слова Геннадия Георгиева. Выпьем чайку.
1: Люба!

Казачий ансамбль «Скрыня». Вологодская региональная организация ВОС. Андрей Сафонов. Частушки. Во, солдатушки, ребятушки, дорога широка. Аккомпанирует Виктор Королёв.

0: Бомбы не бросает на границе тишина. 45-го 9-го закончилась война. 45-го 9-го закончилась война.
1: Андрей Сафонов и Виктор Королев. Башкирская региональная организация ВОС. Валерий Грызлин. Музыка Василия Соловьева-Седова. Слова Алексея Фатьянова. «На солнечной поляночке». Аранжировка Дмитрия Шинакова. Класс компьютерной аранжировки КСРК ВОС. Исполнитель также является участником данного класса.

Валерий Грызлин. Орловская региональная организация ВОС. Алексей Дюжиков. Наигрыши на народные темы. Концертмейстер Анатолий Саньков. Приготовиться Тверской региональной организации.

Алексей Дюжиков и Анатолий Саньков. Тверская региональная организация ВОС. Денис Миланин. Музыка Григория Пономаренко. Слова Маргариты Агашиной. «Растет в Волгограде березка». Аккомпанирует Николай Артюшенко.

Денис Миланин и Николай Артюшенко. Мурманская региональная организация ВОС. Выступает дуэт Надежда Гриценко и Марина Единюк. Музыка Елены Ростовской. Слова Николая Васильева. «Вечер». Приготовится Пермская и Саратовская организация.

Надежда Гриценко и Марина Единюк. Пермская региональная организация ВОС. Геннадий Дружинин. Музыка Вано Мурадели. Слова Александра Соболева. Бухенвальский набат.

люди мира, на минутку встаньте. Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон, это раздается.

Геннадий Дружинин, Саратовская региональная организация ВОС, ансамбль народной песни «Зоренька», руководитель Светлана Сотникова. Музыкальная картинка «На горе, на гореньке».

Хазарская рать. Ни овраги, ни реки глубокие не смогли ей тогда помешать. Набегали и слева, и справа, уводили жестоко в полон. Здесь беду повстречала Юртава, нареченный ее был пленен. Прямо в ноги к хазарскому хану опустилась и стала молить. Вот его, моего Пуришана, я молю тебя, хан, отпустить. Удивилось хазарское племя, не бывало такого дотоль. Что ж, за храбрость хвалю и немедля отпущу Мордвина, но изволь выкуп мне за него предоставить, лисьих шкурок наполненный воз. И упала в слезах вся Юртава, ну а хан Пуришана увез. Но мордовская кровь не сдается, сердце, полное верной любви, все больнее и преданней бьется, и вперед призывает и

0: ни глухие седые морозы, ни пурга, ни метель и ни град не смогли остудить ее слезы, не свернула юртава назад. Согревала студеной порою не мордовская ли жгучая кровь, не позволила мерзнуть зимою пламеневшая в сердце любовь. Так юртава в лесах тех далеких на лесу и охотилась год. Вот ее по оврагам широким провожает к хазарам народ. Если скажут, что в сердце мордовки поселиться не смеет любовь, ты рассказ этот мой им напомни про мордовскую жгучую кровь.
1: Спасибо.
2: Юлия Поверинова. Коллектив бального танца КСРК ВОС. Руководитель Антон Пузыравин. Музыка Павла Айданицкого. Слова Феликса Лаубе. Довоенный вальс. Поет Дмитрий Кузнецов.

Коллектив бального танца «Косырка Авоз» и Дмитрий Кузнецов. Московская городская организация ВОЗ. Мария Богданович. Музыка Валерия Миляева. Слова Людмилы Ивановой. Пожелание счастья.

Мария Богданович, Свердловская региональная организация ВОС, Ольга Патри, Виктор Астафьев, отрывок из повести «Пастух и пастушка».

0: снился лейтенанту сон. Земля, залитая водой, без волн, без морщин и даже без ряби. Чистая-чистая вода, и над нею чистое небо. И небо, и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз и тянет вагоны, целый состав. И след, расходясь на стороны, растворяется вдали. Море без конца и края, и небо неизвестно где, сливающееся с морем. И нет конца свету, и нет ничего на свете, все утопло, покрылось толщей воды. Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и коробочки вагонов, пощелкивая, сыплются вместе с людьми, печами, нарами, солдатскими пожитками. Вода сомкнется, покроет гладью то место, где шел состав. И тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится. И будет вода, небо, солнце и ничего больше. Зыбкий мир, без земли, без леса, без травы. Хочется подняться и лететь, лететь к какому-нибудь берегу, к какой-нибудь жизни. Сон крутился на одном месте. Жутко было ожидание, вот произойдет что-то. Борис занес ногу, чтобы выпрыгнуть из бешено мчавшегося вагона, и замер над пустотой, повис в ней, почувствовал на себе пристальный взгляд. Поезд укатывался по воде, исчезал, растворялся. Лейтенант хотел погнаться за ним, но что-то мешало ему, удерживало, тревожило. Он вздрогнул вдруг, вскрикнул и сел, схватившись за спинку кровати. Рядом стояла Люся. «У вас горел свет», — поспешно заговорила она. «Я выстирала верхнее, белье бы еще постирать. Я думала, вы не спите». Он ничего не понимал, не вышел из сна. Когда ложился спать, света не было, хозяйки не было. Он разомкнул, наконец, сырые от сна ресницы и взглядом в упор спрашивал: «Я где?» «Я думала, вы...» — начала Люся и остановилась в замешательстве. Долго стояла она над ним, склонившись, смотрела на него, досмотрелась вот. Мешая русские и украинские слова, она зачастила: «Как хорошо, что снова те же военные пришли ночевать. Я уж привыкла к ним. На улице морозно. Хорошо, что бои кончились. Еще лучше, если вовсе война кончилась. Какой я сон видел. Страшный, да? Других снов сейчас не бывает». Люся поникла головой. «Я думала, вы больше не придете». «Почему же?» «Я думала, вдруг вас убьют. Такая стрельба была за рекой». «Да это разве стрельба?» — отозвался он, протер глаза тыльной стороной руки и внезапно увидел ее совсем близко. В разрезе халата начинался исток грудей. Живой ручеек стремительно катился вниз и делался потоком. Далеко где-то, оттененное округлостями, таинственно мерцало ясное женское тело. Оттуда ударяло жаром, а рядом было ее лицо с вытянутыми сметенными глазами. Борис явственно слышал: кисточки кукольно загнутых ресниц щекочут кожу на его щеке. «Прямо наваждение какое-то, эти ресницы! Они ж не касаются его, но он их слышит, мягонькие такие. Он слышит их, а вот себя слышать и ощущать перестает. Сердце взводного укатывается под гору, приглушая разрастающееся стучание в груди и все ускоряющийся бег. Женщина! Так вот что такое женщина! Что же она с ним такое сделала? Сорвала точно лист с дерева и понесла, понесла над землею. Нет в нем веса, нет под ним тверди, ничего нет и не было. Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь, до последней кровинки, до остатнего вздоха, и ничего уж с этим никто поделать не сможет. Далеко где-то, в глухом пространстве, он нашел ее руку, почувствовал под пальцами каждую невидимую даже глазом пушинку тела, почувствовал, будто не было или не стало кожи на его пальцах, и он голым нервом прикоснулся к ее руке. Дыхание в нем вовсе пресеклось, сердце зашло с яростным боем. Совсем уж бредовую темень горячий, испепеляющий огненный вал опрокинуло взводного. Дальше он ничего не помнил. Обжигающий просверк света ударил его по глазам, и он загнанно упал лицом в подушку. Не сразу он осознал себя, не вдруг воспринял яркий свет лампочки. Но женщину, прикрывшую рукой лицо, увидел отчетливо и в страхе сжался. Так вот оно как! И зачем это? Так думал лейтенант и с изумлением ощущал, как давно копившийся в теле всегдашний навязчивый груз свалился с него. Тело высветлялось и торжествовало, познав плотскую радость. И, глядя в стену, Борис поленился тем признанием, какое всем мужчинам кажется почему-то постыдным. У меня первый раз это. И, подождав немного, совсем уж тихо. Простите, если можете. Мальчик ты мой, кровушка твоя лилась, а меня не было рядом. Милый мой мальчик, бедный мой мальчик. Горячее, срывающееся дыхание ее неровными толчками отдавалось в нем. И неожиданно для себя он припал к ее уху и сказал слово, которое пришло само собой из его расслабленного, отдалившегося рассудка. Милая моя, предчувствуя утро и разлуку, прижавшись друг к другу, сидели они, соединенные этой душевной тягой, и ничего им больше не хотелось ни говорить, ни думать, а только сидеть так вот вдвоем, в полудремном забытии, ощущать друг друга живыми, откровенными телами, испытывать то, что в старину звалось блаженством. От него душа делалась мягкой, податливой, жалостной, плюшевой. Делалась душа.
1: Ольга Патри, Ульяновская региональная организация ВОС. Екатерина Засыпалова исполнит песню «Гитара» из репертуара Любови Успенской.

Екатерина Засыпалова. Вас приветствует хоровой коллектив Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. Руководитель Алексей Иванченко. Музыка Пономаренко, слова Агашиной «Живи, Кубань». Музыка Алексея Иванченко, слова Владимира Иванченко «Наш край».

хоровой коллектив Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. А на сцену приглашается Свердловская региональная организация ВОС, народный коллектив, вокальная группа «Маэстро», руководитель ансамбля Виктор Ураков, музыка Марка Фраткина, слава Сергея Острового «У деревни Крюково», музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова, это «Песня о войне».

Вокальная группа «Маэстро». Руководитель Виктор Ураков. Волгоградская региональная организация ВОС. Вокальный ансамбль «Волгоград». Руководитель ансамбля Юрий Погодин. Музыка «Ранды». Слова Редкозубова. «Птицы белые». Военные попурри «Однополчане».

равнодушие и боль спрячьте, люди. Айсберг ледяной растопите в сердце. Белых птиц своих отпустите в небо. Мир и счастье на земле будут вечны.

0: Вокальный ансамбль «Волгоград».
1: Дорогие друзья, мы сегодня в этот замечательный день ставим знаменательную точку в нашем большом, очень серьезном фестивале. Фестивале, который шел 3 года, в 4 этапа, и в котором участвовало более 19 тысяч членов инвалидов по зрению и членов их семей. Это большая-большая победа Всероссийского общества слепых и главная оргкомитета этого фестиваля. И здесь, в зале, с нами на сцене, присутствует человек, который стал генератором и вдохновителем, и, самое главное, главным мотором проведения такого знаменательного, грандиозного события. Я имею в виду председателя оргкомитета, вице-президента ВОС Лидию Павловну Абрамову. Лидия Павловна, мы просим вас подойти к нам. Лидия Павловна, помогите. Вы знаете, дорогие друзья, если бы не оргкомитет и не этот человек, который всей своей энергией сделал много для того, чтобы фестиваль состоялся, и мы с удовольствием от всего коллектива культурно-спортивно-реабилитационного комплекса ВОС, который, собственно, является главным исполнителем воли оргкомитета, поздравляем Лидию Павловну с этой большой победой, желаем ей много-много здоровья, счастья и успехов. И пусть, Лидия Павловна, вот этот портрет маршала Жукова всегда напоминает вам о том, что мы одержали эту победу вместе с вами. И под вашим руководством.
2: Спасибо большое, дорогие друзья. Никакой бы оргкомитет не смог ничего сделать, если бы не вы. Если бы, начиная с местных организаций до сегодняшнего дня, вы не выходили на сцену, не выступали перед нами, то праздник бы наш не состоялся. 65 лет прошло, но практически нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. И вот, вручив мне вот этот портрет маршала Жукова, я вспомнила о войне, я родилась после войны. Но война забрала у меня отца, он прожил всего 6 лет. Пришел с фронта в 46-м из госпиталя в Ташкенте. И воспоминания моего детства, это папу прооперировали, выживет, выжил. И так все 6 лет. Поэтому сегодня война еще в нашей памяти. И наша задача передать память о павших нашим детям, внукам. И чтобы на многие десятилетия в памяти российских граждан сохранились те тяжелые годы войны и та великая победа, в которой выстоял наш русский народ. А русский – это все национальности нашей большой любимой Родины.
1: Спасибо, Лидия Павловна. Да. И, дорогие друзья, я хочу сейчас сказать о тех людях, которые сегодня не присутствуют в большинстве своем в зале. Их незаметно здесь, но без них, как сказала и Лидия Павловна сейчас, не было бы этого фестиваля. И от имени коллектива культурно-спортивно-реабилитационного комплекса, каждая региональная организация, которая была сегодня представлена в нашем концерте, я прошу сейчас, будем называть фамилии представителей, вернее, региональной организации, подняться сюда на сцену и получить от коллектива КСРК на память тарелку. Покажите, пожалуйста, ее, Дания Завитовна. Это Орден Победы. И пусть в каждой региональной организации, которая была сегодня на концерте, будет такая памятная тарелка о нашем сегодняшнем вечере. Пожалуйста, мы приглашаем...
3: Челябинскую региональную организацию.
1: Челябинская региональная, пожалуйста, организация.
3: Подтягиваем.
1: И каждая региональная организация получает... для всех участников сегодняшнего концерта сувениры от культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Пожалуйста, все сразу вручите. Сувениры для участников, исполнителей и тарелка для региональной организации. Оренбург получает то же самое. Пожалуйста. Тарелку для региональной организации.
3: Кострома и поднимается.
1: Кострома то же самое. Все сувениры для всех участников. Кострома.
3: Татарская региональная.
1: Татарская региональная организация. Маму Наташу. Представители региональных организаций, по одному человеку просим пройти и получить подарки.
3: Пермская региональная.
1: Пермская региональная организация. Пермская региональная организация.
3: Владимирская.
1: Владимирская региональная организация. Курская региональная организация.
3: Краснодарская региональная.
1: Тарелочку для председателя правления, для правления и сувениры участникам.
3: Девочки, девочки, у нас уже на сцене представители. Где подарки? Так, давайте повернемся к зрителям.
1: Нет, ничего не кончилось.
3: Зрителям повернемся, чтобы видели наших красавиц, наших участников. Правильно,
1: Курская.
3: Аплодисменты.

0: Прекрасная скриня!
1: Прекрасная скриня и прекрасный солнечный Краснодар!
0: Владимир. Вологодская поднимается на сцену.
1: Вологда. Замечательный плясун-частушечник со своим аккомпаниатором. Кстати, плясун-частушечник стал лауреатом премии «Филантроп». И татарская исполнитель...
0: Башкирия.
1: Башкирия.
0: Орловская.
1: Здесь один представитель, Валерий Грызлин. Помогите ему подняться, пожалуйста, на сцену. Орел!
0: Пожалуйста, башкирская. Валерий Грызлин, прекрасный голос. Он участвует во всех наших фестивалях. Молодец.
1: Подпольная кличка Каруза.
0: Спасибо тебе, Валера, большое. Так, следующий у нас. Тверская региональная
1: организация. Где Денис Миланин?
0: Мурманская региональная организация. В зале присутствует председатель Мурманской региональной...
1: Да, Виктор Васильевич выходит на сцену, председатель Мурманской региональной организации.
0: Вот, Виктор Васильевич, может, скажете несколько слов впечатления?
2: Неожиданно меня так задали. Впечатление, конечно, очень... Я восхищен, честно говоря. И самой сценарий, и дело в том, что голоса у всех сильные и хорошие.
1: Спасибо.
2: Все победители здесь.
1: Спасибо.
0: Лучшие из лучших Всероссийского общества слепых сегодня были на этой сцене. Так, Тверская у нас на сцене. Саратовская региональная.
1: Саратовская региональная. Замечательный женский коллектив. Герои, можно сказать. У них трудный этот год был, но они выстояли, выжили и приехали.
0: Мордовская региональная.
1: Мордовская региональная организация.
0: Москва.
1: Московская региональная организация.
0: Свердловская.
1: Богданович от Московской региональной.
0: Ульяновская. Карачаево-Черкесия.
1: Свердловск, Ульяновск, Карачаево-Черкесия.
0: Волгоград. Неподражаемый,
1: неподражаемый Волгоград.
0: Волгоград. Пожалуйста, все на сцену. Так,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Карачаево-Черкесия, пожалуйста.
0: Сергей Матвеевич Дубовик.
1: Председатель правления, представитель президента по Закавказскому округу.
3: Спасибо,
1: Сергей Матвеевич Дубовик.
3: Я очень рад, что мы встречаемся на таких мероприятиях. Лидия Павловна, вам низкий поклон. Спасибо за такие мероприятия. Вам всем здоровья, счастья, удачи. И чтоб не было войны. Будем встречаться, будем жить.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое, Сергей Матвеевич. Так, Волгоград у нас сейчас получит свои чудесные подарки. Ну, наверное, всем мы подарили, Антон Николаевич. Скажите да. нам заключительное слово.
1: Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, не я скажу, а Лидия Павловна, она у нас начинала, она... Да?
0: Да.
1: Ну, вы разрешаете мне, да, Лидия Павловна? По поручению вице-президента ВОС, по поручению президента ВОС, по поручению генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС Владимира Петровича Баженова, разрешите четвертый заключительный этап фестиваля «Салют Победы» 2000.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, они верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песню о счастливой любви в 1966 году записала Нина Пантелеева. Поэт Леонид Дербенев написал к песне русский текст. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нонсенс.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Гений русского сыска. Безумная месть. Гостиница, в которой случилось это происшествие, была на особом положении. Эта громадная гостиница с массой номеров предназначалась для приезжих, но не для тех, что прибывают по железной дороге из провинции, а для приезжающих и приходящих со всех концов столицы парочек, ищущих тихого приюта.

0: я белошвейкой и шила гладью. Потом пошла в театр и стала балериной.
1: В громадном доме на пересечении двух самых оживленных улиц с двумя замаскированными подъездами, с прекрасным рестораном, со всеми удобствами, эта гостиница пользовалась среди жуиров и боязливых любовников славой скромного и безопасного убежища.
0: Служила я в театре, была звездою, неплохо заработать на жизнь играю. Парам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам.
1: Но в ночь с 6 на 7 августа здесь было совершено страшное кровавое преступление.
2: Так это... Постучался в третий номер, будя постояльца.
1: Будя постояльца?
2: Вот оно как. И ничего, не гугукает. Я это, дверку-то, дерболызнул что-то.
1: Не услышав ответа, толкнул дверь.
2: Она-то и того самого. А вовнутрях-то, вовнутрях, ёксель-моксель твою налево. Я... И бечь от Элева.
1: Дверь оказалась не запертой. Войдя в помещение, заглянул Вальков и... и бечь от Элева. В паническом ужасе побежал назад, оглашая коридор криками. Спустя час я вместе со своим помощником уже производил осмотр злополучного номера.
3: Третий номер считался дорогим. Он стоил 5 рублей и состоял из большой, хорошо меблированной комнаты, разделенной драпировками как бы на 3 отдельные комнаты. При входе в номер тяжелые драпировки образовывали прихожую, где висела вешалка, и стоял столик с графином и стаканом. На вешалке оказалось дорогое драповое пальто, под ним кожаные галоши с буквами «К» и «К». В углу зонтик с ручкой из слоновой кости.
1: Значит, не ограбление.
3: За драпировкой прямо из передней было что-то вроде гостиной. Ковер во всю стену, мягкая мебель, трюмо и стенное зеркало. Высокий шкаф, маленькие столики и большой передвижной стол, покрытый белой скатертью поверх плюшевой. На этом столе оказалась бутылка недопитого красного вина, 2 стакана, десертные тарелки, 2 ножа для фруктов, да еще лежала кожица от груши «Дюшес».
1: Значит, было их 2.
3: На одном из кресел валялась плюшевая мужская шляпа и перчатки, на другом — серый драповый пиджак. За другой драпировкой располагались кровать, ночной столик и умывальник. На столике лежали очки в золотой оправе, золотые часы с массивной цепью и портмоне.
1: Точно не ограбление.
3: Убитый на кровати, без сапог, в черных шелковых носках, весь расстегнутый и полуобнаженный, на подушках и простынях, заскорузлых от пролитой крови. Руки раскинуты, короткие волосатые пальцы сжаты в кулаки, голова закинута. На шее широкая и глубокая рана. Лица разглядеть нельзя. Исполосовано ножом и покрыто запекшейся кровью. Сидеющие волосы на коротко остриженной голове и изрядная лысина свидетельствовали о том, что это был пожилой человек.
1: Не могу не согласиться. Но кто он? Как его зовут? Каково его звание, положение?
3: При убитом не оказалось ни визитных карточек, ни записной книжки, ни письма, по которым можно было бы определить его личность. Только метка на тонком белье и платке с буквой «К». Да буквы на галошах.
1: Слабая надежда определить личность убитого. А еще через полчаса приехали товарищи прокурора, следователь и врач. Что скажете, доктор?
4: На жертву напали во время сна. И сильным ударом ножа по горлу погрузили ее в вечный сон. После чего, вероятно, в злобе, стали обезображивать лицо убитого, нанося резанные и колотые раны.
1: Похоже, убитому была устроена ловушка.
5: Лакей я. Днем дежурил Егор Васильев. Часов в пять или в половине шестого пришла барышня под вуалькой.
1: Почему вы знаете, что барышня? Что значит барышня?
5: Ну, то есть девица того, сами понимаете. Мы их завсегда сразу отличим от какой-нибудь барыни приличной.
1: Пришла,
5: это значит, и говорит.
6: Мне приготовьте номер, только хороший. Я в 9 часов с господином буду.
5: Показал я ей номера, выбрала она этот самый, заплатила и говорит.
6: Я тут и вино оставлю.
5: Оставила она эту самую бутылку и ушла. После пришли еще господин с дамой, сняли второй номер рядом. Потом разные приходили, уходили. Я сменился, сказал про номер Алексею и ушел. Больше ничего не видел и не знаю.
2: Через полчаса, как я сменил Егора, пришли господин. Этот самый в очках с зонтиком. Почтенный такой. И барышня. Я их привел.
1: Лицо видели?
2: Нет. Вуали. Высокая, тонкая. И волоса будто рыжие.
1: Провели. А потом?
2: Потом барышня приказала дать стаканы миндального пирожного и открыть бутылку. А господин 2 дюшеса заказал. Я это сделал.
1: А барышня все была вуаль?
2: Нет. Она эту пору за драпировкой была. А может, в кровати. Не могу знать потому.
1: Ну-ну. Сделали.
2: И ушел. Часов этак в 11 барышня вышла и говорит.
6: Барин, разбуди в 9 часов утра. Он заснул.
2: И ушла. Я вошел в номер, заглянул. Вижу, лежит. Мне что? Дело обычное.
1: Значит, вы входили в номер после этой барышни?
2: Входил.
1: Что же? Он был убит?
2: Не могу сказать. В комнате было темно. Вижу, лежит. Мне такое и в голову не пришло. Поглядел, окликнул, молчит. Запер дверь и оставил. А утром пошел, и вот. Такое несчастье.
1: Барышню бы эту узнали?
2: Надо думать, потому что фигура и такая заметная, и волос рыжий.
1: Это она. Надо ее искать. В то время, как мы снимали допросы в лучшем номере гостиницы, мой агент со свойственным ему терпением и внимательностью чуть не в третий раз производил осмотр третьего и соседнего с ним второго номеров.
3: Вот, поглядите на зеркальный шкаф.
1: В чем дело?
3: Дело в том, что он сдвинут. Вы видите?
1: За шкафом находится дверь из соседнего второго номера.
3: Точно. Убийцы — это господин и дама, снявшие второй номер. Они были здесь, а когда уходили, испачкали дверь кровью. Извольте посмотреть. И пол закапан стеарином. На левой половине двери кровавые отпечатки пальцев. На полу следы стеарина.
1: Мы перешли во второй номер. Там на столе у дивана стояли 2 стакана, бутылка белого вина, полбутылки коньяка и обгоревшая свечка в подсвечнике.
3: В алькове за подушками полотенце, которым, видимо, вытирали вымытые руки и затирали кровавые пятна. А таз в умывальнике был полон мыльной воды, окрашенной кровью.
1: Это убийство без цели грабежа. Вероятно, какая-нибудь месть. Весь план тонко обдуман.
3: Жертву завлекала девушка. Может быть, она подкуплена, может, она соучастница. Она завела его и опоила.
1: Надо исследовать вино. Ведь она его принесла с собой. Опоила и подала знак в соседний номер. Там уже ждали, отодвинув шкаф и отворив дверь. Чем только они ее открыли. Отмычка, ключ.
3: Эту дверь-то? Ведь она без замка. Ее просто захлопнули и вынули ручку. Ставьте перочинный нож, толстый карандаш и еще лучше стамеску. И дверь открыта.
1: Так-так. Они вошли и прикончили спящего.
3: Убивал он. Смотрите, как оплыла свечка. А там и подушка, и просто не закапана стеарином. Мы найдем у нее на платье такие же следы.
1: Если найдем ее.
3: В этом вся и задача. Затем они вернулись в номер, закрыли дверь, задвинули шкаф. Обратите внимание на пол около шкафа. На нем видны следы от ножек. Его отодвинули от этого места. Глубокие черты на паркете. Вот, под ковром. После этого они тщательно вымылись, оглядели платье и уехали.
1: Похоже на истину.
3: Надо теперь расспросить снова прислугу.
1: Снова позвали дневного и ночного коридорных. Егор Васильев повторил показания.
5: Пришла девица, заказала третий номер, а потом следом за ней пришли господин с дамой и заняли второй номер. Но я подал им сперва весь обед, только мало кушали, мало. А потом бутылку белого вина и полбутылки коньяка.
1: Вы, значит, могли их рассмотреть?
5: Ни к чему. У нас народ, что на ярмарке, не глядишь. А опять же, барыня, лицо скрывали. Как я войду, они в окошко глядят и ко мне спиной.
1: А барин?
5: Тот такой высокий, красивый, светлая борода и одет так шикарно. В синий пиджак и с цепочкой.
1: Узнали бы вы его на улице?
5: Может, и узнал бы.
1: Алексей Полозов, тот, что служил ночью, сменил Егора. Гости из второго номера при вас ушли?
2: Точно так.
1: Когда?
2: Да уж под утро. Надо полагать, так часу в шестом.
1: Торопились?
2: Не так, чтобы.
1: Вы осмотрели после них номер?
2: Ни к чему. Взять у нас нечего, и господа не такие. А номера убираем утром. Все к ряду.
1: В громадном Петербурге трудно найти человека только по наружным приметам, особенно если он принадлежит к интеллигентному сословию, где все более или менее похожи друг на друга. Я распорядился через полицию, чтобы дворники проследили, не пропал ли кто из жильцов с ночи 6 августа. Затем через ту же полицию приказал, чтобы ко мне явился извозчик, который возил утром между 5 и 6 часами 7 августа двух седоков, барыню с барином, от гостиницы или с одной из двух улиц, на углу которых она стоит. И, наконец, командировал лакея Егора Васильева в рождественскую часть, где обычно производился врачебно-полицейский осмотр всех зарегистрированных служительниц любви. Распоряжения эти очень быстро дали результаты.
7: Ну, взял таких седоков, за 3 дома от гостиницы. Господин с большой светлой бородой нанял на Варшавский вокзал. Я повез по Изваловскому проспекту. А на углу первой роты господин высадил даму, а сам поехал на Варшавский вокзал. Где и сошел.
3: А ты бы его узнал?
7: В лицо. Беспременно.
1: Найти извозчика, который около 6 часов утра 7 августа посадил даму.
3: Но такого не нашлось. Очевидно, дама дошла до своего дома пешком или взяла извозчика, запутав след. Да, след потерялся.
1: Не сегодня-завтра он отыщется. На другой же день вечером из второго участка литейной части мне сообщили, что старший дворник одного дома оповестил их об исчезновении хозяина.
3: Ага, Кузьмы Федоровича Кузнецова, ушедшего вечером 6 августа. Кайка!
1: Расспросите дворника и покажите ему пальто, шляпу и зонтик.
8: То вещи моего барина.
3: Ну, брат, твоего барина, значит, уже нет живых. Да? Утюкали? Родные-то есть у него?
8: Брат есть, полковник. Сестрица, вдова генерала. А у самого дочка, подросточек.
3: А что же он, вдовец?
8: О, 10-й год уже вдовец. Дочь Лиза, 14 лет, при которой гувернантка, 923 лет, очень легкомысленной наружности.
9: Любил он пожить и пожуировать, понимаете, нет? Он жил с гувернанткой, а раньше жил с ее предшественницами.
8: Не брезговал и горничными.
9: Что это вы слова какие обидные употребляете? Не брезговал? Да иная горничная любой барыне...
8: Да цыц ты, ну тихо! Ай! Часто не ночевал дома, но на другой день к завтраку он всегда бывал дома.
3: Кузьма Федорович Кузнецов был богатым домовладельцем. Раньше служил в полку, вышел в ранних чинах в отставку и жил доходами. Иногда играл на бирже.
1: Какого он характера?
3: Характером веселый, мягкий. А красивая женщина могла с ним сделать все, что хочет.
1: Не было ли у него врагов?
3: Да не должно бы быть.
1: Да.
3: Да. Словно шли-шли и вдруг уперлись в стену. Ни из чьих показаний нельзя ухватить конца нити. Да.
1: Только смутно чувствую, что в этом преступлении должна быть романтическая подкладка. Но убитый унес свою тайну в могилу, а убийцы бесследно скрылись.
10: Коридорный Васильев продежурил на осмотрах про... Ну, сами понимаете, кого. Но не увидал той женщины, с которой приходил убитый.
7: Извозчик, которому было поручено, если он увидит своего бывшего седока, указать на него полиции, не объявлялся.
1: Я начинал терять терпение.
3: Агент лишился сна и аппетита, ломая голову над всевозможными планами. Время идет, а преступники не были обнаружены.
1: Казалось, надо было отказываться от дела, но тут на помощь пришел... случай. Однажды около полуночи мой агент шел по Невскому мимо Казанского собора. Впереди него шли две девушки и разговаривали.
9: Я бы на ее месте тоже ничего не сказала, затаскают.
1: Другой, быть может, и не обратил бы внимания на эти слова, но моего агента словно что-то толкнуло, и он замедлил шаги.
11: А так еще хуже подумать, что она убила.
9: Сонька-то убила, ой, не могу.
3: Позвольте, позвольте, барышни, вас под ручки принять. Про какую-то Соньку вы, милочки, да-да-да, говорите. И почему могут подумать, что она убила?
9: Оставьте нас, что вам нужно? Мы так себе разговариваем,
11: мы ничего не знаем.
3: Чего боитесь? Вы говорили про Соньку. Скажите, где она живет, как ее фамилия, идите с Богом.
9: Я не знаю ее фамилии.
3: А не скажите, я вас арестую, да. Потому что я агент сыскной полиции.
9: Она работает у мадам Жанно, шьет.
11: Все зовут ее Сонька Гусар.
3: А живет она?
9: Мы не знаем.
3: Где ее можно найти?
9: Не знаем.
3: Ой, как не хочется таких миленьких барышень-то арестовывать. Ой.
9: Впрочем,
11: она бывает у Филиппова.
3: И вы мне ее укажете, а я вас угощу шоколадом. А извозчик!
1: Счастье нам улыбнулось. Едва вошли они в кофейную, как одна из девушек толкнула агента и сказала:
11: «Вон она!
9: С телеграфистом!»
3: «Сядем и будем пить шоколад».
1: Девушки поздоровались с той, которую звали Сонькой Гусаром. Она оказалась стройной, красивой девушкой с большими синими глазами. Когда она смеялась, обнажался ряд мелких белых зубов, и она казалась еще милее.
3: «Завтра варите открывают! Да-да-да, будете?»
11: «Нет».
12: «Да, а я непременно».
3: «А кто у вас кавалером?»
1: Телеграфист гневно посмотрел на нее, а она звонко рассмеялась.
12: «А кто захочет? Хотите вы?»
3: «О, с удовольствием. А вы где живете?»
12: «Ямская, дом 15, квартира 5. Спросите Соньку Гусара».
3: «Значит, по рукам?»
12: «По рукам».
3: «Сплавьте его, вот этого телеграфиста».
12: «А вы этих своих фиф?»
3: «Ага».
11: «Ну, скорее на извозчика и драпать».
3: «Прямо! По Невскому!»
11: «Куда же вы?»
3: «Там сообразим, пошел!»
11: «Ах, как обнимаете-то крепко! Куда же мы поедем?»
3: «На морскую, милочка. Я агент сыскной полиции». Тихо, вы не пугайтесь. Не-не-не-не-не-не. Если вы ни при чем, мы вас отпустим. Только нам надо расспросить вас тихо об одном убийстве в гостинице.
11: Я не убивала.
3: Тихо. Услышьте.
11: Я расскажу, не поверите.
3: Налево, по морской.
11: А вы меня отпустите?
3: А вы скажите нам, откуда достали вы этого старичка? И где вино купили? Все, одним словом, все.
11: Я не убивала. Я расскажу, не поверите, пропала я.
3: Да верю вам, роль ваша чисто служебная, да само дело требует вашего задержания.
1: Когда они приехали, я поднялся в свой кабинет и позвал агента с девушкой, предоставив ему право взять у нее показания. Он усадил ее на стул, ласково дотронулся до нее и сказал:
3: «Не пугайтесь. Расскажите все. Все, что знаете, и шабаш».
11: «Расскажу. И вы меня отпустите?»
3: «Ну, до завтра уж ни в коем случае. А там, как начальство решит».
11: «Я ни при чем тут. Я даже не знала, что его убить хотят. Я думала, это так, для развода».
3: «Вот-вот-вот. Вас, значит, приглашали.
1: Угу.
3: Кто, как, когда? Все по порядку. Ну?»
11: «Ну, пишите. Я все расскажу. Я не помню, когда это было. А, вероятно, недели за две до самого убийства. Я сидела у Филиппова, кофе пила одна. Вошел господин, занял столик и все на меня смотрит. Я ему улыбнулась, и он тут же пересел к моему столику».
3: «Какой он по виду был?»
11: «Высокий такой, красивый, с большой светлой бородой. Шляпа была мягкая, хорошая, и пальто хорошее».
3: «Ну, и подсел?»
11: «Подсел, угостил меня, шутить стал. Потом спросил мой адрес, велел мне домой идти, а позже сам приехал. Вино привез, икру».
3: «Назвал себя?»
11: «Да разве нам назовут? Мы не спрашиваем даже. Уехал и пропал. Потом опять приехал. Повез меня на Крестовский, оттуда к Палкину. Сидит со мной в кабинете».
5: «Хочешь, Катя, 50 рублей заработать?»
11: Я засмеялась и говорю ему: «Очень даже. А как?»
5: «Пустое дело. Здесь есть очень богатый старичок. Иди его замарьешь и в номер приведи. Там напои его и оставь. Вот и все».
11: «Зачем это?»
5: «Он старый пес, все святошей прикидывается. Так мы его изблечить хотим. Ты мне скажешь, когда и куда приведешь? Мы с товарищами рядом номер возьмем и будем в щелку глядеть. Ну, как он заснет пьяный, то ты уйдешь. А мы к нему придем в номер и дождемся, как он проснется. То-то удивится».
11: «Это пари?»
5: «Пари?
11: А как же я его замарьяжу?»
5: «Это пустое. Мы ему письмо напишем и свидание назначим. Он придет. Ты с ним, как будто ты не такая. Понимаешь? Потом в гостиницу, а там заранее номер возьмешь. Идет?»
11: «Меня

0: утром.
1: Ну, дело сделано. Теперь все за тобой.
0: И смеется. Я тогда, помню, поглядела на него, вижу, смеется, а сам совсем бледный, и глаза горят, и смех нехороший. Стало мне как-то неловко. Я уже отказаться хотела, а он словно почуял.
1: Вот тебе 50 рублей, как есть на осенний сезон.
0: Я и сдалась. Ну, говорю, как же все? Где и что? Куда идти, что делать? Он сел, достал бутылку вина, хорошее вино. Я открыла бутылку, налили мы стаканы, и он мне все рассказал.
1: Зовут того старика Кузьмой Федоровичем. Написал я ему письмо, в котором ты объясняешься ему в любви и просишь на свидание в Александровский сад 8 часов. Ну и должна там быть, и затем врать ему с 3 короба, и замарьяжить. Ты говоришь, что хотела бы гувернанткой быть, что такое место ищешь.
0: А как же я ему скажу, где я его видела?
1: Скажи прямо, что в его доме живешь, вот и все.
0: А как я его узнаю?
1: Сядь у фонтана и вот эту книгу на коленях держи.
0: Дал мне книгу в такой красной бумажке.
1: Подойдет к тебе такой господин, среднего роста, плотный, с седой бородой, в золотых очках, в плюшевой шляпе.
0: Я согласилась и сказала, что буду. Тут он дал мне 10 рублей и завернутую бутылку и сказал...
1: 5 часов подойди к гостинице, заранее номер возьми, там и бутылку оставь.
0: Хорошо.
1: Потом приди в сад и скажи мне, какой номер. Я тогда тебе и 50 рублей отдам.
0: Я опять согласилась. Он собрался уходить и прибавил.
1: Придешь с ним, говори громко, мы рядом будем. Когда он заснет, и ты уходить будешь, хлопни в ладоши 2 раза. Да еще, вина этого сама не пей. Заснешь.
0: Оно... «С каплями?»
1: «Точно».
0: Он кивнул, засмеялся и ушел. «Ой, устала я. Хоть бы чайку выпить или пиво».
2: «Сторож, чай, пожалуйста, подайте. Как же вы дальше сделали?»
0: «Дальше-то? Ну, как по-писанному».
3: Сторож принес стакан чаю. Она жадно отхлебнула 2 глотка и продолжала.
0: «Взяла я номер. 5 рублей заплатила и бутылку оставила». Пошла в сад, а по дороге он навстречу.
1: Взяла?
0: Взяла.
1: Какой?
0: 3-й. Он мне тотчас подал конверт и сказал.
1: Действуй.
0: И пошел прочь. Я зашла в сад, села у фонтана, положила книжку на колени и стала ждать. В конверт заглянула, там 2 беленькие, по 25 рублей. Хороший господин. Сижу, и вдруг идет господин с седой бородой, в золотых очках, зонтик в руках. Идет и все высматривает. Ну, думаю, мой. И книгу на виду держу.
2: Книга-то у вас дома?
0: Дома. Красная такая. Увидал он и прямо ко мне.
4: Позвольте присесть.
0: Сел и все на меня косится. Я засмеялась, тут он осмелел и показал мне письмо.
4: Это ваше?
0: Ну, я прикинула, что стыжусь, и все пошло. Он старичок-то мягкий такой, покладистый. Я его живо обвертела и повела. Он мне уже место обещал.
4: Я вдовец. Понимаете? У меня дочь. Ей гувернантка нужна. Я вас возьму.
0: Привела я его. Он дюше спросил. Налила я вина. Сама отхлебнула, да потом выплюнула, а он стакан выпил. Пошел на постель, стал раздеваться, да как плюхнется, и заснул. Я подождала, он спит. Ну, я хлопнула в ладоши, взяла книжку и ушла, а его приказала не будить.
2: А огни кто погасил?
0: Он. Вот и все. Больше ничего не знаю. Потом, как прочла в газетах, меня так и затрясла лихорадка. Машка укорять стала. Господи, да разве я знала?
2: Ну, отчего же вы сами не пришли и не рассказали все это?
0: Боялась. Еще думала, затаскают, покои лежат. Иногда думала, пойду. А потом страх возьмет.
2: А его узнаете?
0: Только покажите мне черта этого. За 100 верст узнаю. Лицо ему раскровеню, глаза выцарапаю. Только покажите его.
2: В том-то и дело, что найти его надо. Ну да, я найду. Вы его больше не видели?
0: Нет, как провалил.

0: Ну, а кто он, по-вашему, с виду? Купец, чиновник, художник?
1: Я думала, что чиновник. Показался он мне таким.
0: Ну, на сегодня хватит. Уже 4 часа утра.
1: А я?
0: Вас я до завтра здесь оставляю.
2: В правдивости ее показаний я не усомнился ни на одно мгновение. Она была бы совершенно невиновной, если бы не вино. В нем оказалась большая доза опиума, о чем все-таки она знала. Жаль девушку, а ничего не поделаешь. Если бы того найти...
3: Идите с обыском на квартиру Соньки. Опросите там ее подругу Машу. А потом с ней по всему городу искать настоящего убийцу. Хоть год искать, а найти.
1: Соньку гусара припроводили к следователю и заключили

0: Агент энергично взялся за дело. Он пришел на квартиру у Соньки Гусара, сделал самый тщательный обыск, но ничего обличающего не отыскал. После этого он дождался Машу.
1: А я вас добрый час ожидаю. С работы?
2: С работы. А на что я вам? Кто вы?
1: Агент сыскной полиции. Я от вашей подруги, Софьи.
2: Ее арестовали. Вот. Я ей говорила.
1: Вам жалко ее?
2: Еще бы.
1: Тогда помогите ей выпутаться из беды.
2: Как?
1: Помогите мне найти настоящего виновника. Вы его видели у нее. В лицо узнать сможете?
2: О, я его узнаю сразу.
1: Ну вот. Станем мы с вами дежурить подле всех министерств. Станем искать на улицах, в клубах, в театрах, везде. А когда мы его возьмем, Софья будет сразу свободна.
2: Ах, она ни в чем не виновата.
1: Я тоже так думаю, только об этом никому.
2: Понятно.
1: Вы можете на время оставить магазин? Мы вам заплатим.
2: Хоть поругаюсь, оброшу. Мне Соня всего дороже.
1: Значит, с завтрашнего дня и начнем.
0: Утром они дежурили у Министерства путей сообщения. В 5 часов были у Министерства государственных имуществ. Они снова и снова повторяли свои дежурства у всех министерств, управлений, контор и банкирских домов. Днем заходили в маленькие рестораны, в кофейни, вечером были в театре или в клубе и каждый раз возвращались обратно ни с чем.
2: Нет его. Мирно уехал.
1: В Петербурге не так-то легко найти человека, но он в конце концов будет найден. В этом не сомневайтесь. Найдем.
0: Когда они проходили мимо ресторана Доминика, Маша порывисто сжала руку.
2: Он!
1: Где?
2: Вон тот, что идет с портфелем. Ай, нет, это не он. Есть какое-то сходство, глаза, нос. Но у того была борода, такая заметная.
1: Как же ты меня напугала, борода. Ну, теперь можешь меня оставить и идти домой.
2: Но...
1: Не бойся, я знаю, что говорю. Иди.
3: Господин дошел до Морской, свернул на нее и, пройдя по Гороховой, скрылся в подъезде страхового общества.
0: Агент перешел через улицу и обратился к стоящему у дверей швейцару.
1: Скажите, пожалуйста...
0: Спросил он, доставая 20 копеек.
1: А ведь этот господин с усами и баками у вас служит?
0: Швейцар взял монету.
4: Господин Синев у нас, инспектором.
1: Благодарю вас. А большое жалование?
4: Для двоих хватит. 1004 наберется.
1: Как для двоих?
4: Потому как они недавно женились.
1: Благодарю вас.
0: Агент отошел от подъезда, направившись в портерную. Там он сел у окошка, спросил пива и стал внимательно следить за всеми выходившими из дверей.
3: В 5:30 Синев вышел из подъезда и пошел по Гороховой.
1: Агент следовал за ним.
3: Синев взял извозчика.
1: Агент тотчас взял другого и поехал за Синевым следом. Они приехали на Серпуховскую улицу.
3: И Синев вошел в подъезд красивого каменного дома.
1: Теперь не уйдешь.
0: В тот же вечер мой агент, не гримированный, но в старом изношенном костюме, сидел в портерной дома, в котором жил Синев.
5: Не знаешь ли, где господа лакеи ищут? Потому как я по этой должности без малого всю жизнь, а теперь без места.
6: Нет, милый человек, таких у нас нет.
5: Ой, такой огромнейший дом с парадом, а господ нет.
6: Пупцы тут у нас живут, контора еще. А из настоящих господ один Синев Яков Степанович. О, так им лакея не нужно.
5: Есть?
6: Не есть, а не для чего. Сами молодые, год как повенчаны, знакомых никого, и совсем у них одна прислуга справляется. Такая шельма, Анюткой звать. У нас завсегда с одним фельдфебелем прохлаждается, когда господ ежели...
5: Поди, никогда вечеру не сидят. О, хе-хей, господское житье я знаю.
6: Тут не так. Промеж ними будто есть что-то. Анютка сказывала, что иногда ужасно даже. То, говорит, целуются... то плачет. Одного она хотела за окно выброситься, а в другой он чуть не зарезался.
5: Что же это с ним?
6: Неведомо.
2: Это ты про Синевых?
6: Ага, ну про их балакаю.
2: Про этих господ ты у меня спроси. Я у них завсегда белье стираю, и всю-то их жизнь, как знаю. С чего они живут и как.
5: Позвольте познакомиться, Прокофий Степанов. Балакейской должности. Ой, очень люблю, когда про господ рассказывают. Дай к нам, любезный, две пары бутылок.
0: Прачка осталась очень довольна, и она тотчас заговорила.
2: Господа-то эти очень душевные, очень. Да вот поди, не повезло. Барин-то в ней души не чает, и она в нем, и деньги у них, потому у барина хорошее место. А в доме ужасти что?
5: А из чего же промеж них такая контрибуция?
2: Она-то до свадьбы не завлюла себя. Он и обижается. Где-то с кем? А она плакает, да на коленке, а он хватит ее, бьет, а потом сам на колени и ноги целовать. Тут обнимутся и оба плакать. Я это, в 3 часа ночи проснулась в прачечную идти, а там плач и голоса. Я ей подойди. А жутко стало. Он говорит, я тебя убью. А она говорит так-то тихо, убей. И тишина вдруг. А потом как он заплачет.
5: А из себя? Ну, красивый.
2: И не говорите. Прямо парочка. Она-то такая стройненькая да высоконькая, что твоя березка. Волоса густые да длинные. Брови, что угольком выведены. И всегда серьезные. Нет, чтоб улыбнуться.
5: А сам?
2: Тоже видный мужчина. Высокий, статный. Вначале как с бородой был, так еще был красивее.
5: Заварил, что ли?
2: Совсем. Сказывал, шутя, что барыни не любит. Бородатый и трусовый волос большая такая была.
5: Ну, прощения просим.
2: Что ж, уже идете?
5: Я еще забреду. А сейчас мне надо насчет места наведаться.
2: Ну, спасибо за угощение.
5: Пустяки.
2: Обходительный мужчина. Приятный в компании посидеть.
0: А обходительный мужчина забежал домой, переоделся и через полчаса был у меня.
5: Убийцы найдены.
0: С тех пор не проходило вечера, чтобы агент не распил в портерной 6, 8...
5: А то и 12 бутылок пива в дружеской компании за беседой.
0: Он успел, кроме прачки, познакомиться и с обоими дворниками, и с Анюткой, и даже с ее фельдфебелем. И все они не могли нахвалиться своим новым приятелем.
2: Они однажды после крупной ссоры словно помирились и все целовались. Потом собрались ехать к тетке на дачу в Лугу. Уехали, а на другое утро барыня одна вернулась. Бледная, чуть живая и сразу в постель легла. Я думал, что барин, может, бросил ее, потому что никогда не было, чтобы они разлучились. А тут и ночь прошла. А его нет. Только рано утром звонок. Я отперла и даже закричала. И барин, и не он. Бороду-то всю напрочь сбрил. И усы окорнал. Что это вы, говорю? А он смеется. Теперь барин, говорит, довольна будет. Она мою бороду не любила. Пришел к ней, и стали они что-то шептаться. Мирились верно.
5: Выходит, из-за бороды и мир.
2: Какой? Теперь еще хуже. Барыня все плачет, ночью не спит. Барин тучи-тучи, и ровно схоронили кого.
0: Я со спокойной совестью поручил ему арестовать обоих и доставить в сыскное отделение. Анютка открыла дверь и с удивлением взглянула на агента.
2: Ой, и вы! Как приятно-то.
5: Нет, душечка, проводите меня к вашей барыне.
2: К барыне?
5: Ну да. Возьми пальто.
0: Агент кинул изумленной прислуге пальто и смело вошел в комнаты.
2: Ой, страсти-то какие!
5: Я агент сыскной полиции и пришел арестовать вас по делу об убийстве Кузнецова.
0: Она приподнялась, в немом ужасе вытянула руки и бессильно опустилась на стул.
7: Он невиновен. Это я.
5: Не пугайтесь, это должно было случиться. Ваш муж арестован тоже.
7: Он невиновен. Я одна все сделала.
5: Поедемте, и там вы все расскажете.
2: Ой, страсти-то какие!
5: А вы, Анна Васильевна, собирайте ваши пожиточки и переселяйтесь отсюда. Вы, господин Околоточный, проследите, а потом закройте и опечатайте квартиру.
0: Дело об убийстве Кузнецова разбиралось в феврале следующего года. На скамье подсудимых сидели...
3: Синев, бледный и исхудавший, с окладистой русой бородой.
7: Жена его, походившая на прекрасную восковую фигуру, страшную в своей апатичной покорности.
8: И похудевшая Сонька Гусар.
0: Присяжные заседатели, услыхали тяжелую семейную драму, драму двух любящих

0: Синев женился на Марье Ивановне Крапивиной по любви,
1: на которую она отвечала ему взаимностью, и с первой же ночи началась их трагедия.
0: Синев узнал о страшном прошлом своей жены.
1: Она была бедная сирота, окончила Николаевский институт и сразу поступила гувернанткой к девочке у вдовца. Вдовец совершил над ней насилие, потом отказал ей от места.
0: Синев слушал ее рассказ, испытывая при этом и безумную ревность, и жгучее сострадание. Кто этот человек? Как его зовут? Где он проживает? Синев хотел знать все.

0: Их семейная жизнь превратилась в настоящий ад.
1: Он бил ее.
0: А потом вымаливал прощение.
1: Он заставлял ее повторять историю несчастья, останавливаясь на самых оскорбительных подробностях.
0: И потом обзывал самыми обидными именами. Наконец, он вырвал у нее имя ненавистного человека. Много раз Синев был готов убить его.
1: И в одну безумную ночь они решили, что Кузнецов должен быть убит.
0: Эта мысль все более овладевала их умами, превращаясь в жажду отмщения.
1: Однажды он меня прогнал, я отомстить ему решила.

0: нашел Соньку Гусара. Продумал весь план.
1: В 6 часов они заняли 2-й номер и пили в нем, поджидая жертву.
2: А потом он отодвинул шкаф, открыл дверь.
0: В 9 часов вечера они услыхали голоса Кузнецова и Соньки.
2: Их разделяла только стенка шкафа.
0: 10:10 Сонька ушла.
2: И Синев, отодвинув шкаф, вошел в номер.
1: Она следила.
2: Он отомстил своему врагу.
1: Когда они вернулись в номер, она лишилась чувств.
2: Он закрыл дверь и привел ее в чувство.
1: Дождавшись рассвета, они уехали. Она вернулась домой.
2: А он поехал в Псков и вернулся оттуда в другом пальто и обритый.

0: Присяжные чуть не плакали, слушая их душевную драму, и содрогались, слушая историю мести. Защитник сказал блестящую речь, но присяжные все-таки нашли их виновными. Суд приговорил их к каторжным работам.
1: Его на 18 лет.
2: Ее на 12.
3: А Соньку Гусара оправдали. Я

0: на струнке благотворительности. Редко в Петербурге бывают хорошие майские дни, однако они все-таки бывают. И в такие дни благодушнее обычного настроен даже самый угрюмый петербуржец. В один из таких дней сидел дома отец Иоанн, известный всему Петербургу проповедник, славившийся оригинальностью и редкостью своих проповедей, что собирало к нему в церковь всегда массу народа. Отец Иоанн часа два назад вернулся из церкви. Пообедав, он перешел в кабинет, время от времени отрывался от чтения газет и благодушно смотрел в раскрытое окно на ярко блестевшую под лучами солнца красавицу Неву. В передней звякнул звонок.
1: Кто бы это мог быть? Знакомое так не время. Какая-либо треба. И отдохнуть не дадут.
2: Батюшка, там человек какой-то вас спрашивает.
1: Кто такой? Что ему нужно?
2: Да так, не разберешь. Не то господин, не то простой. Поговорить желает. Очень важное дело, мол. Нарочно для этого в Петербург приехал.
1: Ну, проси.
3: Благословите, отец.
1: Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Чем могу служить вам?
3: Я по важному делу, батюшка. Ой, по очень важному, секретному к вам делу. Дело такое есть, которое хочу вам как на исповеди рассказать. Как на исповеди, батюшка. Только вам лично, с глазу на глаз.
1: Что ж, если такое важное дело, то рассказывайте. Но почему вы именно ко мне обратились, а не...
3: Ой, я об этом сейчас скажу, ваше благословение, только, пожалуйста, с глазу на глаз.
1: Да говорите, мы одни.
3: Нет уж, вот дверцу-то, позвольте припереть.
2: Когда матушка, знавшая, что муж любит, чтобы ему спустя час-другой после обеда подавали стакан чаю с лимоном, подошла было к кабинету, то натолкнулась на запертую дверь. Она постучала.
1: Дверь отворил сам батюшка. Он был, видимо, взволнован и даже вспотел.
2: Прислать тебе чаю?
1: После не мешай, важное дело.
2: Он снова захлопнул дверь и заперся на замок. Наконец дверь отворилась, и таинственный посетитель на цыпочках проследовал из кабинета. Отец Иоанн сам проводил его до передней, и здесь между ними произошел прощальный разговор.
3: Так значит, до 29-го?
1: Да-да. До 29-го.
0: 29 мая пристав первого участка явился ко мне вечером и сказал:
4: какая-то загадочная и интересная история.
0: В чем дело?
4: Да вот отец Иоанн подал заявление в часть. Кто-то с ним ловкую шутку сыграл.
0: Ну, покажите-ка заявление отца Иоанна.

0: Мая 20-го сего года. Зашел ко мне какой-то, да то ли мне неизвестный человек. Лет около 30-40. Назвавший себя прибывшим из города-острова Псковской губернии, тамошним мещанином, торгующим льном.
1: Василием Николаевичем Ельбиновичем.
0: Он рассказал мне о различных, постигших его несчастьях.
1: Отец Иоанн, спасите от угрожающей опасности одолжением мне на одну неделю 2000 рублей.
0: Убежденный его мольбами и клятвами о возвращении долга через одну неделю, я дал ему просимое.
1: 1300 рублей процентными бумагами и 700 рублей кредитными билетами и сериями.
0: Без всякой расписки. Единственно по христианскому состраданию к его несчастному положению. Но прошло более недели, а мой должник ко мне не является. Предполагая, что в этом случае я обманут в чувствах моего сострадания к такому человеку, которого, может, и не существует в городе-острове под названием Василий Николаевич Ельбинович, я вместе с сим прошу заявить о том и сыскной полиции. До времени, покорнейше прошу мое звание, имя и фамилию не печатать в дневнике приключений.
2: Вот заявление, все оформили.
3: Знаете ли, ведь это все не то.
2: Как так не то?
3: А так, есть здесь что-то недоговоренное. Ну, посудите сами, станет ли кто давать 2000 рублей человеку, пришедшему с улицы? Доброе сердце – дело, конечно, хорошее. Но если в таком деле руководствоваться только добрым сердцем, то что же тогда предъявлять претензии к воспользовавшемуся излишней доверчивостью? Если отец Иоанн дал человеку с бухты-барахты 2000 рублей без всяких расписок, без удостоверения о личности, о кредитоспособности, единственно руководясь состраданием, то чего же он удивился, что ему не отдают деньги? Никакого такого Ельбиновича в острове, я наперед уверен, нет. И занимайтесь дальше этим делом сами, а я отказываюсь. Так и передайте отцу Иоанну. Через день или два у меня на квартире уже сидел отец Иоанн. Отец Иоанн был заметно взволнован и несколько бледен.
0: На старости лет каяться приходится, просить совета и добрые услуги. Я расскажу вам сейчас со всей откровенностью случай, где я сделался жертвой самого наглого мошенничества.
3: А, пожалуйста, батюшка, именно совершеннейшей и полнейшей откровенностью.
0: Как на духу. 20 мая, около часу или двух пополудни, является мне на квартиру какой-то неизвестный мне человек, на вид лет 30-40. Судя по одежде, мещанин, лакей или мастеровой, и просит переговорить с ним.
4: По секрету, как на исповеди. Дело это могу открыть только вам, потому что, живя в городе-острове, много слышал о вас хорошего от разных лиц духовных и светских. Я живу в острове и занимаюсь теперь закупкой и продажей льна, который отправляю в Ригу. А прежде я служил в качестве управляющего в имении графа Ша. Зовут меня Василий Николаевич Ельбинович. Тайна, которую я хочу доверить вам, состоит в следующем. Когда я жил у графа, то, так сказать, наложницей у него была полька по имени Антонина.
5: День добрый, пану.
4: Граф как-то уехал за границу и оставил все свое имущество в распоряжении Антонины.
5: До видения.
4: Ага. Между прочим, он передал ей шкатулку с золотыми империалами 1060. Антонина по отъезде графа за границу сошлась со мной.

0: И во время пожара, который случился в доме графа в его отсутствие, принесла эту шкатулку с золотом ко мне и сказала:
1: «Спрячь ее подальше. После мы воспользуемся ею».
0: Ой, я взял шкатулку и зарыл ее в саду в таком месте, где отыскать ее посторонним было трудно. Графу телеграфировали о пожаре. Он отвечал, что золото в огне не сгорает, и обращается в слиток, который он и велел отыскать и переслать ему. Его люди все изрыли, а слитка не нашли. Подозрение пало на Антонину. Стали ее допрашивать.
2: «Куда золото спрятала, рожа воровская?»
3: «Не скажу, хоть каленым железом жги, не скажу!»
0: Но она никому тайны не открыла. Вскоре, однако, она заболела, и, видя приближение смерти, открылась к Сёнзу.

0: Антонина умерла.
1: Quietum et regnum et potentia et gloria in saecula saeculorum. Amen.
0: Когда граф приехал к Сёнс, желая ему угодить, передал тайну исповеди Антонины. Началось следствие. Меня долго судили. Но при помощи адвоката, которому я заплатил до 10 000, дело решилось так. Меня оставить в подозрении и следить, не окажется ли у меня больших денег, о чем дать знать суду. А Ксёнза за то, что он открыл тайну исповеди, лишить сана и сослать в Сибирь.
2: Патер ностер кви эсен целес, конфифицетор номен тим, агрессия.
0: Вот теперь, батюшка, я не знаю, что и делать с зарытыми в саду червонцами. Если буду тратить золото в своем городе, сейчас меня заподозрят. Как человек православный, я советовался на исповеди с нашим островским духовником, предлагая ему пожертвовать это золото на бедных и на церкви. Но он тоже побоялся принять столько золота. Вот тогда отец Александр и посоветовал мне.
3: Езжай, Вася, в Петербург, и там, Вася, через какого-нибудь священника передашь эти деньги на благотворительные заведения. Как приедешь на Варшавскую станцию, спроси любого извозчика, где тут общество, в котором живет отец Иоанн. Тебе всякий укажет его.
0: Я так и сделал. Прямо с машины да к вам. Я слышал, батюшка, что вы во многих благотворительных делах принимаете участие. Так не угодно ли, я 29 мая вот в 10 часов утра привезу вам шкатулку с 40 или больше тысячами золотом. Вы можете его разменять или так передать на богоугодные дела, иначе деньги мои, ой, даром пропадут. А мне, ну, доставьте к понедельнику только, ну, 2000 рублей бумагами. Встретьте меня на вокзале. Мы с вами вместе повезем шкатулку к вам на дом. Тут вы мне передадите 2000 рублей, и я сейчас же отправлюсь обратно.
4: Да. И если кого Бог захочет наказать, то разум отымет. Представьте, я ему поверил. Мысль, что такие большие деньги, зря пропадающие, можно употребить на дела богоугодные и благотворительные, смутила меня. Я подумал, обсудил обстоятельства дела, подверг мнимого Ельбиновича некоторому допросу и еще более уверился в истинности его слов. Да, я согласился. Итак, 29 мая к 10 часам утра приехал я на Варшавский вокзал. Смотрю, действительно, идет ко мне навстречу Ельбинович со шкатулкой и тихо говорит.
0: Вот, здесь ровно 30 000, а вы привезли мне 2 000.
4: Поедемте со мной, я посмотрю, что вы мне привезли, и тогда дам вам 2000.
0: Батюшка, неужели вы такой, что, получая 30 000, мне не доверяете и 2? Ну, мне сейчас же нужно ехать обратно. Боюсь я, что за мной, кажется, следят. Я приеду к вам 10 июня непременно, и тогда узнаю, как вы распорядились моими деньгами.
4: По моему простодушию я доверился мнимому благодетелю бедных, вручил ему пакет с 2000, простился с ним и поехал домой. Раскрываю шкатулку, крепко окованную жестью. И что же в ней нахожу? Какую-то гарь вроде коксовой пыли. А внутри кирпич, на котором надпись
0: «Соболев». Очевидно, фамилия кирпичного заводчика.
4: Скажите, ради бога, есть ли какая-нибудь возможность отыскать мошенника при помощи тех билетов, какие я ему передал и номера которых перечислены в протоколе.

0: Неужели же вам, отец протоиерей, не пришло ни разу в голову, что человек вам врет в глаза, и врет при том так, что все его вранье, как говорится, белыми нитками шито?
1: Если Бог захочет кого наказать, то прежде разум отымет. Мысль за 2000 рублей иметь чуть ли не 50 тысяч на дела благотворительности меня ослепила.
0: Уж не знаю, что нам удастся сделать. Прежде всего, конечно, вы подадите мне обо всем этом форменное заявление и приложите опись процентных бумаг, врученных вами мошеннику. Все будет держаться в надлежащем секрете.
1: У меня, признаться, есть и то, и другое. Вот заявление, вот опись. Только, пожалуйста, секретно. Вы сами понимаете.
0: Понимаю, понимаю. Будьте покойны. Тем не менее, скажу вам откровенно. Трудно это дело. Разве что мошенник будет настолько неопытен, что сразу же начнет разменивать процентные бумаги. Скажите, особых разительных примет у мошенника вы не заметили?
1: Заметил. Лицо. Самое обыкновенное, незначительное. Жиденькая бородка, усики. Носит фуражку с козырьком. С виду похож и на лакея, и на мещанина, и на мастерового среднего роста.
0: Да таких тысячи ежедневно вы встретите на улице.
1: Да, правда. Но, Ельбинович, в острове!
0: Я уверяю вас, что никакого Ельбиновича в острове нет. Впрочем, наведем справки. Постараемся, приложим все усилия, чтобы найти этого благотворителя.
1: Да, благотворитель.
0: Из острова, как я и думал, пришло известие, что никакого Ельбиновича у них нет. Не прошло и нескольких дней, как новая проделка этого мошенника убедила меня, что он здесь, живет и здравствует в Петербурге. Неизвестный явился к архимандриту Милетию, настоятелю Черского монастыря, и рассказал ему следующую историю.
2: Своячница моя на содержании у графа Ша. Соблазнившись его состоянием, она украла у него шкатулку, в которой находилось золото на 60 тысяч рублей. Золото это она передала мне. Вскоре в доме графа случился пожар. Когда выбрасывали из окон вещи, своячницу нечаянно ударили утюгом и убили на месте. У тайка шкатулки была обнаружена, и меня судили, но оставили в подозрении. И уже много лет следят за мной, не окажется ли у меня большой суммы денег. Поэтому я и желаю пожертвовать их на монастырь. А мне дайте только 3000 рублей наличными кредитными билетами.
0: В назначенный день и час он доставил свою шкатулку с кирпичом и получил 3000 рублей. Время шло, а мнимый Ельбинович как в воду канул. Отец Иоанн и архимандрит Милетий не раз уже справлялись.
3: Не слышно ли чего?
4: Не слышно ли чего?
5: Не слышно ли чего?
4: Не слышно ли чего?
5: Не слышно ли чего?
0: Но ничего не было слышно, как не хотелось мне помочь духовным лицам. В это же самое время я имел некоторые неприятности, небольшие, но все же неприятности. Прокурорский надзор пожаловался градоначальнику на то, что...
6: Петербургское управление сыскной полиции тормозит дело с крестьянином Себежского уезда Витебской губернии Иваном Москаленко. Несмотря на многократные напоминания, петербургская полиция не принимает меры к его задержанию. Чинам Себежской уездной полиции еще в марте этого 1884 года показалось подозрительным поведение крестьянина Москаленко, который внезапно разбогател после кратковременного пребывания в Петербурге в январе 1884 года, откуда он прислал на имя жены 500 рублей, а по приезде проявлял большую расточительность. У него был сделан обыск, причем были найдены деньги и разные ценные вещи, что еще более утвердило полицию в убеждении, что Москаленко разбогател путем преступления. Москаленко, однако, дав сбивчивые показания, скрылся, предположительно, в Петербург.
0: Как это часто бывает, дело решил случай. Пришли ответы на запросы о Москаленко, и вдруг взгляд мой упал на протокол, в который было занесено показание одного из священников Себежского уезда. К нему пришел незнакомый человек и рассказал, что...
3: служил управляющим у графа К., у которого нажил большой капитал. Граф судился со мной из-за этих денег. Я просудил все свое состояние, но спорный капитал остался у меня и хранится в Полоцке. Ой, вот средств ехать в Полоцк нет, поэтому дайте небольшую сумму на поездку, а я уже за эту услугу вознагражу вас с лихвой. У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост, но трудно.

Священник ему поверил, дал 50 рублей и, конечно, после того с должником своим не встречался. Ну и ну! Вот он где, Ельбинович-то наш. Значит, практиковаться-то он начал с 50 рублей в провинции, а потом уж дошел до благотворительности. Постой, голубчик, уж теперь-то ты от меня не уйдешь. Все пошло как по маслу. Выяснилось, между прочим, что у Москаленко была любовница, вдова Антипова. Оказалось, что живет она по Старопетербургскому проспекту и что проживает с ней мещанин Васильев, который, как выяснилось, при задержании и был тем самым Москаленко и тем самым...

0: слеза. Это ты наступил ей на хвост, несмотря на ее малый рост. Это ты наступил ей на хвост, несмотря на ее малый рост.
1: В обнаружении своей личности Москаленко, как человек неглупый, не запирался, а историям с отцом Иоанном и архимандритом Милетием придал совсем-таки нежелательный для них характер. Не поздоровилось бы им на суде от таких показаний, а это мошенник, очевидно, и рассчитывал.
2: Дело заключалось в том, что я действительно поддел батюшек, но и меня надули. Один сунул в газетной бумаге вместо 2000 рублей всего 50, и то старыми бумажками, а другой вместо 3000 рублей дал всего 40. Ой, какие там 5000 рублей? Я в глаза таких денег не видал.
1: Врать ты можешь сколько угодно, но деньги ты передал Антиповой. Она созналась.
2: Ну, если созналась, так пусть их покажет и отдаст вам.
1: Антипова была видной, рослой и дебелой, тоже видавшей виды бабой. Послушай, матушка, деньги ведь Москаленко передал тебе. Он сознался. Где они?
3: Пусть врет больше.
1: Сознайся и ты, лучше будет.
3: Если передал, то куда б я их дела? Не в банк же и понесу.
1: Оба уперлись, и все тут. Ну что, надумала сказать, где деньги?
3: Ни о каких таких деньгах я не знаю.
1: Ой, баба, не шути. Год будешь в остроге сидеть, пока не сознаешься. Гляди.
3: Воля ваша.
1: Оставалось одно. Устроить побег Антиповой из участка и проследить, что она будет делать на свободе. В один прекрасный день камера Антиповой отворилась, и представлявшийся пьяным городовой с бранью и проклятиями втолкнул туда упирающуюся и кричащую новую арестантку, лучшую нашу агентшу, жену городового Федосова.
4: Да пусти, пусти, говорю, да пусти же ты, да пусти, фараон, тварь, полицейский, урод, урод, тварь, гадина, да пусти, да говорю, да чтоб вам все передохнуть, а, околей! Передохнуть! Околей, передохнуть!
1: Слово за слово, и к вечеру между двумя женщинами установились самые дружеские отношения.
5: Передохнуть! Околеть! Тварь полицейская, гнида вонючая! Тварь полицейская, гнида вонючая! Тварь полицейская, гнида вонючая! Тварь полицейская, гнида вонючая!
1: На следующий день сторожить камеру явился Федосов, муж агентши. Он пошатывался и бормотал что-то невнятное.
6: Пригон! Строишь бозга!
5: Как только этот проклятый фараон уляжется на деревянную скамейку и захрапит, я удеру. Я знаю здесь все ходы и выходы. Эта пьяница будет лежать, как колода.
7: И я с тобой.
5: Как хочешь.
7: Ну что, драпаем?
3: Да прямо не знаю, как быть.
7: Ну что же ты?
3: Да вот думаю, что убежать-то мы убежим. А куда я затем денусь? Полиция начнет разыскивать. Надо на первых порах уехать из Питера. А потом, когда горячка пройдет, можно и воротиться. Беда только в том, что уехать из города и прожить на стороне денег стоит. А у меня медный пятак за душой, с ним далеко не уйдешь.
8: Ну, об этом не сомневайся. Деньги у нас будут. Нам только дойти до Смоленского кладбища, и у нас 1000 будут.
7: На все хватит.
3: Ну, тогда медлить нечего. Иди тихонько к двери, а я за тобой.
7: Надо наблюдать за солдатом, лишь как собака храпит.
1: Когда Антипова отворила дверь из камеры, Федосова, проходя мимо мужа, шепнула ему.
3: На Смоленское кладбище.
6: Угу.
1: Нечего и говорить, что беглянки без всяких препятствий выбрались на свободу из полицейской части и после 2-часовой ходьбы достигли Смоленского кладбища. У ворот кладбища уже стояли сторож и какой-то малый, одетый в большие сапоги и пиджак. Проходя ворота, Федосова мигнула этому незнакомцу, пристально смотревшему на Антипову. Тот же, в свою очередь, сделал знак рукой, как бы говоря:
9: «Будь покойна, все наготове».
1: Они шли очень долго. Но вот Антипова на мгновение остановилась, подошла близко к забору И, увидев на нем мелкую надпись красным карандашом «Лево», сказала:
10: «Ах, теперь и конец близок».
1: Уже вечерело, кладбище погружалось во мрак, когда обе женщины подошли к могиле с покосившимся крестом.
10: «Муженек мой покойный здесь лежит, денежки стережет. Помоги, надо разрыть могилу».
11: «Мы эту работу мигом за вас окончить могем».
10: «Сыщики, бежим!»
4: «Ах, гады!»
11: «Ну зачем же бежать? Мы откопать поможем». Пакет, завернутый в газетную бумагу, с 4000 рублей слишком. А вот и процентные бумаги отца Иоанна.
1: Москаленко пошел в арестантские роты.
0: У кошки 4 ноги, позади у нее длинный хвост.

Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 60-х большой популярностью пользовался дуэт Людмила Лядова и Нина Пантелеева. Вот одна из записей этого дуэта, сделанных в 1963 году. Песня называется «Поземка». Людмила Лядова написала эту песню на слова Георгия Ходосова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

Тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. И я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 49. Эдди. Есть в английском языке два слова, способные более всех прочих вселить ужас в сердце судебного адвоката. И сейчас эти два слова, поступившие в виде текстового сообщения пару секунд назад, смотрели на меня с экрана моего мобильника. Они возвращаются. Присяжные отсутствовали в зале ровно 48 минут. За 48 минут можно много чего успеть. Но вот чего никак нельзя успеть за 48 минут, так это вынести справедливый и взвешенный вердикт по самому сложному судебному делу об убийстве в истории города Нью-Йорка. Это просто нереально. Наверное, у присяжных возник какой-то вопрос, подумал я. Это не вердикт. Такого просто не может быть. Но это был он. Где-то в глубине души я это знал. Я выбросил свой кофе в урну и повернул обратно к зданию суда. Прошел под развивающимися, порванными, выцветшими звездами и полосами, которые свисали с флагштока перед зданием суда. Сидящий на нем ворон протестовал против моего появления. Погибло уже так много людей, и не исключено, что погибнет еще больше, прежде чем все это закончится. Когда я был ребенком и рос в маленьком холодном доме в Бруклине, моя мама говорила мне, что никаких страшил и подкроватных монстров не существует. Истории, которые я читал в детстве о чудищах и ведьмах, уводящих детей от родителей в лес, она называла просто сказками. «Никаких монстров не бывает», — говорила она. Она ошибалась. Лифты в здании уголовного суда старые и жутко медленные. Когда один из них наконец доставил меня на мой этаж, я вышел из кабины, проследовал со всей остальной толпой по коридору в судебный зал и занял свое место за столом защиты рядом со своей клиенткой. Когда присяжные вошли в зал, воцарилась гнетущая тишина. Документы они уже передали секретарю. Все бумаги были оформлены в совещательной комнате. Моя клиентка попыталась что-то сказать, но я ее не расслышал. Просто не смог. Слишком уж кровь шумела в ушах. Я всегда мог неплохо рассудить, к какому решению склонятся присяжные. Был способен заранее предсказать его. И всякий, блин, раз оказывался прав. Это был первый вердикт, который я не взялся бы предсказать. Хотя в любом случае не оказался бы слишком далеко от истины. На мой взгляд, вероятности того или иного исхода были примерно равными. Так что с равным успехом можно было бы просто подбросить монетку. 50-50. 50 на 50. Я знал, чего хочу. Теперь я знал, кто убийца. Я просто не знал, увидели ли это присяжные. Я был шорами на глазах у присяжных. Секретарь встал и обратился к старшине присяжных, высокому мужчине в клетчатой рубашке с грубыми руками.
2: «Итак, оба вердикта вынесены?» — спросил он.
3: «И вынесены единогласно?»
2: «Да», — последовал ответ. «Единогласно».
3: «По делу «Народ против Софии Авелина», — продолжал секретарь, «вы сочли подсудимую виновной или невиновной?»
2: Старшина смотрел прямо перед собой. Нехороший знак. Обычно, если присяжные собираются вынести оправдательный приговор, они смотрят на подсудимого. Ждут, когда на того ни в чем не повинного обрушится цунами облегчения. Это то, что делает правосудие великим. Это мощь. Я опустил голову. Я не мог туда смотреть. Гарри схватил меня за плечо, и я почувствовал, как напряглись его пальцы. Не было слышно ни единого звука, даже дыхания. Зал суда больше напоминал могильный склеп. И у меня возникло смутное опасение, что сейчас София будет похоронена в нем. Старшина присяжных прочистил горло, а когда заговорил, голос у него звучал так, словно он кричал откуда-то с крыши, высоко у меня над головой. «Невиновный». На уши навалился все усиливающийся шум. София схватила меня за руку и вскрикнула. Прозвучало это одновременно по-человечески и по-звериному. Стон боли и облегчения, как будто из плоти вытащили острую колючку.
3: «По делу «Народ против Александры Авелина», вы сочли подсудимую виновной или невиновной?»
2: На сей раз никакой паузы, никаких колебаний. «Виновной».
1: Теперь уже шум стал просто оглушительным. Горловой звук, вырвавшийся из горла Александры, был полной противоположностью тому, что издала София. Никакого облегчения, только боль и гнев. Руки у нее взлетели вверх, и Кейт попыталась успокоить ее. Угомонить собравшихся в зале было нереально никакими силами. Ряды для публики взорвались возбужденным гомоном, и все, что мог сделать судья Стоун, это сказать Кейт, что приговор ее подзащитной будет оглашен позднее, прежде чем он распустит присяжных, отзовет залог Александры и закроет слушание. Драйер все еще победно тыкал в потолок кулаком с ухмылкой злобного удовлетворения на лице, когда охранники суда подошли к Александре, приготовив наручники. Она отшатнулась от них, крича: «Нет, нет, нет, они ошиблись, это была моя сестра!» Они окружили ее, сковали наручниками и увели. Кейт последовала за ними. Прежде чем они скрылись за боковой дверью, Кейт обернулась, увидела меня и подняла вверх большой палец. Для нее это было горькой радостью. Она поддерживала не ту сестру и знала это, и все же поступила правильно. Большая рука хлопнула меня по спине.
4: «Мы сделали это, Эдди! Мы ее все-таки прищучили!» — сказал Гарри.
1: Я не знал, как поступят присяжные. Понятия не имел.
4: «С того момента, как ты раскрыл дневник, все к этому и шло».
1: «Правда? Я так не думал. Я просто не мог предсказать, как все сложится. Я уже окончательно запутался где-то по пути».
4: «Ты очень долго не спал. Странно, что ты все еще способен держаться на ногах. Все нормально. Не можешь же ты постоянно предсказывать вердикты. Отдохни немного», — сказал он.
1: Шмыгнув носом, Гарри последовал за Софией, которую уже поглотила толпа. Репортеры засыпали ее вопросами: шум, гам, вспышки фотокамер. Драйера тоже осаждали репортеры. Он напустил на себя дьявольский торжествующий вид и поблагодарил свою команду. Я протиснулся сквозь толпу, не поднимая головы, и направился к выходу. Все было кончено. Убийца в тюрьме. София на свободе. Правосудие, если такая вещь, как правосудие, вообще существует, редко находит свое отражение в вердикте. Правосудие — это не о том, что правильно, а что нет. Люди совершают ошибки, как преступники, так и присяжные. Вердикты часто бывают ошибочными, потому что люди несовершенны. Этот вердикт оказался правильным. И, выходя из здания суда, я посмотрел на звезды и полосы и подумал, что, пожалуй, они все-таки не в таком уж плохом состоянии. Мне было нужно поскорее вернуться в свой офис. Хотелось забраться под одеяло и проспать до следующего года. Глава 50. Эдди. Через час после оглашения вердикта я уже был в задней комнате своего офиса. Лежал на раскладушке с закрытыми глазами. В пустом желудке перекатывалось 2 стакана виски, а глаза были крепко закрыты. Мое тело требовало сна. Мозг тоже. Я никогда еще не чувствовал себя таким уставшим. Месяцы бессонных ночей и долгих дней наконец-то взяли свое. Но сон не шел. Я мог думать только о Харпер. Ее убийца был все еще где-то среди нас. Вполне возможно, что Александра убила и ее, и этой мысли было трудно противиться, хотя ничто не связывало ее с этим убийством, кроме того, что Харпер работала над делом Софии. Если Харпер и увидела что-то во время того посещения дома на Франклин-стрит, от чего Александре пришлось устранить ее, то я не мог понять, что именно. У меня имелись лишь смутные предположения, ничего даже близко конкретного. Мысли долбились у меня в голове с такой силой, что я почти слышал их. Я сел, я и вправду слышал стук во входную дверь моего офиса. Я надел футболку, джинсы и направился в офис. Входная дверь у меня из матового стекла, и за ней на лестничной площадке маячил чей-то силуэт. Выдвинув ящик своего письменного стола, я достал пару кастетов и надел на правую руку один из них. Если только по ту сторону двери не стояли Гарри или Кейт, я первым делом вырубил бы незваного гостя и уже только потом стал задавать вопросы. Харпер погибла, едва открыв свою входную дверь. В дверь снова забарабанили. Это был не просто стук. Кто бы ни находился сейчас на лестничной площадке, настроен он был явно недружелюбно. Я сделал вдох, шагнул вперед, вскинул кулак с кастетом к груди, изготовился и резко распахнул дверь. Это был не Гарри и не Кейт. И вырубать своего гостя я не стал. Вернее, гостью. На ней были узкие серые джинсы, тяжелые черные ботинки и синий блейзер поверх темной рубашки с каким-то рисунком. Блок не поздоровалась. Вообще ничего не сказала. Уставилась в пол, как будто смотрела сквозь него на бетон и металл внизу. Погрузившись в собственные мысли или не знаю еще что. Выглядела она так, словно только что получила какую-то недобрую весть. Может, кто-то из родственников попал в автомобильную аварию? В чем бы ни было дело, Блок явно испытывала затруднения с тем, чтобы это озвучить. Я открыл было рот, но у меня создалось впечатление, что если я что-нибудь скажу, то она может влепить мне своим ботинком доктор Мартинс по физиономии. Правда, потом я вспомнил, что Блок не отличается разговорчивостью, и решил, что все же стоит рискнуть. Не то так и простоим до утра. «Блок, вы в порядке?» — спросил я. Она не пошевелилась, даже не вздрогнула, даже не посмотрела на меня. Просто произнесла: «Я так не думаю». «Что-то случилось? Надеюсь, не с Кейт, у нее все хорошо?»
5: «Она не знает, что я здесь. Пока что. Можно войти?»
1: «Конечно», — ответил я, отступая от двери и возвращаясь в офис. Разжав кулак, сбросил кастет на стол. Блок не села, даже после того, как я указал ей на кресло. На предложение выпить покачала головой. «Ладно, может, поможете мне чутка? Что-то не так, я это уже понял. Давайте, выкладывайте».
5: «Под конец все оказалось слишком уж просто», — сказала она.
1: «Иногда требуется простое утверждение, чтобы изменить свой взгляд на что-то. Мне казалось, что часть этого дела — закрытая дверь, и Блок только что приоткрыла ее на дюйм. Я должен был догадаться, что присяжные вынесут обвинительный приговор Александре и оправдают Софию. Гарри был уверен в этом. Единственным, кто не ожидал такого вердикта, был я. И теперь я знал, почему. Я видел это по лицу Блок. Я был не только смертельно уставшим, но и неуверенным. Неуверенным во всем, и эти сомнения лишили меня сил. Я плыл по течению, окруженный туманом горя, и очень многое упустил из виду. На криминалистические улики в этом деле положиться было нельзя. Эксперт по волосяным волокнам и спец по укусам были в равной степени ненадежны. Меня бы не удивило, если бы Драйер каким-то образом повлиял на их отчеты, чтобы нацелить обвиняющий палец на обеих подозреваемых. В конце концов, это не имело значения, поскольку присяжные не поверили ни одному из экспертов.
5: «Меня беспокоят две вещи», — продолжала Блок.
1: И опять сделала паузу. Разговоры были явно не ее стихией. Ей требовалось собраться силами. Сквозь грязное окно напротив пробивались последние лучи солнца. Она не сводила глаз с плавающих в полосах солнечного света пылинок.
5: «Я думаю, что часть записи в дневнике все-таки подлинная. Фрэнк узнал, кто пытался его отравить, и собирался изменить завещание. Вот почему его и убили. Галоперидол. Он в жидкой форме. Большой белый флакон. Как получилось, что копы не нашли никаких следов, и как вышло, что Фрэнк так долго не замечал, как она подливала его ему в еду?»
1: «Ну, наверное, она была осторожна», — предположил я.
5: «Она давала ему его месяцами, а он этого не замечал, и она не пролила ни капли? Но каким-то образом Фрэнк все равно это понял?»
1: «Она была очень осторожна», — сказал я.
5: «И второе, что меня беспокоит, это было почти идеальное преступление. Она и на самом деле была очень осторожна. Убивая свидетелей, вдумчиво и не спеша планировала это, и все же оказалась настолько небрежна, чтобы занести в поддельный дневник сразу три грубые фактические ошибки», — закончила Блок.
1: Тут дверь в моем сознании распахнулась настежь. Мы оба посмотрели друг на друга. Доказать, что дневник был фальшивкой, оказалось слишком уж просто. Эта мысль сцепила наши взгляды и мысли между собой, как пара наручников. Этих простых слов Блок оказалось недостаточно, чтобы весь мой мир перевернулся с ног на голову. Иногда ты не видишь чего-то, потому что просто смотришь на это под совершенно не тем углом. «Вы подумали о том же, что и я?» — спросил я. Она не ответила, просто бросила на меня взгляд, а затем вновь опустила глаза в пол. «Мы до сих пор не знаем, почему погибла Харпер. Я вновь и вновь пересматривал видеозаписи того осмотра на Франклин-стрит. Я подумал, что, наверное, она увидела в доме на Франклин-стрит нечто такое, что указывало на одну из сестер и засняла это. Может, в тот момент она даже этого не заметила, но снимок-то остался. Возможно, я ошибаюсь, и у меня нет фото, которое она делала на телефон, чтобы это проверить, но это единственное, что могло сделать ее мишенью для убийцы Фрэнка. Харпер была умнее меня, лучше меня. Я обязан выяснить это ради нее. «Скоро стемнеет. Я хочу еще разок заглянуть в тот дом на Франклин-стрит», — произнесла она. «Не хотите присоединиться?» Я хотел. Я хотел и сам посмотреть, но прежде чем что-либо предпринять, должен был убедиться в правильности дальнейших действий. Мне требовалось подтверждение. У меня возникла одна мыслишка насчет галоперидола, и надо было ее срочно проверить. «Возьмите с собой Гарри. Если вас застукают копы, будет полезно иметь при себе бывшего судью высшей инстанции. В этом городе нет ни одного копа, который не знал бы Гарри Форда. Вы собираетесь рассказать об этом, Кейт?» «Пока что нет», — ответил Блок. «Ничего и не говорите, пока не уйдете с Франклин-стрит. Она захочет поехать с вами. Если ее поймают на взломе и незаконном проникновении, ее юридическая карьера закончится, даже толком не начавшись». Кивнув, Блок спросила: «А вы с нами?» «Я не могу, у меня есть дела поважнее». «Какие, к примеру?» «Мне нужно позвонить одному старому другу, а потом купить газету и съездить в больницу». «Вы нормально себя чувствуете?» — спросила она. «Нет, далеко не нормально». Глава 51. Гарри. Поездка от дома Блок в Эджуотере до Франклин-стрит заняла всего час, но Гарри уже жалел о своем решении сесть за руль. 20-летний кабриолет с мягкой крышей – не самый подходящий транспорт для долгой поездки холодной ночью. Пошел легкий снежок, и на левое бедро Гарри размеренно капала вода с протекающей крыши. В своем возрасте он чувствовал холод куда острее остальных. Старый судья туго закутался в шарф и длинное пальто, подняв воротник и натянув перчатки, но все равно весь дрожал. Беседа была ничуть не теплее. Блок хотела, чтобы Гарри просто вел машину. Ей требовалось сосредоточиться, все как следует обдумать. Гарри не возражал, но сейчас ему хотелось поговорить. Он получил от нее едва ли десяток слов. Ее адрес: «Подождите здесь», когда они подъехали к ее дому, а затем «Поехали», когда она вернулась в машину. Вот и все. Теперь они были всего в паре минут езды от Франклин-стрит. «Не паркуйтесь прямо возле дома. Приезжайте мимо. Остановитесь на соседней улице», — распорядилась Блок. Они проехали мимо дома, где был так жестоко убит Фрэнк Авелина. Было темно и по-ночному холодно. Гарри выполнил ее требование и остановил машину в квартале от дома.
6: «Клянусь богом, на улице теплее», —
1: пробурчал он, ступая на тротуар. Кое-как выбравшись из маленькой зеленой спортивной машинки, Блок выпрямила спину и неодобрительно посмотрела на нее.
6: «Это классика», — сказал Гарри.
1: «Это ведро с гайками», — отозвалась Блок, доставая сумку с переднего сиденья. Под легким снежком они направились к дому Авелина. Народу на этой улице было совсем мало, а на Франклин-стрит и вовсе никого, кроме изредка проезжающих машин. Достав из кармана пальто вязаную шапочку, Гарри пристроил ее на голову, натянув как можно глубже на уши. Блок вроде не обращала внимания на холод, а если и обращала, то это было незаметно. Подойдя ко входу в дом, она надела пару зеленых кожаных перчаток, открыла свою сумку и что-то достала из нее, после чего поднялась по трем ступенькам, ведущим к двери. Остановилась там, делая вид, будто замерзшими руками пытается попасть ключом в замок. Гарри стоял сзади, стараясь насколько возможно заслонить ее от проезжающих машин и прислушиваясь к жужжанию чего-то похожего на маленькую дрель. Они пробыли у двери секунд 30, не больше, когда он услышал, как щелкнул замок, и дверь распахнулась внутрь. Не говоря ни слова, они зашли в дом, и Блок закрыла за Гарри дверь. Протянув ему крошечный, не больше авторучки фонарик, она предупредила: «Держите свет подальше от окон».
6: «А вам не кажется, что Драйер позволил бы вам с Кейт вернуться сюда и осмотреть дом после того, как вы подали апелляцию?» — спросил Гарри.
1: «И сколько бы времени это заняло?» — ответила она. Это был не столько вопрос, сколько поставленная в разговоре точка. Формально говоря, это был взлом с проникновением. Гарри уже далеко не впервые доводилось оказываться по другую сторону закона. Было на удивление трудно дружить с Эдди Флином и хоть чего-нибудь не нарушить. Рано или поздно Эдди сбивал с пути истинного абсолютно всех. Разумеется, по уважительным причинам. По крайней мере, в доме было тепло. Отопление регулярно включалось таймером, чтобы трубы не полопались на морозе. Гарри прошел вслед за Блок на кухню. Все здесь выглядело не так, как в прошлый раз, когда он был здесь. Но сначала Гарри не мог понять, почему. Блок открыла холодильник, медленно и всего на дюйм другой. Она не хотела, чтобы все вокруг было залито светом. Склонила голову к приоткрытой дверце, и Гарри подошел, чтобы тоже взглянуть. Внутри было пусто. Даже полки были сняты. Вот тут-то он и понял, что изменилось. В прошлый раз, когда они были здесь, за стеклянными панелями кухонных шкафчиков виднелись хрустальные бокалы для вина и стаканы для виски. Сейчас за этими декоративными панелями ничего не было. Гарри выдвинул ящик. Никаких столовых приборов. Быстрый осмотр кухни показал, что все кружки, чашки, стаканы, миски, тарелки, сковородки, ножи и вилки были изъяты для экспертизы. Все, что можно было использовать для еды, питья или приготовления пищи, исчезло. Криминалисты даже сняли посудомоечную машину и унесли с собой.
4: «И ни следа галоперидола на всем этом», — пробормотал Гарри.
1: Блок ничего не ответила. Вместо этого поднялась наверх. Она шла тем же путем, что и Харпер на видео. Рассматривая те же предметы, пытаясь увидеть то, что видела та. Вздохнув, Гарри последовал за ней на верхний этаж. В спальню Фрэнка Авелина. Двойные двери, ведущие в спальню, были открыты. Блок остановилась на пороге, направив луч фонарика внутрь комнаты. Ее глаза следили за лучом, который медленно обвел сначала пол, а затем каждый угол. Она сделала шаг вперед, затем другой, по-прежнему медленно перемещая фонарик и полностью сосредоточившись на этом занятии.
4: «Видите что-нибудь?»
1: Наконец не выдержал Гарри. Блок не ответила. Он даже не был уверен, что она его услышала. Вслед за ней Гарри вошел в комнату, держась на почтительном расстоянии от нее, не желая попасть под луч ее фонарика. Полы были прочными, ни единого скрипа, куда ни ступи. Гарри держал луч своего фонарика, направленным прямо в пол, и когда Блок подошла к кровати и сосредоточила свое внимание на окровавленном матрасе, двинулся к пристроенной к спальне ванной комнате. Большая часть крови давно уже впиталась в постель, на полу ее было немного. Там лежал дорогой, толстый, светлый ковер, и пятна были хорошо заметны. Только отдельные брызги, никаких луж крови. Одежда обеих женщин была буквально уделана кровью. Обе объясняли это тем, что хватали за своего отца, чтобы проверить, жив ли он еще. Это утверждение было трудно опровергнуть. Гарри видел фотографии, и любой, кто имел бы контакт с Фрэнком Авелино в этой спальне, перемазался бы в крови с ног до головы. Книг на прикроватном столике не было. Только лампа и несколько салфеток. Комод в противоположном конце комнаты выглядел нетронутым. На нем стояло зеркало, и брызги крови до него не долетели. Слишком уж далеко. Гарри направил луч своего фонарика в потолок. Там тоже ничего не было. Никаких пятен, и кроме нескольких потеков на стене над кроватью, стены тоже были чисты. Блок не спеша приблизилась к этим кровавым пятнам, единственной реальной вещественной улике, оставшейся в доме. Харпер со своим мобильником в свое время тоже задержалась здесь. Как Гарри не присматривался, но так и не сумел понять, что именно ищет Блок. Он выключил свой фонарик, открыл дверь в ванной комнаты и вошел внутрь. Окон здесь не было, так что плотно закрыл дверь и включил свет. Души здесь не имелось, только унитаз и маленькая раковина. Вероятно, некогда это был чулан. Большая роскошная ванная комната с джакузи и душем, достаточно большая, чтобы вместить баскетбольную команду, располагалась в некотором отдалении от спальни Фрэнка. Из-за холода и позднего времени Гарри приспичило в туалет. Он приподнял сиденье унитаза и уже ухватился зубами за палец на перчатке, чтобы стянуть ее, когда вдруг что-то услышал. Остановился как вкопанный. По коже пробежал холодок.
7: «Гарри!»
1: Послышался негромкий крик снаружи. Это была Блок.
4: «Здесь же нет окон. Мне нужно было включить свет, чтобы воспользоваться туалетом. Простите, я уже пожилой человек. Гарри!»
1: Опять оклик, на сей раз более настойчивый.
4: «Что такое?»
7: «Выходите»,
1: — приказала Блок. Гарри развернулся на 180 градусов и сделал два шага вперед. Потянулся к ручке, схватился за нее и медленно повернул.
3: заскрипела металлическая защелка.
7: «Стойте!»
3: — крикнула Блок.
7: «Что? Вы поворачиваете ручку?»
6: «Да, не переживайте насчет этого шума. Просто замолчите».

0: Вышел и увидел, что Блок смотрит на него с каким-то странным выражением на лице.
1: «Я знаю, почему убили Харпер», — произнесла она.
0: Губы у Гарри зашевелились, и с них даже сорвался какой-то звук, но это было не слово. Он просто что-то неразборчиво помямлил, пока не пришел в себя настолько, чтобы контролировать свой язык.
1: «Что-что?»
0: Губы у Блок приоткрылись, и она уже сделала вдох, собираясь рассказать ему о том, что обнаружила, пока Гарри был в туалете, но так и не начала. Вместо этого ее глаза широко раскрылись, они оба застыли на месте. Снизу донесся какой-то шум. Звук закрываемой двери. Входной двери. Металлический хлопок и звяканье. Это ключи упали на мраморную кухонную столешницу. Внизу кто-то был. Блок приложила указательный палец к губам. Гарри стоял совершенно неподвижно, коротко, прерывисто дыша и не сводя глаз с глаз Блок. Если там внизу были копы, то их обоих ждали серьезные неприятности. А если София, то предстояли долгие путанные объяснения.
1: «Под кровать, быстро, без шума», — прошептала Блок.
0: Гарри опустился на четвереньки, а затем распластался по полу. Кровать оказалась достаточно высокой, и он кое-как втиснул под нее свое грузное тело. Блок залезла с другой стороны. Из-под кровати им была видна открытая дверь спальни. Свет в коридоре не горел, пока что. Они оказались в ловушке. Вытащив телефон, Блок принялась набирать текстовое сообщение. Глава 52. Эдди. В отдельной палате больницы Маунт-Синой на своей кровати дремал мужчина, которого я никогда раньше не видел. Вид у него был умиротворенный. На голове и на половине лица у него все еще белели повязки. Правая нога в гипсе, подвешенная над койкой, вроде не слишком беспокоила его. Трудно было сказать. Правая рука у него тоже была в гипсе и лежала поверх его большого живота. Открыв дверь палаты, я немного выждал на пороге, пока он не заметил меня. Похоже, он меня не узнал. Я смотрел на него уже несколько минут и был уверен, что никогда раньше его не встречал.
1: «Кто вы?» — спросил мужчина в гипсе.
0: Лицо у него выглядело смертельно бледным, под стать его голосу, похожему на предсмертный хрип. Губы были красными, воспаленными и потрескавшимися. Я ничего не ответил, просто зашел в палату, чтобы получше его рассмотреть.
1: «Вы врач?»
0: — продолжал спрашивать он. В палату вошел еще один мужчина. На край кровати рядом с ним присел Джимми Кипарик.
2: «Как самочувствие?»
0: — поинтересовался он.
3: «Уже получше», — прохрипел мужчина.
2: «Тони, это Эдди Флинн, мой хороший друг. Эдди, а это малыш Тони П., тот парень, про которого я тебе рассказывал. Его сбили, когда он переходил улицу».
0: «Рад познакомиться», — сказал я. «У меня есть пара вопросов по поводу того, что с тобой приключилось».
3: «Вы адвокат? Я не хочу ни на кого подавать в суд. Я не запомнил номер, я не знаю, кто меня переехал».
0: На лице у него выступил пот. Здоровая рука слегка задрожала. Он нервничал, хотя никаких причин для этого не было. «Насколько я понимаю, ты припарковал свою тачку неподалеку от ресторана Джимми. Это было ранним утром перед началом твоей смены, и когда вылезал из-за руля, прямо в тебя врезался мотоцикл, и тебя размазало между ним и дверцей машины. Это то, что ты сказал Джимми, верно?» — спросил я.
3: «Ну да. Наверное, я не посмотрел в зеркало перед тем, как выйти из машины. Наверное, я сам виноват».
0: Джимми покосился на меня. Я кивнул. Судя по тому, как это описывают некоторые свидетели, мотоциклист почти полностью сорвал дверцу, проскочил вперед, а затем развернул мотоцикл и ударил тебя передним колесом по голове. Мне кажется, не очень-то похоже на несчастный случай.
3: «Я не знаю, что произошло, я не помню. Последнее, что я помню, это как я вылезал из машины», — сказал Тони.
0: «Это была твоя новая машина?» Он натужно сглотнул.
3: «Ну да, новёхонькая. Удачная ставка с большой выплатой. 100 штук, как с куста. И как раз в тот момент, когда я подумал, что мне наконец улыбнулась удача, это и случилось».
0: Тони поднял здоровую руку, как бы напоминая нам, насколько серьезно пострадал.
3: «Проломил мне череп, сука. Я не знаю, наверное, мне следовало посмотреть, прежде чем вылезать из-за руля».

0: Я попросил Джимми поспрашать своих букмекеров и вообще всех, кто держит букмекерские конторы на Манхэттене, на предмет 100-тысячных выплат за последние полгода. «Угадай, что они ответили?» — спросил я.
1: «Я не знаю. В смысле, я...»
0: «Букмекеры, которые тебя прекрасно знают, говорят, что ты больше ставил, чем выигрывал, и что за последний год шестизначных сумм никому не выплачивали».
1: «Послушайте», — начал было он.
2: «Скажи ему правду», — велел Джимми. «Если ты соврешь, я узнаю об этом, и тогда очень рассержусь».
1: «Я не вру», — запротестовал Тони.
0: Никто в здравом уме не станет лгать Джимми Кипарику. Особенно если ты еще и работаешь на Джимми. Это гарантированный билет в один конец на дно Гудзона. Мне нужно было, чтобы этот парень открылся. «Тони, у тебя есть только один выход», — терпеливо произнес я. «Сказать мне правду». «А теперь вот что я думаю. Если я прав, то ты мне так и скажешь. А если ошибаюсь, тоже. Лады? Скажи мне правду. Это единственное, что может тебя сейчас спасти».
1: «Я...»
0: «Заткнись и слушай. Ты повар в буфете. Ты работаешь в ресторане Джимми вот уже 2 года. Хороший друг Джимми, Фрэнк Авелина, каждое утро приходил в этот ресторан завтракать. Мог посидеть с кем-нибудь за кофе, а потом уходил заниматься своими делами. Я пока что прав?» Теперь его уже откровенно трясло. Тони сморгнул пот с глаз и кивнул. «Ну вот и славненько. Короче говоря, Фрэнка Авелина систематически травили, одурманивали его в течение нескольких месяцев, и вот теперь полиция не может найти никаких следов этой отравы у него в доме. Ни единой капли. Хотя я думаю, что ее никогда в этом доме и не было. Я думаю, что, может, кто-то заплатил тебе за то, чтобы ты каждое утро добавлял эту дрянь в яичницу Фрэнка. И думаю, заплатил ровно 100 штук. Я думаю, ты делал то, что было велено, а потом, наверное, человек, который тебе заплатил, испугался. Испугался того, что 100 штук может и не хватить, чтобы ты держал язык за зубами, и попытался заткнуть тебя навсегда. Как тебе пока что мой рассказ?»
1: «Это была не отрава, богом клянусь. Она сказала мне, что это лекарство, лекарство. Сказала, что она не станет принимать его дома, и что я должен добавлять это лекарство в яичницу и сосиски».
0: Джимми вытер лицо, опустил голову и спустил долгий раздраженный вздох. 100 штук — довольно щедрые чаевые за то, чтобы добавлять кому-нибудь в еду обычное лекарство», — заметил я.
1: «Клянусь!»
0: «Заткнись!» — буркнул Джимми. Я положил перед Тони заранее припасенный номер «Нью-Йорк Таймс» первой страницей к нему. «Ты наверняка знаком с этой женщиной, той самой, что дала тебе галоперидол, а потом пыталась убить тебя. Ее фотография на первой странице». Вообще-то на первой полосе газеты было 2 снимка. Судебный процесс захватил мрачное воображение читателей, и под заголовком были помещены фото и Александры, и Софии, выходящих вчера из здания суда, крупным планом, демонстрирующие мрачную решимость обеих перед лицом их личного кошмара. «С которой из них?» — спросил я. Тони закрыл глаза. Он зашел слишком далеко, и теперь ему приходилось расплачиваться за это.
1: «Она попыталась кнуть меня ножом в лицо, но промахнулась и выронила нож. Он, видно, отлетел под мою машину, а потом развернула мотоцикл и проехала мне передним колесом по голове, совсем чокнутая!»
0: — воскликнул он.
1: «Эй, Тони!» — вмешался Джимми. «Я знаю, ты, наверное, боишься эту дамочку. В конце концов, она чуть не убила тебя. Но послушай, ее здесь нет, и тебе больше не нужно ее бояться. Тебе нужно бояться меня, потому что я уж точно тебя убью. Ты меня понял?»
0: Тони открыл глаза, быстро кивнул и ткнул пальцем в газету. Я наклонился, чтобы посмотреть, на кого он указал. «Ты уверен?» — спросил я.
1: «Уверен. Это была она».
0: Теперь мне требовалось спасти Тони П. «Джимми, Тони собирается дать показания, что он достал для нее галоперидол, и ему хорошо за это заплатили. Он также скажет, что после убийства отца она спросила его, где он достал этот препарат, и он сказал ей, что купил его в аптеке в Хаберман. А еще скажет, что она пыталась убить его на улице. Ты ведь все это сделаешь, правда, Тони?»
1: «Я сделаю все, что вы скажете».
0: «Потому что если ты расскажешь копам все как есть и дашь показания о том, что травил кого-то в ресторане Джимми, это плохо скажется на бизнесе Джимми. А если ты вообще не дашь показаний, значит, у Джимми не будет причин оставить тебя в живых. Так ты это сделаешь?»
1: «Сделаю, клянусь».
0: Я отложил газету, поблагодарил Джимми и бросился к двери. «Не убивай его, он мне нужен».
2: «Он еще будет дышать, когда копы приедут поговорить с ним», — заверил меня Джимми. «Хотя кто знает, как долго он еще будет дышать после этого».
0: Глава 53. Эдди. В доме на Франклин-стрит вроде было тихо. У входа стоял старенький фургон. Заглянув в окошко его задней двери, я увидел составленные внутри коробки и кое-что еще. Постоял секунду на ночном воздухе, прислушиваясь. В городе было тихо, слышался лишь отдаленный шум машин. Потом я подошел к дому, входная дверь была открыта. Несмотря на это, я все-таки постучал и громко крикнул: «Есть тут кто-нибудь?», входя внутрь. Лампа на тумбочке в прихожей была включена. Я еще раз позвал и двинулся вперед, пока не увидел кухню и гостиную. В полумраке гостиной стояла София. Свет еще одной лампы, стоявшей на столе, падал ей прямо в глаза, отчего казалось, что внутри у них пляшут язычки пламени.
1: «Эдди, что вы здесь делаете?» — удивилась она.
0: Перед ней на кофейном столике лежала шахматная доска. Фигуры располагались так, словно партия была в самом разгаре. «Да вот зашел посмотреть, как у вас дела».
1: «Как вы узнали, что я здесь?»
0: «В вашей квартире никого не было. Полагаю, теперь этот дом ваш. Я подумал, что вы можете быть здесь. Я увидел снаружи фургон. Вы переезжаете?»
1: «Да вот решила перевезти сюда кое-что из вещей. Мне хотелось хоть чем-то себя занять», — сказала она.
0: «Это ваша шахматная доска? Я помешал игре. Здесь есть кто-то еще?» — спросил я.
1: «Здесь больше никого нет. Да, это моя доска. Это партия, которую мы с сестрой начали еще когда были детьми, но так и не смогли закончить».
0: София наклонилась и передвинула коня.
1: «А теперь все кончено», — сказала она. «Я победила».
0: Казалось, будто свет проникает в самую глубину ее глаз, отчего они светились, словно у хищника, выслеживающего свою жертву в лунном свете. Испуганной, кроткой Софии как не бывало. Ее сестра ожидала приговора за убийство Фрэнка, а София была на свободе. Ей больше нечего было бояться. Ее уверенность сияла вокруг нее, словно нимб. «Вы определенно победили», — сказал я, кивнув. «Вы, видать, всерьез ненавидите Александру».
1: «Я ненавидел ее задолго до того, как она убила моего отца. Она забрала у меня все, когда столкнула маму с лестницы», — сказала София. «Это был несчастный случай. Дурацкий несчастный случай. Она не хотела ее убивать. Я не злилась на Александру за то, что она забрала нашу мать. Просто это произошло слишком рано. Я терпеть не могла свою мать. Я хотела когда-нибудь победить ее в шахматах. Я хотела вырасти, и чтобы моя мама знала, что я лучше ее. И лучше, чем Александра. Я хотела причинить маме боль. Александра отняла у меня это. Я не смогла причинить ей боль после смерти, хотя и пыталась. А потом папа отослал нас из дома. Так что я потеряла и его. Она заслуживает того, чтобы сгнить в тюрьме за то, что сделала».
0: В Софии произошла буквально сейсмическая перемена. Она и выглядела, и держалась совсем по-другому. Мне казалось, что я вижу ее впервые в жизни. Все начинало обретать смысл. Теперь стала ясна истинная причина ненависти между ней и Александрой. Когда она сказала, что пыталась причинить боль своей матери после ее смерти, я сразу понял, что это значило. Александра столкнула Джейн с верхней площадки лестницы, судя по всему, и вправду случайно, но укусила ее София, уже после того, как та умерла. София помотала головой, словно очнувшись от сна.
1: «Хотите кофе?»
0: «Спасибо, это было бы здорово. Произошли кое-какие изменения, и я хотел бы вас проинформировать». Она провела меня на кухню и включила оставшийся свет. На кухонной стойке стояла новенькая кофеварка Бан, только что из коробки, которую София еще не успела убрать. Фрэнк, по ее словам, никогда не пил кофе, под конец он предпочитал чай. София налила воды в контейнер, включила машину в сеть, насыпала в фильтр свежемолотого кофе и оставила процеживаться. «Убийцы всегда совершают ошибки», — произнес я.
1: «И вы нашли такую?»
0: — спросила София тоном ровным и любопытствующим. Я нашел сразу две. Она оставила в живых свидетеля, человека, который смог ее опознать. Она открыла кухонный шкафчик в поисках кофейных кружек, каковых там не оказалось.
1: «Они забрали все кружки», — констатировала София.
0: Заглянула еще в несколько шкафчиков, но так ничего и не нашла. «Полагаю, кофе сегодня в меню не входит», — сказал я.
1: «Похоже на то. Простите, что вы там говорили про свидетеля?»
0: Обойдя небольшой столик в центре кухни, она остановилась всего в паре футов от меня. На ней все еще было длинное пальто и сапоги, хотя в доме было тепло. Парень, которому она заплатила, чтобы он добавлял галоперидол в еду Фрэнка, он работал в ресторане Джимми.
1: «Господи, и что он вам сказал?»
0: «Прямо сейчас он разговаривает с копами. Сказал, что ему за это заплатили». София опустила взгляд на кафельный пол, обдумывая услышанное. Наконец произнесла.
1: «Я до сих пор не могу поверить, что она это сделала. Она же моя сестра».
0: «Это была не единственная ее ошибка».
1: «Правда?»
0: «Да, но вам не стоит об этом беспокоиться. Честно, теперь все кончено, София. Вам больше ничего не грозит. Я просто хотел проведать вас, убедиться, что с вами все в порядке, а остальное я предоставлю полиции».
1: «Вы точно не хотите пойти и чего-нибудь съесть? Или мы можем остаться и перекусить здесь?»
0: «Точно», — сказал я, подступая к ней. «Я рад, что все закончилось. Я так волновался, что если вас осудят, вы не выживете в тюрьме. Теперь все это позади. Я знаю, что на это потребуется время, но вы справитесь. Теперь вы миллионер? У вас есть все?» София протянула ко мне руки, тоже двинувшись ко мне. Я подошел к ней и обнял. Входную дверь я оставил открытой и теперь внимательно прислушивался. Вдали уже слышался вой сирен.
1: «Спасибо», — сказала она.
0: Я похлопал ее по руке, и мы отпустили друг друга. «Я, пожалуй, пойду», — произнес я, пятясь к двери. Кофеварка фанфарно зашипела и заклокотала, возвещая о готовности.
1: «А в чем была вторая ошибка? Вы сказали, что нашли две».
0: «Просто из любопытства». Услышав негромкий скрип тормозов, подъехавшей к дому машины, я сказал: «Тут звонок в 911».
1: «А что с ним?»
0: «Ну, когда кто-то лишает человека жизни, это вызывает целую бурю эмоций. Адреналин зашкаливает, кровь бежит по венам и все такое. В такой момент легко совершить ошибку. Видите ли, когда она позвонила в 911, то сказала, что ее сестра в ванной. Сказала, что видит тени ног под дверью. Минут 20 назад я получил текстовое сообщение от одного друга. Оказывается, из спальни вашего отца нельзя увидеть никаких теней от ног под закрытой дверью. Даже когда кто-то стоит по ту сторону двери и поворачивает ручку». «Так как же она узнала, что ее сестра там?» Лицо у Софии изменилось. То, что раньше было теплым и умиротворенным выражением, сменилось чем-то другим. Глаза сузились, губы плотно прижались к зубам.
1: «Это не Александра сказала такое во время звонка в 911», процедила она, подступая ко мне.
0: «Я знаю». «Вы знали, что Александра в ванной, потому что видели, как она туда заходила. А затем позвонили в 911. Харпер тогда сфотографировал на телефон ванную комнату с закрытой дверью и включенным светом внутри. Если бы мы увидели эту фотографию, то поняли бы, что свет из-под двери не пробивается. Вот почему вы убили Харпер, пока она не успела присмотреться к этому снимку. И малыш Тони П. опознал не вашу сестру, он опознал вас». Я отступил назад, объявив: «Теперь можете забирать ее». Из-за угла в кухню вышел детектив Тайлер, за которым следовал Сомс.
2: «София Велина! Это полиция Нью-Йорка. Немедленно повернитесь и положите руки на стойку», — приказал Тайлер.
0: Я отступил на шаг, выжидая развития событий. София покачала головой и спокойно произнесла:
1: «Это чушь собачья. Полная чушь. Меня уже оправдали по делу об убийстве моего отца. Вы не можете снова привлечь меня к суду. Это будет повторное привлечение к ответственности за одно и то же преступление».
2: «Мэм, повернитесь и положите руки на стойку прямо сейчас», — повторил Тайлер, потянувшись к поясу.
0: София подняла руки над головой, медленно повернулась и положила их на стойку. Тайлер убрал руку с пистолета, подошел к Софии и сказал: Я должен вас обыскать. Есть ли у вас при себе какое-нибудь оружие?»
1: «Нет, ничего у меня нет».
0: Тайлер протянул руки и положил их Софии на плечи. Начал ощупывать ткань ее пальто, затем провел руками по спине в поисках спрятанных ножей, одновременно зачитывая Софии ее права. «Я задерживаю вас по подозрению в убийстве Афзала Джата, Пенни Леттерман, Хэлла Коэна и Элизабет Харпер. Вы имеете право хранить молчание».
1: «Это полная херня. Ничто не связывает меня ни с одним из этих убийств. Ничего. Одного только слова какого-то обкуренного ресторанного повара для этого недостаточно. У вас ничего нет».
0: «У нас есть вот это», — сказал Тайлер, вытаскивая из кармана пальто Софии что-то блестящее. Золотое распятие на дешевой золотой цепочке. На кресте все еще темнели следы крови. Крови Харпер. По крайней мере, они все еще были там, когда 30 секунд назад я незаметно опустил эту цепочку в карман Софии.
1: «Нет», —
0: выдавила она, увидев цепочку в руке у Тайлера. Сомс держался в стороне. Детектив явно был рад, что большую часть чисто физической работы взял на себя его младший напарник. Он повернулся ко мне и сказал: «Спасибо».
3: «Не за что», — отозвался я. «Просто делайте, как было обещано, и все будет пучком. Кроме того, снаружи стоит фургон. В кузове несколько упаковочных коробок, но есть и кое-что еще. Черный мотоцикл».
0: Отступив на шаг, Тайлер сунул другую руку в карман куртки в поисках пакета для улик, в который он собирался убрать цепочку. Сомс повернулся ко мне, чтобы что-то сказать, открыл было рот, но прежде чем успел заговорить, послышался какой-то жуткий треск. Это не было похоже ни на выстрел, ни даже на хлопок в автомобильном глушителе. Звук был влажный и глухой. Тайлер повернулся к нам, оказавшись спиной к Софии. И лица у него почти что не было. Что-то брызнуло мне на щеку. Что-то горячее, обжигающее. София выронила пластмассовую ручку. Это было все, что осталось от колбы кофеварки. Оставшаяся часть стекла была в лице у Тайлера. Выронив ручку, она упала на колени, дернула Тайлера за куртку, а затем быстро поползла к другой стороне обеденного стола. Я повернулся к Сомсу, который лихорадочно вытирал лицо. Должно быть, на него попало больше брызг горячей жидкости, чем на меня. Еще один хлопок, и на сей раз это был выстрел. Сомс упал на спину. Я нырнул к полу, пригнув голову. Первым, что я увидел, был упавший на пол пистолет, за которым последовал Сомс. Он получил пулю в живот и был уже весь в крови. Видно, попытался выхватить пистолет, но выронил его. Тот отлетел слишком далеко, чтобы я мог дотянуться до него. Шаги. Подняв взгляд, я увидел Софию с пистолетом Тайлера в руке. Ствол был направлен на меня.
1: «Алекса, поставь мою любимую песню», — произнесла она.
0: Откуда-то из кухни отозвался сгенерированный электроникой голос, плоский и холодный.
1: «Ставлю «Она» Элвиса Костелло».
0: Прозвучали первые такты, и София улыбнулась. Глава 54. Она. София бросила взгляд на Сомса. Он истекал кровью. Темная кровь уже лужей скапливалась под ним, ее наверняка было полно и в желудке. София почувствовала неприятный запах. Возможно, пуля пробила часть кишечника, и в рану просачивалась желчь. Сомс долго не протянет, на этот счет можно было не переживать. Все еще держа ее единомушки, она посмотрела на Тайлера. Из щеки у того торчал длинный осколок стекла, еще один из шеи. Он корчился на полу. Эдди Флинн лежал на спине, на полу, под пристальным взглядом 45-го у нее в руке. «Ты почти что вышла сухой из воды, София. Если б ты не убила Хэлла Коэна, мы бы не связали тебя с убийствами в аптеке. Почему ему пришлось умереть?» Она склонила голову на бок, улыбнулась. Флинн оказался слишком уж умен на свою беду. Ей был нужен такой адвокат, как он. Он был одним из лучших в городе и защищал только тех, кого считал невиновными. Он идеально ей подходил. София полагалась на то, что он догадается, что дневник подделан, так что постаралась скопировать почерк Фрэнка, но не идеально. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать некоторые сомнения в том, кто его написал. Включение скрытых неточностей в дневник было риском, на который ей пришлось пойти. Это был единственный способ доказать, что дневник был написан настоящим убийцей.
3: Только тот, кто действительно совершил убийство, мог состряпать фальшивый дневник, обвиняющий в этом кого-то другого. Это была самая убедительная улика на суде. Она до сих пор гордилась этим. Хэл Коэн был таким же, как мой отец, и как множество прочих мужчин в этом городе, которые зарабатывают деньги на чужих бедах. Мне было нужно, чтобы Хэл нашел этот дневник. Я спрятала его в личных бумагах Фрэнка, уже после того, как копы обыскали дом. Я хотела, чтобы Хэл нашел его, потому что он обязательно попытался бы им воспользоваться. Он был предсказуемо нечист на руку. Хэл передал дневник окружному прокурору, а затем попытался срубить бабла. В зависимости от того, кто ему больше заплатит, подтвердить или опровергнуть подлинность дневника. Я никогда не собиралась ему платить. Я хотела, чтобы он передал дневник, а Александра заплатила ему за то, чтобы он засвидетельствовал его подлинность. Тогда, когда вы спалили бы этот дневник в суде, все выглядело бы так, будто Хэл и Александра все это время были в сговоре. Тем более, когда она и вправду ему заплатила. Я не могла допустить, чтобы Хэл появился в суде и сказал, что я предлагала подкупить его. Ну уж нет. Он отдал дневник окружному прокурору и взял деньги у Александры, и после этого выполнил свою задачу. Флинн попятился, опираясь на ноги и локти, чтобы продвинуться к коридору. София последовала за ним, держа его на мушке. Ее нож лежал в рюкзаке в гостиной. Запах крови, ощущение оружия в руке — все это опьяняло. Она указала пистолетом, чтобы он продолжал двигаться. Для этого ей нужен был нож. Она хотела ощутить, как тот вонзается в его плоть. Глава 55. Эдди. София показала пистолетом, чтобы я продолжал продвигаться в сторону гостиной. Мне далеко не впервые угрожали стволом, и у меня сложилось впечатление, что она не хотела его использовать. Ей нравилось работать на близком расстоянии и лицом к лицу, вторгаясь в личное пространство. Я так и не сумел определить выражение ее лица. София явно не паниковала, и даже дыхание у нее было ровным. Она наслаждалась этим, каждой секундой. Она одурачила меня, но и не меня единственного. София Велина была монстром и всю свою жизнь носила маску. А теперь стала тем, кем всегда хотела быть — победительницей. Отныне у нее все деньги отца, а Александра лишь грязь у нее под ногами. Она отомстила тем, кто, по ее разумению, причинил ей зло, и теперь так и пульсировала силой, которую это ей дало. «Не останавливаться!» — прикрикнула она. Я был уже почти на самой середине коридора между кухней и гостиной. «Ну и каково это? Знать, что ты скоро умрешь», — добавила София. Я ничего не ответил, просто продолжал двигаться. Харпер умерла слишком быстро. Я хотела порезать ее в лапшу, как папу, но это выглядело бы слишком подозрительно. Ты будешь умирать медленно, Эдди. Мне следовало бы испугаться. Страх способен парализовать организм, как пуля. Но я не испугался. Я был в ярости. Я хотел вскочить, схватить этот пистолет и сунуть его ей под подбородок. Подержать его там, позволить Софии как следует подумать о смерти, а затем нажать на спусковой крючок. Песня, звучавшая в доме, набирала обороты, и София с каждой новой нотой становилась все более возбужденной. «Хочешь убить меня, так ведь?» — спросила она. «За то, что я сделала с Харпер?» «Нет уж, не выйдет. Ты не убьешь меня, Эдди».
4: «Если б Харпер была жива, то давно бы тебя прищучила», — отозвался я с пола. «И ты и вправду заслуживаешь смерти за то, что с ней сделала. Но ты права, я не стану тебя убивать».
3: Я остановился.
4: «Это сделает она».
3: София широко раскрыла глаза, а через миг ее там уже больше не было. В коридоре оглушительно громыхнуло, и звук этот с треском заметался между стенами. Я вскрикнул, но мой голос потонул в этом грохоте. Вот только что секунду назад София стояла там, нависая надо мной, и вот уже лежит лицом вниз в коридоре, в 5 футах от меня. Пистолет выпал у нее из руки, под которой теперь расползалась огромная лужа крови. Я поднял глаза и увидел Блок, стоящую в другом конце коридора с огромным серебристым револьвером в руке. Из-за спины у нее выглядывал Гарри. Я вытащил из-за пазухи телефон и набрал 911. Глава 56. Эдди. Один месяц спустя.
5: «Я вас откуда-то знаю?»
3: — спросил продавец хот-догов.
5: «Я адвокат», — ответил я.
1: «Ну да, вы ведь представляете ту девицу, которая убила Фрэнки Авелина?»
5: «Теперь уже нет». «Она вас уволила?»
3: «Нет, это я ее уволил».
5: «Какие добавки желаете?»
3: «Чили, сыр, халапеньос. Все до кучи», — сказал я. Он протянул мне огромный хот-дог на пластиковом подносике. Я дал ему десятку и предложил оставить сдачу себе. Этот продавец был уже не первым человеком, который узнал меня за последние несколько недель. Меня все еще жгло, что я не сумел вовремя распознать истинное лицо Софии, что ей удалось провести меня, Гарри и Харпер. Она заставила меня пожалеть ее, и я не разглядел монстра за этой маской. Если бы мне это удалось, Харпер наверняка все еще была бы с нами. В ту ночь, когда медики грузили Сомса, Тайлера и Софию в разные машины скорой помощи, я позвонил Кейт и все ей рассказал. Она плакала в телефон. Облегчение, которое она испытала, ударило меня еще больнее. Кейт всю дорогу была права насчет Александры. «Мне следовало прислушаться к вам. Вы правильно выбрали сторону с самого начала».
1: «Вас развели, Эдди, и не только вас. София убедила абсолютно всех. Вы ни в чем не виноваты».
3: «Насчет меня не переживайте. Идите и вытаскивайте свою клиентку из тюрьмы». Сомс и Тайлер выжили после стрельбы, а Александра Авелина стала первой подсудимой в истории штата, чей обвинительный вердикт был отменен еще до вынесения приговора. Софии предъявили обвинение в умышленных убийствах двух и более лиц, как это формулирует Уголовный кодекс. Она не признает себя виновной по причине невменяемости. Это ей не поможет. Да, у нее серьезные проблемы с психикой, но ни одна из них не делает ее убийцей и не объясняет исходящее от нее зло. После того выстрела в плечо она выжила, но при этом потеряла руку. Возможно, это стало правосудием для Фрэнка, поскольку он никогда не увидел бы свою убийцу перед судом. Нельзя дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же преступление. Хотя не то, чтобы это имело для Софии какое-то значение. Она проведет остаток своей жизни, страдая от боли в тюремной камере. Боли, еще более мучительной, от осознания того, что Александра унаследует все состояние Фрэнка. Перейдя через улицу, я вошел в стеклянные двери здания, в котором располагалась адвокатская фирма Леви, Бернард и Гроф. Девушка за стойкой в вестибюле объяснила, какой этаж мне требуется, и я направился к лифтам. В качестве сопровождающих мне придали двух парней в костюмах. В одном из них я узнал Скотта, прихвостня Леви. В лифте он наморщил нос и с отвращением уставился на мой хот-дог. «Прости, но ни кусочка не получишь», — сказал я. Двери открылись, и меня провели в конференц-зал со стеклянными стенами, по центру которого протянулся длинный стол. По одну сторону от него сидели все трое партнеров, рулящих фирмой. Возглавлял их, судя по всему, Джон Бернард. Ухоженный джентльмен лет 65, облаченный вшитый на заказ костюм в тонкую полоску. Мэтью Гроф был немного моложе и бледнее, если такое вообще возможно. Леви оказался самым молодым среди них и сидел в центре этой группы. Их окружала толпа охранников и помощников. Я уже слышал о маленьком инциденте Блок с Леви. Молодец, Блок. Кейт и Блок сидели лицом к армии противника. Кейт расположилась прямо напротив Леви, Блок слева от нее. Я занял свободное место справа от Кейт. Позади Леви и его партнеров открывался вид на силуэт Манхэттена. Перед Кейт лежал открытый лэптоп. У ног Блок стояла картонная коробка. У всех сотрудников фирмы, сидевших за столом, были электронные планшеты, блокноты или огромные стопки каких-то юридических документов. Равно как и у их начальства. Положив хот-дог на стол перед собой, я спросил у Блока и Кейт, не желают ли они перекусить. Кейт вежливо отказалась, Блок просто покачала головой.
6: «Итак, мы готовы открыть переговоры в отношении дела Леви, Бернард и Гроф, фирма против Кейт Брукс. Напомню, что данные переговоры проводятся при условии непричинения ими ущерба правам сторон в случае перевода вопроса в судебную плоскость. У вас есть какие-либо вопросы, прежде чем мы приступим?» — произнес Леви.
5: «Ага», — отозвался я.
3: «Нет ли у вас тут вилки?» Этот хот-дог оказался несколько жирнее, чем я думал.
0: Леви посмотрел на мой обед, потом на меня и недовольно заметил.
2: «Мы ждем вас уже 10 минут. Мы не могли начать переговоры без адвоката-ответчика. Я надеялся, что вы принесете что-то большее, чем дешевую нездоровую пищу».
3: «О, я не адвокат, Кейт», — сказал я.
2: «Что?»
3: «Не, она прекрасно справляется сама. Я ей не нужен», — сказал я, откусывая кусочек хот-дога. Он был горячим и вкусным.
0: «Тогда почему же вы здесь, мистер Флинн?» — поинтересовался Бернард. Голос у него звучал так, словно доносился из глубин большого дубового шкафа.
3: «Я здесь исключительно в роли наблюдателя», — любезно ответствовал я. «Я ни за что на свете не пропустил бы чего-то подобного».
0: «Хорошо, тогда для протокола. Мы можем не обращать внимания на присутствующего здесь мистера Флинна. Мисс Брукс, я поговорил со своими партнерами, и мы пришли к цифре в 2,5 миллиона долларов. Это окончательно. Вы украли нашего клиента. Это означает, что вы украли наши гонорары. Нам нужны эти деньги и ваша лицензия адвоката. Это наше последнее предложение».
3: Кейт достала черную пластиковую карточку, которую я тогда достал из бумажника Леви, и положила ее на стол.
1: «У меня есть встречное предложение», — сказала она.
3: На лице у Леви появилось какое-то странное выражение. Он словно вдруг увидел перед своим домом призрака, который снял штаны и гадит прямо на его собственной лужайке. Кейт взяла карточку и нажала на одну из ее сторон, откуда выскочил маленький металлический коннектор. Похоже, это была компьютерная флешка, только плоская.
1: «Эта карта принадлежит мистеру Леви», — сказала она, вставляя ее в свой лэптоп.
2: «Нет», — выдавил тот.
3: Это прозвучало не как отрицание, это была мольба. Мольба о пощаде.
1: «И эта карта действует как своего рода цифровой портал для входа на один сайт в Даркнете», — продолжала Кейт.
3: Когда она развернула лэптоп экраном от себя, я мельком увидел заглавную страницу какого-то сайта. Название я прочитать не успел, зато увидел подборку фотографий с изображенными на них женщинами. Одна из них была немного похожа на Кейт, и она наклонялась к чему-то, лежащему на полу. Фото было сделано сзади, вероятно, на камеру телефона. Были и другие снимки, еще хуже. Некоторые из них были сняты из-под стола, когда камера была направлена под юбку женщины, и куда более натуралистические, на которых Кейт переодевалась или сидела на унитазе. У Леви, видать, имелись камеры, спрятанные по всему офису, под столами, в женском туалете, и бог знает где еще. Внезапно у меня пропал аппетит.
1: «Это мои фотографии, которые мистер Леви сделал тайком и загрузил на этот сайт под названием «Коллеги, которых я хотел бы отыметь».
0: «Господи, Тео!»
3: — воскликнул Бернард. Тео Леви опустил голову, так как физиономия у него начала становиться ярко-красной.
1: «Я уверена, что за солидную годовую плату мистер Леви может посмотреть и другие фотографии своих сотрудниц, сделанные влиятельными мужчинами. Сотрудниц, некоторые из которых даже обнажены и занимаются тем, что явно не похоже на секс по взаимному согласию. Пользователи могут даже оценить этих женщин и фотографии, как это делается в соцсетях. Я вижу, что на сайте указан и мой домашний адрес. Так что я отзываю свой встречный иск о сексуальных домогательствах, вы отзываете свой иск о нарушении контракта и...»
0: «Кейт», — произнес Бернард, перебивая ее. «Вам больше не нужно ничего говорить. Мы отзываем наш иск. Вы поступаете так же и даете подписку о неразглашении. Мы выплачиваем вам 1 миллион долларов компенсации, и на этом все закончится. Ладно? Не можете вы, наконец, выключить этот компьютер?»
1: «Простите, мистер Бернард, я еще не закончила. Никаких подписок о неразглашении не будет. Данное предложение действительно только на данный момент. Мы отзываем наши соответствующие судебные иски, мистер Леви увольняется из фирмы, а вы публикуете заявление для прессы, в котором говорится, что в Леви, Бернард и Гроф возникли проблемы с сексуальными домогательствами, но вы привлекаете специалистов по персоналу для их решения. Вот и все».
0: «Послушайте, мисс Брукс, вы, несомненно, талантливый юрист, но было бы глупо отказываться от 1 миллиона долларов».
1: «Никаких подписок о неразглашении. Кажется, я это уже говорила. Это дерьмо слишком долго продолжалось за закрытыми дверями. И будет продолжаться и дальше, если вы не решите проблему раз и навсегда», — сказала Кейт.
2: 2 миллиона!» —
3: подал голос Гроф. Кейт покачала головой. «Предложение действительно только на данный момент», — повторила она. «Если вы его не принимаете, оно уходит из этой комнаты вместе со мной, а я отправляюсь прямиком в Нью-Йоркер с этой карточкой».
0: «Черт возьми», — буркнул Бернард. «Просто сделай это, просто дай ей все, что она захочет».
1: «Не можете же вы...»
3: — начал было Леви, но Бернард бесцеремонно оборвал его.
0: «У тебя здесь нет права голоса, Тео. У меня такое чувство, что твою задницу вышвырнут за дверь еще до конца этого дня».
2: «Считайте, что договорились. Вопрос решен», — объявил Гроф.
3: «Подождите», — попытался упорствовать Леви, но они проигнорировали его. «Спасибо вам», — сказала Кейт. Бернард и Гроф оба набросились на Леви и принялись распекать его. Не за то, что он мерзкий извращенец, а за то, что спалился. Тот пытался как-то оправдываться, но они не слушали. «Ой, еще кое-что», — сказала Кейт.
7: Наклонившись, Блок подхватила картонную коробку, стоявшую у ее ног, и поставила ее на стол.
0: «Что это?» — спросил Бернард.
7: Кейт открыла коробку и начала доставать пачки юридических документов. «Это судебные иски от имени 14 младших юристов и секретарей фирмы Леви, Бернард и Гроф. Все они женщины. Мистер Леви всех их тоже фотографировал, и у нас есть заверенные скриншоты с этого сайта. Пока вы еще не подсчитали, сколько денег задолжали этим женщинам, поскольку они и близко не подходили по зарплате к своим коллегам-мужчинам и не прикинули ущерб, нанесенный им в результате сексуальных домогательств, могу порекомендовать сумму в 2 миллиона долларов, чтобы уладить этот вопрос».
2: «2 миллиона? Мы вполне можем на это пойти», — ответил Гроф.
3: «По 2 миллиона каждый», — уточнила Кейт.
7: Сквозь стиснутые зубы Бернард спросил.
0: «Так сколько, говорите, их было?»
3: 14.
0: «Нам нужно изучить документы и проверить эти заявления. Мы свяжемся с вами по ним до конца недели», — сказал он.
7: «Нет проблем. Если я ничего не услышу от вас до пятницы, цена поднимется».
2: «Подождите секундочку», —
7: вмешался Леви, больше не желая, чтобы на него кричали. Его карьера была закончена, и он отчаянно пытался спастись.
2: «Никуда я не уйду! Мы можем выиграть эти дела! Она украла у меня эту карточку! Она не может использовать ее в суде!»
7: «Вообще-то это я ее украл, Тео», — безмятежно ответствовал я. «Хочешь заявить в полицию о краже своего паспорта извращенца?» Рот Леви открылся и закрылся, как у рыбы.
0: «Я тоже так не думаю».
7: В течение часа с документами по делу Кейт было покончено, и она была уверена, что сможет получить по крайней мере 20% от каждого из своих новых требований к партнерам. День еще как окупился. У входа в здание нас уже поджидал Гарри с Кларенсом на поводке. Денек был чудесный, яркий, солнечный и холодный.
3: «Почему у меня такое чувство, что как только эти дела будут улажены, а ущерб возмещен, эта карточка каким-то образом попадет в полицию Нью-Йорка?» — заметил я.
7: «Понятия не имею», — ответила Кейт. «Такое постоянно случается. Блок явно не станет класть ее в неподписанный конверт и отправлять в отдел по борьбе с сексуальными преступлениями». Я низко наклонился и погладил Кларенса по голове. Этот пес начинал нравиться мне все больше и больше.
2: «Ты знаешь, что на 10-м этаже этого здания есть свободные помещения?»
7: — обратился ко мне Гарри. Я повернулся и оглядел стеклянную башню.
1: «Не», — сказала Кейт, — «с этим местом связано слишком много плохих воспоминаний. Значит ли это, что вы обдумали мое предложение?»
7: «Да», — ответил я. «Людям от меня одни несчастья, Кейт. Харпер вообще убили. Это моя вина. Она работала над моим делом, а я не предвидел того, на что способна София Авелина. Я поверил ей, и это стоило Харпер жизни. Я не могу позволить, чтобы вы...»
1: «Харпер представляла себе весь риск, Эдди. Это не ваша вина», — сказала Кейт.
0: «Она любила тебя», — произнес Гарри. «Я должен был догадаться. София обманула меня», — возразил я.
1: «Вы не могли догадаться», — ответила мне Кейт. «София манипулировала всеми. Проблема была в том, что мы с вами были на противоположных сторонах. Если б мы с самого начала работали вместе, этого никогда не случилось бы».
2: «Кейт права. Ты слишком долго был волком-одиночкой, Эдди. Пора начинать все сначала. Новая жизнь, новая фирма», — произнес Гарри.
1: «Ну так как?» — спросила Кейт.
3: Мне надо уже сегодня встретиться с Драйером и убедить его снять обвинение с Александры за то, что она заплатила Хэллу Коину за лжесвидетельство. Я хочу сказать ему, что у меня новая работа, что мы теперь одна команда».
4: «Думаете, он снимет обвинение?» — спросил я.
3: «Я почти уверена. Там будут Сомс и Тайлер со своими боевыми ранениями. Они сказали, что сделают все возможное, чтобы убедить его. Думаю, все получится».
5: «Ну что, мы партнеры?»
3: «У вас есть репутация и клиенты, так что соотношение 70 к 30 в вашу пользу звучит не слишком самонадеянно с моей стороны».
4: «Нет уж», — ответил я. «Если мы собираемся быть партнерами, то соотношение должно быть 50 на 50. 50-50». Мы пожали друг другу руки, и в этот момент родилась новая фирма — Флинн и Брукс. У нас уже имелись свой собственный судебный консультант, следователь и даже офисный пес. Теперь нам не хватало только этого самого офиса и телефона. И немного удачи. Я оставил Гарри, Кейт и Блок в баре около 3 часов дня. Александре присудили год условно за попытку препятствовать отправлению правосудия, и мы праздновали последнюю победу Кейт и открытие новой фирмы. Гарри уже давно нравилась Кейт, и он проникался все большей симпатией к Блок. Обе женщины любили Кларенса. Звуки их смеха последовали за мной на улицу. Я пил только пепси и воду. В тот момент у меня не было желания бухнуть. Я думал, что на этот раз смогу наконец покончить с этим навсегда. Я сел в машину и тронул ее с места, даже не сознавая, куда на самом деле направляюсь. Колеса типа как сами везли меня туда. Когда я доехал до кладбища, солнце уже садилось. Ноги сами нашли дорогу к могиле Харпер. Я присел на мокрую траву рядом с ней, прислонился головой к холодному камню и через несколько секунд почувствовал, что погружаюсь в сон. Текст читал Павел Маслаков.
8: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Родились еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

0: Где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис». С вами «Анка-переводчица». Я всех приветствую. Слушаем песню «День Победы» на разных языках. Поют Мерген Санданов и Дугар Баджамапов на бурятском языке.

В эфире радио Рансис, с вами Анка Переводчица. Сейчас прозвучит исполнение на китайском языке. Слушаем хор Пекинской филармонии.

0: В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. На русском языке песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнит Эдита Пьеха.
1: День Победы, как он был от нас далек, как в костре потух.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Поздравляю всех с Днем Победы, о котором столько сказано на разных языках. Только сердцу слова не нужны, оно знает. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Дмитрий Балыкин
3: и Мария Кочетыкова.
2: А в гостях у нас сегодня человек, которого в нашем интернет-сообществе, наверное, знают все. Это поэт, переводчик, психолог, очень активная девушка Маргарита Мельникова из Екатеринбурга. Рита, здравствуй!
4: Привет, Маша, Дмитрий, привет, привет, слушатели.
3: Ну, наверное, по традиции мы начнем с того, с чего все, собственно говоря, начиналось. Расскажи нам, пожалуйста, немножечко о себе.
4: Ну, как вы правильно представили, меня здесь живой действительно в Екатеринбурге. По образованию я психолог, это тоже правда. Работаю я, к сожалению, не по специальности, хотя, может быть, и к счастью для моих потенциальных клиентов, пациентов, не состоявшихся. Работаю я копирайтером в данный момент, то есть пишу статьи на заказ, стихи сочиняю с 11 лет. В Екатеринбурге вот 2 года живу, ну это если немножко так цифрами говорить.
3: У тебя была какая-то очень интересная история получения образования. Инклюзия, не инклюзия, скорее это, наверное, интеграция, интегрированное образование. Потому что инклюзия – это ситуация, когда вам создают необходимые условия, и ребенок, он чувствует себя в классе совершенно нормально, независимо от своей инвалидности. А это все-таки, наверное, не совсем то.
4: Это не совсем то, это даже не интеграция. Это, наверное, можно таким примером описать. Как взяли растение, которое растет обычно в одном климате, пересадили его резко в другой климат, в другой, там, не знаю, на другой континент, на другой материк. Какие-нибудь наши огурцы посадили в Африке. Да, действительно, ходила я в обычную массовую школу, училась со зрячими ребятами. Причем начала я даже не со зрячей школы, а со школы-интерната для слабовидящих. То есть есть же интернаты для слепых и слабовидящих детей, а это была школа в Новотроицке, в Оренбургской области, в 15 километрах от города Орска, где я родилась и прожила 28 лет. Это был именно интернат для слабовидящих, то есть там тотальников не было, и там не было даже деток, у которых остаточное зрение до 10%. То есть там вот 30-20% с таким зрением детки учились. Я там проучилась в 93-м или 94-м году, сейчас уж точно не могу сказать, несколько месяцев. В принципе, что у меня там хорошо получалось, так это общение с одноклассниками. Вот там с этим абсолютно проблем не было, там даже никто и не думал, что вот они видят немножко, а я совсем не вижу. Абсолютно было идеальное общение, зато там мне не повезло с учительницей. Она не хотела уделять мне никакого внимания, она постоянно мне выговаривала, главное, не моим родителям, а мне выговаривала, что этот ребенок здесь делает, что тебя сюда привели, зачем тебя вообще к нам засунули. Даже помню, был один случай, пришлось мне в этом интернате ночевать, а он был, ну, как пятидневка, то есть на выходные дети разъезжались по домам. И вот меня однажды привезли в воскресенье вечером, там папе надо было в ночь ехать, на работу, в смысле, меня привезли в воскресенье, и она такая вздыхает, мол, ну что ж тебя привели, может тебя жить здесь однажды оставят с такими вот интонациями нехорошими. Ну, в общем, провела я там вот эти несколько месяцев и благополучно выписалась. Потом я до конца того учебного года пробыла дома, то есть ни в какую другую школу меня не стали записывать. И вот на следующий год я уже пошла в Орске, то есть в своем родном городе, в школу номер 30, в девятилетку, в обычную, небольшая школа, двухэтажное здание. Там я уже проучилась до 9 класса, со 2 класса. То есть меня сразу взяли во 2, так как я в 1 уже несколько месяцев проучилась, и так как я многое знала на тот момент, и двухзначные числа могла складывать, вычитать, то есть оперировать этими числами, стороны света знала, название цветов знала, ну, в смысле, и цветов и черный, белый и красный, и многих цветов, в смысле, одуванчик, ромашка, мак и прочее, прочее. Мне даже учительница сказала, вот моя первая Евдокия Трофимовна, ну, я ту не считаю вредную за первую свою, я, конечно, первые свои только Евдокию Трофимовну считаю, вот, она сказала, что можно было меня сразу в 3 класс определить, но там был уже полный-полный комплект, 40 человек, и меня даже некуда было бы сажать. А вот во 2 классе было 25 человек, и, в общем-то, все нормально.
5: Ну вот, знаешь, Рит, у меня история почти такая же. Я училась в 2 школах. Это в специализированной школе, это сад, школа номер 8 для детей с ДЦП, и школа, обычная школа общеобразовательная номер 4. И вот с педагогами была та же ситуация именно в той специализированной школе, 1-2 класс, когда дети носились по классу и ничем не были заняты, а весь педагогический процесс и вся работа воспитателя заключалась в том, чтобы перебирать бумажки. Вот. После чего я из той школы ушла и тоже перешла в общеобразовательную. И вот моя первая учительница, Мария Ивановна Мишарина, с ней мы встретились именно в 3 классе. И первая для меня именно она. И вот что удивляет, действительно, фраза вот таких педагогов, которые говорят, что ты здесь вообще делаешь, это педагоги, которые получали специальное образование и которые готовились к тому, чтобы работать с такими детьми.
3: Ну, к сожалению, я думаю, Маша, это серьезная проблема нашей системы специального образования. Будучи продуктом этой системы, я могу сказать, что в целом она неплохая, но действительно система не принимает детей каких-то нестандартных. То есть, если это ребенок слабовидящий, то педагоги не готовы работать с ребенком тотально слепым, тотально незрячим. Если это школа для детей с ДЦП, то педагоги могут быть не готовы работать с ребенком, у которого, ну, к примеру, нарушение опорно-двигательного аппарата и нарушение зрения комбинированные. Сейчас, конечно, как-то стараются подстраиваться, потому что, к сожалению, детей со сложными, с сочетанными нарушениями становится больше и больше. Это объективная реальность. Но проблема такая есть.
4: Стала я во 2 классе учиться, и получилось как? Одноклассники ко мне относились хорошо. Скажем так, они ко мне не относились плохо. То есть, слава богу, никаких дразнежей, никаких оскорблений, никаких там, никакой порчи моего имущества. Этого ничего не было. Не было такого, что когда мы с ними переходили из класса в класс, они меня заводили не в тот кабинет. Не было такого, что они там меня высмеивали перед учителем или еще как-то подставляли. Абсолютно ничего из этого. Но мне очень сильно не хватало общения. То есть они, видимо, просто не знали, как со мной общаться, и я общаться не умела. Я, так как в детский садик не ходила, и в детстве, скажем, до 6-7 лет особо со сверстниками не общалась, ну, кроме там каких-то детей, друзей моих родителей, вот у моих родителей, которые друзья были, у тех были дети, естественно, разных возрастов. Там я, да, там общалась так или иначе, но больше у меня никакого опыта не было. Меня никто вот этому не учил. И получается, я не знаю, как общаться с ними. Я вообще не знаю, как общаться с ровесниками. Они не знают, как общаться с незрячими. И вот мы сидим, молчим. Они там бегают, что-то делают, как-то балуются, играются. а я сижу за партой одна. Такое бывало очень часто. Даже бывало, что на уроках, если со мной кто-то должен сидеть, ну, сидят же, понятно, за партой по два человека, да, это очевидно, то если были свободные места еще, кроме места рядом со мной, то ребята уходили туда, те, кто, по идее, должен сидеть за моей партой. Я как-то даже, помню, спросила одну девочку, говорю, а почему ты сидишь со мной, по идее, почему ты уходишь от меня? Она говорит, ну я иду к девчонкам, я иду поболтать. Я говорю, так я тоже девчонкой, со мной тоже можно болтать. Это я уже где-то в 7 или 8 классе была. Она промолчала, ну я немного обиделась, я поняла, что с ними интереснее, чем со мной, да, в принципе, это и так было понятно. И я своих сверстников считала, ну, глупее, что ли, хуже, вот так вот. Неосознанно, может быть, но было у меня такое ощущение превосходства. То есть мне казалось всегда, что я лучше учусь, что я быстрее соображаю, что я умнее, что я больше в жизни знаю, что я просто мудрее. Да, я чувствовала себя старше. Ну и вот это все тоже сказалось на недостатке общения. На уроки физкультуры я не ходила, на уроки труда я не ходила, потому что как-то было заведено так, что мне там нечего делать.
3: Чем вот, ты в это время занималась?
4: Ну, я сидела просто в классе одна. Если кто-то из одноклассников оставался... Вот, кстати, самое было счастливое для меня время, если кто-то из одноклассников, один причем человек, тоже не ходил на уроки физкультуры. Вот тогда мы общались. То есть если я с любым из одноклассников оставалась наедине, мы с ним могли целые 45 минут прообщаться. Даже с одной девочкой, помню, мячиками перекидывались, какими-то тряпками грязными перешвыривались. Было дело, да, то есть один на один я могла общаться все-таки. Вот, а уже если 2-3 человека, то у меня это практически никогда не получалось, если больше, так тем более. Но это что касается одноклассников. Что касается учителей, относились ко мне просто идеально. Ни на одну учительницу не могу пожаловаться, по крайней мере, вот в этой девятилетке, в 30-й школе. В частной школе «Рекорд», где я доучивалась 10-11 класс, там уже бывало всякое с учителями. И с одноклассниками бывало очень даже всякое.
3: Я вот встречаю впервые человека, который учился в частной школе. А как так получилось?
4: В 5-м классе меня хотели перевести в школу ближе к дому. Но в ближайшую школу меня не взяли. Директор отговорилась тем, что да, конечно, вот мы готовы, мы бы рады, но школа у нас огромная, 1200 учеников, вашу девочку там просто собьют, ее там просто затопчат, она не сможет, надо постоянно по этажам ходить, а у нас 4 этажа. В общем, дети всякие разные, и, наверное, нет, пусть она учится уже там, где начала. А тут 10 класс, думали, куда же меня отдать. А как раз получилось, что двоюродный брат, он на 5 лет меня младше, у него тоже есть определенные проблемы со здоровьем, ну, он не инвалид, ничего, никогда им, слава богу, не был. И его отдали в эту частную школу, в 5 класс, ну и меня заодно туда. Школа маленькая, каждого класса по одному, то есть никаких нет ни А, ни Б, ни В. В классе то по 2 человека, то по 3, ну, у нас было 9, а потом стало 13 человек к 11 классу, к концу. Кто-то приходил, кто-то уходил, но там уже было всякое. Там дети, можно сказать, элита, новые русские, как бы мы в 90-е сказали, дети очень обеспеченных родителей, у всех мобильники, у всех дорогие наряды, у всех компьютер. У меня тогда не было ничего из этого. Ну, в смысле, не то что дорогих нарядов, понятно, одевалась я нормально, не в обносках ходила, нет, все чисто, все опрятно. Ну, вот такой вот крутой техники, атрибутов красивой жизни у меня не было. И вот общение складывалось достаточно своеобразно. То есть там уже были и издевки, и насмешки, и над голосом, и над моим лицом, и над моими глазами. Ну, просто у меня нистагм, И я тогда еще в очках темных не ходила. Зрачки плавают, это все очень заметно. Глаза то закатываются, то вниз уйдут, то просто быстро бегают. Очки я стала носить только с 2007 года. Именно на публике, именно чтобы этот недостаток скрыть. Ну и учителя в основном-то относились очень даже адекватно. Но была одна в 10 классе по математике, которая сказала, увидев меня, ну, мол, ты, наверное, Мельникова в математике ничего не соображаешь, поэтому я спрашивать тебя не буду. А то, что у меня после 9-летки той аттестат с отличием, это ее как-то не заботило.
3: Ну, а ответить желания не было, когда вот слышишь такое, что Мельникова по математике ничего не смыслит, значит, спрашивать не буду.
4: Ну, а как ответить? Я ничего не ответила, потому что поняла, что она сама разберется. Вернее, как я ничего не ответила, не то чтобы я просто тупо промолчала. Я сказала, что посмотрите мой аттестат из предыдущей школы, там пятерки, значит, знания у меня есть, я, возможно, смогу это доказать. Может быть, вы сможете это проверить. Ну, то есть я как-то так спокойно, лениво это все проговорила. У меня не было ни обиды, ни злости.
3: Ну, я не знаю, спросите и посмотрите, я бы сказал.
4: Ну, вот, в общем, я ее отослала к аттестату. Вообще, конечно, заслуга учителей огромна, что в 30-й школе, что в рекорде, потому что это надо было иметь с их стороны и усердие, и творческий подход, проверять мои домашние задания и мои контрольные. Я ведь печатала на машинке, то есть я об этом еще не упомянула ни разу, что я все работы делала на печатной машинке.
3: И работы эти ты сама не могла прочитать. Я так писал письма на радиостанции несколько лет.
4: Да, конечно, работы я сама эти не могла никак проверить. Родителям я тоже не могла, не всегда могла поручить. Но с математикой и с прочими такими дисциплинами у меня было вообще интересно. Одно дело написать там 2 плюс 3 или 248 разделить на 2,3. А совсем другое дело написать логарифм от, производная, функция, степень, интеграл синус-косинус. Вот как это напишешь?
3: Я даже не очень понимаю, где такие знаки.
4: Ну, нигде этих знаков нигде нет на машинке. И поэтому я писала только словами. Косинус, прямо так словом, корень квадратный, ну или кор.кв, или там инт, то бишь интеграл от, производная, произв, функц, степень, то есть ст или степ. Объясняла сначала, проводила с учителями инструктаж, какое слово что значит, что это за сокращение, как меня нужно понимать. Ну и благо учителя менялись не часто, то есть с 5 по 7 класс была одна, это Инна Александровна, хорошо ее помню, она еще у нас потом физику вела с 7 класса. А с 7 по 9 была Наталья Александровна. Вот с Натальей Александровной Барток мне повезло очень сильно, в том числе и потому, что она имела опыт работы в интернате для незрячих и слабовидящих, если я не ошибаюсь, в Смоленске.
5: А к Брайлю ты не обращалась за помощью? Пытались тебя как-то обучать Брайлю? Потому что, опять же, вспоминаю свой опыт. В 5 классе мои родители узнали, что есть учебники, что можно заказать через РГПС. Потом моя учительница математики нашла мне педагога по Брайлю, которая преподавала у нее в ВУЗе высшую математику, абсолютно незрячая женщина, Людмила Ивановна Мочалова, и она меня обучила Брайлю. И мне помогали вот брайлевские учебники, которые присылали то из Питера, то из Москвы. Как у тебя было?
4: Ну, у меня было с этим сложно и печально. О том, что есть Брайль, я узнала лет в 7-8. Ну, вернее, как. Я не знала, что это называется Брайль. Я знала, что есть такие точки, и вот незрячие люди как-то пальчиками читают и вроде даже как-то пишут. Мне показывали прибор лет 8 или 9. Но родители мне учить Брайль не разрешили. Они надеялись на то, что ко мне вот-вот, прямо-таки вот-вот вернется зрение. и приучать к, как они это называли, ну, незряческим замашкам или слепецким замашкам, даже более грубо это говорилось, повадкам незрячего человека, они не хотели, почему-то боялись, что вот если у меня будет зрение, а я научусь читать пальцами, я буду на эти пальцы отвлекаться. И, в общем, Брайль я выучила самостоятельно только когда мне исполнилось 17. Я кое-как научилась на нем читать, то есть сейчас я буквы брайлевские знаю. Я читать в принципе могу, но делаю это как второклашка. В лесу сидел петух. По слову я не знаю, наверное, в 5-10 секунд, то есть очень медленно и грустно. Писать я тоже пробовала, но я даже не знала, что грифель нужно натачивать и как его натачивать. И у меня очень сильно уставали руки, очень уставали запястья. То есть у меня даже от чтения руки устают. Я 5-6 страниц прочитаю и все, больше не могу. И еще я так и не научилась воспринимать текст, который я прочитала по Брайлю. То есть для меня он проходит как будто сквозь толстый слой ваты. Я читаю, вроде бы слова складываются, вроде бы и предложения складываются, но я абсолютно не улавливаю смысла. Я даже стала, ну, когда еще журнал «Наша жизнь» выписывала, и так иногда, ну, бывает, беру раз в год, два раза в год, соскучусь просто по бумаге, по вот чтению такому. И я даже для себя вслух читаю, чтобы мне еще и слышать свою речь и более или менее воспринимать. И все равно получается очень плохо. То есть если текст сложный, предложения громоздкие, пока я дойду до конца предложения, я уже забываю, что было в начале.
5: А вот очень дискуссионный сейчас вопрос о том, нужен или не нужен сейчас Брайль. Потому что вот за рубежом сейчас идет активная пропаганда того, что Брайль все-таки нужен и нужен именно в повседневной жизни. У нас почему-то от некоторых людей я слышала, что Брайль не нужен совсем. Какой точки зрения ты придерживаешься?
4: Ну, я бы сказала так. Несколько лет назад, наверное, я бы смело утверждала, что раз мне Брайль не нужен, то он не нужен никому. Ну, я была наивнее, резче, может быть, где-то не так мудра, как сейчас. А сейчас я считаю, что Брайль – это грамотность. Несмотря на то, что мне удалось стать грамотной и без Брайля, это не значит, что и другим удастся то же самое. Все-таки у меня грамотность врожденная, у меня она наследственная. Прабабушка, бабушка, мама грамотны как-то вот с детства. Они чувствовали, соответственно, прабабушки уж нет давно в живых. Бабушка, слава богу, жива и здравствует. Мама тоже все в порядке. Они чувствуют, где нужно ставить какие знаки препинания, где что как написать. У них вот это прямо-таки реально врожденное. Ну и мне передалось. А так, читая многочисленные рассылки, дискуссионные листы для незрячих, я там, бывает, такое наблюдаю. Поэтому вот, если по-нормальному изучать Брайль, изучать его с детства, или для поздно ослепших, ну, в принципе, для поздно ослепших с грамотностью вопрос не так актуален, а вот для незрячих с детства это действительно очень важно. Ну и для математики, ну и для иностранных языков, естественно, я бы сказала тоже. То есть не все воспринимают на слух. Вот у меня есть друг очень близкий. Он говорит, что с удовольствием бы учил английский или другой иностранный язык, если бы были все материалы по Брайлю. То есть на слух он совершенно не воспринимает. Он тактильщик, кинестетик.
3: Да, безусловно, чтение по Брайлю и восприятие текста на слух – это совершенно разные способы восприятия информации, и при изучении языка, тем более в случае, когда написание может резко отличаться от произношения, как это имеет место быть в английском языке, это очень важно. И опять же, по своему опыту могу сказать, что с английским языком эта проблема все-таки решаема, потому что можно взять например, учебник, тот же самый из интернета, уже сканированный, или просто его отсканировать, и с помощью сотрудников библиотеки слепых, или как вот в моем случае был Тифлоинформационного центра, распечатать интересующий материал шрифтом Брайля. Это не такая большая проблема. Я вот мечтаю встретить незрячего, который бы изучал японский, китайский, корейский, еще какой-нибудь, и взять у него интервью. Дорогие друзья, если есть кто-нибудь, напишите, пожалуйста. А с английским все-таки проблема решаема. Но еще для меня вопрос вот чтения по Брайлю, да, письма по Брайлю, он сформулирован так. А может ли зрячий человек сейчас совсем не писать ручкой? Вот может или нет? Но все-таки в каких-то случаях ему это требуется?
4: Конечно, требуется в любой организации заполнять заявление. Все-таки сейчас это ручка.

0: разрядится, телефон то же самое разрядится или утонуть, или еще что-то. Но с цифровых носителей хотя бы есть возможность передать информацию либо на облачные хранилища, что-то типа Dropbox, Яндекс.Диска, Mail.ru и так далее, облако, либо перекопировать на другой носитель, в компьютер, там, на флешку и прочее. То есть как-то можно предотвратить утерю. А вот если по Брайлю запишешь, то, ну, как говорится, потерял так потерял, а стерлось так стерлось, уже едва ли восстановишь.
1: Ну, знаешь, года до 2008-го я в основном записывал все свои юридические консультации по Брайлю, но потом принял для себя решение перейти на компьютерный формат, что называется. Да, я соглашусь, что это удобнее, но, например, если нужно сделать какой-то конспект для публичного выступления, какие-то заметки, даже вот для передач, которые я веду один, я все-таки использую Брайль.
0: А, ну да, здесь бесспорно. То есть преподавателям, вообще любым, хоть в вузе, хоть в школе, хоть кто какие курсы ведет. Да, конечно, потому что ты же не будешь слушать синтезатор, слушать своего студента, думать, что тебе дальше сказать на уроке или на вебинаре, там, на семинаре, на лекции, неважно. Конечно, это неудобно. Лучше, чтобы было несколько каналов восприятия информации, верно. Абсолютно согласна.
2: Ну вот ты закончила школу и поступила учиться по специальности педагогика и психология. Почему ты выбрала именно эту специальность?
0: Выбрала я эту специальность, потому что в нашем вузе не было специальности просто психологии. То есть там была дошкольная психология и педагогика и психология. Вообще мне бы хотелось быть просто психологом, клиническим психологом, психотерапевтом. То есть без педагогической вот этой вот составляющей. Именно психологом, потому что меня с 13 лет интересовали проблемы личности, проблемы характера, почему люди разные, почему существуют такие явления, как фанатизм, хулиганство, агрессия, зависть, ненависть, откуда это все берется, почему люди впадают в крайности, почему они то слишком ленивы, то работают как ненормальные, или много пьют, или, ну, вообще не признают алкоголя. То есть над всеми этими проблемами я думала, размышляла, еще мне очень хотелось помогать людям, быть чем-то полезной для них, лечить их души, как я это тогда называла, слушать людей, что-то им подсказывать, направлять их. Но, к сожалению, мой факультет мне абсолютно не дал того, что я хотела. Было очень много теории, было очень много, на мой взгляд, лишних предметов, то есть там и история психологии, и все то, что касалось воспитания, история педагогики, там коллектив и общество в воспитании, какая-нибудь педагогическая деятельность преподавателя в школе и в вузе, религиоведение было, культурология была, то есть очень-очень много того, чего я бы не выбрала.
1: Тем не менее, ты доучилась до конца?
0: Да, я доучилась до конца, хотя я на третьем курсе чуть не ушла, чуть не перевелась в Москву. Не знаю, вот не помню, как я там собиралась учиться, я явно не собиралась ведь ехать и жить в Москве. Наверное, все-таки как-то заочно или дистанционно. Там был факультет, связанный вот с психотерапией как раз. То ли психологическое консультирование и психотерапия, то ли что-то такое. Но меня декан отговорил, говорит, доучивайся уже там, где ты есть, то бишь здесь, у нас, мы тебе поможем, мы тебе потом и трудоустроиться поможем, и в аспирантуру поступишь. Ну, от слова аспирантура меня всегда перекашивало, и сейчас тоже перекашивает.
1: Даже тогда, когда училась?
0: Да, потому что я практик, я не люблю вот эти все теоретические выкладки, что, когда, почему, откуда оно есть, пошло. и почему оно так образовалось, и что будет через 20-30 лет. Там исследования масштабные, это абсолютно не моя стихия. Мне важен вот процесс.

0: действие, то, что происходит здесь и сейчас со мной и с тем, с кем я сотрудничаю, и что будет в ближайшее время в результате. То есть я люблю какие-то краткосрочные методы, динамику, практику. Вот меня прикладные вещи больше интересуют.
1: А когда ты училась, наверное, уже появился компьютер, да?
0: Да, компьютер появился у меня в 2004 году, как раз когда мне нужно было сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Интернет у меня появился в конце 2005 года, как раз под Новый год мне такой вот подарочек. Ну, в принципе, и компьютер купили под Новый год 2004, но там получилось, что не сразу установили все вот эти джозы, прочие нужные программки, поэтому он у меня несколько месяцев стоял мертвым грузом. Потом я стала пользоваться компьютером и, конечно же, диктофоном. То есть с первого дня учебы в институте я пользовалась диктофоном самсунговским. Тогда он не был никаким не говорящим, был на батарейках, батарейка быстро садилась, то есть мне нужно было расставлять лекции по приоритету и думать, ага, вот это я буду записывать, вот это я не буду записывать. Потом я поняла, что большинство преподавателей дают материал строго по учебнику, и я думаю, да что же я такая дурочка, буду все это записывать, а потом в компьютер перепечатывать, когда я это могу взять точно так же из учебника. И где-то со второго курса, со второго с половиной, я стала делать вид, что записываю лекции. На самом деле там сижу, мечтаю стихи, сочиняю или слушаю преподавателя, если он более-менее нормально говорит. А потом из учебников спокойно добираю. Если были у нас там за весь семестр 2-3 преподавателя, которые рассказывают именно уникальный материал, да, тогда я их лекции, безусловно, записывала, потом перепечатывала в компьютер, чтобы у меня были текстовые документы в нормальном виде.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
3: Ты закончила вуз, и встал вопрос о трудоустройстве. Я знаю, что очень хотела устроиться работать на телефон доверия.
0: Да, это действительно так. Я такая счастливая, с красным дипломом, побежала по разным учреждениям. То есть, понятное дело, сначала на телефон доверия в центр оказания психологической помощи населению «Гармония». Но там мне сказали, что вакансий нет. Ну, еще тут надо сказать, наверное, это будет честно, я ездила по учреждениям с мамой. То есть я абсолютно не была мобильной, я не пользовалась тростью. Ну, и, в принципе, до сих пор я не особо мобильная. Ладно, к этому мы, может быть, вернемся, может быть, и нет. Тогда я ходила с мамой, естественно, мы как делали? Она ждала меня возле кабинета, я заходила в кабинет, и там все это обсуждалось с руководителями или там с человеком, который за набор кадров отвечал. Ну, в общем, не знаю, потому ли, что я не приходила одна, уж я теперь на это грешу, потому ли, что просто не хотели связываться с незрячим человеком, меня никуда не брали. Были одни ответы. То вакансий нет, то потом начиналось, а как ты будешь заполнять журналы, у нас нету никаких компьютеров, у нас все только по бумажкам. Я говорю, так у меня есть ноутбук, я принесу, я все вам покажу, все буду в таблице вносить, или на дом буду как-то брать журнал, чтобы мама потом это все заполняла, если надо именно письменно, или буду даже платить, я была готова, говорю, или буду сотрудникам приплачивать, чтобы они мне помогали заполнять. Ну, на все это было только одно: нет, нет и нет.
1: И каков итог этих исканий? Что ты все-таки решила делать, чем заниматься? Если работа не ищется, в аспирантуру поступать не хочется.
0: Ну как, значит, надо искать другую работу, не по специальности. Хотя, пока я училась в институте, я клялась и божилась, что я никогда не буду работать ни психологом, только по специальности, иначе никак, иначе там мне чуть ли не жить, и я не буду себя уважать. Ну вот, наступила я на горло быстренько этой своей песенке. Эта песенка моя треснула по швам, В общем-то, немножко вернусь. Все-таки на телефоне доверия я 2.5 месяца проработала. Получилось так, что я узнала о программе, по которой молодого специалиста, закончившего вуз не позднее, чем 1.5 года, были обязаны трудоустроить абсолютно в любом учреждении, куда бы он ни обратился. Мы получили, по-моему, в центре занятости бумажку о том, что вот да, обязаны, о том, что я еще не трудоустроена. Мы получили в институте, ну, естественно, кроме диплома, понятно, что в дипломе это все указано было, да, когда я закончила, что еще и какую-то справку о том, что я для этой программы гожусь. И пошла я на телефон доверия, опять же, в ту же пресловутую гармонию. Но там уже я решила как, ни с какой мамой я ходить не буду, ни с какой бабушкой я ходить не буду, а раз я товарищ немобильный, оставался у меня один вариант – такси. Благо оно у нас в Орске очень дешевое, там 40-50 рублей, можно даже было за 30 доехать, но это еще в 2009 году такие цены были. В принципе, и сейчас не намного подорожало. Вот, и стала я ездить на такси. Ну, там, конечно, на меня смотрели очень косо, мол, если ты получаешь пособие по безработице, а тогда я действительно получала 1.5 года после окончания института, мол, если ты получаешь пособие по безработице, тебе и так платят, зачем ты сюда ездишь?
1: Наши люди в булочную на такси не ездят, да?
0: Наверное. Мол, все равно ты журнал заполнять не сможешь, хотя я тогда уже с собой возила ноутбук, уже показывала, что я знаю, что я читаю, и заполняла таблицы, и начальнику показывала. И, в общем, никак меня не приняли. Мне и самой там, если честно, не очень понравилось, потому что, ну, вот коллектив, как, вроде бы по отдельности все люди хорошие, а когда работаешь с кем-нибудь в паре или в тройке, а у меня было в основном в тройке, то есть я прихожу, уже сидят 2 сотрудника, они работают, ну а я или по параллельному телефону слушаю, или там что-то еще делаю, просто сижу, слушаю, как они общаются с клиентом, в смысле только их разговор, а клиента самого не слышу, либо что-то читаю. Ну и вот эти вот сотрудницы между собой общаются, рассматривают какие-то там каталоги, про красоту разговаривают, про вещи, про там какие-то фильмы, сериалы, да где они были, да куда они ходили. А у меня-то в голове одно – психология, да как человеку помочь, да какую я умную книжку прочитала, да какой я новый метод узнала, я такая рвущаяся, всем этим хочу делиться, а меня осаживают тут, что, мол, нам это неинтересно, зачем ты нам это все рассказываешь. Ну и, в общем, не получилось у меня ничего в этом плане.
1: А на звонки ты сама не отвечала, то есть?
0: На звонки я отвечала несколько раз буквально в последнюю неделю моей там работы.
1: Как ощущение? Потому что вот когда мы сотрудничали с молодежным телефоном доверия, я имею в виду организацию «Инватур», я туда приходил как юрист на 2-3 часа пару раз в неделю. У меня неоднозначное ощущение складывалось. С одной стороны, да, бывают действительно люди проблемные, которым нужно было что-то получить, снять напряжение и тому подобное. А бывают звонки, розыгрыши. Кто-то звонит, начинает мяукать, например.
0: У меня ощущения неоднозначные, вот почему. Я когда пришла туда работать, у меня вообще не было практики. То есть я была напичкана теорией разнообразной от и до. Притом я еще сама про всякие новые методы начитывалась. У меня в голове была никак не структурированная каша, и опять же вот это отсутствие опыта. И сейчас, когда я вспоминаю про те свои разговоры с клиентами, я не знаю, я себя готова просто покусать, побить, помочалить, потому что это было ужасно. Я делала ошибки, но мои ошибки не преминули, конечно же, указывать коллеги. Я про эти ошибки знала сама, я чувствовала себя жутко виноватой. Я коллегам говорила в свое оправдание о том, что мне нужно больше опыта. Они мне говорили, мол, какой тебе еще опыт, ты 5 лет в институте училась. У них этот опыт был, они приходили, пусть и без психологического образования, но закончив 3-месячные курсы. А на этих курсах была только практика. Там теории было буквально чуть-чуть, а практики было уйма. Вот если бы я эти курсы закончила, может быть, что-то было бы иначе. Может быть, нет. Может быть, мне надо было своих именно шишек набить. Может быть, где-то я была наивна, да. Вот это был опыт мой. Он был таков.
3: А с другой стороны, мне кажется, что не очень справедливо, когда человеку с образованием не дают работать на телефоне доверие по его прямой специальности, а люди без психологической специальности, закончившие курсы и получившие корочку, на телефоне доверие работают.
0: Ну давай все-таки я буду справедлива, уж совсем справедлива, и с собой, и с нашими слушателями, честна. Да, от обиды я так и думала в те годы. Но сейчас мне вот что кажется. Все-таки у меня было образование педагог-психолог. И это значит, что я училась быть преподавателем психологических дисциплин. Именно консультационной деятельности отводилась очень и очень маленькая роль. И сейчас, думая об этом, я не знаю, насколько я имела право идти работать на телефон доверия. Возможно, чтобы работать на телефоне доверия, и не нужна вот эта вся огромная теоретическая база. То есть я не исключаю, что вот эти люди, которые закончили там 3- или 6-месячные курсы, могли быть и были отличными специалистами, а ведь некоторые действительно были. То есть я слышала их общение, я слышала их разговоры с клиентами, и я считаю, что эти люди специалисты. Хотя вот мою однокурсницу взяли на телефон доверия спокойно, несмотря даже на то, что она очень сильно заикается и очень быстро говорит. Я тогда очень была на это обижена, ну как это так, меня не взяли, у меня нет дефектов речи, ну разве что голос детский, да, и может быть я немного шепелявлю, я замечаю это за собой, а вот она так быстро говорит, да еще и заикается, а ее взяли, как это так. Но сейчас я понимаю, что то, что ее взяли на эту работу, служило огромным средством реабилитации. Потом я специально позвонила на телефон доверия в ее смену. Ну, естественно, она знала, что это я звоню, да, я просто с ней хотела поговорить. Ну, не то, что как с психологом, как клиент с психологом, да, а просто как с коллегой. И у нее стала речь намного лучше. То есть вот она когда в быту говорит, да, она тараторит, да, она заикается. Но когда она общается с клиентом, она умудряется каким-то образом свою речь структурировать. То есть она реабилитировалась таким способом.
3: И когда ты ушла с телефона доверия, ты решила искать работу не по специальности?
0: Да, я решила искать работу в интернете. У меня уже тогда было в интернете, в том числе среди незрячих, очень много добрых друзей, хороших знакомых. Я обращалась буквально ко всем, кому только можно. Ребята, мне нужна работа. Ребята, где я могу устроиться? Кто мне может подсказать? Кто мне может что-то посоветовать, помочь там? Кто сам работает в интернете, к себе устроить? Хоть там в подчиненные, хоть в кого угодно, хоть где угодно. И действительно, буквально через 2 месяца, это был февраль 2010 года, я нашла отличную работу. Помог мне в этом, наверное, многие слушатели, может быть, ты, Маша, ты, Дима, знаете этого человека, Вадим Просвиркин, к сожалению, его больше нет на этом свете. Он из Йошкар-Олы, незрячий мужчина. Он помог мне устроиться в Market Compass, в колл-центр, оператором колл-центра. Он там тоже работал, и вот руководство Market Compass решило взять еще одного незрячего человека на работу, то есть меня. Моя работа заключалась в том, что я обзванивала гостиницы, задавала сотрудникам разные вопросы, у меня там был целый список, я ответы записывала в специальные, вернее, в мной созданные таблицы, то есть собирала такую базу. Работа была очень интересная, я 5 месяцев до тех пор, пока не закрылся проект, пока мы не собрали базы по всей России, я работала в Market Compass. И меня очень хвалили за внимательность, за усидчивость. То есть если какой-то сотрудник другой в день делал 30 звонков, то я делала и 70, и 100, и 120.
3: Но вот такая работа в колл-центре не была ли для тебя сложной? Задавать одни и те же вопросы, во-первых, приходится. А во-вторых, клиенты могут быть разные. Кто-то благосклонно относится к твоим вопросам, а кто-то может и очень грубо ответить.
0: Нет, работа мне очень нравилась. Было много позитива, несмотря на то, что вопросы одни и те же, ответы могли быть самые разные. Был вот очень смешной случай. Там среди вопросов есть такой: парковка у гостиницы есть своя? Ну, я когда задала этот вопрос, в ответ услышала: какая еще морковка? Нет у нас никакой морковки. У нас нет своей столовой, мы здесь морковь не готовим. Я говорю: да парковка же. Говорит: да нету морковки, я вам сказала. Ну, я уже тогда переформулировала: да парковаться, машины паркуются. И она как засмеется: а, парковка. Я говорю: ну да, конечно же. Ну и вот, всякие подобные курьезы были. А так, чтобы хамили, чтобы отказывались разговаривать, не припомню такого. Может быть, 1 или 2 раза в каких-то маленьких-маленьких захолустных гостиничках, где бабульки с голосом типа: а что тебе надо вообще, а что ты сюда звонишь-то? Ну, тогда да, 1 или 2 раза. В общем, работу я эту очень любила. А потом, когда проект закрылся, я не сразу ушла с Market Compass. Меня перевели в отдел продаж. То есть я должна была продавать вот эти базы гостиниц, которые мы насобирали всем отделом. Но вот это мне очень не понравилось, то есть я вообще не продажник, я не умею уговаривать, я не умею, как это сейчас говорят, втюхивать, впаривать, убеждать, что вам это нужно, да, это такой классный продукт, но если человеку нужно, он сам найдет и возьмет.
1: Ну вот это была работа в колл-центре, период этот завершался. А какие еще профессии были?
0: После колл-центра я устроилась в одну московскую организацию. Не буду ее сейчас, наверное, называть. Они не очень любят публичности. А работала я там аналитиком и сборщиком данных. То есть нужно было мониторить деятельность определенных организаций, собирать о них информацию, собирать это все в таблицу, анализировать, где-то писать отчеты, где-то просто сдавать собранную информацию по определенным критериям. Тоже работа мне очень нравилась, мне пришлось освоить полностью Excel, таблицы вот эти все, формулы. Но работа была без выходных и праздников, то есть об организациях писали каждый день, информации было много. Проработала я в той компании 2 с лишним года, до апреля 2012. Ну и вот действительно все было очень здорово, но выходных я не видела. Разве что новогодние праздники, там, да, то 7, то 10 дней давали отдыхать, а потом все после вот этой компании московской был перерыв несколько месяцев. Я сдавала экзамен международный IELTS, ездила в Москву, а сдавала я этот экзамен для того, чтобы поступить учиться в Канаду. То есть у меня были очень сильные устремления уехать за границу, и вот с этой целью я стала готовиться и сдавать IELTS. Но в Канаду я, к сожалению, не поступила. Вернее, как? Я поступила, Меня зачислили в ВУЗ на специальность, ну, по-английски это называется Disability Studies, по-русски я бы перевела как специалист по вопросам инвалидности, специалист по делам инвалидов, что-то такое. Меня туда зачислили, мне даже дали 2 стипендии, но обучение было платное. Один год обучения стоил 22 тысячи долларов.
3: Вот это да.
0: А стипендия, которую мне удалось добиться, составляла всего 7,5 тысяч долларов. И где брать остальное? Ну, пардон, мы не миллионеры, богатого наследства мне никто не оставлял. Вот, и поэтому не получилось с этим делом. Больше я пытаться по определенным причинам не стала. Потом после неудачи, ну я не назвала бы это неудачей с Канадой, после всей вот этой эпопеи я проработала 2 года расшифровщиком аудио, даже 2,5. Работа адски тяжелая, потому что качество записей очень разное бывает. Бывает все фонит и шумит и трещит, еле слышно, очень тихо. Бывает много людей одновременно разговаривает, там и 7, и 12 человек мне попадалось. И с нецензурной бранью, и друг друга перебивают, и посторонние шумы. Даже помню, один раз пришлось перепечатывать заседание садового товарищества. Там 32 человека, почти все женщины. Ну а если женщины-садоводы собираются, то у нас дело чуть ли не до драки доходит, бывает, да? И ор, и брань, и нецензурщина, и, в общем, все в полном цвете. Но работу я эту все равно любила. Очень много интересных лекций, конференций, интервью перепечатывала. И с известными артистами, например, с солистом группы «Дискотека Авария» было интервью. И с представителями движения «Хиппи», и с бизнесменами. То есть, можно сказать, я знала последние новости в некоторых областях. Но минус был какой? Сильно уставала спина. То есть это по 8, по 10, а то и по 14 часов ежедневно печатать. Это было практически без выходных.
1: Оплата этой работы, она, скажем так, достойная или оставляет желать лучшего?
0: Кому как. Я на оплату жаловаться вообще не привыкла. То есть мне кажется, ну, если мне более или менее платят, там, не 3 тысячи в месяц, а хотя бы 4-5, это для меня уже нормально. У меня, наверное, скромные запросы, я вот как-то в этом плане рада любой копеечке. В общем-то, меня все устраивало. Еще я работала переводчиком, переводила техническую документацию, в частности, на программное обеспечение, на тренажеры для лица и для мышц. Ну и, наконец, последние мои работы, где я сейчас тружусь, это вот 1 ноября было 2 года, как я тружусь копирайтером в одной организации, тоже, наверное, не буду ее называть. Пишу статьи на заказ, рекламные тексты пишу, ну, статьи в основном о бизнесе, о предпринимательстве в интернете, о ведении сайтов, о ведении блогов, о социальных сетях, о маркетинге, о распространении контента. Ну, бывают и другие темы. Допустим, сейчас пишу статьи про планировки квартир, про то, как узнать год постройки здания, как подготовить дачу к зиме, ну, в общем, все такое. Ну, и еще я работаю в библиотеке для слепых, онлайн-библиотеке. Занимаюсь сортировкой аудиокниг по жанрам и добавляю к книгам аннотации. То есть сейчас у меня 2 основных работы. Ну и параллельно еще преподаю английский по скайпу. Вот сейчас у меня как раз есть студент, абсолютно зрячий молодой человек. Он в 11 классе, я готовлю его к ЕГЭ. До этого были незрячие студенты. Ну, в смысле, не в том плане, что студенты, что они в вузах учатся, а...
3: Ученики.
0: Да, ученики.
3: Наверное, многие из наших слушателей задумывались о том, чтобы начать вот так же работать в интернете. Какие могут их подстерегать трудности, проблемы при такой работе? Вообще, какие плюсы и минусы этой работы? И с чего стоит начинать?
0: Я бы сказала, вот как главная проблема – это незнание, неграмотность в отношении того, чем человек хочет и, самое главное, может заниматься. Ключевое слово здесь «может». То есть ко мне довольно часто обращаются именно с таким вопросом. А вот я хочу работать в интернете. Как мне работать в интернете? Мой вопрос такой. То есть я не отвечаю, я задаю встречный вопрос. А что ты умеешь делать? Мне говорят, ну как, что умею делать? Вот там, я не знаю, куда-нибудь нажимать, какие-нибудь письма читать. Может быть, что-нибудь где-нибудь там вот вписывать, дописывать. Ну, я говорю так. Статьи писать умеешь? Нет. Какой-нибудь темой владеешь? В какой-нибудь теме ты профи? Нет. Расшифровывать аудио грамотно сможешь? То есть перепечатывать аудио в текст без ошибок и быстро? Нет. Рекламой заниматься, там раскруткой заниматься, сайты создавать, блоги вести можешь? Нет. Так если ты ничего не можешь, что же ты тогда хочешь? Ну, не знаю, какую-нибудь вот легкую работу, чтобы вот там куда-нибудь кликать. Я говорю, ничего подобного, с кликами не получится, это все ерунда.
3: Сразу вспоминается фраза, которая когда-то звучала в эфире одной из FM-радиостанций. Я не хочу больше работать, я хочу больше зарабатывать.
0: Ну, как-то да. Приходится людям объяснять, что такое клики, что на самом деле это отличный способ накормить компьютер вирусами по самую крышку. Приходится объяснять, что за чтение писем, оплачиваемых, так называемых, платят вообще по 0,2 копейки, это даже не 2 копейки. Ну и тогда большинство людей скуксивается, приходит в уныние и отказывается от идеи работать в интернете. Ну а если человек умеет что-то делать из вышеперечисленного мной, то почему бы и нет? Плюсы какие? Ну, что ты в комфорте, что не надо никуда ходить, работаешь дома, никто тебя не дергает, не отвлекает, если, конечно, дома нет маленьких детишек. А минусы? Ну, если ты хочешь работать в коллективе, то, соответственно, домашняя работа тебе не подойдет. Если ты не умеешь себя дисциплинировать, если тебе нужен постоянный начальник, палка-моталка, тогда тоже не подойдет. Ну и, наверное, все. Больше минусов я не смогла бы назвать.
1: А вот тебе никогда не хотелось все бросить? Существует, например, мнение, что для инвалида пенсия является мощным фактором демотивации к труду. Вот можно не работать, да, и инвалид, собираясь на работу, утром перебирает несколько вариантов, почему можно не пойти. И если такой причины не находится, то все-таки он идет. Вот что ты об этом думаешь? Потому что я смотрю, ты не сидишь на месте, пробуешь разные варианты. Да, не получилось в психологии, получается где-то еще.
0: Ну, понимаешь, Дмитрий, в чем тут дело? Я каждую свою работу по-настоящему люблю. Ну, а как можно отказаться от любимого дела? Вот реально мне, ну, то ли везет, то ли просто я человек такой, я свои работы люблю. Даже если я пишу статьи на темы, которые мне скучны, в которых я не особо разбираюсь, но все равно вот этот процесс создания, процесс сотворения материала, он мне очень нравится. И то, что мне не приходится никуда вставать, идти в любой там мороз, в любой ветер, это меня тоже вдохновляет. Да, конечно, я встаю утром, бывает, очень рано, потому что и сроки поджимают, и работы много. Ну, всякое случается. Да тем более мне рано вставать легко, я жаворонок. Но такого, чтобы все бросить, желаний никогда у меня не было. Пенсия есть пенсия, но у меня очень высокие потребности. То есть я хочу и путешествовать, я хочу ездить в Москву на фестивали, я хочу ездить в другие города к друзьям, я хочу ездить домой по 3-4 раза в год в Орск, и причем не где-то там, не как-то, а желательно в купе все-таки. Вот, мне нужно содержать какие-то свои волонтерские проекты, мне хочется кушать хорошие продукты, одеваться в приличную одежду. А на это на все, как известно, денежки нужны. Поэтому одной пенсии тут не обойдешься.
3: С какими трудностями незрячий человек может встретиться, начиная работать в интернете? Я имею в виду взаимоотношения с начальством.
1: Доступность компьютерных программ, например.
3: Да.
1: С графикой работать нашему брату тоже не так-то просто порой.
0: Ну да, с графикой работать нашему брату никак. Я бы вот что сказала. Берись за то, что ты делать умеешь. За то, что более или менее доступно. То есть расшифровки доступны? Да. Статьи писать, копирайтингом заниматься, то бишь, доступно? Да. А веб-дизайном заниматься, ну, скорее, веб-программированием, при некоторой помощи со стороны зрячих доступно? Да. Переводчиком быть, опять же, да. Преподавателем быть, да. Психологом в интернете быть, да. Юристом снова, да. Консультации какие-то там очно-заочные, статьи писать на юридические темы. То есть, в принципе, не скажу, что много чего, но кое-что доступно. А насчет взаимоотношения с начальством очень хороший вопрос. Мы тут с другом дискутировали на тему, говорить или нет руководству о том, что ты являешься незрячим. Вот моя позиция такая, что говорить надо.
1: Сразу?
0: Но не сразу, когда смотри, Дмитрий, как надо говорить. И вот не когда ты пишешь резюме, что я закончил то-то, то-то, хотел бы работать тем-то, тем-то, но я вот незрячий. Нет, а вот, допустим, приняли уже на работу, сделал ты какие-то первые задания. Если эти первые задания без помощи зрячих сделать невозможно, а тебе помочь некому, то говорить обязательно нужно. Допустим, у меня было как? Вот с расшифровками. Мне сразу дали расшифровывать видео. И там надо было писать имена, кто это говорит. Ну, по видео-то это понятно, да? То есть они вначале представляются, а потом показывают лицо в камере, и вот этот человек говорит. Да, мне пришлось признаться начальнице, что я вот не вижу, я не смогу такую работу делать. Она говорит, ничего страшного, ты тогда просто напиши текст, а имена мы сами впишем. И вот так мы с ней стали сотрудничать. Ну и на других работах тоже я старалась сразу говорить, потому что где-то там картинки надо подобрать, где-то там еще что-то с инфографикой работать. Я так и говорю, что то-то и то-то я не могу. Пусть вы мне лучше меньше заплатите, пусть лучше там я вам как-то доплачу за то, что вы сами или кто-то из ваших сотрудников подберет эти иллюстрации. Но вот у меня такая ситуация. А друг мой, с которым мы в спор вступили, предпочитает никогда и никому не говорить. И он из-за этого, скажем, грубо огребает большие проблемы. Он работает новостником, переводчиком. То есть он пишет новости, точнее делает переводы этих новостей с английского языка на русский. И там нужно к каждой новости подбирать по несколько картинок. Причем новости он пишет каждый день, без выходных и праздников. И картинки, соответственно, сдавать и подбирать надо каждый день. Так вот, он нанял фрилансера, человечка со стороны, который эти картинки ему помогает подбирать. Но этот человечек не машина, он не всегда бывает ответственным. То заболел, то погулять ему охота, то опоздал, то проспал. Получается, что моему другу достаются замечания от начальства за просроченную работу, хотя он ни в чем не виноват. Я ему говорю, да признайся ты уже работодателем, что ты не видишь. Он говорит, нет, не хочу, чтобы меня жалели, не хочу, чтобы меня уволили. Я говорю, так тебя не уволят, ну пусть будут меньше, может быть, платить, но тебя не уволят, ты уже доказал свою работоспособность, свой профессионализм.
1: Но тут можно столкнуться с другой проблемой. Уволят за невыполнение каких-то заданий. И плюс ко всему, когда ты будешь искать другую работу, можно навредить просто своей репутации, не сообщая об этом.
0: Да, совершенно верно. Я ему так и сказала. Он говорит, ну, не знаю, я вот так вишу на волоске, я постоянно нервничаю из-за этого. Буду искать, мол, другого фрилансера, кого-то на замену. Но пока так. В общем, не хочет он признаваться. Ну, это его выбор, конечно.
1: Ну, из этого можно сделать вывод, что такое признание должно быть что называется, ко времени и к месту, чтобы это не выглядело с одной стороны, что я слепой, да, незрячий, слабо вам меня взять, условно говоря. Ну и с другой стороны, действительно, не говорить об этом, это тоже не совсем правильно во многих случаях.
0: Ну да, совершенно верно. Вообще все желательно делать ко времени и к месту.
4: Вы слушали первую часть беседы с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. В нашей следующей программе мы продолжим беседовать с Маргаритой о ее социальных проектах и многочисленных увлечениях. Эту программу подготовили и провели Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова. До новых встреч в эфире «Радио Франсис».

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransys.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Вот и пришла пора, наконец, сделать мне целый выпуск, посвященный такому явлению, которое в последнее время вошло в моду, когда слепые пользователи компьютеров, программ экранного доступа, используя нейросети, незнакомые с языками программирования и с принципами программирования, делают приложения. Потом они эти приложения выкладывают в открытый доступ, и все желающие могут их скачивать и использовать. Так вот, давайте попытаемся разобраться с некоторыми вопросами, которые в связи с этим возникают. Ну, естественно, первый вопрос, а как так, не зная программирования, можно написать программу, и она еще будет работать? Написать можно. Будет ли она работать? Вот это большой вопрос. Как это происходит? Прежде всего, вы должны выбрать нейросеть, которую вы будете использовать для написания кода. Как работает нейросеть, я в свое время объяснял. Нейросеть, в отличие от человека, это просто огромный набор имеющихся данных, которые в нейросеть загружают. Также в нейросеть загружают множество вопросов. То есть нейросеть — это некий черный ящик, ну, для пользователя он черный, у которого на входе есть множество вопросов, а на выходе множество ответов. И вот нейросеть должна разным вопросам сопоставлять разные ответы. В том числе, конечно, можно ее попросить написать код программы, скрипта для JAWS или дополнение для NVDA, которые будут делать то-то, то-то и то-то. Причем писать это можно не на языке программирования, не используя специфическую терминологию программистов, а на обыкновенном бытовом разговорном языке. Отсюда и вот этот, ну я не скажу, что прям вал, поток, но определенное количество вот сгенерированных нейросетями приложений. Итак, находите нужную нейросеть. Какую вы будете использовать, исключительно ваше дело. Если для вас главное качество и максимальная вариативность данных, то ничего лучше DeepSeek я пока что здесь не видел, но это я. DeepSeek это все-таки нейросеть для тех, кто знаком с теми вопросами, которые он с помощью нейросетей решает. Кому-то больше нравится Gemini от Google, кто-то, может, захочет использовать GPT, кто-то GigaChat от Сбербанка, кто-то нейросеть от Алисы, тут уже дело ваше. Кроме того, что такое лучшая нейросеть, у каждого понятие свое. Итак, выбрали нейросеть. Дальше вы должны выяснить, есть ли в этой нейросети специальный режим написания кода. В каких-то нейросетях есть режим специальный, который нужно включить, и там уже будут какие-то более гибкие адаптации под работу с кодом. Если таких режимов нет, просто открываете обыкновенное поле ввода запроса, и дальше ваша задача, используя обыкновенный бытовой разговорный язык, сформулировать, чего вы хотите от нейросети. Ну, например, вы должны четко, строго, максимально понятно и с минимальным количеством разночтений, чтобы как можно меньше было неоднозначности, сформулировать запрос. Ну, например, напиши код дополнения для программы экранного доступа NVDA, которая будет скачивать видео с сайта vk.com в формате MP4. При этом будет поле редактора, будет такая-то кнопка, называться она будет так-то, будут такие-то клавиатурные команды. В общем, вы должны сформулировать, скажем так, техническое задание для нейросети. Причем, когда вы это формулируете специалисту, реальному человеку-программисту, там вам проще. Потому что человек, он обладает теми знаниями, которых нет у вас. А нейросеть, она глупая, она ничего не понимает, она просто берет множество загруженных в эту нейросеть кусков кода и пытается их скомпилировать так, чтобы они максимально были близки к тому, что вы у нее просите. Но она не понимает, хороший это код, устроит он вас, не устроит, работает он, не работает, она вам просто выдаст код. Поэтому, естественно, с первого раза, скорее всего, у вас ничего не получится. Вам придется это переделывать, переформулировать, уточнять. Но и это еще не все. Еще в 20 веке ученые, которые работали с программированием, с автоматизацией, сформулировали так называемую проблему китайской комнаты. Состоит она в следующем. Вы подходите к окошечку, за окошечком темно, и вы кладете в это окошечко, ну, скажем, текст, написанный на английском языке. Из окошечка вы слышите голос, который вам спрашивает, на какой язык вам этот текст перевести. Вы говорите, на китайский. У вас кто-то забирает эти листы с текстом, Проходит какое-то время, и в окошечко высовывается рука или какое-то механическое устройство, выдает вам пачку листов, где уже перевод на китайский. Вопрос. Тот, кто находится в этой комнате, знает ли он или она китайский язык? Вот это проблема, потому что, может быть, внутри комнаты просто сидит некий алгоритм, некий, ну скажем так, робот, кибернетическое устройство. И там где-то у этого устройства имеется просто набор алгоритмов. Если тебе говорят А, выдай в ответ Б. Если тебе говорят С, выдай в ответ Д. И просто руководствуясь этим алгоритмом, или уж совсем по-научному конечным автоматом, это устройство, а может быть даже человек, не знающий реально китайского языка, вам выдаст перевод. А вот как выяснить, понимает ли человек или устройство внутри этой китайской комнаты реально китайский язык, нужно вам пробраться в эту комнату, взять в оборот устройство или человека и сказать, ну ладно, текст-то ты переводишь, теперь пойдем посмотрим, как ты в реальности знаешь китайский язык. Берете с собой человека или устройство на какую-нибудь, скажем, научную конференцию и говорите, ну вот выступает китаец, давай переводи мне на английский. И тут-то все и выяснится, знает ли реальный человек или устройство китайский язык или нет. Потому что, руководствуясь набором инструкций, можно и устройство, и животное, и человека натаскать, натренировать, выдавать какой-то набор результатов. И он может показаться даже осмысленным. Но это вовсе не означает, что реально они это понимают. Так вот, нейросети — это как раз китайская комната. Нейросеть не понимает абсолютно. Она просто определенному множеству запросов выдает определенное множество ответов. Поэтому, когда нейросеть сгенерировала какой-то программный код, вам его, прежде всего, нужно проверить. Как вы его будете проверять? Сначала нужно его скомпилировать. Ну, например, если вы хотите сделать приложение под Android, то это должен быть установочный файл с расширением APK или APKS, а это целый пакетный файл. Туда нужно запаковать различные файлы, и сами файлы кода, и исполняемые файлы, и вспомогательные служебные файлы. В случае с дополнением для NVDA, вы должны не только этот файл с кодом туда поместить, но еще и скомпилированный файл. То есть это двоичный файл, который программа NVDA непосредственно будет обрабатывать и исполнять. В случае со скриптами JAWS, это файл с расширением JSB. Это именно бинарный файл, который JAWS будет понимать и исполнять. А в случае с дополнением для NVDA, туда нужно еще поместить и служебные файлы. Например, файл локализации, файл манифест. И эти файлы должны быть строго и правильно оформлены в соответствии с номенклатурой, с требованиями для дополнений. Потом все это вы должны запаковать файл с расширением ZIP. Расширение ZIP переименовать на расширение NVDA-Addon. И вот этот файл уже NVDA может распаковать, установить и начать использовать. Поэтому, естественно, прежде всего нужно скомпилировать. Компиляция — это процесс, который вы должны делать сами. Нейросеть за вас компилировать не сможет. Вы, конечно, можете у нейросети спросить, а как теперь это компилировать, а как правильно создать файл для Android, а какую среду использовать, а что там сделать. Но делать это вам придется самостоятельно. Это первый момент. Поэтому большинство приложений, которые таким образом делают, оно имеет вид HTML-приложений, потому что здесь никакая компиляция не требуется. Они пишут запрос, причем много-много раз пишут, получают код на языке HTML, берут этот код, вставляют в текстовый редактор и сохраняют файл с расширением HTML, запускают в браузере и смотрят, что получится, как работают кнопки, функционал и тому подобное. Ну, потому что здесь никакой компиляции не надо, просто взяли файл текстовый, переименовали и смотрите. И вот так можно делать много-много раз до тех пор, пока вас это HTML-приложение не начнет устраивать. Инфотрон. Однако, если вас оно устраивает, это вовсе не означает, что оно пригодно для широкого использования. Потому что все сделанные таким образом приложения, которые я видел, они, на мой взгляд, для широкого использования непригодны. Вот в чем состоит следующая проблема. Итак, допустим, вы сделали приложение, будь то HTML-приложение, или, может быть, даже дополнение для NVDA, или еще что-то, но кода вы не понимаете. Ни нейросеть код не понимает, ни вы кода не понимаете. И вот какой-то код вы сделали, выдали его в широкий доступ, люди начали ваше приложение скачивать, использовать, и вдруг кто-то там нашел ошибки. Ошибки, скорее всего, будут, потому что, когда много начинает пользователей ваше приложение использовать, то в силу закона больших чисел, естественно, вы какие-то ошибки не найдете, вы какими-то конфигурациями не пользуетесь, а когда пользователей много, то сразу и ошибок вскрывается больше. И вот пользователи найдут какую-то ошибку в вашем приложении. Они вам сообщат, что у вас то-то, то-то не работает, там-то какие-то проблемы. И я не раз видел, когда вот такие деятели, которые с помощью нейросети что-то сгенерировали, говорят: «А я не знаю, как это делать. Я это все с помощью нейросетей делал, поэтому тут моих знаний не хватает». Потому что ведь написать качественное приложение – это весьма нетривиальная задача. Нужно знать, каким функциям Windows-приложение обращается. Нужно знать, какие библиотеки использовать нужно. Если это приложение для работы со сторонними сервисами, то здесь нужно знать API этих сервисов. Изучать, какие функции API их позволяет реализовать и тому подобные вещи. Нейросеть все это может попытаться сделать, но как это в конечном итоге выйдет, проверять человеку, который от нее этого требует. И вот здесь начинаются проблемы. Поэтому написать вы можете, и на ваш взгляд это может быть даже будет работать, но когда это пойдет в народ, начнутся проблемы. И здесь уже встанет вопрос, который нейросеть вам, скорее всего, решить не поможет. Состоит он в следующем. Если вы захотите переделать ваш код, вы попросите нейросеть: «Ну, вот здесь что-то не работает, сделай не так, а вот по-другому». Даже можете попросить: «Только не переписывай весь код приложения, измени только тот фрагмент, который я тебя прошу». Ну, а дальше посмотрите, что нейросеть сделает. Даже если она фрагмент переделает, как вы будете анализировать ваш код? Потому что программист настоящий, который знает прекрасно, что он написал. Даже если они шаблоны какие-то использовали, главное, чтобы они понимали, как работает язык программирования, как происходит компиляция, что такое логические переменные, что такое текстовые переменные, что такое массивы данных и тому подобные вещи. В общем, программист, он просто понимает, вот здесь ошибка, надо ее изменить. Находит нужную строку в коде, ее редактирует, перекомпилирует и смотрит, ушла ошибка или нет. Нейросеть, даже если вы ее попросите изменить фрагмент кода, может быть, что-то для вас исправит, а другое испортит. После каждой правки нужно вычитывать весь код, потому что живой человек, он только несколько строк изменит, а другое не тронет. А нейросеть, откуда вы знаете, что она там еще в других местах затронула, что она изменила? Вот в этом тоже состоит проблема. Так что пока что сделать полностью без знания программирования, принципов разработки приложений, даже с помощью нейросетей, на мой взгляд, приложение, рассчитанное на широкий доступ, не получится. Но, тем не менее, таким образом вы можете попытаться решить вот какие проблемы. Если вам нужно дополнение для NVIDIA или скрипты для JAWS, то если обращаться к тем, кто в этом разбирается, то это нужно их находить, их упрашивать, ждать, пока они это все сделают. А тут вы открываете нейросеть, пишете обычным разговорным языком, не используя специфические термины из программирования, не имея каких-то специфических знаний, просто формулируете, чего вы хотите, какое дополнение или скрипт вы хотите получить. Смотрите, что вам нейросеть выдаст. Проверяете, как это работает. Не понравилось — переформулируйте. Уточняете, требуете что-то исправить. Снова получаете, опять проверяете. Но самое главное, тут вы все делаете самостоятельно. С нейросетью вы можете сутками сидеть. Это не живой человек, это нейросеть, поэтому здесь вы ни от кого не зависите. Можете сидеть и пытаться добиться от нейросети в результате того, что вас устроит. Но еще раз подчеркну, если вас это устраивает, это вовсе не означает, что у вас получился продукт, который можно выдавать массово. Потому что если пользователей будет много, то очень высока вероятность, что кто-то чего-то там найдет, кому-то что-то не понравится, кому-то что-то не устроит. А если ваше творчество с помощью нейросетей попадет к людям, которые еще и понимают, они почитают ваш код и могут сказать: ну, сразу понятно, что человек, который это делал, совсем не в теме. Вот, в принципе, так в общих чертах дело обстоит. Так что желающие можете тренироваться, смотреть, что получится. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Ransys продолжает свои передачи.
2: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 49. Эдди. Есть в английском языке два слова, способные более всех прочих вселить ужас в сердце судебного адвоката. И сейчас эти два слова, поступившие в виде текстового сообщения пару секунд назад, смотрели на меня с экрана моего мобильника. Они возвращаются. Присяжные отсутствовали в зале ровно 48 минут. За 48 минут можно много чего успеть. Но вот чего никак нельзя успеть за 48 минут, так это вынести справедливый и взвешенный вердикт по самому сложному судебному делу об убийстве в истории города Нью-Йорка. Это просто нереально. Наверное, у присяжных возник какой-то вопрос, подумал я. Это не вердикт. Такого просто не может быть. Но это был он. Где-то в глубине души я это знал. Я выбросил свой кофе в урну и повернул обратно к зданию суда. Прошел под развивающимися, порванными, выцветшими звездами и полосами, которые свисали с флагштока перед зданием суда. Сидящий на нем ворон протестовал против моего появления. Погибло уже так много людей, и не исключено, что погибнет еще больше, прежде чем все это закончится. Когда я был ребенком и рос в маленьком холодном доме в Бруклине, моя мама говорила мне, что никаких страшил и подкроватных монстров не существует. Истории, которые я читал в детстве о чудищах и ведьмах, уводящих детей от родителей в лес, она называла просто сказками. «Никаких монстров не бывает», — говорила она. Она ошибалась. Лифты в здании уголовного суда старые и жутко медленные. Когда один из них наконец доставил меня на мой этаж, я вышел из кабины, проследовал со всей остальной толпой по коридору в судебный зал и занял свое место за столом защиты рядом со своей клиенткой. Когда присяжные вошли в зал, воцарилась гнетущая тишина. Документы они уже передали секретарю. Все бумаги были оформлены в совещательной комнате. Моя клиентка попыталась что-то сказать, но я ее не расслышал. Просто не смог. Слишком уж кровь шумела в ушах. Я всегда мог неплохо рассудить, к какому решению склонятся присяжные. Был способен заранее предсказать его. И всякий, блин, раз оказывался прав. Это был первый вердикт, который я не взялся бы предсказать. Хотя в любом случае не оказался бы слишком далеко от истины. На мой взгляд, вероятности того или иного исхода были примерно равными. Так что с равным успехом можно было бы просто подбросить монетку. 50-50. 50 на 50. Я знал, чего хочу. Теперь я знал, кто убийца. Я просто не знал, увидели ли это присяжные. Я был шорами на глазах у присяжных. Секретарь встал и обратился к старшине присяжных, высокому мужчине в клетчатой рубашке с грубыми руками.
3: «Итак, оба вердикта вынесены?» — спросил он. «И вынесены единогласно?»
4: «Да», — последовал ответ. «Единогласно».
3: «По делу «Народ против Софии Авелина», — продолжал секретарь, «вы сочли подсудимую виновной или невиновной?»
4: Старшина смотрел прямо перед собой. Нехороший знак. Обычно, если присяжные собираются вынести оправдательный приговор, они смотрят на подсудимого. Ждут, когда на того ни в чем не повинного обрушится цунами облегчения. Это то, что делает правосудие великим. Это мощь. Я опустил голову. Я не мог туда смотреть. Гарри схватил меня за плечо, и я почувствовал, как напряглись его пальцы. Не было слышно ни единого звука, даже дыхания. Зал суда больше напоминал могильный склеп. И у меня возникло смутное опасение, что сейчас София будет похоронена в нем. Старшина присяжных прочистил горло, а когда заговорил, голос у него звучал так, словно он кричал откуда-то с крыши высоко у меня над головой. «Невиновный». На уши навалился все усиливающийся шум. София схватила меня за руку и вскрикнула. Прозвучало это одновременно по-человечески и по-звериному. Стон боли и облегчения, как будто из плоти вытащили острую колючку.
3: «По делу «Народ против Александры Авелина» вы сочли подсудимую виновной или невиновной?»
4: На сей раз никакой паузы, никаких колебаний. «Виновной». Теперь уже шум стал просто оглушительным. Горловой звук, вырвавшийся из горла Александры, был полной противоположностью тому, что издала София. Никакого облегчения, только боль и гнев. Руки у нее взлетели вверх, и Кейт попыталась успокоить ее.
2: Угомонить собравшихся в зале было нереально никакими силами. Ряды для публики взорвались возбужденным гомоном, и все, что мог сделать судья Стоун, это сказать Кейт, что приговор ее подзащитной будет оглашен позднее, прежде чем он распустит присяжных, отзовет залог Александра и закроет слушание. Драйер все еще победно тыкал в потолок кулаком с ухмылкой злобного удовлетворения на лице, когда охранники суда подошли к Александре, приготовив наручники. Она отшатнулась от них, крича: «Нет, нет, нет, они ошиблись, это была моя сестра!» Они окружили ее, сковали наручниками и увели. Кейт последовала за ними. Прежде чем они скрылись за боковой дверью, Кейт обернулась, увидела меня и подняла вверх большой палец. Для нее это было горькой радостью. Она поддерживала не ту сестру и знала это, и все же поступила правильно. Большая рука хлопнула меня по спине.
5: «Мы сделали это, Эдди! Мы ее все-таки прищучили!» — сказал Гарри.
2: Я не знал, как поступят присяжные. Понятия не имел.
5: «С того момента, как ты раскрыл дневник, все к этому и шло».
2: «Правда? Я так не думал. Я просто не мог предсказать, как все сложится. Я уже окончательно запутался где-то по пути».
5: «Ты очень долго не спал. Странно, что ты все еще способен держаться на ногах. Все нормально. Не можешь же ты постоянно предсказывать вердикты. Отдохни немного», — сказал он.
2: Шмыгнув носом, Гарри последовал за Софией, которую уже поглотила толпа. Репортеры засыпали ее вопросами. Шум, гам, вспышки фотокамер. Драйера тоже осаждали репортеры. Он напустил на себя дьявольский торжествующий вид и поблагодарил свою команду. Я протиснулся сквозь толпу, не поднимая головы, и направился к выходу. Все было кончено. Убийца в тюрьме. София на свободе. Правосудие, если такая вещь, как правосудие, вообще существует, редко находит свое отражение в вердикте. Правосудие — это не о том, что правильно, а что нет. Люди совершают ошибки, как преступники, так и присяжные. Вердикты часто бывают ошибочными, потому что люди несовершенны. Этот вердикт оказался правильным. И выходя из здания суда, я посмотрел на звезды и полосы и подумал, что, пожалуй, они все-таки не в таком уж плохом состоянии. Мне было нужно поскорее вернуться в свой офис. Хотелось забраться под одеяло и проспать до следующего года. Глава 50. Эдди. Через час после оглашения вердикта я уже был в задней комнате своего офиса. Лежал на раскладушке с закрытыми глазами, в пустом желудке перекатывалось 2 стакана виски, а глаза были крепко закрыты. Мое тело требовало сна. Мозг тоже. Я никогда еще не чувствовал себя таким уставшим. Месяцы бессонных ночей и долгих дней наконец-то взяли свое. Но сон не шел. Я мог думать только о Харпер. Ее убийца был все еще где-то среди нас. Вполне возможно, что Александра убила и ее, и этой мысли было трудно противиться, хотя ничто не связывало ее с этим убийством, кроме того, что Харпер работала над делом Софии. Если Харпер и увидела что-то во время того посещения дома на Франклин-стрит, от чего Александре пришлось устранить ее, то я не мог понять, что именно. У меня имелись лишь смутные предположения, ничего даже близко конкретного. Мысли долбились у меня в голове с такой силой, что я почти слышал их. Я сел, я и вправду слышал стук. Во входную дверь моего офиса. Я надел футболку, джинсы и направился в офис. Входная дверь у меня из матового стекла, и за ней на лестничной площадке маячил чей-то силуэт. Выдвинув ящик своего письменного стола, я достал пару кастетов и надел на правую руку один из них. Если только по ту сторону двери не стояли Гарри или Кейт, я первым делом вырубил бы незваного гостя и уже только потом стал задавать вопросы. Харпер погибла, едва открыв свою входную дверь. В дверь снова забарабанили. Это был не просто стук. Кто бы ни находился сейчас на лестничной площадке, настроен он был явно недружелюбно. Я сделал вдох, шагнул вперед, вскинул кулак с кастетом к груди, изготовился и резко распахнул дверь. Это был не Гарри и не Кейт. И вырубать своего гостя я не стал. Вернее, гостью. На ней были узкие серые джинсы, тяжелые черные ботинки и синий блейзер поверх темной рубашки с каким-то рисунком. Блок не поздоровалась. Вообще ничего не сказала. Уставилась в пол, как будто смотрела сквозь него на бетон и металл внизу. Погрузившись в собственные мысли или не знаю еще что. Выглядела она так, словно только что получила какую-то недобрую весть. Может, кто-то из родственников попал в автомобильную аварию? В чем бы ни было дело, Блок явно испытывала затруднения с тем, чтобы это озвучить. Я открыл был рот, но у меня создалось впечатление, что если я что-нибудь скажу, то она может влепить мне своим ботинком доктор Мартинс по физиономии. Правда, потом я вспомнил, что Блок не отличается разговорчивостью, и решил, что все же стоит рискнуть. Не то так и простоим до утра. «Блок, вы в порядке?» — спросил я. Она не пошевелилась, даже не вздрогнула, даже не посмотрела на меня. Просто произнесла: «Я так не думаю». «Что-то случилось? Надеюсь, не с Кейт? У нее все хорошо?»
6: «Она не знает, что я здесь. Пока что. Можно войти?»
2: «Конечно», — ответил я, отступая от двери и возвращаясь в офис. Разжав кулак, сбросил кастет на стол. Блок не села, даже после того, как я указал ей на кресло. На предложение выпить покачала головой. «Ладно, может, поможете мне чутка? Что-то не так, я это уже понял. Давайте, выкладывайте».
6: «Под конец все оказалось слишком уж просто», — сказала она.
2: «Иногда требуется простое утверждение, чтобы изменить свой взгляд на что-то. Мне казалось, что часть этого дела — закрытая дверь, и Блок только что приоткрыла ее на дюйм. Я должен был догадаться, что присяжные вынесут обвинительный приговор Александре и оправдают Софию. Гарри был уверен в этом. Единственным, кто не ожидал такого вердикта, был я. И теперь я знал, почему. Я видел это по лицу Блок. Я был не только смертельно уставшим, но и неуверенным. Неуверенным во всем, и эти сомнения лишили меня сил. Я плыл по течению, окруженный туманом горя, и очень многое упустил из виду. На криминалистические улики в этом деле положиться было нельзя. Эксперт по волосяным волокнам и спец по укусам были в равной степени ненадежны. Меня бы не удивило, если бы Драйер каким-то образом повлиял на их отчеты, чтобы нацелить обвиняющий палец на обеих подозреваемых. В конце концов, это не имело значения, поскольку присяжные не поверили ни одному из экспертов.
6: «Меня беспокоят две вещи», — продолжала Блок.
2: И опять сделала паузу. Разговоры были явно не ее стихией. Ей требовалось собраться силами. Сквозь грязное окно напротив пробивались последние лучи солнца. Она не сводила глаз с плавающих в полосах солнечного света пылинок.
6: «Я думаю, что часть записи в дневнике все-таки подлинная. Фрэнк узнал, кто пытался его отравить, и собирался изменить завещание. Вот почему его и убили. Галоперидол. Он в жидкой форме. Большой белый флакон. Как получилось, что копы не нашли никаких следов, и как вышло, что Фрэнк так долго не замечал, как она подливала его ему в еду?»
2: «Ну, наверное, она была осторожна», — предположил я.
6: «Она давала ему его месяцами, а он этого не замечал, и она не пролила ни капли? Но каким-то образом Фрэнк все равно это понял?»
2: «Она была очень осторожна», — сказал я.
6: «И второе, что меня беспокоит, это было почти идеальное преступление. Она и на самом деле была очень осторожна. Убивая свидетелей, вдумчиво и не спеша планировала это, и все же оказалась настолько небрежна, чтобы занести в поддельный дневник сразу три грубые фактические ошибки», — закончила Блок.
2: Тут дверь в моем сознании распахнулась настежь. Мы оба посмотрели друг на друга. Доказать, что дневник был фальшивкой, оказалось слишком уж просто. Эта мысль сцепила наши взгляды и мысли между собой, как пара наручников. Этих простых слов Блок оказалось недостаточно, чтобы весь мой мир перевернулся с ног на голову. Иногда ты не видишь чего-то, потому что просто смотришь на это под совершенно не тем углом. «Вы подумали о том же, что и я?» — спросил я. Она не ответила, просто бросила на меня взгляд, а затем вновь опустила глаза в пол. «Мы до сих пор не знаем, почему погибла Харпер. Я вновь и вновь пересматривал видеозаписи того осмотра на Франклин-стрит. Я подумал, что, наверное, она увидела в доме на Франклин-стрит нечто такое, что указывало на одну из сестер и засняла это. Может, в тот момент она даже этого не заметила, но снимок-то остался. Возможно, я ошибаюсь, и у меня нет фото, которое она делала на телефон, чтобы это проверить, но это единственное, что могло сделать ее мишенью для убийцы Фрэнка. Харпер была умнее меня, лучше меня. Я обязан выяснить это ради нее.
6: «Скоро стемнеет. Я хочу еще разок заглянуть в тот дом на Франклин-стрит», — произнесла она. «Не хотите присоединиться?»
2: Я хотел. Я хотел и сам посмотреть, но прежде чем что-либо предпринять, должен был убедиться в правильности дальнейших действий. Мне требовалось подтверждение. У меня возникла одна мыслишка насчет Гала Передола, и надо было ее срочно проверить. «Возьмите с собой Гарри. Если вас застукают копы, будет полезно иметь при себе бывшего судью высшей инстанции. В этом городе нет ни одного копа, который не знал бы Гарри Форда. Вы собираетесь рассказать об этом, Кейт?»
6: «Пока что нет», — ответила Блок.
2: «Ничего ей не говорите, пока не уйдете с Франклин-стрит. Она захочет поехать с вами. Если ее поймают на взломе и незаконном проникновении, ее юридическая карьера закончится, даже толком не начавшись».
6: Кивнув, Блок спросила. «А вы с нами?»
2: «Я не могу, у меня есть дела поважнее».
6: «Какие, к примеру?»
2: «Мне нужно позвонить одному старому другу, а потом купить газету и съездить в больницу».
6: «Вы нормально себя чувствуете?» — спросила она.
2: «Нет, далеко не нормально».
3: Глава 51. Гарри. Поездка от дома Блок в Эджуотере до Франклин-стрит заняла всего час, но Гарри уже жалел о своем решении сесть за руль. 20-летний кабриолет с мягкой крышей – не самый подходящий транспорт для долгой поездки холодной ночью. Пошел легкий снежок, и на левое бедро Гарри размеренно капала вода с протекающей крыши. В своем возрасте он чувствовал холод куда острее остальных. Старый судья туго закутался в шарф и длинное пальто, подняв воротник и натянув перчатки, но все равно весь дрожал. Беседа была ничуть не теплее. Блок хотела, чтобы Гарри просто вел машину. Ей требовалось сосредоточиться, все как следует обдумать. Гарри не возражал, но сейчас ему хотелось поговорить. Он получил от нее едва ли десяток слов. Ее адрес, подождите здесь, когда они подъехали к ее дому, а затем поехали, когда она вернулась в машину. Вот и все. Теперь они были всего в паре минут езды от Франклин-стрит.
6: «Не паркуйтесь прямо возле дома, проезжайте мимо. Остановитесь на соседней улице», — распорядилась Блок.
2: Они проехали мимо дома, где был так жестоко убит Фрэнк Авелина. Было темно и по-ночному холодно. Гарри выполнил ее требование и остановил машину в квартале от дома.
5: «Клянусь богом, на улице теплее», —
2: пробурчал он, ступая на тротуар. Кое-как выбравшись из маленькой зеленой спортивной машинки, Блок выпрямила спину и неодобрительно посмотрела на нее.
5: «Это классика», — сказал Гарри.
2: «Это ведро с гайками», — отозвалась Блок, доставая сумку с переднего сиденья. Под легким снежком они направились к дому Авелина. Народу на этой улице было совсем мало, а на Франклин-стрит и вовсе никого, кроме изредка проезжающих машин. Достав из кармана пальто вязаную шапочку, Гарри пристроил ее на голову, натянув как можно глубже на уши. Блок вроде не обращала внимания на холод, а если и обращала, то это было незаметно. Подойдя ко входу в дом, она надела пару зеленых кожаных перчаток, открыла свою сумку и что-то достала из нее, после чего поднялась по трем ступенькам, ведущим к двери. Остановилась там, делая вид, будто замерзшими руками пытается попасть ключом в замок. Гарри стоял сзади, стараясь насколько возможно заслонить ее от проезжающих машин и прислушиваясь к жужжанию чего-то похожего на маленькую дрель. Они пробыли у двери секунд 30, не больше, когда он услышал, как щелкнул замок, и дверь распахнулась внутрь. Не говоря ни слова, они зашли в дом, и Блок закрыла за Гарри дверь. Протянув ему крошечный, не больше авторучки фонарик, она предупредила:
6: «Держите свет подальше от окон».
5: «А вам не кажется, что Драйер позволил бы вам с Кейт вернуться сюда и осмотреть дом после того, как вы подали апелляцию?» — спросил Гарри.
6: «И сколько бы времени это заняло?» — ответила она. Это был не столько вопрос, сколько поставленная в разговоре точка.
2: Формально говоря, это был взлом с проникновением. Гарри уже далеко не впервые доводилось оказываться по другую сторону закона. Было на удивление трудно дружить с Эдди Флинном и хоть чего-нибудь не нарушить. Рано или поздно Эдди сбивал с пути истинного абсолютно всех. Разумеется, по уважительным причинам. По крайней мере, в доме было тепло. Отопление регулярно включалось таймером, чтобы трубы не полопались на морозе. Гарри прошел вслед за Блок на кухню. Все здесь выглядело не так, как в прошлый раз, когда он был здесь. Но сначала Гарри не мог понять, почему. Блок открыла холодильник, медленно и всего на дюйм другой. Она не хотела, чтобы все вокруг было залито светом. Склонила голову к приоткрытой дверце, и Гарри подошел, чтобы тоже взглянуть. Внутри было пусто. Даже полки были сняты. Вот тут-то он и понял, что изменилось. В прошлый раз, когда они были здесь, за стеклянными панелями кухонных шкафчиков виднелись хрустальные бокалы для вина и стаканы для виски. Сейчас за этими декоративными панелями ничего не было. Гарри выдвинул ящик. Никаких столовых приборов. Быстрый осмотр кухни показал, что все кружки, чашки, стаканы, миски, тарелки, сковородки, ножи и вилки были изъяты для экспертизы. Все, что можно было использовать для еды, питья или приготовления пищи, исчезло. Криминалисты даже сняли посудомоечную машину и унесли с собой.
5: «И ни следа галоперидола на всем этом», — пробормотал Гарри.
2: Блок ничего не ответила. Вместо этого поднялась наверх. Она шла тем же путем, что и Харпер на видео, рассматривая те же предметы, пытаясь увидеть то, что видела та. Вздохнув, Гарри последовал за ней на верхний этаж. В спальню Фрэнка Авелина. Двойные двери, ведущие в спальню, были открыты. Блок остановилась на пороге, направив луч фонарика внутрь комнаты. Ее глаза следили за лучом, который медленно обвел сначала пол, а затем каждый угол. Она сделала шаг вперед, затем другой, по-прежнему медленно перемещая фонарик и полностью сосредоточившись на этом занятии.
5: «Видите что-нибудь?»
2: Наконец не выдержал Гарри. Блок не ответила. Он даже не был уверен, что она его услышала. Вслед за ней Гарри вошел в комнату, держась на почтительном расстоянии от нее, не желая попасть под луч ее фонарика. Полы были прочными, ни единого скрипа, куда ни ступи. Гарри держал луч своего фонарика, направленным прямо в пол, и когда Блок подошла к кровати и сосредоточила свое внимание на окровавленном матрасе, двинулся к пристроенной к спальне в ванной комнате. Большая часть крови давно уже впиталась в постель, на полу ее было немного. Там лежал дорогой, толстый, светлый ковер, и пятна были хорошо заметны. Только отдельные брызги, никаких луж крови. Одежда обеих женщин была буквально уделана кровью. Обе объясняли это тем, что хватали за своего отца, чтобы проверить, жив ли он еще. Это утверждение было трудно опровергнуть. Гарри видел фотографии, и любой, кто имел бы контакт с Фрэнком Авелино в этой спальне, перемазался бы в крови с ног до головы. Книг на прикроватном столике не было. Только лампа и несколько салфеток. Комод в противоположном конце комнаты выглядел нетронутым. На нем стояло зеркало, и брызги крови до него не долетели. Слишком уж далеко. Гарри направил луч своего фонарика в потолок. Там тоже ничего не было, никаких пятен, и кроме нескольких потеков на стене над кроватью, стены тоже были чисты. Блок не спеша приблизилась к этим кровавым пятнам, единственной реальной вещественной улике, оставшейся в доме. Харпер со своим мобильником в свое время тоже задержалась здесь. Как Гарри не присматривался, но так и не сумел понять, что именно ищет Блок. Он выключил свой фонарик, открыл дверь ванной комнаты и вошел внутрь. Окон здесь не было, так что плотно закрыл дверь и включил свет. Души здесь не имелось, только унитаз и маленькая раковина. Вероятно, некогда это был чулан. Большая роскошная ванная комната с джакузи и душем, достаточно большая, чтобы вместить баскетбольную команду, располагалась в некотором отдалении от спальни Фрэнка. Из-за холода и позднего времени Гарри приспичило в туалет. Он приподнял сиденье унитаза и уже ухватился зубами за палец на перчатке, чтобы стянуть ее, когда вдруг что-то услышал. Остановился как вкопанный. По коже пробежал холодок.
7: «Гарри!»
2: — послышался негромкий крик снаружи. Это была Блок.
5: «Здесь же нет окон. Мне нужно было включить свет, чтобы воспользоваться туалетом. Простите, я уже пожилой человек. Гарри!»
2: Опять оклик, на сей раз более настойчивый.
5: «Что такое?»
7: «Выходите»,
2: — приказала Блок. Гарри развернулся на 180 градусов и сделал два шага вперед. Потянулся к ручке, схватился за нее и медленно повернул. Заскрипела металлическая защелка.
7: «Стойте!»
2: — крикнула Блок.
7: «Что? Вы поворачиваете ручку?»
5: «Да, не переживайте насчет этого шума. Просто замок скрипучий. Это всего лишь я».
2: Как бы Гарри не нравилась Кейт, особой симпатии к Блок он не испытывал.

0: на него с каким-то странным выражением на лице.
1: «Я знаю, почему убили Харпер», — произнесла она.
0: Губы у Гарри зашевелились, и с них даже сорвался какой-то звук, но это было не слово. Он просто что-то неразборчиво помямлил, пока не пришел в себя настолько, чтобы контролировать свой язык.
1: «Что-что?»
0: Губы у Блок приоткрылись, и она уже сделала вдох, собираясь рассказать ему о том, что обнаружила, пока Гарри был в туалете, но так и не начала. Вместо этого ее глаза широко раскрылись, они оба застыли на месте. Снизу донесся какой-то шум, звук закрываемой двери, входной двери, металлический хлопок и звяканье. Это ключи упали на мраморную кухонную столешницу. Внизу кто-то был. Блок приложила указательный палец к губам. Гарри стоял совершенно неподвижно, коротко, прерывисто дыша и не сводя глаз с глаз Блок. Если там внизу были копы, то их обоих ждали серьезные неприятности. А если София, то предстояли долгие путанные объяснения.
1: «Под кровать, быстро, без шума», — прошептала Блок.
0: Гарри опустился на четвереньки, а затем распластался по полу. Кровать оказалась достаточно высокой, и он кое-как втиснул под нее свое грузное тело. Блок залезла с другой стороны. Из-под кровати им была видна открытая дверь спальни. Свет в коридоре не горел, пока что. Они оказались в ловушке. Вытащив телефон, Блок принялась набирать текстовое сообщение. Глава 52. Эдди. В отдельной палате больницы Маунт-Синой на своей кровати дремал мужчина, которого я никогда раньше не видел. Вид у него был умиротворенный. На голове и на половине лица у него все еще белели повязки. Правая нога в гипсе, подвешенная над койкой, вроде не слишком беспокоила его. Трудно было сказать. Правая рука у него тоже была в гипсе и лежала поверх его большого живота. Открыв дверь палаты, я немного выждал на пороге, пока он не заметил меня. Похоже, он меня не узнал. Я смотрел на него уже несколько минут и был уверен, что никогда раньше его не встречал.
1: «Кто вы?» — спросил мужчина в гипсе.
0: Лицо у него выглядело смертельно бледным, под стать его голосу, похожему на предсмертный хрип. Губы были красными, воспаленными и потрескавшимися. Я ничего не ответил, просто зашел в палату, чтобы получше его рассмотреть.
1: «Вы врач?»
0: — продолжал спрашивать он. В палату вошел еще один мужчина. На край кровати рядом с ним присел Джимми Кипарик.
2: «Как самочувствие?»
0: — поинтересовался он.
1: «Уже получше»,
0: — прохрипел мужчина.
2: «Тони, это Эдди Флинн, мой хороший друг. Эдди, а это малыш Тони П., тот парень, про которого я тебе рассказывал. Его сбили, когда он переходил улицу».
0: «Рад познакомиться», — сказал я. «У меня есть пара вопросов по поводу того, что с тобой приключилось».
1: «Вы адвокат? Я не хочу ни на кого подавать в суд. Я не запомнил номер. Я не знаю, кто меня переехал».
0: На лице у него выступил пот. Здоровая рука слегка задрожала. Он нервничал, хотя никаких причин для этого не было. «Насколько я понимаю, ты припарковал свою тачку неподалеку от ресторана Джимми. Это было ранним утром перед началом твоей смены, и когда вылезал из-за руля, прямо в тебя врезался мотоцикл, и тебя размазало между ним и дверцей машины. Это то, что ты сказал Джимми, верно?» — спросил я.
1: «Ну да. Наверное, я не посмотрел в зеркало перед тем, как выйти из машины. Наверное, я сам виноват».
0: Джимми покосился на меня. Я кивнул. Судя по тому, как это описывают некоторые свидетели, мотоциклист почти полностью сорвал дверцу, проскочил вперед, а затем развернул мотоцикл и ударил тебя передним колесом по голове. Мне кажется, не очень-то похоже на несчастный случай.
1: «Я не знаю, что произошло, я не помню. Последнее, что я помню, это как я вылезал из машины», — сказал Тони.
0: «Это была твоя новая машина?» Он натужно сглотнул.
1: «Ну да, новёхонькая. Дачная ставка с большой выплатой. 100 штук, как с куста. И как раз в тот момент, когда я подумал, что мне наконец улыбнулась удача, это и случилось».
0: Тони поднял здоровую руку, как бы напоминая нам, насколько серьезно пострадал.
1: «Проломил мне череп, сука. Я не знаю, наверное, мне следовало посмотреть, прежде чем вылезать из-за руля.
0: Я попросил Джимми поспрашать своих букмекеров,

0: и вообще всех, кто держит букмекерские конторы на Манхэттене, на предмет 100-тысячных выплат за последние полгода. «Угадай, что они ответили?» — спросил я.
1: «Я не знаю. В смысле, я...»
0: «Букмекеры, которые тебя прекрасно знают, говорят, что ты больше ставил, чем выигрывал, и что за последний год шестизначных сумм никому не выплачивали».
1: «Послушайте», — начал было он.
2: «Скажи ему правду», — велел Джимми. «Если ты соврешь, я узнаю об этом, и тогда очень рассержусь».
1: «Я не вру», — запротестовал Тони.
0: Никто в здравом уме не станет лгать Джимми Кипарику. Особенно если ты еще и работаешь на Джимми. Это гарантированный билет в один конец на дно Гудзона. Мне нужно было, чтобы этот парень открылся. «Тони, у тебя есть только один выход», — терпеливо произнес я. «Сказать мне правду». «А теперь вот что я думаю. Если я прав, то ты мне так и скажешь. А если ошибаюсь, тоже. Лады? Скажи мне правду. Это единственное, что может тебя сейчас спасти».
1: «Я...»
0: «Заткнись и слушай. Ты повар в буфете. Ты работаешь в ресторане Джимми вот уже 2 года. Хороший друг Джимми, Фрэнк Авелина, каждое утро приходил в этот ресторан завтракать. Мог посидеть с кем-нибудь за кофе, а потом уходил заниматься своими делами. Я пока что прав?» Теперь его уже откровенно трясло. Тони сморгнул пот с глаз и кивнул. «Ну вот и славненько. Короче говоря, Фрэнка Авелина систематически травили, одурманивали его в течение нескольких месяцев, и вот теперь полиция не может найти никаких следов этой отравы у него в доме. Ни единой капли. Хотя я думаю, что ее никогда в этом доме и не было. Я думаю, что, может, кто-то заплатил тебе за то, чтобы ты каждое утро добавлял эту дрянь в яичницу Фрэнка. И думаю, заплатил ровно 100 штук. Я думаю, ты делал то, что было велено, а потом, наверное, человек, который тебе заплатил, испугался. Испугался того, что 100 штук может и не хватить, чтобы ты держал язык за зубами, и попытался заткнуть тебя навсегда. Как тебе пока что мой рассказ?»
1: «Это была не отрава, богом клянусь. Она сказала мне, что это лекарство, лекарство. Сказала, что она не станет принимать его дома, и что я должен добавлять это лекарство в яичницу и сосиски».
0: Джимми вытер лицо, опустил голову и спустил долгий раздраженный вздох. 100 штук — довольно щедрые чаевые за то, чтобы добавлять кому-нибудь в еду обычное лекарство», — заметил я.
1: «Клянусь!»
0: «Заткнись!» — буркнул Джимми. Я положил перед Тони заранее припасенный номер «Нью-Йорк Таймс» первой страницей к нему. «Ты наверняка знаком с этой женщиной, той самой, что дала тебе галоперидол, а потом пыталась убить тебя. Ее фотография на первой странице». Вообще-то на первой полосе газеты было 2 снимка. Судебный процесс захватил мрачное воображение читателей, и под заголовком были помещены фото и Александры, и Софии, выходящих вчера из здания суда. Крупным планом. Демонстрирующие мрачную решимость обеих перед лицом их личного кошмара. «С которой из них?» — спросил я. Тони закрыл глаза. Он зашел слишком далеко, и теперь ему приходилось расплачиваться за это.
1: «Она попыталась кнуть меня ножом в лицо, но промахнулась и выронила нож. Он, видно, отлетел под мою машину, а потом развернула мотоцикл и проехала мне передним колесом по голове, совсем чокнутая!» — воскликнул он. «Эй, Тони!» — вмешался Джимми. «Я знаю, ты, наверное, боишься эту дамочку. В конце концов, она чуть не убила тебя. Но послушай, ее здесь нет, и тебе больше не нужно ее бояться. Тебе нужно бояться меня, потому что я уж точно тебя убью. Ты меня понял?»
0: Тони открыл глаза, быстро кивнул и ткнул пальцем в газету. Я наклонился, чтобы посмотреть, на кого он указал. «Ты уверен?» — спросил я.
1: «Уверен. Это была она».
0: Теперь мне требовалось спасти Тони П. «Джимми, Тони собирается дать показания, что он достал для нее галоперидол, и ему хорошо за это заплатили. Он также скажет, что после убийства отца она спросила его, где он достал этот препарат, и он сказал ей, что купил его в аптеке в Хаберман. А еще скажет, что она пыталась убить его на улице. Ты ведь все это сделаешь, правда, Тони?»
1: «Я сделаю все, что вы скажете».
0: «Потому что если ты расскажешь копам все как есть и дашь показания о том, что травил кого-то в ресторане Джимми, это плохо скажется на бизнесе Джимми. А если ты вообще не дашь показаний, значит, у Джимми не будет причин оставить тебя в живых. Так ты это сделаешь?»
1: «Сделаю, клянусь».
0: Я отложил газету, поблагодарил Джимми и бросился к двери. «Не убивай его, он мне нужен».
2: «Он еще будет дышать, когда копы приедут поговорить с ним», заверил меня Джимми. «Хотя кто знает, как долго он еще будет дышать после этого».
0: Глава 53. Эдди. В доме на Франклин-стрит вроде было тихо. У входа стоял старенький фургон. Заглянув в окошко его задней двери, я увидел составленные внутри коробки и кое-что еще. Постоял секунду на ночном воздухе, прислушиваясь. В городе было тихо, слышался лишь отдаленный шум машин. Потом я подошел к дому, входная дверь была открыта. Несмотря на это, я все-таки постучал и громко крикнул: «Есть тут кто-нибудь?», входя внутрь. Лампа на тумбочке в прихожей была включена. Я еще раз позвал и двинулся вперед, пока не увидел кухню и гостиную. В полумраке гостиной стояла София. Свет еще одной лампы, стоявшей на столе, падал ей прямо в глаза, отчего казалось, что внутри у них пляшут язычки пламени.
3: «Эдди, что вы здесь делаете?» — удивилась она.
0: Перед ней на кофейном столике лежала шахматная доска. Фигуры располагались так, словно партия была в самом разгаре. «Да вот зашел посмотреть, как у вас дела. Как вы узнали, что я здесь?» «В вашей квартире никого не было. Полагаю, теперь этот дом ваш. Я подумал, что вы можете быть здесь. Я увидел снаружи фургон. Вы переезжаете?»
3: «Да, вот решила перевезти сюда кое-что из вещей. Мне хотелось хоть чем-то себя занять», — сказала она.
0: «Это ваша шахматная доска? Я помешал игре. Здесь есть кто-то еще?» — спросил я.
3: «Здесь больше никого нет. Да, это моя доска. Это партия, которую мы с сестрой начали еще когда были детьми, но так и не смогли закончить».
0: София наклонилась и передвинула коня.
3: «А теперь все кончено», — сказала она. «Я победила».
0: Казалось, будто свет проникает в самую глубину ее глаз, отчего они светились, словно у хищника, выслеживающего свою жертву в лунном свете. Испуганной, кроткой Софии как не бывало. Ее сестра ожидала приговора за убийство Фрэнка, а София была на свободе. Ей больше нечего было бояться. Ее уверенность сияла вокруг нее, словно нимб. «Вы определенно победили», — сказал я, кивнув. «Вы, видать, всерьез ненавидите Александру».
3: «Я ненавидел ее задолго до того, как она убила моего отца. Она забрала у меня все, когда столкнула маму с лестницы», — сказала София. «Это был несчастный случай. Дурацкий несчастный случай. Она не хотела ее убивать. Я не злилась на Александру за то, что она забрала нашу мать. Просто это произошло слишком рано. Я терпеть не могла свою мать. Я хотела когда-нибудь победить ее в шахматах. Я хотела вырасти, и чтобы моя мама знала, что я лучше ее. И лучше, чем Александра. Я хотела причинить маме боль. Александра отняла у меня это. Я не смогла причинить ей боль после смерти, хотя и пыталась. А потом папа отослал нас из дома. Так что я потеряла и его. Она заслуживает того, чтобы сгнить в тюрьме за то, что сделала».
0: В Софии произошла буквально сейсмическая перемена. Она и выглядела, и держалась совсем по-другому. Мне казалось, что я вижу ее впервые в жизни. Все начинало обретать смысл. Теперь стала ясна истинная причина ненависти между ней и Александрой. Когда она сказала, что пыталась причинить боль своей матери после ее смерти, я сразу понял, что это значило. Александра столкнула Джейн с верхней площадки лестницы, судя по всему, и вправду случайно, но укусила ее София, уже после того, как та умерла. София помотала головой, словно очнувшись от сна.
3: «Хотите кофе?»
0: «Спасибо, это было бы здорово. Произошли кое-какие изменения, я хотел бы вас проинформировать». Она провела меня на кухню и включила оставшийся свет. На кухонной стойке стояла новенькая кофеварка Бан, только что из коробки, которую София еще не успела убрать. Фрэнк, по ее словам, никогда не пил кофе, под конец он предпочитал чай. София налила воды в контейнер, включила машину в сеть, насыпала в фильтр свежемолотого кофе и оставила процеживаться. «Убийцы всегда совершают ошибки», — произнес я.
3: «И вы нашли такую?» —
0: спросила София тоном ровным и любопытствующим.
3: Я нашел сразу две. Она оставила в живых свидетеля, человека, который смог ее опознать. Она открыла кухонный шкафчик в поисках кофейных кружек, каковых там не оказалось. «Они забрали все кружки», — констатировала София. Заглянула еще в несколько шкафчиков, но так ничего и не нашла.
0: «Полагаю, кофе сегодня в меню не входит», — сказал я.
3: «Похоже на то. Простите, что вы там говорили про свидетеля?» Обойдя небольшой столик в центре кухни, она остановилась всего в паре футов от меня. На ней все еще было длинное пальто и сапоги, хотя в доме было тепло. Парень, которому она заплатила, чтобы он добавлял галоперидол в еду Фрэнка, он работал в ресторане Джимми.
0: «Господи, и что он вам сказал?»
3: «Прямо сейчас он разговаривает с копами. Сказал, что ему за это заплатили». София опустила взгляд на кафельный пол, обдумывая услышанное. Наконец произнесла.
1: «Я до сих пор не могу поверить, что она это сделала. Она же моя сестра».
3: «Это была не единственная ее ошибка».
1: «Правда?»
3: «Да, но вам не стоит об этом беспокоиться. Честно, теперь все кончено, София. Вам больше ничего не грозит. Я просто хотел проведать вас, убедиться, что с вами все в порядке, а остальное я предоставлю полиции».
1: «Вы точно не хотите пойти и чего-нибудь съесть? Или мы можем остаться и перекусить здесь?»
3: «Точно», — сказал я, подступая к ней. «Я рад, что все закончилось. Я так волновался, что если вас осудят, вы не выживете в тюрьме. Теперь все это позади. Я знаю, что на это потребуется время, но вы справитесь. Теперь вы миллионер? У вас есть все?» София протянула ко мне руки, тоже двинувшись ко мне. Я подошел к ней и обнял. Входную дверь я оставил открытой и теперь внимательно прислушивался. Вдали уже слышался вой сирен.
1: «Спасибо», — сказала она.
3: Я похлопал ее по руке, и мы отпустили друг друга. «Я, пожалуй, пойду», — произнес я, пятясь к двери. Кофеварка фанфарно зашипела и заклокотала, возвещая о готовности.
1: «А в чем была вторая ошибка? Вы сказали, что нашли две».
3: «Просто из любопытства». Услышав негромкий скрип тормозов, подъехавший к дому машины, я сказал: «Тут звонок в 911.
1: «А что с ним?»
3: «Ну, когда кто-то лишает человека жизни, это вызывает целую бурю эмоций. Адреналин зашкаливает, кровь бежит по венам и все такое. В такой момент легко совершить ошибку. Видите ли, когда она позвонила в 911, то сказала, что ее сестра в ванной. Сказала, что видит тени ног под дверью. Минут 20 назад я получил текстовое сообщение от одного друга. Оказывается, из спальни вашего отца нельзя увидеть никаких теней от ног под закрытой дверью. Даже когда кто-то стоит по ту сторону двери и поворачивает ручку». «Так как же она узнала, что ее сестра там?» Лицо у Софии изменилось. То, что раньше было теплым и умиротворенным выражением, сменилось чем-то другим. Глаза сузились, губы плотно прижались к зубам.
1: «Это не Александра сказала такое во время звонка в 911», процедила она, подступая ко мне.
3: «Я знаю». «Вы знали, что Александра в ванной, потому что видели, как она туда заходила. А затем позвонили в 911. Харпер тогда сфотографировал на телефон ванную комнату с закрытой дверью и включенным светом внутри. Если бы мы увидели эту фотографию, то поняли бы, что свет из-под двери не пробивается. Вот почему вы убили Харпер, пока она не успела присмотреться к этому снимку. И малыш Тони П. опознал не вашу сестру. Он опознал вас». Я отступил назад, объявив: «Теперь можете забирать ее». Из-за угла в кухню вышел детектив Тайлер, за которым следовал Сомс.
2: «София Велина! Это полиция Нью-Йорка. Немедленно повернитесь и положите руки на стойку», — приказал Тайлер.
3: Я отступил на шаг, выжидая развития событий. София покачала головой и спокойно произнесла:
1: «Это чушь собачья. Полная чушь. Меня уже оправдали по делу об убийстве моего отца. Вы не можете снова привлечь меня к суду. Это будет повторное привлечение к ответственности за одно и то же преступление».
2: «Мэм, повернитесь и положите руки на стойку прямо сейчас», — повторил Тайлер, потянувшись к поясу.
3: София подняла руки над головой, медленно повернулась и положила их на стойку. Тайлер убрал руку с пистолета, подошел к Софии и сказал: Я должен вас обыскать. Есть ли у вас при себе какое-нибудь оружие?»
1: «Нет, ничего у меня нет».
3: Тайлер протянул руки и положил их Софии на плечи. Начал ощупывать ткань ее пальто, затем провел руками по спине в поисках спрятанных ножей, одновременно зачитывая Софии ее права.
2: «Я задерживаю вас по подозрению в убийстве Афзала Джата, Пенни Леттерман, Хэлла Коэна и Элизабет Харпер. Вы имеете право хранить молчание».
1: «Это полная херня. Ничто не связывает меня ни с одним из этих убийств. Ничего. Одного только слова какого-то обкуренного ресторанного повара для этого недостаточно. У вас ничего нет».
2: «У нас есть вот это», — сказал Тайлер, вытаскивая из кармана пальто Софии что-то блестящее.
3: Золотое распятие на дешевой золотой цепочке. На кресте все еще темнели следы крови. Крови Харпер. По крайней мере, они все еще были там, когда 30 секунд назад я незаметно опустил эту цепочку в карман Софии.
1: «Нет», —
3: выдавила она, увидев цепочку в руке у Тайлера. Сомс держался в стороне. Детектив явно был рад, что большую часть чисто физической работы взял на себя его младший напарник. Он повернулся ко мне и сказал: «Спасибо».
4: «Не за что», — отозвался я. «Просто делайте, как было обещано, и все будет пучком. Кроме того, снаружи стоит фургон. В кузове несколько упаковочных коробок, но есть и кое-что еще. Черный мотоцикл».
3: Отступив на шаг, Тайлер сунул другую руку в карман куртки в поисках пакета для улик, в который он собирался убрать цепочку. Сомс повернулся ко мне, чтобы что-то сказать, открыл было рот, но прежде чем успел заговорить, послышался какой-то жуткий треск. Это не было похоже ни на выстрел, ни даже на хлопок в автомобильном глушителе. Звук был влажный и глухой. Тайлер повернулся к нам, оказавшись спиной к Софии. И лица у него почти что не было. Что-то брызнуло мне на щеку. Что-то горячее, обжигающее. София выронила пластмассовую ручку. Это было все, что осталось от колбы кофеварки. Оставшаяся часть стекла была в лице у Тайлера. Выронив ручку, она упала на колени, дернула Тайлера за куртку, а затем быстро поползла к другой стороне обеденного стола. Я повернулся к Сомсу, который лихорадочно вытирал лицо. Должно быть, на него попало больше брызг горячей жидкости, чем на меня. Еще один хлопок, и на сей раз это был выстрел. Сомс упал на спину. Я нырнул к полу, пригнув голову. Первым, что я увидел, был упавший на пол пистолет, за которым последовал Сомс. Он получил пулю в живот и был уже весь в крови. Видно, попытался выхватить пистолет, но выронил его. Тот отлетел слишком далеко, чтобы я мог дотянуться до него. Шаги. Подняв взгляд, я увидел Софию с пистолетом Тайлера в руке. Ствол был направлен на меня.
1: «Алекса, поставь мою любимую песню», — произнесла она.
3: Откуда-то из кухни отозвался сгенерированный электроникой голос, плоский и холодный.
1: «Ставлю «Она» Элвиса Костелло».
3: Прозвучали первые такты, и София улыбнулась. Глава 54. Она. София бросила взгляд на Сомса. Он истекал кровью. Темная кровь уже лужей скапливалась под ним, ее наверняка было полно и в желудке. София почувствовала неприятный запах. Возможно, пуля пробила часть кишечника, и в рану просачивалась желчь. Сомс долго не протянет, на этот счет можно было не переживать. Все еще держа ее на мушке, она посмотрела на Тайлера. Из щеки у того торчал длинный осколок стекла. Еще один из шеи. Он корчился на полу. Эдди Флинн лежал на спине, на полу, под пристальным взглядом 45-го у нее в руке. «Ты почти что вышла сухой из воды, София. Если б ты не убила Хэлла Коэна, мы бы не связали тебя с убийствами в аптеке. Почему ему пришлось умереть?» Она склонила голову на бок, улыбнулась. Флинн оказался слишком ушумен на свою беду. Ей был нужен такой адвокат, как он. Он был одним из лучших в городе и защищал только тех, кого считал невиновными. Он идеально ей подходил. София полагалась на то, что он догадается, что дневник подделан, так что постаралась скопировать почерк Фрэнка, но не идеально. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать некоторые сомнения в том, кто его написал. Включение скрытых неточностей в дневник было риском, на который ей пришлось пойти. Это был единственный способ доказать, что дневник был написан настоящим убийцей. Только тот, кто действительно совершил убийство, мог состряпать фальшивый дневник, обвиняющий в этом кого-то другого. Это была самая убедительная улика на суде. Она до сих пор гордилась этим. Хэл Коэн был таким же, как мой отец, и как множество прочих мужчин в этом городе, которые зарабатывают деньги на чужих бедах. Мне было нужно, чтобы Хэл нашел этот дневник. Я спрятала его в личных бумагах Фрэнка уже после того, как копы обыскали дом. Я хотела, чтобы Хэл нашел его, потому что он обязательно попытался бы им воспользоваться. Он был предсказуемо нечист на руку. Хэл передал дневник окружному прокурору, а затем попытался срубить бабла. В зависимости от того, кто ему больше заплатит, подтвердить или опровергнуть подлинность дневника. Я никогда не собиралась ему платить. Я хотела, чтобы он передал дневник, а Александра заплатила ему за то, чтобы он засвидетельствовал его подлинность. Тогда, когда вы спалили бы этот дневник в суде, все выглядело бы так, будто Хэл и Александра все это время были в сговоре. Тем более, когда она и вправду ему заплатила. Я не могла допустить, чтобы Хэл появился в суде и сказал, что я предлагала подкупить его. Ну уж нет. Он отдал дневник окружному прокурору и взял деньги у Александры, и после этого выполнил свою задачу. Лин попятился, опираясь на ноги и локти, чтобы продвинуться к коридору. София последовала за ним, держа его на мушке. Ее нож лежал в рюкзаке в гостиной. Запах крови, ощущение оружия в руке — все это опьяняло. Она указала пистолетом, чтобы он продолжал двигаться. Для этого ей нужен был нож. Она хотела ощутить, как тот вонзается в его плоть. Глава 55. Эдди. София показала пистолетом, чтобы я продолжал продвигаться в сторону гостиной. Мне далеко не впервые угрожали стволом, и у меня сложилось впечатление, что она не хотела его использовать. Ей нравилось работать на близком расстоянии и лицом к лицу, вторгаясь в личное пространство. Я так и не сумел определить выражение ее лица. София явно не паниковала, и даже дыхание у нее было ровным. Она наслаждалась этим, каждой секундой. Она одурачила меня, но и не меня единственного. София Велина была монстром и всю свою жизнь носила маску. А теперь стала тем, кем всегда хотела быть. Победительницей. Отныне у нее все деньги отца, а Александра лишь грязь у нее под ногами. Она отомстила тем, кто, по ее разумению, причинил ей зло, и теперь так и пульсировала силой, которую это ей дало. «Не останавливаться!» — прикрикнула она. Я был уже почти на самой середине коридора между кухней и гостиной. «Ну и каково это?» «Знать, что ты скоро умрешь», — добавила София. Я ничего не ответил, просто продолжал двигаться. Харпер умерла слишком быстро. Я хотела порезать ее в лапшу, как папу, но это выглядело бы слишком подозрительно. Ты будешь умирать медленно, Эдди. Мне следовало бы испугаться. Страх способен парализовать организм, как пуля. Но я не испугался. Я был в ярости. Я хотел вскочить, схватить этот пистолет и сунуть его ей под подбородок. Подержать его там, позволить Софии как следует подумать о смерти, а затем нажать на спусковой крючок. Песня, звучавшая в доме, набирала обороты, и София с каждой новой нотой становилась все более возбужденной. «Хочешь убить меня, так ведь?» — спросила она. «За то, что я сделала с Харпер?» «Нет уж, не выйдет. Ты не убьешь меня, Эдди». «Если б Харпер была жива, то давно бы тебя прищучила», — отозвался я с пола. «И ты вправду заслуживаешь смерти за то, что с ней сделала. Но ты права, я не стану тебя убивать». Я остановился. «Это сделает она». София широко раскрыла глаза, а через миг ее там уже больше не было. В коридоре оглушительно громыхнуло, и звук этот с треском заметался между стенами. Я вскрикнул, но мой голос потонул в этом грохоте. Вот только что секунду назад София стояла там, нависая надо мной, и вот уже лежит лицом вниз в коридоре, в 5 футах от меня. Пистолет выпал у нее из руки, под которой теперь расползалась огромная лужа крови. Я поднял глаза и увидел Блок, стоящую в другом конце коридора с огромным серебристым револьвером в руке. Из-за спины у нее выглядывал Гарри. Я вытащил из-за пазухи телефон и набрал 911. Глава 56. Эдди. Один месяц спустя.
2: «Я вас откуда-то знаю?»
3: — спросил продавец хот-догов.
4: «Я адвокат», — ответил я.
2: «Ну да, вы ведь представляете ту девицу, которая убила Фрэнки Авелина?»
4: «Теперь уже нет».
2: «Она вас уволила?»
4: «Нет, это я ее уволил».
2: «Какие добавки желаете?»
4: «Чили, сыр, халапеньос. Все до кучи», — сказал я. Он протянул мне огромный хот-дог на пластиковом подносике. Я дал ему десятку и предложил оставить сдачу себе. Этот продавец был уже не первым человеком, который узнал меня за последние несколько недель. Меня все еще жгло, что я не сумел вовремя распознать истинное лицо Софии, что ей удалось провести меня, Гарри и Харпер. Она заставила меня пожалеть ее, и я не разглядел монстра за этой маской. Если б мне это удалось, Харпер наверняка все еще была бы с нами. В ту ночь, когда медики грузили Сомса, Тайлера и Софию в разные машины скорой помощи, я позвонил Кейт и все ей рассказал. Она плакала в телефон. Облегчение, которое она испытала, ударило меня еще больнее. Кейт всю дорогу была права насчет Александры. «Мне следовало прислушаться к вам. Вы правильно выбрали сторону с самого начала».
5: «Вас развели, Эдди, и не только вас. София убедила абсолютно всех. Вы ни в чем не виноваты».
4: «Насчет меня не переживайте. Идите и вытаскивайте свою клиентку из тюрьмы».
3: Сомс и Тайлер выжили после стрельбы, а Александра Авелина стала первой подсудимой в истории штата, чей обвинительный вердикт был отменен еще до вынесения приговора. Софии предъявили обвинение в умышленных убийствах двух и более лиц, как это формулирует Уголовный кодекс. Она не признает себя виновной по причине невменяемости. Это ей не поможет. Да, у нее серьезные проблемы с психикой, но ни одна из них не делает ее убийцей и не объясняет исходящее от нее зло. После того выстрела в плечо она выжила, но при этом потеряла руку. Возможно, это стало правосудием для Фрэнка, поскольку он никогда не увидел бы свою убийцу перед судом. Нельзя дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же преступление. Хотя не то, чтобы это имело для Софии какое-то значение. Она проведет остаток своей жизни, страдая от боли в тюремной камере. Боли, еще более мучительной от осознания того, что Александра унаследует все состояние Фрэнка. Перейдя через улицу, я вошел в стеклянные двери здания, в котором располагалась адвокатская фирма Леви, Бернард и Гроф. Девушка за стойкой в вестибюле объяснила, какой этаж мне требуется, и я направился к лифтам. В качестве сопровождающих мне придали двух парней в костюмах. В одном из них я узнал Скотта, прихвостня Леви. В лифте он наморщил нос и с отвращением уставился на мой хот-дог. «Прости, но ни кусочка не получишь», — сказал я. Двери открылись, и меня провели в конференц-зал со стеклянными стенами, по центру которого протянулся длинный стол. По одну сторону от него сидели все трое партнеров, рулящих фирмой. Возглавлял их, судя по всему, Джон Бернард, ухоженный джентльмен лет 65, облаченный вшитый на заказ костюм в тонкую полоску. Мэтью Гроф был немного моложе и бледнее, если такое вообще возможно. Леви оказался самым молодым среди них и сидел в центре этой группы. Их окружала толпа охранников и помощников. Я уже слышал о маленьком инциденте Блок с Леви. Молодец, Блок. Кейт и Блок сидели лицом к армии противника. Кейт расположилась прямо напротив Леви, Блок слева от нее. Я занял свободное место справа от Кейт. Позади Леви и его партнеров открывался вид на силуэт Манхэттена. Перед Кейт лежал открытый лэптоп. У ног Блок стояла картонная коробка. У всех сотрудников фирмы, сидевших за столом, были электронные планшеты, блокноты или огромные стопки каких-то юридических документов. Равно как и у их начальства. Положив хот-дог на стол перед собой, я спросил у Блок и Кейт, не желают ли они перекусить. Кейт вежливо отказалась, Блок просто покачала головой.
2: «Итак, мы готовы открыть переговоры в отношении дела Леви, Бернард и Гроф, фирма против Кейт Брокс. Напомню, что данные переговоры проводятся при условии непричинения ими ущерба правам сторон в случае перевода вопроса в судебную плоскость. У вас есть какие-либо вопросы, прежде чем мы приступим?» — произнес Леви.
4: «Ага», — отозвался я.
2: «Нет ли у вас тут вилки?
3: Этот хот-дог оказался несколько жирнее, чем я думал.
2: Леви посмотрел на мой обед, потом на меня и недовольно заметил. «Мы ждем вас уже 10 минут. Мы не могли начать переговоры без адвоката-ответчика. Я надеялся, что вы принесете что-то большее, чем дешевую нездоровую пищу».
3: «О, я не адвокат, Кейт», — сказал я.
2: «Что?»
3: «Не, она прекрасно справляется сама. Я ей не нужен», — сказал я, откусывая кусочек хот-дога. Он был горячим и вкусным.
0: «Тогда почему же вы здесь, мистер Флинн?»
3: — поинтересовался Бернард. Голос у него звучал так, словно доносился из глубин большого дубового шкафа. «Я здесь исключительно в роли наблюдателя», — любезно ответствовал я. «Я ни за что на свете не пропустил бы чего-то подобного».
0: «Хорошо, тогда для протокола. Мы можем не обращать внимания на присутствующего здесь мистера Флинна. Мисс Брукс, я поговорил со своими партнерами, и мы пришли к цифре в 2,5 миллиона долларов. Это окончательно. Вы украли нашего клиента. Это означает, что вы украли наши гонорары. Нам нужны эти деньги и ваша лицензия адвоката. Это наше последнее предложение».
3: Кейт достала черную пластиковую карточку, которую я тогда достал из бумажника Леви, и положила ее на стол. «У меня есть встречное предложение», — сказала она. На лице у Леви появилось какое-то странное выражение. Он словно вдруг увидел перед своим домом призрака, который снял штаны и гадит прямо на его собственной лужайке. Кейт взяла карточку и нажала на одну из ее сторон, откуда выскочил маленький металлический коннектор. Похоже, это была компьютерная флешка, только плоская. «Эта карта принадлежит мистеру Леви», — сказала она, вставляя ее в свой лэптоп.
2: «Нет», — выдавил тот.
3: Это прозвучало не как отрицание, это была мольба. Мольба о пощаде. «И эта карта действует как своего рода цифровой портал для входа на один сайт в Даркнете», — продолжала Кейт. Когда она развернула лэптоп экраном от себя, я мельком увидел заглавную страницу какого-то сайта. Название я прочитать не успел, зато увидел подборку фотографий с изображенными на них женщинами. Одна из них была немного похожа на Кейт, и она наклонялась к чему-то лежащему на полу. Фото было сделано сзади, вероятно, на камеру телефона. Были и другие снимки, еще хуже. Некоторые из них были сняты из-под стола, когда камера была направлена под юбку женщины и куда более натуралистические, на которых Кейт переодевалась или сидела на унитазе. У Леви, видать, имелись камеры, спрятанные по всему офису, под столами, в женском туалете и бог знает где еще. Внезапно у меня пропал аппетит. «Это мои фотографии, которые мистер Леви сделал тайком и загрузил на этот сайт под названием «Коллеги, которых я хотел бы отыметь».
0: «Господи, Тео!»
3: — воскликнул Бернард. Тео Леви опустил голову, так как физиономия у него начала становиться ярко-красной. «Я уверена, что за солидную годовую плату мистер Леви может посмотреть и другие фотографии своих сотрудниц, сделанные влиятельными мужчинами. Сотрудниц, некоторые из которых даже обнажены и занимаются тем, что явно не похоже на секс по взаимному согласию. Пользователи могут даже оценить этих женщин и фотографии, как это делается в соцсетях. Я вижу, что на сайте указан и мой домашний адрес. Так что я отзываю свой встречный иск о сексуальных домогательствах, вы отзываете свой иск о нарушении контракта и...»
0: «Кейт», — произнес Бернард, перебивая ее. «Вам больше не нужно ничего говорить. Мы отзываем наш иск. Вы поступаете так же и даете подписку о неразглашении. Мы выплачиваем вам миллион долларов компенсации, и на этом все закончится. Ладно? Не можете вы, наконец, выключить этот компьютер?»
3: «Простите, мистер Бернард, я еще не закончила. Никаких подписок о неразглашении не будет. Данное предложение действительно только на данный момент. Мы отзываем наши соответствующие судебные иски, мистер Леви увольняется из фирмы, а вы публикуете заявление для прессы, в котором говорится, что в Леви Бернард и Гроф возникли проблемы с сексуальными домогательствами, но вы привлекаете специалистов по персоналу для их решения. Вот и все».
0: «Послушайте, мисс Брукс, вы, несомненно, талантливый юрист, но было бы глупо отказываться от миллиона долларов».
3: «Никаких подписок о неразглашении. Кажется, я это уже говорила. Это дерьмо слишком долго продолжалось за закрытыми дверями. И будет продолжаться и дальше, если вы не решите проблему раз и навсегда», — сказала Кейт.
2: «2 миллиона», — подал голос Гроф.
3: Кейт покачала головой. «Предложение действительно только на данный момент», — повторила она. «Если вы его не принимаете, оно уходит из этой комнаты вместе со мной, а я отправляюсь прямиком в Нью-Йоркер с этой карточкой».
1: «Черт возьми», — буркнул Бернард. «Просто сделай это, просто дай ей все, что она захочет».
2: «Не можете же вы», — начал было Леви,
3: но Бернард бесцеремонно оборвал его.
1: «У тебя здесь нет права голоса, Тео. У меня такое чувство, что твою задницу вышвырнут за дверь еще до конца этого дня».
2: «Считайте, что договорились. Вопрос решен», — объявил Гров.
3: «Подождите», — попытался упорствовать Леви, но они проигнорировали его. «Спасибо вам», — сказал Кейт. Бернард и Гров оба набросились на Леви и принялись распекать его. Не за то, что он мерзкий извращенец, а за то, что спалился. Тот пытался как-то оправдываться, но они не слушали. «Ой, еще кое-что», — сказал Кейт.
6: Наклонившись, Блок подхватила картонную коробку, стоявшую у ее ног, и поставила ее на стол.
1: «Что это?» — спросил Бернард.
6: Кейт открыла коробку и начала доставать пачки юридических документов. «Это судебные иски от имени 14 младших юристов и секретарей фирмы Леви, Бернард и Гров. Все они женщины. Мистер Леви всех их тоже фотографировал, и у нас есть заверенные скриншоты с этого сайта. Пока вы еще не подсчитали, сколько денег задолжали этим женщинам, поскольку они и близко не подходили по зарплате к своим коллегам-мужчинам и не прикинули ущерб, нанесенный им в результате сексуальных домогательств, могу порекомендовать сумму в 2 миллиона долларов, чтобы уладить этот вопрос».
2: «2 миллиона? Мы вполне можем на это пойти», — ответил Гров.
3: «По 2 миллиона каждый», — уточнила Кейт.
6: Сквозь стиснутые зубы Бернард спросил.
1: «Так сколько, говорите, их было?»
3: 14.
1: «Нам нужно изучить документы и проверить эти заявления. Мы свяжемся с вами по ним до конца недели», — сказал он.
2: «Нет проблем. Если я ничего не услышу от вас до пятницы, цена поднимется».
1: «Подождите секундочку», —
6: вмешался Леви, больше не желая, чтобы на него кричали. Его карьера была закончена, и он отчаянно пытался спастись.
1: «Никуда я не уйду! Мы можем выиграть эти дела! Она украла у меня эту карточку! Она не может использовать ее в суде!»
6: «Вообще-то это я ее украл, Тео», — безмятежно ответствовал я. «Хочешь заявить в полицию о краже своего паспорта извращенца?» Рот Леви открылся и закрылся, как у рыбы. «Я тоже так не думаю». В течение часа с документами по делу Кейт было покончено, и она была уверена, что сможет получить по крайней мере 20% от каждого из своих новых требований к партнерам. День еще как окупился. У входа в здание нас уже поджидал Гарри с Кларенсом на поводке. Денек был чудесный, яркий, солнечный и холодный.
3: «Почему у меня такое чувство, что как только эти дела будут улажены, а ущерб возмещен, эта карточка каким-то образом попадет в полицию Нью-Йорка?» — заметил я.
2: «Понятия не имею», — ответила Кейт. «Такое постоянно случается. Блок явно не станет класть ее в неподписанный конверт и отправлять в отдел по борьбе с сексуальными преступлениями».
6: Я низко наклонился и погладил Кларенса по голове. Этот пес начинал нравиться мне все больше и больше.
2: «Ты знаешь, что на 10-м этаже этого здания есть свободные помещения?» — обратился ко мне Гарри.
6: Я повернулся и оглядел стеклянную башню.
2: «Не», — сказала Кейт, — «с этим местом связано слишком много плохих воспоминаний. Значит ли это, что вы обдумали мое предложение?»
3: «Да», — ответил я.
6: «Людям от меня одни несчастья, Кейт. Харпер вообще убили. Это моя вина. Она работала над моим делом, а я не предвидел того, на что способна София Авелина. Я поверил ей, и это стоило Харпер жизни. Я не могу позволить, чтобы вы...»
3: «Харпер представляла себе весь риск, Эдди. Это не ваша вина», — сказала Кейт.
2: «Она любила тебя», — произнес Гарри.
1: «Я должен был догадаться. София обманула меня», — возразил я.
3: «Вы не могли догадаться», — ответила мне Кейт. «София манипулировала всеми. Проблема была в том, что мы с вами были на противоположных сторонах. Если б мы с самого начала работали вместе, этого никогда не случилось бы».
2: «Кейт права. Ты слишком долго был волком-одиночкой, Эдди. Пора начинать все сначала. Новая жизнь, новая фирма», — произнес Гарри.
3: «Ну так как?» — спросила Кейт. Мне надо уже сегодня встретиться с Драйером и убедить его снять обвинение с Александры за то, что она заплатила Хэллу Коэну за лжесвидетельство. Я хочу сказать ему, что у меня новая работа, что мы теперь одна команда».
4: «Думаете, он снимет обвинение?» — спросил я.
3: «Я почти уверена. Там будут Сомс и Тайлер со своими боевыми ранениями. Они сказали, что сделают все возможное, чтобы убедить его. Думаю, все получится». «Ну что, мы партнеры? У вас есть репутация и клиенты, так что соотношение 70 к 30 в вашу пользу звучит не слишком самонадеянно с моей стороны».
4: «Нет уж», — ответил я. «Если мы собираемся быть партнерами, то соотношение должно быть 50 на 50. 50-50». Мы пожали друг другу руки, и в этот момент родилась новая фирма — Флинн и Брукс. У нас уже имелись свой собственный судебный консультант, следователь и даже офисный пес. Теперь нам не хватало только этого самого офиса и телефона. И немного удачи.
3: Я оставил Гарри, Кейт и Блок в баре около 3 часов дня. Александре присудили год условно за попытку препятствовать отправлению правосудия, и мы праздновали последнюю победу Кейт и открытие новой фирмы. Гарри уже давно нравилась Кейт, и он проникался все большей симпатией к Блок. Обе женщины любили Кларенса. Звуки их смеха последовали за мной на улицу. Я пил только пепси и воду. В тот момент у меня не было желания бухнуть. Я думал, что на этот раз смогу наконец покончить с этим навсегда. Я сел в машину и тронул ее с места, даже не сознавая, куда на самом деле направляюсь. Колеса типа как сами везли меня туда. Когда я доехал до кладбища, солнце уже садилось. Ноги сами нашли дорогу к могиле Харпер. Я присел на мокрую траву рядом с ней, прислонился головой к холодному камню и через несколько секунд почувствовал, что погружаюсь в сон. Текст читал Павел Маслаков.
7: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.
8: Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные нити.

происходит, совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит.

нервных и недужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди наружу чужих людей, соединенность и разобщенность близких душ со мною, вот что.

0: те, разнообразны не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Гений русского сыска. Безумная месть. Гостиница, в которой случилось это происшествие, была на особом положении. Эта громадная гостиница с массой номеров предназначалась для приезжих, но не для тех, что прибывают по железной дороге из провинции, а для приезжающих и приходящих со всех концов столицы парочек, ищущих тихого приюта.

0: громадном доме на пересечении двух самых оживленных улиц с двумя замаскированными подъездами, с прекрасным рестораном, со всеми удобствами, эта гостиница пользовалась среди жуиров и боязливых любовников славой скромного и безопасного убежища.
1: Служила я в театре, была звездою, неплохо заработать на жизнь играю.
2: Парам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам.
0: Но в ночь с 6 на 7 августа здесь было совершено страшное кровавое преступление.
3: Так это... постучался в третий номер, будя постояльца.
0: Будя постояльца?
3: Вот оно как. И ничего, не гугукает. Я это, дверку-то, дерболызнул что-то.
0: Не услышав ответа, толкнул дверь.
3: Она-то и того самого.
4: А во внутрях-то, во внутрях, ёксель-моксель твою налево. Я... и бич оттелева.
0: Дверь оказалась не запертой. Войдя в помещение, заглянул Вальков и... и бич оттелева. В паническом ужасе побежал назад, оглашая коридор криками. Спустя час я вместе со своим помощником уже производил осмотр злополучного номера.
5: Третий номер считался дорогим. Он стоил 5 рублей и состоял из большой, хорошо меблированной комнаты, разделенной драпировками как бы на 3 отдельные комнаты. При входе в номер тяжелые драпировки образовывали прихожую, где висела вешалка и стоял столик с графином и стаканом. На вешалке оказалось дорогое драповое пальто, под ним кожаные галоши с буквами «К» и «К». В углу зонтик с ручкой из слоновой кости.
0: Значит, не ограбление.
5: За драпировкой прямо из передней было что-то вроде гостиной. Ковер во всю стену, мягкая мебель, трюмо и стенное зеркало. Высокий шкаф, маленькие столики и большой передвижной стол, покрытый белой скатертью поверх плюшевой. На этом столе оказалась бутылка недопитого красного вина, 2 стакана, десертные тарелки, 2 ножа для фруктов, да еще лежала кожица от груши «Дюшес».
0: Значит, было их 2.
5: На одном из кресел валялась плюшевая мужская шляпа и перчатки, на другом — серый драповый пиджак. За другой драпировкой располагались кровать, ночной столик и умывальник. На столике лежали очки в золотой оправе, золотые часы с массивной цепью и портмоне.
0: Точно не ограбление.
5: Убитый на кровати, без сапог, в черных шелковых носках, весь расстегнутый и полуобнаженный, на подушках и простынях, заскорузлых от пролитой крови. Руки раскинуты, короткие волосатые пальцы сжаты в кулаки, голова закинута. На шее широкая и глубокая рана. Лица разглядеть нельзя. Исполосовано ножом и покрыто запекшейся кровью. Сидеющие волосы на коротко остриженной голове и изрядная лысина свидетельствовали о том, что это был пожилой человек.
0: Не могу не согласиться. Но кто он? Как его зовут? Каково его звание, положение?
5: При убитом не оказалось ни визитных карточек, ни записной книжки, ни письма, по которым можно было бы определить его личность. Только метка на тонком белье и платке с буквой «К». Да буквы на галошах.
0: Слабая надежда определить личность убитого. А еще через полчаса приехали товарищи прокурора, следователь и врач. Что скажете, доктор?
6: На жертву напали во время сна. И сильным ударом ножа по горлу погрузили ее в вечный сон. После чего... вероятно, в злобе стали обезображивать лицо убитого, нанося резанные и колотые раны.
0: Похоже, убитому была устроена ловушка.
7: Лакей я. Днем дежурил Егор Васильев.
2: Часов в пять или в половине шестого пришла барышня под вуалькой.
0: Почему вы знаете, что барышня? Что значит барышня?
2: То есть девица того, сами понимаете, но... Мы их завсегда сразу отличим от какой-нибудь барыни приличной.
0: Пришла,
2: это значит и говорит.
7: Мне приготовьте номер, только хороший. Я в 9 часов с господином буду.
2: Показал я ей номера, выбрала она этот самый, заплатила и говорит.
7: Я тут и вино оставлю.
2: Оставила она эту самую бутылку и ушла. После пришли еще господин с дамой, сняли второй номер рядом. Потом разные приходили, уходили. Я сменился, сказал про номер Алексею и ушел. Больше ничего не видел и не знаю.
3: Через полчаса, как я сменил Егора, пришли господин. Этот самый в очках с зонтиком. Почтенный такой. И барышня. Я их привел.
0: Лицо видели?
3: Нет. Вуали. Высокая, тонкая. И волоса будто рыжие.
0: Провели. А потом?
3: Потом барышня приказала дать стаканы миндального пирожного и открыть бутылку. А господин 2 дюшеса заказал. Я это сделал.
0: А барышня все была в вуале?
3: Нет. Она эту пору за драпировкой была. А может, в кровати. Не могу знать, потому.
0: Ну-ну. Сделали.
3: И ушел. Часов этак в 11 барышня вышла и говорит.
7: Барин, разбуди в 9 часов утра. Он заснул.
3: И ушла. Я вошел в номер, заглянул. Вижу, лежит. Мне что? Дело обычное.
0: Значит, вы входили в номер после этой барышни?
3: Входил.
0: Что же? Он был убит?
3: Не могу сказать. В комнате было темно. Вижу, лежит. Мне такое и в голову не пришло. Поглядел, окликнул, молчит. Запер дверь и оставил. А утром пошел, и вот. Такое несчастье.
0: Барышню бы эту узнали?
3: Надо думать. Потому что фигура и такая заметная. И волос рыжий.
0: Это она. Надо ее искать. В то время, как мы снимали допросы в лучшем номере гостиницы, мой агент со свойственным ему терпением и внимательностью чуть не в третий раз производил осмотр 3-го и соседнего с ним 2-го номеров.
5: Вот поглядите на зеркальный шкаф.
0: В чем дело?
5: Дело в том, что он сдвинут. Вы видите?
0: За шкафом находится дверь из соседнего 2-го номера.
5: Точно. Убийцы — это господин и дама, снявшие 2-й номер. Они были здесь, а когда уходили, испачкали дверь кровью. Извольте посмотреть. И пол закапан стеарином. На левой половине двери — кровавые отпечатки пальцев. На полу — следы стеарина.
0: Мы перешли во 2-й номер. Там на столе у дивана стояли 2 стакана, бутылка белого вина, полбутылки коньяка и обгоревшая свечка в подсвечнике.
5: В алькове за подушками полотенце, которым, видимо, вытирали вымытые руки и затирали кровавые пятна. А таз в умывальнике был полон мыльной воды, окрашенной кровью.
0: Это убийство без цели грабежа. Вероятно, какая-нибудь месть. Но весь план тонко обдуман.
5: Жертву завлекала девушка, может быть, она подкуплена, может, она соучастница. Она завела его и опоила.
0: Надо исследовать вино. Ведь она его принесла с собой. Опоила и подала знак в соседний номер. Там уже ждали, отодвинув шкаф и отворив дверь. Чем только они ее открыли. Отмычка, ключ.
5: Эту дверь-то? Ведь она без замка. Ее просто захлопнули и вынули ручку. Ставьте перочинный нож, толстый карандаш, еще лучше стамеску, и дверь открыта.
0: Так-так. Они вошли и прикончили спящего.
5: Убивал он. Смотрите, как оплыла свечка. А там и подушка, и простыни закапаны стеарином. Мы найдем у нее на платье такие же следы.
0: Если найдем ее.
5: В этом вся и задача. Затем они вернулись в номер, закрыли дверь, задвинули шкаф. Обратите внимание на пол около шкафа. На нем видны следы от ножек. Его отодвинули от этого места. Глубокие черты на паркете. Вот, под ковром. После этого они тщательно вымылись, оглядели платье и уехали.
0: Похоже на истину.
5: Надо теперь расспросить снова прислугу.
0: Снова позвали дневного и ночного коридорных. Егор Васильев повторил показания.
2: Пришла девица, заказала третий номер. А потом следом за ней пришли господин с дамой и заняли второй номер. Я подал им сперва весь обед, только мало кушали, мало. А потом бутылку белого вина и полбутылки коньяка.
0: Вы, значит, могли их рассмотреть?
2: Ни к чему. У нас народ, что на ярмарке, не глядишь. А опять же, барыня, лицо скрывали. Как я войду, они в окошко глядят и ко мне спиной.
0: А барин?
2: Тот такой высокий, красивый. Светлая борода и одет так шикарно. В синий пиджак и с цепочкой.
0: Узнали бы вы его на улице?
2: Может, и узнал бы.
0: Алексей Полозов, тот, что служил ночью, сменил Егора. Гости из второго номера при вас ушли?
8: Точно так.
0: Когда?
8: Да уж под утро. Надо полагать, так часу в шестом.
0: Торопились?
8: Не так, чтобы.
0: Вы осмотрели после них номер?
8: Ни к чему. Взять у нас нечего, и господа не такие. А номера убираем утром. Все к ряду.
0: В громадном Петербурге трудно найти человека только по наружным приметам, особенно если он принадлежит к интеллигентному сословию, где все более или менее похожи друг на друга. Я распорядился через полицию, чтобы дворники проследили, не пропал ли кто из жильцов с ночи 6 августа. Затем через ту же полицию приказал, чтобы ко мне явился извозчик, который возил утром между 5 и 6 часами 7 августа двух седоков, барыню с барином, от гостиницы или с одной из двух улиц, на углу которых она стоит. И, наконец, командировал лакея Егора Васильева в Рождественскую часть, где обычно производился врачебно-полицейский осмотр всех зарегистрированных служительниц любви. Распоряжения эти очень быстро дали результаты.
9: Взял таких седоков, за 3 дома от гостиницы. Господин с большой светлой бородой нанял на Варшавский вокзал. Я повез по Изваловскому проспекту. А на углу первой роты господин высадил даму, а сам поехал на Варшавский вокзал. Где и сошел.
10: А ты бы его узнал?
9: В лицо, беспременно.
0: Найти извозчика, который около 6 часов утра 7 августа посадил даму.
10: Но такого не нашлось. Очевидно, дама дошла до своего дома пешком или взяла извозчика, запутав след.
5: Да, след потерялся.
0: Не сегодня-завтра он отыщется. На другой же день вечером из второго участка литейной части мне сообщили, что старший дворник одного дома оповестил их об исчезновении хозяина.
10: Ага, Кузьмы Федоровича Кузнецова, ушедшего вечером 6 августа. Кайка!
0: Расспросите дворника и покажите ему пальто, шляпу и зонтик.
11: То вещи моего барина.
10: Ну, брат, твоего барина, значит, уже нет живых. Да? Утюкали? Родные-то есть у него?
11: Брат есть, полковник. Сестрица, вдова генерала. А у самого дочка, подросточек. А
10: что же он, вдовец?
11: О, 10-й год уже вдовец. Дочь Лиза. 14 лет, при которой гувернантка, 923 лет, очень легкомысленной наружности.
12: Любил он пожить и пожуировать, понимаете, нет? Он жил с гувернанткой, а раньше жил с ее предшественницами.
11: Не брезговал и горничными.
12: Что это вы слова какие обидные употребляете? Не брезговал. Да иная горничная любой барыне...
11: Да цыц ты, ну тихо! Ай! Часто не ночевал дома, но на другой день к завтраку он всегда бывал дома.
5: Кузьма Федорович Кузнецов был богатым домовладельцем. Раньше служил в полку, вышел в ранних чинах в отставку и жил доходами. Иногда играл на бирже.
0: Какого он характера?
5: Характером веселый, мягкий. А красивая женщина могла с ним сделать все, что хочет.
0: Не было ли у него врагов?
10: Да не должно бы быть.
0: Да.
10: Да. Словно шли-шли и вдруг уперли в стену. Ни из чьих показаний нельзя ухватить конца нити. Да.
0: Только смутно чувствую, что в этом преступлении должна быть романтическая подкладка. Но убитый унес свою тайну в могилу, а убийцы бесследно скрылись.
8: Коридорный Васильев продежурил на осмотрах про... Ну, сами понимаете, кого. Но не увидал той женщины, с которой приходил убитый.
9: Извозчик, которому было поручено, если он увидит своего бывшего седока, указать на него полиции, не объявлялся.
0: Я начинал терять терпение.
5: Агент лишился сна и аппетита, ломая голову над всевозможными планами. Время идет, а преступники не были обнаружены.
0: Казалось, надо было отказываться от дела, но тут на помощь пришел... случай. Однажды около полуночи мой агент шел по Невскому мимо Казанского собора. Впереди него шли две девушки и разговаривали.
12: Я бы на ее месте тоже ничего не сказала, затаскают.
0: Другой, быть может, и не обратил бы внимания на эти слова, но моего агента словно что-то толкнуло, и он замедлил шаги.
13: А так еще хуже подумать, что она убила.
12: Сонька-то убила, ой, не могу.
10: Позвольте, позвольте, барышни, вас под ручки принять. Про какую-то Соньку вы, милочки, да-да-да, говорите. И почему могут подумать, что она убила?
12: Оставьте нас, что вам нужно? Мы так себе разговариваем.
13: Мы ничего не знаем.
10: Чего боитесь? Вы говорили про Соньку. Скажите, где она живет, как ее фамилия? Идите с Богом.
12: Я не знаю ее фамилии.
10: А не скажете, я вас арестую, да. Потому что я агент сыскной полиции.
12: Она работает у мадам Жанно, шьет.
13: Все зовут ее Сонька
10: Гусар. А живет она?
12: Мы не знаем.
10: Где ее можно найти?
12: Не знаем.
10: Ой, ой, как не хочется таких миленьких барышень-то арестовывать, ой.
12: Впрочем,
13: она бывает у Филиппова.
10: И вы мне ее укажете, а я вас угощу шоколадом. А, извозчик!
0: Счастье нам улыбнулось. Едва вошли они в кофейную, как одна из девушек толкнула агента и сказала.
12: Вон она, с телеграфистом.
10: Сядем и будем пить шоколад.
0: Девушки поздоровались с той, которую звали Сонькой Гусаром. Она оказалась стройной, красивой девушкой с большими синими глазами. Когда она смеялась, обнажался ряд мелких белых зубов, и она казалась еще милее.
10: Завтра вариты открывают. Да-да-да, будете?
13: Нет.
12: Да,
14: я непременно.
10: А кто у вас кавалером?
0: Телеграфист гневно посмотрел на нее, а она звонко рассмеялась.
14: А кто захочет? Хотите вы?
10: О, с удовольствием. А вы где живете?
14: Ямская, дом 15, квартира 5. Спросите Соньку Гусара.
10: Значит, по рукам?
14: По рукам.
10: Сплавьте его, ну, вот этого телеграфиста.
14: А вы этих своих фиф?
10: Угу.
12: Ну, скорее на извозчика и драпать.
10: Прямо? По Невскому?
12: Куда же?
10: Там сообразим. Пошел!
12: Ох, как обнимаете-то крепко. Куда же мы поедем?
10: На морскую, милочка. Я агент сыскной полиции. Тихо, вы не пугайтесь. Не-не-не, если вы ни при чем, мы вас отпустим. Только нам надо расспросить вас тихо об одном убийстве в гостинице.
12: Я не убивала.
10: Услышите,
12: я расскажу, не поверите.
10: Налево, по морской.
12: А вы меня отпустите?
10: А вы скажите нам, откуда достали вы этого старичка? И где вино купили? Все одним словом, все.
12: Я не убивала.
14: Я расскажу, не поверите, пропала я.
10: Да верю вам, роль ваша чисто служебная, да само дело требует вашего задержания.
0: Когда они приехали, я поднялся в свой кабинет и позвал агента с девушкой, предоставив ему право взять у нее показания. Он усадил ее на стул, ласково дотронулся до нее и сказал:
10: «Не пугайтесь. Расскажите все. Все, что знаете, и шабаш».
14: «Расскажу. И вы меня отпустите?»
10: «Ну, до завтра уж ни в коем случае. А там, как начальство решит».
14: «Я ни при чем тут. Я даже не знала, что его убить хотят. Я думала, это так, для развода».
10: «Вот-вот-вот. Вас, значит, приглашали. Угу. Кто, как, когда? Все по порядку. Ну-ну».
14: «Ну, пишите. Я все расскажу. Я не помню, когда это было. А, вероятно, недели за две до самого убийства. Я сидела у Филиппова, кофе пила одна. Вошел господин, занял столик, и все на меня смотрит. Я ему улыбнулась, и он тут же пересел к моему столику».
10: «Какой он по виду был?»
14: «Высокий такой, красивый, с большой светлой бородой. Шляпа была мягкая, хорошая, и пальто хорошее».
10: «Ну, и подсел?»
14: «Подсел, угостил меня, шутить стал. Потом спросил мой адрес, велел мне домой идти, а позже сам приехал. Вино привез, икру».
10: «Назвал себя?»
14: «Да разве нам назовут? Мы не спрашиваем даже. Уехал и пропал. Потом опять приехал. Повез меня на Крестовский, оттуда к Палкину. Сидит со мной в кабинете».
15: «Хочешь, Катя, 50 рублей заработать?»
14: Я засмеялась и говорю ему: «Очень даже. А как?»
15: «Пустое дело. Здесь есть очень богатый старичок. Иди его заморежь и в номер приведи. Там напои его и оставь. Вот и все».
14: «Зачем это?»
15: «Он старый пес, все святошей прикидывается. Так мы его изблечить хотим. Ты мне скажешь, когда и куда приведешь? Мы с товарищами рядом номер возьмем и будем в щелку глядеть. Ну, как он заснет пьяный, то ты уйдешь. А мы к нему придем в номер и дождемся, как он проснется. То-то удивится».
14: «Это пари?»
15: «Пари?
14: А как же я его замарьяжу?»
15: «Это пустое. Мы ему письмо напишем и свидание назначим. Он придет. Ты с ним, как будто ты не такая, понимаешь? Потом в гостиницу, а там заранее номер возьмешь. Идет?»
14: «Меня корызило. Да и сама я пошутить не прочь. А кто, спрашиваю, деньги отдаст?»
15: «А я. Как на свидание пойдешь, так и деньги».
14: «Я и согласилась. Если не верите, у подруги Маши спросите. Я ей тогда все рассказала. Она все еще отговаривала».
10: «Маша? Она где живет?»
14: «Да где я, на Имской».
10: «А она этого господина видела?»
14: «Когда он пил у меня, я ее позвала, вместе сидели».
10: «Отлично. Ну, рассказывай дальше».
14: «Как есть 6 августа на Спаса, он ко мне утром».
15: «Ну, дело сделано, теперь все за тобой».
14: И смеется. Я тогда, помню, поглядела на него, вижу, смеется, а сам совсем бледный, и глаза горят, и смех нехороший. Стало мне как-то неловко. Я уже отказаться хотела, а он словно почуял».
15: «Вот тебе 50 рублей, как есть на осенний сезон».
14: «Я и сдалась. Ну, говорю, как же все? Где и что? Куда идти, что делать?» Он сел, достал бутылку вина, хорошее вино. Я открыла бутылку, налили мы стаканы, и он мне все рассказал».
15: «Зовут того старика Кузьмой Федоровичем. Написал я ему письмо, в котором ты объясняешься ему в любви и просишь на свидание в Александровский сад в 8 часов. Ну и должна там быть, и затем врать ему с 3 короба и замарьяжить. Ты говоришь, что хотела бы гувернанткой быть. Что такое место ищешь?»
14: «А как же я ему скажу, где я его видела?»
15: «Скажи прямо, что в его доме живешь. Вот и все».
14: А как я его узнаю?
16: Сядь в фонтаны и вот эту книгу на коленях держи.
14: Дал мне книгу в такой красной бумажке.
16: Подойдет к тебе такой господин, среднего роста, плотный, с седой бородой, в золотых очках, в плюшевой шляпе.
14: Я согласилась и сказала, что буду. Тут он дал мне 10 рублей и завернутую бутылку и сказал:
16: часов в 5 подойди к гостинице, заранее номер возьми, там и бутылку оставь.
14: Хорошо.
16: Потом приди в сад и скажи мне, какой номер. Я тогда тебе и 50 рублей отдам.
14: Я опять согласилась. Он собрался уходить и прибавил:
16: придешь с ним, говори громко, мы рядом будем. Когда он заснет, и ты уходить будешь, хлопни в ладоши 2 раза. Да еще, вина этого сама не пей. Заснешь.
14: А ну, с каплями?
16: Точно.
14: Он кивнул, засмеялся и ушел. Ой, устала я. Хоть бы чайку выпить или пиво.
5: Сторож, чай, пожалуйста, подайте. Как же вы дальше сделали?
14: Дальше-то? Ну, как по-писанному.
0: Сторож принес стакан чаю. Она жадно отхлебнула 2 глотка и продолжала.
14: Взяла я номер. 5 рублей заплатила и бутылку оставила. Пошла в сад, а по дороге он навстречу.
16: Взяла?
14: Взяла.
16: Какой?
14: 3-й. Он мне тотчас подал конверт и сказал:
16: действуй.
14: И пошел прочь. Я зашла в сад, села у фонтана, положила книжку на колени и стала ждать. В конверт заглянула, там 2 беленькие, по 25 рублей. Хороший господин. Сижу, и вдруг идет господин с седой бородой, в золотых очках, зонтик в руках. Идет и все высматривает. Ну, думаю, мой. И книгу на виду держу.
5: Книга-то у вас дома?
14: Дома. Красная такая. Увидал он и прямо ко мне.
16: Позвольте присесть.
14: Сел и все на меня косится. Я засмеялась, тут он осмелел и показал мне письмо.
16: Это ваше?
14: Ну, я прикинула, что стыжусь, и все пошло. Он старичок-то мягкий такой, покладистый. Я его живо обвертела и повела. Он мне уже место обещал.
16: Я вдовец. Понимаете? У меня дочь. Ей гувернантка нужна. Я вас возьму.
14: Привела я его. Он дюше спросил. Налила я вина. Сама отхлебнула, да потом выплюнула, а он стакан выпил. Пошел на постель, стал раздеваться, да как плюхнется, и заснул. Я подождала, он спит. Ну, я хлопнула в ладоши, взяла книжку и ушла, а его приказала не будить.
5: А огни кто погасил?
14: Он. Вот и все. Больше ничего не знаю. Потом, как прочла в газетах, меня так и затрясла лихорадка. Машка укорять стала. Господи, да!

0: Казался он мне таким.
1: Ну, на сегодня хватит. Уже 4 часа утра.
0: А я?
1: Вас я до завтра здесь оставляю.
2: В правдивости ее показаний я не усомнился ни на одно мгновение. Она была бы совершенно невиновной, если бы не вино. В нем оказалась большая доза опиума, о чем все-таки она знала. Жаль девушку, а ничего не поделаешь, если бы того найти.
3: Идите с обыском на квартиру Соньки, опросите там ее подругу Машу, а потом с ней по всему городу искать настоящего убийцу. Хоть год искать, а найти.
0: Соньку гусара припроводили к следователю и заключили

0: Агент энергично взялся за дело. Он пришел на квартиру Соньки Гусара, сделал самый тщательный обыск, но ничего обличающего не отыскал. После этого он дождался Машу.
1: А я вас добрый час ожидаю. С работы?
2: С работы. А на что я вам? Кто вы?
1: Агент сыскной полиции. Я от вашей подруги Софьи.
2: Ее арестовали. Вот, я ей говорила.
1: Вам жалко ее?
2: Еще бы.
1: Тогда помогите ей выпутаться из беды.
2: Как?
1: Помогите мне найти настоящего виновника. Вы его видели у нее. В лицо узнать сможете?
2: О, я его узнаю сразу.
1: Ну вот, станем мы с вами дежурить подле всех министерств. Станем искать на улицах, в клубах, в театрах, везде. А когда мы его возьмем, Софья будет сразу свободна.
2: Ах, она ни в чем не виновата.
1: Я тоже так думаю, только об этом никому.
2: Понятно.
1: Вы можете на время оставить магазин? Мы вам заплатим.
2: Хоть поругаюсь, оброшу. Мне Соня всего дороже.
1: Значит, с завтрашнего дня и начнем.
0: Утром они дежурили у Министерства путей сообщения. В 5 часов были у Министерства государственных имуществ. Они снова и снова повторяли свои дежурства у всех министерств, управлений, контор и банкирских домов. Днем заходили в маленькие рестораны, в кофейни, вечером были в театре или в клубе и каждый раз возвращались обратно ни с чем.
2: Нет его. Верно уехал.
1: В Петербурге не так-то легко найти человека, но он в конце концов будет найден. В этом не сомневайтесь. Найдем.
0: Когда они проходили мимо ресторана Доминика, Маша порывисто сжала руку.
2: Он!
1: Где?
2: Вон тот, что идет с портфелем. Ай, нет, это не он. Есть какое-то сходство, глаза, нос. Но у того была борода. Такая заметная.
1: Как же ты меня напугала, борода. Ну, теперь можешь меня оставить и идти домой.
2: Но...
1: Не бойся, я знаю, что говорю. Иди.
3: Господин дошел до Морской, свернул на нее и, пройдя по Гороховой, скрылся в подъезде страхового общества.
0: Агент перешел через улицу и обратился к стоящему у дверей швейцару.
1: Скажите, пожалуйста...
0: Спросил он, доставая 20 копеек.
1: А ведь этот господин с усами и баками у вас служит?
0: Швейцар взял монету.
4: Господин Синев у нас, инспектором.
1: Благодарю вас. А большое жалование?
4: Для двоих хватит. 1004 наберется.
1: Как для двоих?
4: Потому как они недавно женились.
1: Благодарю вас.
0: Агент отошел от подъезда, направившись в портерную. Там он сел у окошка, спросил пива и стал внимательно следить за всеми выходившими из дверей.
3: В 5:30 Синев вышел из подъезда и пошел по Гороховой.
1: Агент следовал за ним.
3: Синев взял извозчика.
1: Агент тотчас взял другого и поехал за Синевым следом. Они приехали на Серпуховскую улицу.
3: И Синев вошел в подъезд красивого каменного дома.
1: Теперь не уйдешь.
0: В тот же вечер мой агент, не гримированный, но в старом изношенном костюме, сидел в портерной дома, в котором жил Синев.
5: Не знаешь ли, где господа лакеи ищут? Потому как я по этой должности без малого всю жизнь, а теперь без места.
6: Нет, милый человек, таких у нас нет.
5: Ой, такой огромнейший дом с парадом, а господ нет.
6: Пупцы тут у нас живут, конторы еще, а из настоящих господ один Синев, я...

0: Яков Степанович. О, так им лакея не нужно.
1: Есть?
0: Не есть, а не для чего. Сами молодые, год как повенчаны, знакомых никого, и совсем у них одна прислуга справляется. Такая шельма, Анюткой звать. У нас завсегда с одним фельдфебелем прохлаждается, когда господ ежели...
2: А, поди, никогда вечеру не сидят. О, хе-хей, господское житье я знаю.
0: Тут не так. Промеж ними будто есть что-то. Анютка сказывала, что иногда ужасно даже. То, говорит, целуются, то плачут. Одного она хотела за окно выброситься, а в другой он чуть не зарезался.
2: Что же это с ним?
0: Неведомо.
3: Это ты про Синевых?
0: Ага, ну про их балакаю.
3: Про этих господ ты у меня спроси. Я у них завсегда белье стираю, и всю-то их жизнь, о, как знаю. С чего они живут и как?
2: Позвольте познакомиться, Прокофий Степанов. Балакейской должности. Ой, очень люблю, когда про господ рассказывают. Дай-ка нам, любезный, две пары бутылок.
4: Прачка осталась очень довольна, и она тотчас заговорила.
3: Господа-то эти очень душевные, очень. Да вот поди, не повезло. Барин-то в ней души не чает. И она в нем, и деньги у них, потому у барина хорошее место. А в доме ужасти что?
2: А из чего же промеж них такая контрибуция?
3: Она-то до свадьбы не завлюла себя. Он и обижается. Где-то с кем? А она плакает да на коленке, а он хватит ее, бьет, а потом сам на колени и ноги целовать. Тут обнимутся и оба плакать. Я это, в 3 часа ночи проснулась в прачечную идти, а там плач и голоса. Я и подойди. А жутко стало. Он говорит, я тебя убью. А она говорит так-то тихо, убей. И тишина вдруг. А потом как он заплачет.
2: А из себя. Ну, красивые.
3: И не говорите. Прямо парочка. Она-то такая стройненькая да высоконькая, что твоя березка. Волоса густые да длинные. Брови, что угольком выведены. И всегда серьезные. Нет, чтоб улыбнуться.
2: А сам?
3: Тоже видный мужчина. Высокий. Статный. Вначале как с бородой был, так еще был красивей.
2: Заварил, что ли?
3: Совсем. Сказывал, шутя, что барыни не любит. Бородатый и трусовый волосы большая такая была.
2: Ну, прощения просим.
3: Что ж, уже идете?
2: Я еще забреду. А сейчас мне надо насчет места наведаться.
3: Ну, спасибо за угощение.
2: Пустяки.
3: Обходительный мужчина. Приятный в компании посидеть.
4: А обходительный мужчина забежал домой, переоделся и через полчаса был у меня.
2: Убийцы найдены.
4: С тех пор не проходило вечера, чтобы агент не распил в портерной 6, 8...
2: А то и 12 бутылок пива в дружеской компании за беседой.
4: Он успел, кроме прачки, познакомиться и с обоими дворниками, и с Анюткой, и даже с ее фельдфебелем. И все они не могли нахвалиться своим новым приятелем.
3: Они однажды после крупной ссоры словно помирились и все целовались. Потом собрались ехать к тетке на дачу в Лугу. Уехали, а на другое утро барыня одна вернулась. Бледная, чуть живая и сразу в постель легла. Я думала, что барин, может, бросил ее, потому что никогда не было, чтобы они разлучились. А тут и ночь прошла. А его нет, только рано утром звонок. Я отперла и даже закричала. И барин, и не он. Бороду-то всю напрочь сбрил и усы окорнал. Что это вы, говорю? А он смеется. Теперь барин, говорит, довольна будет. Она мою бороду не любила. Пришел к ней, и стали они что-то шептаться. Мирились верно.
2: Выходит, из-за бороды и мир.
3: Какой? Теперь еще хуже. Барыня все плачет, ночью не спит. Барин тучи, и ровно схоронили кого.
4: Я со спокойной совестью поручил ему арестовать обоих и доставить в сыскное отделение. Анютка открыла дверь и с удивлением взглянула на агента.
3: Ой, и вы! Как приятно-то.
2: Нет, душечка, проводите меня к вашей барыне.
3: К барыне?
2: Ну да. Возьми пальто.
4: Агент кинул изумленной прислуге пальто и смело вошел в комнаты.
3: Ой, с Страсти-то какие!
1: Я агент сыскной полиции и пришел арестовать вас по делу об убийстве Кузнецова.
4: Она приподнялась, в немом ужасе вытянула руки и бессильно опустилась на стул.
5: Он невиновен. Это я.
1: Не пугайтесь, это должно было случиться. Ваш муж арестован тоже.
5: Он невиновен. Я одна все сделала.
1: Поедемте, и там вы все расскажете.
3: Ой, страсти-то какие!
1: А вы, Анна Васильевна, собирайте ваши пожиточки и переселяйтесь отсюда. Вы, господина Колодочный, проследите, а потом закройте и опечатайте квартиру.
4: Дело об убийстве Кузнецова разбиралось в феврале следующего года. На скамье подсудимых сидели...
6: Синев, бледный, исхудавший, с окладистой русой бородой.
5: Жена его, походившая на прекрасную восковую фигуру, страшную в своей апатичной покорности.
7: И похудевшая Сонька Гусар.
4: Присяжные заседатели услыхали тяжелую семейную драму. Драму двух любящих

0: Синев женился на Марье Ивановне Крапивиной по любви,
1: на которую она отвечала ему взаимностью, и с первой же ночи началась их трагедия.
0: Синев узнал о страшном прошлом своей жены.
1: Она была бедная сирота, окончила Николаевский институт и сразу поступила гувернанткой к девочке у вдовца. Вдовец совершил над ней насилие, потом отказал ей от места.
0: Синев слушал ее рассказ, испытывая при этом и безумную ревность, и жгучее сострадание. Кто этот человек? Как его зовут? Где он проживает? Синев хотел знать все.
2: А

0: Их семейная жизнь превратилась в настоящий ад.
1: Он бил ее.
0: А потом вымаливал прощение.
1: Он заставлял ее повторять историю несчастья, останавливаясь на самых оскорбительных подробностях.
0: И потом обзывал самыми обидными именами. Наконец, он вырвал у нее имя ненавистного человека. Много раз Синев был готов убить его.
1: И в одну безумную ночь они решили, что Кузнецов должен быть убит.
0: Эта мысль все более овладевала их умами, превращаясь в жажду отмщения.
1: Однажды он меня прогнал, я отомстить ему решила.

0: нашел Соньку Гусара. Продумал весь план.
1: В 6 часов они заняли 2-й номер и пили в нем, поджидая жертву.
2: А потом он отодвинул шкаф, открыл дверь.
0: В 9 часов вечера они услыхали голоса Кузнецова и Соньки.
2: Их разделяла только стенка шкафа.
0: 10 часов Сонька ушла.
2: И Синев, отодвинув шкаф, вошел в номер.
1: Она следила.
2: Он отомстил своему врагу.
1: Когда они вернулись в номер, она лишилась чувств.
2: Он закрыл дверь и привел ее в чувство.
1: Дождавшись рассвета, они уехали. Она вернулась домой.
2: А он поехал в Псков и вернулся оттуда в другом пальто и обритый.
1: Прощай.

0: Присяжные чуть не плакали, слушая их душевную драму, и содрогались, слушая историю мести. Защитник сказал блестящую речь, но присяжные все-таки нашли их виновными. Суд приговорил их к каторжным работам.
1: Его на 18 лет.
2: Ее на 12.
3: А Соньку Гусара оправдали.

0: на струнке благотворительности. Редко в Петербурге бывают хорошие майские дни, однако они все-таки бывают. И в такие дни благодушнее обычного настроен даже самый угрюмый петербуржец. В один из таких дней сидел дома отец Иоанн, известный всему Петербургу проповедник, славившийся оригинальностью и редкостью своих проповедей, что собирало к нему в церковь всегда массу народа. Отец Иоанн часа два назад вернулся из церкви. Пообедав, он перешел в кабинет, время от времени отрывался от чтения газет и благодушно смотрел в раскрытое окно на ярко блестевшую под лучами солнца красавицу Неву. В передней звякнул звонок.
1: Кто бы это мог быть? Знакомые, так не время. Какая-либо треба. И отдохнуть не дадут.
2: Батюшка, там человек какой-то вас спрашивает.
1: Кто такой? Что ему нужно?
2: Да так, не разберешь, не то господин, не то простой. Поговорить желает, очень важное дело, мол. Нарочно для этого в Петербург приехал.
1: Ну, проси.
3: Благословите, отец.
1: Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Чем могу служить вам?
3: Я по важному делу, батюшка. Ой, по очень важному, секретному к вам делу. Дело такое есть, которое хочу вам как на исповеди рассказать. Как на исповеди, батюшка. Только вам лично, с глазу на глаз.
1: Что ж, если такое важное дело, то рассказывайте. Но почему вы именно ко мне обратились, а не...
3: Ой, я об этом сейчас скажу, ваше благословение, только, пожалуйста, с глазу на глаз.
1: Да говорите, мы одни.
3: Нет уж, вот дверцу-то, позвольте припереть.
2: Когда матушка, знавшая, что муж любит, чтобы ему спустя час-другой после обеда подавали стакан чаю с лимоном, подошла было к кабинету, то натолкнулась на запертую дверь. Она постучала.
1: Дверь отворил сам батюшка. Он был, видимо, взволнован и даже вспотел.
2: Прислать тебе чаю?
1: После, не мешай, важное дело.
2: Он снова захлопнул дверь и заперся на замок. Наконец дверь отворилась, и таинственный посетитель на цыпочках проследовал из кабинета. Отец Иоанн сам проводил его до передней, и здесь между ними произошел прощальный разговор.
3: Так значит, до 29-го?
1: Да-да. До 29-го.
0: 29 мая пристав первого участка явился ко мне вечером и сказал:
4: какая-то загадочная и интересная история.
0: В чем дело?
4: Да вот отец Иоанн подал заявление в часть. Кто-то с ним ловкую шутку сыграл.
0: Ну, покажите-ка заявление отца Иоанна.

0: мая 20-го сего года зашел ко мне какой-то, да то ли мне неизвестный человек, лет около 30-40, назвавший себя прибывшим из города-острова Псковской губернии, тамошним мещанином, торгующим льном.
1: Василием Николаевичем Ельбиновичем.
0: Он рассказал мне о различных постигших его несчастьях.
1: Отец Иоанн, спасите от угрожающей опасности одолжением мне на одну неделю 2000 рублей.
0: Убежденный его мольбами и клятвами о возвращении долга через одну неделю, я дал ему просимое.
1: 1300 рублей процентными бумагами и 700 рублей кредитными билетами и сериями.
0: Без всякой расписки, единственно по христианскому состраданию к его несчастному положению. Но прошло более недели, а мой должник ко мне не является. Предполагая, что в этом случае я обманут в чувствах моего сострадания к такому человеку, которого, может, и не существует в городе-острове под названием Василий Николаевич Ельбинович, я вместе с сим прошу заявить о том и сыскной полиции. До времени покорнейше прошу мое звание, имя и фамилию не печатать в дневнике приключений.
2: Вот заявление, все оформили.
3: Знаете ли, ведь это все не то.
2: Как так не то?
3: А так, есть здесь что-то недоговоренное. Ну, посудите сами, станет ли кто давать 2000 рублей человеку, пришедшему с улицы? Доброе сердце, дело, конечно, хорошее, но если в таком деле руководствоваться только добрым сердцем, то что же тогда предъявлять претензии к воспользовавшемуся излишней доверчивостью? Если отец Иоанн дал человеку с бухты-барахты 2000 рублей без всяких расписок, без удостоверения о личности, о кредитоспособности, единственно руководясь состраданием, то чего же он удивился, что ему не отдают деньги? Никакого такого Ельбиновича в острове, я наперед уверен, нет. И занимайтесь дальше этим делом сами, а я отказываюсь. Так и передайте отцу Иоанну. Через день или два у меня на квартире уже сидел отец Иоанн. Отец Иоанн был заметно взволнован и несколько бледен.
0: На старости лет каяться приходится, просить совета и доброй услуги. Я расскажу вам сейчас со всей откровенностью случай, где я сделался жертвой самого наглого мошенничества.
3: Пожалуйста, батюшка, именно совершеннейшей и полнейшей откровенностью.
0: Как на духу. 20 мая, около часу или двух пополудни, является мне на квартиру какой-то неизвестный мне человек, на вид лет 30-40. Судя по одежде, мещанин, лакей или мастеровой, и просит переговорить с ним.
4: По секрету, как на исповеди. Дело это могу открыть только вам, потому что, живя в городе-острове, много слышал о вас хорошего от разных лиц духовных и светских. Я живу в острове и занимаюсь теперь закупкой и продажей льна, который отправляю в Ригу. А прежде я служил в качестве управляющего в имении графа Ша. Зовут меня Василий Николаевич Ельбинович. Тайна, которую я хочу доверить вам, состоит в следующем. Когда я жил у графа, то, так сказать, наложницей у него была полька по имени Антонина.
5: День добрый, пану.
4: Граф как-то уехал за границу и оставил все свое имущество в распоряжении Антонины.
5: До видения.
4: Ага. Между прочим, он передал ей шкатулку с золотыми империалами 1060. Антонина в отъезде графа за границу сошлась со мной.

0: И во время пожара, который случился в доме графа в его отсутствие, принесла эту шкатулку с золотом ко мне и сказала:
1: «Спрячь ее подальше, после мы воспользуемся ею».
0: Ой, я взял шкатулку и зарыл ее в саду в таком месте, где отыскать ее посторонним было трудно. Графу телеграфировали о пожаре. Он отвечал, что золото в огне не сгорает, и обращается в слиток, который он и велел отыскать и переслать ему. Его люди все изрыли, а слитка не нашли. Подозрение пало на Антонину. Стали ее допрашивать.
2: «Куда золото спрятала, рожа воровская?»
3: «Не скажу, хоть каленым железом жги, не скажу!»
0: Но она никому тайны не открыла. Вскоре, однако, она заболела и, видя приближение смерти, открылась ксензу.

0: Антонина умерла.
1: Quietum et regnum et potentia et gloria in saecula saeculorum. Amen.
0: Когда граф приехал к Сёнс, желая ему угодить, передал тайну исповеди Антонины. Началось следствие. Меня долго судили. Но при помощи адвоката, которому я заплатил до 10 000, дело решилось так. Меня оставить в подозрении и следить, не окажется ли у меня больших денег, о чем дать знать суду. А Ксёнза за то, что он открыл тайну исповеди, лишить сана и сослать в Сибирь.

0: Вот. Вот теперь, батюшка, я не знаю, что и делать с зарытыми в саду червонцами, если буду тратить золото в своем городе. Сейчас меня заподозрят. Как человек православный, я советовался на исповеди с нашим островским духовником, предлагая ему пожертвовать это золото на бедных и на церкви, но он тоже побоялся принять столько золота. Вот тогда отец Александр и посоветовал мне.
1: Езжай, Вася, в Петербург, и там, Вася, через какого-нибудь священника передашь эти деньги на благотворительные заведения. Как приедешь на Варшавскую станцию, спроси любого извозчика, где тут общество, в котором живет отец Иоанн. Тебе всякий укажет его.
0: Я так и сделал. Прямо с машины да к вам. Я слышал, батюшка, что вы во многих благотворительных делах принимаете участие. Так не угодно ли, я 29 мая вот в 10 часов утра привезу вам шкатулку с 40 или больше тысячами золотом. Вы можете его разменять или так передать на богоугодные дела, иначе деньги мои, ой, даром пропадут. А мне, ну, доставьте к понедельнику только, ну, 2000 рублей бумагами. Встретьте меня на вокзале. Мы с вами вместе повезем шкатулку к вам на дом. Тут вы мне передадите 2000 рублей, и я сейчас же отправлюсь обратно.
2: Да. И если кого Бог захочет наказать, то разум отымет. Представьте, я ему поверил. Мысль, что такие большие деньги, зря пропадающие, можно употребить на дела богоугодные и благотворительные, смутила меня. Я подумал, обсудил обстоятельства дела, подверг мнимого Ельбиновича некоторому допросу и еще более уверился в истинности его слов. Да, я согласился. Итак, 29 мая к 10 часам утра приехал я на Варшавский вокзал. Смотрю, действительно, идет ко мне навстречу Ельбинович со шкатулкой и тихо говорит.
0: Вот, здесь ровно 30 тысяч, а вы привезли мне 2000.
2: Поедемте со мной, я посмотрю, что вы мне привезли, и тогда дам вам 2000.
0: Батюшка, неужели вы такой, что, получая 30 тысяч, мне не доверяете и двух? Ну, мне сейчас же нужно ехать обратно. Боюсь я, что за мной, кажется, следят. Я приеду к вам 10 июня непременно, и тогда узнаю, как вы распорядились моими деньгами.
2: По моему простодушию я доверился мнимому благодетелю бедных, вручил ему пакет с 2000, простился с ним и поехал домой. Раскрываю шкатулку, крепко окованную жестью. И что же в ней нахожу? Какую-то гарь вроде коксовой пыли, а внутри кирпич, на котором надпись
0: «Соболев». Очевидно, фамилия кирпичного заводчика.
2: Скажите, ради бога, есть ли какая-нибудь возможность отыскать мошенника при помощи тех билетов, какие я ему передал и номера которых перечислены в протоколе?

0: Неужели же вам, отец протоиерей, не пришло ни разу в голову, что человек вам врет в глаза, и врет при том так, что все его вранье, как говорится, белыми нитками шито?
1: Если Бог захочет кого наказать, то прежде разум отымет. Мысль за 2000 рублей иметь чуть ли не 50 тысяч на дела благотворительности меня ослепила.
0: Уж не знаю, что нам удастся сделать. Прежде всего, конечно, вы подадите мне обо всем этом форменное заявление и приложите опись процентных бумаг, врученных вами мошеннику. Все будет держаться в надлежащем секрете.
1: У меня, признаться, есть и то, и другое. Вот заявление, вот опись. Только, пожалуйста, секретно. Вы сами понимаете.
0: Понимаю, понимаю. Будьте покойны. Тем не менее, скажу вам откровенно. Трудно это дело. Разве что мошенник будет настолько неопытен, что сразу же начнет разменивать процентные бумаги. Скажите, особых разительных примет у мошенника вы не заметили?
1: Заметил. Лицо. Самое обыкновенное, незначительное. Жиденькая бородка, усики. Носит фуражку с козырьком. С виду похож и на лакея, и на мещанина, и на мастерового среднего роста.
0: Да таких тысячи ежедневно вы встретите на улице.
1: Да, правда. Но, Ельбинович, в острове!
0: Я уверяю вас, что никакого Ельбиновича в острове нет. Впрочем, наведем справки. Постараемся, приложим все усилия, чтобы найти этого благотворителя.
1: Да. Благотворитель.
0: Из острова, как я и думал, пришло известие, что никакого Ельбиновича у них нет. Не прошло и нескольких дней, как новая проделка этого мошенника убедила меня, что он здесь, живет и здравствует в Петербурге. Неизвестный явился к архимандриту Милетию, настоятелю Черского монастыря, и рассказал ему следующую историю.
2: Своячница моя на содержании у графа Ша. Соблазнившись его состоянием, она украла у него шкатулку, в которой находилось золото на 60 тысяч рублей. Золото это она передала мне. Вскоре в доме графа случился пожар. Когда выбрасывали из окон вещи, своячницу нечаянно ударили утюгом и убили на месте. Утайка шкатулки была обнаружена, и меня судили, но оставили в подозрении. И уже много лет следят за мной, не окажется ли у меня большой суммы денег. Поэтому я и желаю пожертвовать их на монастырь. А мне дайте только 3000 рублей наличными кредитными билетами.
0: В назначенный день и час он доставил свою шкатулку с кирпичом и получил 3000 рублей. Время шло, а мнимый Ельбинович как в воду канул. Отец Иоанн и архимандрит Милетий не раз уже справлялись.
3: Не слышно ли чего?
4: Не слышно ли чего?
5: Не слышно ли чего?
4: Не слышно ли чего?
5: Не слышно ли чего?
0: Но ничего не было слышно, как не хотелось мне помочь духовным лицам. В это же самое время я имел некоторые неприятности, небольшие, но все же неприятности. Прокурорский надзор пожаловался градоначальнику на то, что...
6: Петербургское управление сыскной полиции тормозит дело с крестьянином Себежского уезда Витебской губернии Иваном Москаленко. Несмотря на многократные напоминания, петербургская полиция не принимает меры к его задержанию. Чинам Себежской уездной полиции еще в марте этого 1884 года показалось подозрительным поведение крестьянина Москаленко, который внезапно разбогател после кратковременного пребывания в Петербурге в январе 1884 года, откуда он прислал на имя жены 500 рублей, а по приезде проявлял большую расточительность. У него был сделан обыск, причем были найдены деньги и разные ценные вещи, что еще более утвердило полицию в убеждении, что Москаленко разбогател путем преступления. Москаленко, однако, дав сбивчивые показания, скрылся, предположительно, в Петербург.
0: Как это часто бывает, дело решил случай. Пришли ответы на запросы о Москаленко, и вдруг взгляд мой упал на протокол, в который было занесено показание одного из священников Себежского уезда. К нему пришел незнакомый человек и рассказал, что...
2: служил управляющему графа К., у которого нажил большой капитал. Граф судился со мной из-за этих денег. Я просудил все свое состояние, но спорный капитал остался у меня и хранится в Полоцке. Ой, вот средств ехать в Полоцк нет. Поэтому дайте небольшую сумму на поездку, а я уже за эту услугу вознагражу вас с лихвой.
3: У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост. Но

Священник ему поверил, дал 50 рублей и, конечно, после того с должником своим не встречался. Ну и ну! Вот он где, Ельбинович-то наш. Значит, практиковаться-то он начал с 50 рублей в провинции, а потом уж дошел до благотворительности. Постой, голубчик, уж теперь-то ты от меня не уйдешь. Все пошло как по маслу. Выяснилось, между прочим, что у Москаленко была любовница, вдова Антипова. Оказалось, что живет она по Старопетербургскому проспекту и что проживает с ней мещанин Васильев, который, как выяснилось, при задержании и был тем самым Москаленко и тем самым...

0: ее малый рост. Это ты наступил ей на хвост, несмотря на ее малый рост.
1: В обнаружении своей личности Москаленко, как человек неглупый, не запирался, а историям с отцом Иоанном и архимандритом Милетием придал совсем-таки нежелательный для них характер. Не поздоровилось бы им на суде от таких показаний. А это мошенник, очевидно, и рассчитывал.
2: Дело заключалось в том, что я действительно поддел батюшек. Но и меня надули. Один сунул в газетной бумаге вместо 2000 рублей всего 50. И то старыми бумажками. А другой вместо 3000 рублей дал всего 40. Ой, какие там 5000 рублей? Я в глаза таких денег не видал.
1: Врать ты можешь сколько угодно, но деньги ты передал Антиповой. Она созналась.
2: Ну, если созналась, так пусть их покажет и отдаст вам.
1: Антипова была видной, рослой и дебелой, тоже видавшей виды бабой. Послушай, матушка, деньги ведь Москаленко передал тебе. Он сознался. Где они?
3: Пусть врет больше.
1: Сознайся и ты, лучше будет.
3: Если передал, то куда б я их дела? Не в банк же и понесу.
1: Оба уперлись, и все тут. Ну что, надумала сказать, где деньги?
3: Ни о каких таких деньгах я не знаю.
1: Ой, баба, не шути. Год будешь во строге сидеть, пока не сознаешься. Гляди.
3: Воля ваша.
1: Оставалось одно. Устроить побег Антиповой из участка и проследить, что она будет делать на свободе. В один прекрасный день камера Антиповой отворилась, и представлявшийся пьяным городовой с бранью и проклятиями втолкнул туда упирающуюся и кричащую новую арестантку, лучшую нашу агентшу, жену городового Федосова.
4: Да пусти, пусти, говорю, да пусти же ты, да пусти, фараон, тварь, полицейский, урод, урод, гадина, гадина, мерзок, да пусти, да говорю, да что вам все передохнуть, а? Околей! Передохнуть! Околей! Передохнуть!
1: Слово за слово, и к вечеру между двумя женщинами установились самые дружеские отношения.
4: Передохнуть! Околеть! Тварь полицейская, гнида вонючая! Тварь полицейская, гнида вонючая! Тварь полицейская, гнида вонючая! Тварь полицейская, гнида вонючая!
1: На следующий день сторожить камеру явился Федосов, муж агентши. Он пошатывался и бормотал что-то невнятное.
5: Фараон, стройнее бозга!
4: Как только этот проклятый фараон уляжется на деревянную скамейку и захрапит, я удеру. Я знаю здесь все ходы и выходы. Эта пьяница будет лежать, как колода.
6: И я с тобой,
4: как хочешь.
6: Ну что, драпаем?
3: Да прямо не знаю, как и быть.
6: Ну что же ты?
3: Да вот думаю, что убежать-то мы убежим. А куда я затем денусь? Полиция начнет разыскивать. Надо на первых порах уехать из Питера. А потом, когда горячка пройдет, можно и воротиться. Беда только в том, что уехать из города и прожить на стороне денег стоит. А у меня медный пятак за душой. С ним далеко не уйдешь.
7: Ну, об этом не сомневайся. Деньги у нас будут. Нам только дойти до Смоленского кладбища, и у нас 1000 будут.
6: На все хватит.
3: Ну, тогда медлить нечего. Иди тихонько к двери, а я за тобой.
6: Надо наблюдать за солдатом, лишь как собака храпит.
1: Когда Антипова отворила дверь из камеры, Федосова, проходя мимо мужа, шепнула ему.
3: На Смоленское кладбище.
5: Угу.
1: Нечего и говорить, что беглянки без всяких препятствий выбрались на свободу из полицейской части и после 2-часовой ходьбы достигли Смоленского кладбища. У ворот кладбища уже стояли сторож и какой-то малый, одетый в большие сапоги и пиджак. Проходя ворота, Федосова мигнула этому незнакомцу, пристально смотревшему на Антипову. Тот же, в свою очередь, сделал знак рукой, как бы говоря:
8: «Будь покойна, все наготове».
1: Они шли очень долго. Но вот Антипова на мгновение остановилась, подошла близко к забору и, увидев на нем мелкую надпись красным карандашом «Лево», сказала:
9: Теперь и конец близок.
1: Уже вечерело, кладбище погружалось во мрак, когда обе женщины подошли к могиле с покосившимся крестом.
9: Муженек мой покойный здесь лежит, денежки стережет. Помоги, надо разрыть могилу.
10: Мы эту работу мигом за вас окончить могем.
9: Сыщики, бежим!
4: Ах, гады!
10: Ну зачем же бежать? Мы откопать поможем. Пакет, завернутый в газетную бумагу, с 4000 рублей слишком. А вот и процентные бумаги отца Иоанна.
1: Москаленко пошел в арестантские роты.
0: У кошки 4 ноги, позади у нее длинный хвост.

Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1974 году фирма «Мелодия» выпустила миньон Давида Тухманова под названием «Я еду к морю». С этой пластиночки послушаем песню «Феодосия», написанную Давидом Тухмановым на слова Владимира Харитонова. Надеюсь, что в будущем эта песня не потеряет своей актуальности. Поет Мария Лукач.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Я всех приветствую. Слушаем песню «День Победы» на разных языках. Поют Мерген Санданов и Дугар Баджамапов на бурятском языке.

В эфире радио Рансис, с вами Анка Переводчица. Сейчас прозвучит исполнение на китайском языке. Слушаем хор Пекинской филармонии.

0: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. На русском языке песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнит Эдита Пьеха.
1: День Победы, как он был от нас далек, как в

у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудно

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Поздравляю всех с Днем Победы, о котором столько сказано на разных языках. Только сердцу слова не нужны, оно знает. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Но чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так,

Но вспять безумцев не поворотить. Они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб

0: дышу, и значит, я люблю.
1: Я люблю, и значит, я живу.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

витринах весть благая о Христе упразднилась в десятинах. Жертва Богу на земле. За почетною трибуной вы в шикарных пиджаках. Песни, клавиши и струны, все о праведных делах. До краев земли служение, континенты, города. А свой крест

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы ретро-джаз-проект «Real Jam», и мы невероятно счастливы провести этот прекрасный день вместе с вами.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: точно.
1: Фрагмент живого выступления.
2: Ура! С наступающим!

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня стоять на этой сцене. Я хочу спеть для вас песню «I love you, baby».

0: Радио Рамсес продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Вот и пришла пора, наконец, сделать мне целый выпуск, посвященный такому явлению, которое в последнее время вошло в моду, когда слепые пользователи компьютеров, программ экранного доступа, используя нейросети, незнакомые с языками программирования и с принципами программирования, делают приложения. Потом они эти приложения выкладывают в открытый доступ, и все желающие могут их скачивать и использовать. Так вот, давайте попытаемся разобраться с некоторыми вопросами, которые в связи с этим возникают. Ну, естественно, первый вопрос, а как так, не зная программирования, можно написать программу, и она еще будет работать? Написать можно. Будет ли она работать? Вот это большой вопрос. Как это происходит? Прежде всего, вы должны выбрать нейросеть, которую вы будете использовать для написания кода. Как работает нейросеть, я в свое время объяснял. Нейросеть, в отличие от человека, это просто огромный набор имеющихся данных, которые в нейросеть загружают. Также в нейросеть загружают множество вопросов. То есть нейросеть — это некий черный ящик, ну, для пользователя он черный, у которого на входе есть множество вопросов, а на выходе множество ответов. И вот нейросеть должна разным вопросам сопоставлять разные ответы. В том числе, конечно, можно ее попросить написать код программы, скрипта для JAWS или дополнение для NVDA, которые будут делать то-то, то-то и то-то. Причем писать это можно не на языке программирования, не используя специфическую терминологию программистов, а на обыкновенном бытовом разговорном языке. Отсюда и вот этот, ну я не скажу, что прям вал, поток, но определенное количество вот сгенерированных нейросетями приложений. Итак, находите нужную нейросеть. Какую вы будете использовать, исключительно ваше дело. Если для вас главное качество и максимальная вариативность данных, то ничего лучше DeepSeek я пока что здесь не видел, но это я. DeepSeek это все-таки нейросеть для тех, кто знаком с теми вопросами, которые он с помощью нейросетей решает. Кому-то больше нравится Gemini от Google, кто-то может захочет использовать GPT, кто-то GigaChat от Сбербанка, кто-то нейросеть от Алисы, тут уже дело ваше. Кроме того, что такое лучшая нейросеть, у каждого понятие свое. Итак, выбрали нейросеть. Дальше вы должны выяснить, есть ли в этой нейросети специальный режим написания кода. В каких-то нейросетях есть режим специальный, который нужно включить, и там уже будут какие-то более гибкие адаптации под работу с кодом. Если таких режимов нет, просто открываете обыкновенное поле ввода запроса, и дальше ваша задача, используя обыкновенный бытовой разговорный язык, сформулировать, чего вы хотите от нейросети. Ну, например, вы должны четко, строго, максимально понятно и с минимальным количеством разночтений, чтобы как можно меньше было неоднозначности, сформулировать запрос. Ну, например, напиши код дополнения для программы экранного доступа NVDA, которая будет скачивать видео с сайта vk.com в формате MP4. При этом будет поле редактора, будет такая-то кнопка, называться она будет так-то, будут такие-то клавиатурные команды. В общем, вы должны сформулировать, скажем так, техническое задание для нейросети. Причем, когда вы это формулируете специалисту, реальному человеку-программисту, там вам проще. Потому что человек, он обладает теми знаниями, которых нет у вас. А нейросеть, она глупая. Она ничего не понимает, она просто берет множество загруженных в эту нейросеть кусков кода и пытается их скомпилировать так, чтобы они максимально были близки к тому, что вы у нее просите. Но она не понимает, хороший это код, устроит он вас, не устроит, работает он, не работает, она вам просто выдаст код. Поэтому, естественно, с первого раза, скорее всего, у вас ничего не получится, вам придется это переделывать, переформулировать, уточнять. Но и это еще не все. Еще в 20 веке ученые, которые работали с программированием, с автоматизацией, сформулировали так называемую проблему китайской комнаты. Состоит она в следующем. Вы подходите к окошечку, за окошечком темно, и вы кладете в это окошечко, ну скажем, текст, написанный на английском языке. Из окошечка вы слышите голос, который вам спрашивает, на какой язык вам этот текст перевести. Вы говорите, на китайский. У вас кто-то забирает эти листы с текстом, Проходит какое-то время, и в окошечко высовывается рука или какое-то механическое устройство, выдает вам пачку листов, где уже перевод на китайский. Вопрос. Тот, кто находится в этой комнате, знает ли он или она китайский язык? Вот это проблема, потому что, может быть, внутри комнаты просто сидит некий алгоритм, некий, ну, скажем так, робот, кибернетическое устройство. И там где-то у этого устройства имеется просто набор алгоритмов. Если тебе говорят А, выдай в ответ Б. Если тебе говорят С, выдай в ответ Д. И просто руководствуясь этим алгоритмом или уж совсем по-научному конечным автоматом, это устройство, а может быть даже человек, не знающий реально китайского языка, вам выдаст перевод. А вот как выяснить, понимает ли человек или устройство внутри этой китайской комнаты реально китайский язык, нужно вам пробраться в эту комнату, взять в оборот устройство или человека и сказать, ну ладно, текст-то ты переводишь, теперь пойдем посмотрим, как ты в реальности знаешь китайский язык. Берете с собой человека или устройство на какую-нибудь, скажем, научную конференцию и говорите, ну вот выступает китаец, давай переводи мне на английский. И тут-то все и выяснится, знает ли реальный человек или устройство китайский язык или нет. Потому что, руководствуясь набором инструкций, можно и устройство, и животное, и человека натаскать, натренировать, выдавать какой-то набор результатов. И он может показаться даже осмысленным. Но это вовсе не означает, что реально они это понимают. Так вот, нейросети — это как раз китайская комната. Нейросеть не понимает абсолютно. Она просто определенному множеству запросов выдает определенное множество ответов. Поэтому, когда нейросеть сгенерировала какой-то программный код, вам его, прежде всего, нужно проверить. Как вы его будете проверять? Сначала нужно его скомпилировать. Ну, например, если вы хотите сделать приложение под Android, то это должен быть установочный файл с расширением APK или APKS, а это целый пакетный файл. Туда нужно запаковать различные файлы и сами файлы кода, и исполняемые файлы, и вспомогательные служебные файлы. В случае с дополнением для NVDA вы должны не только этот файл с кодом туда поместить, но еще и скомпилированный файл, то есть это двоичный файл, который программа NVDA непосредственно будет обрабатывать и исполнять. В случае со скриптами JAWS это файл с расширением JSB, это именно бинарный файл, который JAWS будет понимать и исполнять. А в случае с дополнением для NVDA туда нужно еще поместить и служебные файлы, например, файл локализации, файл манифест. И эти файлы должны быть строго и правильно оформлены в соответствии с номенклатурой, с требованиями для дополнений. Потом все это вы должны запаковать в файл с расширением ZIP, расширение ZIP переименовать на расширение NVDA-Addon, и вот этот файл уже NVDA может распаковать, установить и начать использовать. Поэтому, естественно, прежде всего нужно скомпилировать. Компиляция — это процесс, который вы должны делать сами. Нейросеть за вас компилировать не сможет. Вы, конечно, можете у нейросети спросить, а как теперь это компилировать, а как правильно создать файл для Android, а какую среду использовать, а что там сделать. Но делать это вам придется самостоятельно. Это первый момент. Поэтому большинство приложений, которые таким образом делают, оно имеет вид HTML-приложения, потому что здесь никакая компиляция не требуется. Они пишут запрос, причем много-много раз пишут, получают код на языке HTML, берут этот код, вставляют в текстовый редактор и сохраняют файл с расширением HTML, запускают в браузере и смотрят, что получится, как работают кнопки, функционал и тому подобное. Ну, потому что здесь никакой компиляции не надо. Просто взяли файл текстовый, переименовали и смотрите. И вот так можно делать много-много раз до тех пор, пока вас это HTML-приложение не начнет устраивать. Инфотрон. Однако, если вас оно устраивает, это вовсе не означает, что оно пригодно для широкого использования. Потому что все сделанные таким образом приложения, которые я видел, они, на мой взгляд, для широкого использования непригодны. Вот в чем состоит следующая проблема. Итак, допустим, вы сделали приложение, будь то HTML-приложение, или, может быть, даже дополнение для NVDA, или еще что-то, но кода вы не понимаете. Ни нейросеть код не понимает, ни вы кода не понимаете. И вот какой-то код вы сделали, выдали его в широкий доступ, люди начали ваше приложение скачивать, использовать, и вдруг кто-то там нашел ошибки. Ошибки, скорее всего, будут, потому что, когда много начинает пользователей ваше приложение использовать, то в силу закона больших чисел, естественно, вы какие-то ошибки не найдете, вы какими-то конфигурациями не пользуетесь, а когда пользователей много, то сразу и ошибок вскрывается больше. И вот пользователи найдут какую-то ошибку в вашем приложении. Они вам сообщат, что у вас то-то, то-то не работает, там-то, там-то какие-то проблемы. И я не раз видел, когда вот такие деятели, которые с помощью нейросети что-то сгенерировали, говорят: «А я не знаю, как это делать. Я это все с помощью нейросетей делал, поэтому тут моих знаний не хватает». Потому что ведь написать качественное приложение – это весьма нетривиальная задача. Нужно знать, каким функциям Windows-приложение обращается. Нужно знать, какие библиотеки использовать нужно. Если это приложение для работы со сторонними сервисами, то здесь нужно знать API этих сервисов. Изучать, какие функции API их позволяет реализовать и тому подобные вещи. Нейросеть все это может попытаться сделать, но как это в конечном итоге выйдет, проверять человеку, который от нее этого требует. И вот здесь начинаются проблемы. Поэтому написать вы можете, и на ваш взгляд это может быть даже будет работать, но когда это пойдет в народ, начнутся проблемы. И здесь уже встанет вопрос, который нейросеть вам, скорее всего, решить не поможет. Состоит он в следующем. Если вы захотите переделать ваш код, вы попросите нейросеть: «Ну, вот здесь что-то не работает, сделай не так, а вот по-другому». Даже можете попросить: «Только не переписывай весь код приложения, измени только тот фрагмент, который я тебя прошу». Ну, а дальше посмотрите, что нейросеть сделает. Даже если она фрагмент переделает, как вы будете анализировать ваш код? Потому что программист настоящий, который знает прекрасно, что он написал. Даже если они шаблоны какие-то использовали, главное, чтобы они понимали, как работает язык программирования, как происходит компиляция, что такое логические переменные, что такое текстовые переменные, что такое массивы данных и тому подобные вещи. В общем, программист, он просто понимает, вот здесь ошибка, надо ее изменить. Находит нужную строку в коде, ее редактирует, перекомпилирует и смотрит, ушла ошибка или нет. Нейросеть, даже если вы ее попросите изменить фрагмент кода, может быть, что-то для вас исправит, а другое испортит. После каждой правки нужно вычитывать весь код, потому что живой человек, он только несколько строк изменит, а другой не тронет. А нейросеть, откуда вы знаете, что она там еще в других местах затронула, что она изменила? Вот в этом тоже состоит проблема. Так что пока что сделать полностью без знания программирования, принципов разработки приложений, даже с помощью нейросетей, на мой взгляд, приложение, рассчитанное на широкий доступ, не получится. Но, тем не менее, таким образом вы можете попытаться решить вот какие проблемы. Если вам нужно дополнение для NVDA или скрипты для JOS, то если обращаться к тем, кто в этом разбирается, то это нужно их находить, их упрашивать, ждать, пока они это все сделают. А тут вы открываете нейросеть, пишете обычным разговорным языком, не используя специфические термины из программирования, не имея каких-то специфических знаний, просто формулируете, чего вы хотите, какое дополнение или скрипт вы хотите получить. Смотрите, что вам нейросеть выдаст. Проверяете, как это работает. Не понравилось — переформулируете. Уточняете, требуете что-то исправить. Снова получаете, опять проверяете. Но самое главное, тут вы все делаете самостоятельно. С нейросетью вы можете сутками сидеть. Это не живой человек, это нейросеть. Поэтому здесь вы ни от кого не зависите. Можете сидеть и пытаться добиться от нейросети в результате того, что вас устроит. Но еще раз подчеркну, если вас это устраивает, это вовсе не означает, что у вас получился продукт, который можно выдавать массам. Потому что если пользователей будет много, то очень высока вероятность, что кто-то чего-то там найдет, кому-то что-то не понравится, кого-то что-то не устроит. А если ваше творчество с помощью нейросетей попадет к людям, которые еще и понимают, они почитают ваш код и могут сказать: ну, сразу понятно, что человек, который это делал, совсем не в теме. Вот, в принципе, так в общих чертах дело обстоит. Так что желающие можете тренироваться, смотреть, что получится. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать в этом гостеприимном зале всех наших гостей и участников. Мы находимся в культурно-спортивном реабилитационном комплексе, который всегда рад встретить и гостей, и участников. Поэтому мы все вас любим, ждем и надеюсь, что сегодня у нас будет очень хороший концерт. А сейчас я хочу для приветствия пригласить на эту сцену вице-президента ВОС Всероссийского общества слепых,